Утром они снова погрузили все тяжелое снаряжение на лошадей. В их рюкзаках были вода, по банке консервированной ветчины, упакованный в вакуумный пакет и хлеб и шоколад. Идти с такой поклажей было нетрудно, но хороший сытный обед был обеспечен. Феникс провел не самую лучшую ночь в своей жизни, но все оказалось не так плохо, как могло бы. Изолирующие маты обеспечили ровную поверхность без неожиданностей вроде впившихся в задницу шишек, а спальник защитил от холода. В какой-то момент Фениксу даже стало жарко, и он до половины расстегнул молнию. Самыми громкими звуками были лошадиные фырканья, да чей храп. Точно не Хари, он спал на удивление тихо, едва слышно посапывая. Логика предполагала, что храпун балок. У него явно был сломан нос, но, исходя из опыта, Феникс ставил на Тикса. От малышей стоит ожидать самых больших сюрпризов. Впрочем, проснулся он не от храпа, а от ощущения спеленутости. За ночь он умудрился запутаться в перекрутившемся спальнике и подкатиться к Хари почти вплотную, так что тот прижался щекой к его макушке, все-таки найдя таким образом себе подушку. Осторожно отодвинувшись, Феникс кое-как расправил спальник и еще с полчаса лежал без сна, дожидаясь звонка будильника, вспоминая разговор с отцом Эстебаном и размышляя о том, как избирательно общественное мнение в маленьких городках. Хари был прав, Феникс ознакомился с досье жителей Мади Крига. По крайней мере, тех, кто попадал в жернова правоохранительной системы. На Франческу Андервуд досье было очень подробным. Ей было 20, когда она убила своего отчима, хладнокровно разрядив в него обойму Глока. Потом сама вызвала полицию, принесла из кухни стул, села напротив убитого и просидела, глядя на него, пока к дому не подъехала патрульная машина. Заслышав сирену, встала, открыла первую дверь и показала, что безоружна. Несколько раз повторила это, пока полицейские взламывали дверь. Она стояла напротив, подняв руки. Юл Закари женился на матери Франчески через 3 года после смерти ее первого мужа. Он забрал жену и приемную дочку в Бивер, где у него был большой дом. Юл слыл богобоязненным человеком, свято чтущим законы, но у него был один секрет – страсть к деньгам и картам. Но, как и все лудоманы, он гораздо больше проигрывал, чем выигрывал. А проиграв, вымещал злость на жене и падчерице. Если бы Франческа пырнула его ножом в 12, когда он чуть не задушил мать в порыве ярости, продав ранее все ее украшения, чтобы закрыть долг, или забила молотком для мяса в 15, тогда он вспылил и чуть не зарезал жену и приемную дочь ножом, так как спустил на игру все деньги для покупки фургона. А может, всадила портновские ножницы в живот в 18? Он гнался за ними по ночным улицам, угрожая расправой после того, как они потеряли дом из-за его махинации с кредитками. Чтобы спастись, им пришлось выбежать едва ли не в одном белье. В таком случае это была бы самооборона. Но она ничего этого не сделала. После потери дома отчим на пару лет затих, даже на терапию ходил и похвалялся значками за чистые от лудомании дни. Про насилие же никто и вовсе не знал. Взяться за оружие Франческу заставил подслушанный разговор. Отчим говорил кому-то о том, что грех это, когда у жены такая большая страховка, а она упрямится и не дает в нее залезть. Что тело человеческое хрупкое, а машина у нее старая. Чего доброго откажут тормоза, а дороги здесь опасные. Часто вдоль обрывов проложены, и обочины ненадежные. Несмотря на обвинение покойного Юла, подготовки покушения, Франческу все равно осудили бы за убийство первой степени, ведь в тот момент ее матери ничего не угрожало и достаточно было просто обратиться в полицию и заявить на отчима. Но Юл, панически боявшийся, что кредиторы подошлют к нему вышибал, педантично записывал свои телефонные разговоры. Конечно, запись именно этого разговора, где он рассказал, что уже предпринял кое-какие меры, была бы им удалена сразу по его окончании, но сделать это Юл не успел. К записи разговора адвокат Франческо приложил видео, сделанное полицейским экспертом, осматривавшим семейный автомобиль. По его заключению, тормозная система была испорчена намеренно и вышла бы из строя через считанные километры пробега. Присяжные Франческо оправдали. Она вернулась в Мади Крик, взяла ссуду в банке и выкупила убыточный бар –

0: к ответственности несовершеннолетних. Бензоколонку Грейн скупил на наследство. Пока он сидел, его родители умерли, оставив ему больше 200 тысяч долларов. Люди Мадди Крига, конечно, все знали, но это не мешало им заправлять машины у Грейнса, покупать пиво в заведении Франчески и даже голосовать за ее кандидатуру в члены городского совета. Убийство для Мадди Крига было куда меньшим злом, чем отличающиеся от общепринятых взгляды на жизнь. Феникс буквально ждал, когда же его мысли наконец прервет звон будильника, но, как оказалось, никто из его спутников о нем и не подумал. Первым проснулся Тикс и сразу пошел миловаться со своим ненаглядным конем. Потом из палатки выполз Баллок. Феникс слышал их негромкий разговор. Последним проснулся Харри. Он был хмур и чересчур сосредоточен с самого утра. О причинах такого настроения можно было только гадать. И Феникс решил, что тот не рад затянувшимся поискам. А ведь еще не факт, что они найдут Кевина сегодня. Сообщение от Ребекки пришло в середине дня, когда телефон внезапно поймал сеть. Она сообщала, что возраст трупов подтвердили официально, все, как она и предполагала. Также сообщался возраст жертв. Все, кроме первой, Эллен Кул, были не старше 20. А еще Эллен была матерью Кевина. Она уехала из города, когда мальчику было уже почти 8. Маловероятно, если не фантастично, предполагать, что Кевин причастен к ее смерти. Шагая за Харри, Феникс пытался погрузиться в образ мыслей убийцы, понять его мотивы. Ребекка написала, что эксперты-психологи начали работать над психологическим портретом преступника. Но при наличии всего двух опознанных жертв, и при том, что одна из них вообще не вписывается в серию, дело предполагалось трудным и долгим. «Мне кажется, или лес меняется?» — спросил Феникс, когда под ногами все чаще стали попадаться невысокие кусты. Мох сменился травой, а высокие голые стволы разбавились молодыми деревцами. «Да!» — Харри рассеянно кивнул, что-то высматривая. «Смотри, вон там!» — он махнул рукой. «Там какая-то странная чаща». «Да», — согласился с ним Феникс. «У меня ощущение, что это дело рук человека, а не природная прихоть». Природа, конечно, была щедра на выдумку и иногда выкидывала такие номера, что человеку и не снились. Но тут неправильным было все. И раскидистые колючие кусты, Феникс до этого таких в лесу не видел, и подозрительно равномерное их расположение. Не сговариваясь, они с шерифом потянулись к оружию, но тут ожила рация.
1: «Харри, мы с другой стороны»,
0: — шепотом сказал Тикс.
1: «Видим вас и забор».
0: «Ты уверен, что это забор?» — уточнил Харри, тоже понизив голос.
1: «Да, с лошади видно»,
0: — уверенно ответил Тикс.
1: «Что делать?»
0: «Ждать», — распорядился Феникс. «Давайте понаблюдаем».
1: «Шериф!»
0: — прорвался голос Андервуд.
1: «Третья группа в одном квадрате от вас. Какие будут распоряжения?»
0: «Подтягивайтесь», — ответил Феникс. «Только осторожно».
1: «Я встречу их»,
0: — вызвался Тед.
1: «Тони, подержи Роя».
0: Последняя фраза прозвучала глухо. Тикс говорил уже не в рацию, но забыл отпустить кнопку. «Держите оружие наготове», — распорядился Харри. «Но первыми огонь не открывайте». «Поищем вход?» — спросил он, повернувшись к Фениксу. «Нет, нам лучше дождаться группу». Феникс показал на лес, окружающий странную рощу. «Если у Кевина есть камеры наблюдения, он нас непременно заметит. Тут только атаковать сразу со всех сторон. Кому повезет, тот первым проникнет внутрь».
2: «Вокруг лес», — возразил Харри. «Если не шуметь, можно обойти по широкой дуге. И он заметит нас только, если неотрывно сидит перед монитором».
0: «Но я вообще сомневаюсь, что у него они есть. Здесь нет стационарного электричества».
2: «Хорошо», — согласился Феникс. «Я за тобой».
0: Здесь, в лесах, Харри был куда компетентнее, чем он. И Феникс не испытывал проблем с подчинением, так что с легкостью согласился быть ведомым. Харри был прав. К запрятанному в лесу домику, а они, едва пройдя несколько десятков метров, разглядели засыпанную листьями крышу, не тянулись никакие провода. А вот тропинка нашлась, едва различимая, тоненькая, но она безошибочно указала, где стоит искать дверь.
2: «Что теперь?» — Харри утянул Феникса за заросший кустарником ствол дерева. «Тебя нужно прикрыть, это я знаю, но если Кевин на

0: падет. Мне стрелять в него?
1: Желательно ранить его, не смертельно.
0: Но действуй в рамках общих рекомендаций, сказал Феникс.
2: В любом случае, нам надо дождаться остальных и понаблюдать. Может, он решит уехать или наоборот, сейчас он где-то в лесу.
0: Феникс огляделся. Займем позицию вот здесь, и нас не видно, и мы все видим.
2: Хорошо.
0: Харри тихо стянул с плеч рюкзак и бросил его на землю, удобно вставая коленями на ту часть, где был спальник. Он проверил пистолет и вдруг отложил его, чтобы вытереть руки о штаны.
3: «Я никого не убивал», — признался сдавленно.
0: «Нас учили, и стреляю я хорошо, но в человека никогда не стрелял, особенно в знакомого».
2: «Я тоже», — признался Феникс, хотя меня тоже учили.
0: «Наверное, это был стереотип. Раз морпех, значит, руки твои в крови, и каждый день во время службы ты кого-то убивал. Раз агент ФБР, то в каждом расследовании у тебя бывает перестрелка». Но мир изменился. Войсковые операции часто проходили без единого выстрела и капли крови. Подавляющее большинство арестов, проводимых агентами, даже не требовали наручников. Харри нервничал, хоть и старался не подавать вида. Феникс видел это потому, как тот то и дело проверял пистолет, по хмурой складке между бровей и напряженным взглядом на закрытую калитку, скрытого кустами забора.
3: «Там ведь могут быть девушки, да?» — спросил Харри через несколько минут. «Неужели прямо в клетках на земле?»
2: «Или под землей», — предположил Феникс.
0: «Снаружи опасно. Вдруг кто-то увидит с воздуха». Ребекка предположила, что девушек держали в плену от 2 до 3 лет. Убивал маньяк примерно раз в год, так что сейчас в его клетках могла быть одна, а может и 2 девушки.
2: «Под землей исключено», — покачал Харри головой. «Тут слой почвы 0,5 метра, а дальше камень».
0: «Тогда должны быть какие-то строения, потому что зимой в клетке не выжить». Феникс вспомнил строчки отчетов о климате Мадди Крига. За прошедшие 5 лет Кевин купил 11 клеток. Держать в плену так много девушек одновременно он бы не смог. Просто не уследил бы за ними. Возможно, что клетки он не использовал повторно, если они являлись частью ритуала. А также, с большой долей вероятности, можно было предположить, что здесь он держал девушек временно. Привозил незадолго до убийства, сажал каждую в отведенную ей клетку, а пустые были его личной аллеей славы. Вариантов было бесчисленное количество, но все это были лишь теории, пока Кевин Кул не взят под стражу и не допрошен.
4: «Шериф!»
0: У рации был максимально уменьшен звук, и шепот Франчески больше походил на шорох листьев.
4: «Мы на месте. Видите нас?»
0: Харри выглянул из кустов, огляделся и махнул рукой. «Да, Франческо», — ответил он. «Передаю рацию агенту Ричмонду».
3: «Франческо, слышите меня?»
0: Феникс забрал рацию и, дождавшись утвердительного ответа, приказал. «Все гражданские исключительно на подстраховке. Огонь открывать только в самом крайнем случае. Внутрь входим сначала мы с шерифом, сразу за нами Тикс и Балок. Ваша задача — контролировать выход снаружи, если Кевин попытается сбежать. Слишком близко стоять не стоит, займите места так, чтобы можно было открыть огонь, но не попасть при этом друг в друга. Справитесь?»
4: «Да, агент»,
0: — уверенно ответила Франческа.
4: «Если что, стрелять по ногам?»
2: «Да, если попадете».
0: Феникс запоздало вспомнил, что в отличие от городских, местные в большинстве своем умеют стрелять лучше, чем иные его коллеги. «Тикс, Балок, вы не геройствуете. Ваша задача — прикрыть нас. Если объект попытается сбежать, садитесь на лошадей и догоняйте».
4: «Принято».
5: «Принято», —
0: ответили Тед и Тони по очереди.
2: «Хорошо, тогда на позиции».
0: Феникс убрал рацию в карман и кивнул Харри. «За мной». К калитке они подошли почти бесшумно. Она оказалась невысокой, но очень прочной на вид.
3: «И что теперь?»
0: — едва слышно спросил Харри.
3: «Ее хрен выломаешь».
0: На принятие решения ушло совсем немного времени. «Подсади меня». Не дожидаясь ответа, Феникс ухватился за доски и поднял ногу. Харри подставил ладони для опоры, и Феникс сумел заглянуть внутрь огороженного участка. Внутри никого не было, лишь дом, пустая вытоптанная площадка по центру и клетки вдоль забора, на вид тоже пустые.
3: «Все чисто», — шепнул Феникс. «Я открою дверь, и сразу заходите». С этими словами он оттолкнулся, подтягиваясь, и перемахнул через калитку. Приземлился на мягкую землю, огляделся. По-прежнему никого. Держа пистолет перед собой, Феникс сделал шаг назад к непонятной бесформенной куче. И, не глядя, откинул засов. Харри его услышал. Дверь тут же подалась назад, и шериф встал рядом.
2: «Обходим дом с двух сторон», — приказал Феникс. «Следи за окнами».
3: Прежде чем пойти вперед, он повернулся к клеткам, чтобы убедиться, что они пусты. И в этот момент то, что выглядело как куча мусора, накрытая мешком, вдруг задвигалось. Сначала появились две когтистые лапы, затем круглые уши и подвижный мокрый нос. Феникс оцепенел, если в первое мгновение у него еще была надежда, что это всего лишь собака, ее не осталось, когда животное поднялось на ноги. В академии его учили обезвреживать вооруженных противников, стрелять на поражение из-за укрытия в упор, драться с несколькими нападающими сразу и уходить из всевозможных захватов. Но никто и никогда не говорил ему, что делать, если вместо человека перед тобой неожиданно оказывается свирепый дикий зверь. А через пару мгновений большой мохнатый медведь встал перед Фениксом на задние лапы, шумно принюхиваясь.
5: «В сторону!»
3: Кто именно рявкнул у него над ухом, Феникс не понял. Тело среагировало само, как и учили на бесконечных тренировках, он упал на землю и ушел с линии огня длинным кувырком. Тут же раздались два оглушительных выстрела и отчаянный рев раненого зверя. Поднявшись на ноги, Феникс увидел, что медведь бьется на земле, размахивая лапами, и скалится, пытаясь дотянуться до шерифа, Баллока и Тикса. Последний держал зверя на прицеле и пытался поймать момент для финального выстрела в голову.
5: «Нет!»
3: Еще один страшный крик прокатился по лесу, на этот раз со стороны дома. Феникс резко развернулся и наставил пистолет на всклокоченного черноволосого мальчишку, выскочившего на крыльцо в одних трусах.
5: «Биара!»
3: Не обращая внимания на наставленное на него оружие, он бросился к медведю.
5: «Отойдите, не трогайте, оставьте ее!»
3: Он попытался приблизиться к животному, но обезумевший медведь, или, судя по всему, медведица, огрызнулась, едва не схватив его огромными в палец толщиной зубами.
5: «Девочка моя, Биара, это я!»
3: По красивым высоким скулам парня покатились слезы, и он все-таки упал на колени рядом с медведицей, рискуя поплатиться за это жизнью.
5: «Биара!»
3: Медведица оглушительно заревела и отпихнула его лапами, оставляя глубокие царапины на худой груди.
5: «Не смейте ее трогать, слышите?»
3: Заорал тогда Кевин. Очевидно, это был именно он, и, спотыкаясь, убежал обратно в дом.
6: «Черт побери!»
3: Выдохнул Баллок и обхватил впавшего в ступор Тикса, отводя его подальше от зверя. Харри растерянно посмотрел на Феникса и убрал пистолет. Кевин вернулся через минуту, таща в руках целую батарею шприцов.
5: «Помогите мне!»
3: — крикнул он, непонятно к кому обращаясь, и Тикс отмер.
2: «Куда колоть?»
3: — спросил он, выхватывая у него сразу два шприца.
5: «Лапы, бедро!»
3: Кевин бросил шприцы на землю и сорвал с первого попавшегося защитный колпачок.
5: «Подержите!»
3: — рявкнул он, обернувшись к шерифу, и Харри подбежал к ним, хватая медведицу за заднюю лапу. Баллок поспешно стянул с себя куртку и, накинув ту медведю на морду, ухватил ее в прочный захват, не давая никого покалечить.
6: «Матерь Пресвятая Дева Мария!»
3: раздалось над ухом, и только теперь Феникс вспомнил о еще троих пришедших с ними. «Франческо, Дональд, отец Эстебан, возвращайтесь в Мадди Крик», сказал он самым ровным и спокойным тоном, на какой был способен. «Свяжитесь с остальными группами, дайте отбой, поиски закончены».
6: «Хорошо», —
3: кивнула Франческо. За спиной снова зарычала Биара, протяжно, отчаянно. Феникс обернулся и увидел, что Тикс и Кевин буквально шпигуют ее содержимым шприцов. «У мальчишки тут питомник, что ли?» — поинтересовался Дональд.
6: «Неважно»,
3: — вместо Феникса ответил Эстебан.
6: «Идемте. Наша работа выполнена».
3: Он бросил только один взгляд на Кевина и первым двинулся к калитке. Франческо и Дональд пошли за ним. Глава 15. Феникс закрыл калитку, задвинул засов и поспешил к медведице.
5: «Хватит пока!»
3: — рявкнул Кевин, когда осталось два шприца.
5: «Пусть подействует».
3: «Это транки?» — спросил Тикс. Кевин не ответил, лишь посмотрел на него отчаянным взглядом.
5: «Телефон!» — крикнул он неожиданно громко. «Дайте телефон!»
3: «Вот, держи». Тони быстро вытащил из куртки мобильник. Удивительно, но связь он поймал, видимо, убежище строилось с учетом и этой особенности.
5: «Нужно позвонить матери», —
3: глухо сказал Тед, но Кевин уже набирал номер, пачкая экран смартфона кровью.
5: «Сеймур!»
3: — всхлипнул он, едва сигнал приняли.
5: «Сеймур, это я! Приезжай скорее, пожалуйста, приезжай!»
3: — проговорил он скороговоркой.
5: «Биару подстрелили, тут шериф и остальные, я вколол транквилизатор и сейчас прижму рану! Приезжай скорее, пожалуйста!»
3: «Дай мне», — тихо сказал Харри и протянул руку за телефоном. «Я объясню, где мы».
5: «Она знает!»
3: — буквально прорычал Тикс, вставая на ноги.
5: «Моя мать знает, куда надо ехать. Так ведь, Кул?»
7: «Проваливай отсюда!»
3: — проорал Кевин вместо ответа.
5: «Это ты стрелял! Ублюдок! Заткнулись оба!»
3: Чеканя каждое слово, приказал Феникс. «Кевин Кул, информирую вас об ответственности за содержание потенциально опасных животных. Теодор Тикс действовал на основании моей санкции. Я агент Федерального бюро расследований Феникс Ричмонд». Он достал из кармана значок, продемонстрировал его смертельно бледному Кевину. «И я пришел, чтобы предъявить вам обвинение в убийстве 9 женщин, включая Молли Коннорс и Эллен Кул».
8: «Что?»
3: Кевин, непонимающе, хлопнул глазами, а потом медленно осел задницей на землю.
6: «Предъявляйте», — прошептал затем.
5: «Делайте, что хотите, только дайте вылечить Биару. Она никого не убивала», — вскинулся затем. «Она не выходила за забор одна, клянусь, посмотрите сами, она едва ходит, калечная вся!»
3: Он схватил уснувшую медведицу за лапы, пытаясь что-то показать под густым мехом.
5: «Видите? В детстве попала в капкан. Из-за этого ручная совсем. Калечная, понимаете?»
3: «Кевин». Харри умоляюще глянул на Феникса, словно прося проявить понимание, и накинул свою куртку на голые плечи Кула. «Мы не думаем, что девушек убила медведица. Но скажи, что мы найдем, когда обыщем клетки и дом?»
6: «Енотов».
3: Кевин посмотрел на него, явно не понимая, зачем они вообще об этом говорят. «Их уже купили, но заберут на следующей неделе. И волчицу».
6: «А зачем вам?»
3: Он недоуменно оглянулся на Феникса.
6: «Это дикие животные, они не убивают людей, а бумаги...»
3: Он замялся, а потом покосился на Теда и признался. «Бумаги оформлены на Сеймур Тикс, с ними полный порядок, все легально». Тед вполне предсказуемо вскинулся, сжал выпачканные в медвежьей крови кулаки, но в присутствии Феникса и Харри не решился открыть рот. «Что ж, уже дело». «Тикс, Кул, окажите медведице первую помощь». Распорядился Феникс, потому что вся земля под спиной животного пропиталась кровью. «Шериф, мы с вами осмотрим здесь все. Балок, на тебе охрана задержанного». «В доме есть теплая одежда?» — спросил Харри у Кевина и остановил его, когда тот дернулся было встать. «Будь здесь, я принесу». Тут зазвонил телефон Балока, и тот, глянув на экран, передал трубку Кевину.
6: «Да, Сеймур»,
3: — выдохнул тот, прижав телефон к уху.
6: «Хорошо. Я понимаю. Скажи, что делать».
3: И он склонился над уснувшей медведицей. Феникс кивнул Харри, и они пошли по кругу, внимательно осматривая клетки.
6: «Медведица — инвалид», — сказал Харри, когда они приблизились к дому. «Поэтому не напала бы. Диких хищников опасно держать как питомцев, если они здоровы. Но больные не нападают на хозяев, понимают свою ущербность. Скорее всего, она просто хотела поздороваться с новым человеком».
3: Феникс сморгнул, пытаясь прогнать из памяти то, как Кевин рвался к раненой медведице. Странно, почему-то страдания животных трогают куда больше, чем людское горе.
6: «Я об этом не знал, но даже если бы мне об этом сказали, все равно бы испугался», — ответил он.
3: И Тед действовал правильно, хотя теперь, похоже, сожрет себя живьем. В прутьях клеток застряли перья, клочки шерсти. В маленькой, с погнутыми прутьями, лежала большая кость.
1: Приглядевшись повнимательнее, Феникс понял, что это череп оленя, причем с рогами. В одной действительно обнаружился волк, а в другой семейство невозможно любопытных енотов. Поглядев несколько секунд, как они отталкивают друг друга от прутьев клетки, уверенные, что люди вот-вот дадут им лакомство, Феникс вытащил из кармана телефон. «Ребекка, проверь, какие организации оформлены на Сеймур Тикс, главу городского управления Мадди Крига. Как можно быстрее, пожалуйста».
4: «Жди!»
1: – бросила Ребекка и отключилась. «Могу поспорить, в доме мы никого не найдем». Харри распахнул дверь и кивнул, приглашая Феникса зайти первым. «Кроме, возможно, покалеченного ворона». Феникс все-таки вытащил пистолет. Все доводы были за то, что Кевин невиновен, но никогда ни в чем нельзя было полагаться на ощущение мнения. Дом состоял из прихожей, крохотной кухни и спальни. Большую часть помещения занимала сколоченная из грубо обработанных досок кровать, явно рассчитанная на двоих. Вдоль одной стены стоял обычно запертый на замок, но сейчас распахнутый настежь шкаф с лекарственными препаратами. У другой теснился большой сейф, тоже запертый. Феникс прошелся по комнате и хотел было заглянуть в шкаф, когда зазвонил телефон шерифа. «Это Сеймур Тикс». Харри показал ему экран и, приняв вызов, поставил громкую связь. «Да, Сеймур, я тебя слушаю».
4: «Харри, ты с Кевином?»
1: У главы городского управления был глубокий, низкий голос. Но сейчас тот дрожал от волнения.
4: «Я прошу тебя, Харри, дождитесь меня. Какова ни была причина, почему вы пришли туда? Уверена, что Кевин ни в чем не виноват».
1: «Мы дождемся тебя, Сеймур», — пообещал Харри. «Ты скоро?»
4: «Я подъезжаю к дому, сяду на лошадь и через полчаса буду у вас. Харри...»
1: Миссис Тикс гулко сглотнула.
4: «Тед с вами?»
1: «Да». Харри вздохнул и переглянулся с Фениксом. И, боюсь, именно он подстрелил медведицу. Сеймур молчала долго, потом заговорила, и ее голос звучал очень глухо.
4: «Насколько все плохо?»
1: Феникс выглянул в окно. Напряженный, это было видно даже отсюда, Баллок стоял столбом. Тед и Кевин суетились над медведицей. Кажется, пуля вошла куда-то в плечо, потому что именно там они сжимали пропитавшуюся кровью шкуру. Биара спала, но никто не снял с ее морды куртку. Наверное, это было правильно, но от этого медведицу было еще больше жалко. «Я не знаю», — тоже после паузы ответил Харри. Тикс побоялся стрелять сразу в голову, выстрелил, кажется, в плечо. Но выстрелов было два, я не видел, куда пришелся второй. И Сеймур, он слышал ваш разговор.
4: «Ясно».
1: Тикс снова замолчала почти на минуту.
4: «Я подъехала к дому, скоро буду у вас», —
1: добавила сдавленно. «Сеймур», — позвал Харри быстро, прежде чем Тикс положила трубку. «Я тебя не осуждаю, и Тед поймет. Не сразу, но поймет». IQ Феникса был 129 баллов, но ему все равно потребовалось не меньше минуты, чтобы расположить все имеющиеся данные так, чтобы выстроилась картина. Проблемы с самоопределением Кевина, нежелание Сеймур вступать в повторный брак и отсутствие у нее отношений, совместный бизнес, номер телефона, который Кевин помнил наизусть. И, наконец, эта широкая кровать. «Как думаешь, это у них давно?» — спросил Феникс. «Надеюсь, что не больше 7 лет», — отозвался Харри. Он стал убирать телефон в карман, но промахнулся и чуть не уронил его. «Кевину 25». Пояснил он свою мысль и снова посмотрел на кровать. Та была разобрана, и выстрелы наверняка разбудили Кевина. А на прикроватной тумбочке лежала длинная лента презервативов. «Даже если больше, Кевин вряд ли придет к тебе с заявлением о домогательстве». Феникс рассмотрел контрацептивы, открыл ящик тумбочки. Внутри лежали аккуратная стопка полотенец, очки и какой-то журнал по ветеринарии. «Что мы имеем в сухом остатке?» — спросил у Харри и сам же ответил. «Кевин даже не понял, что мы пришли, чтобы предъявить ему обвинение в убийствах. У него на уме только его животные. Больше того, он не среагировал на имя матери. Каким бы прожженным циником и психопатом ни был человек, это имя всегда вызывает отклик». «Я думаю, он просто не понял», — вздохнул Харри. Он открыл шкаф, застыл на мгновение, увидев висящую вперемешку мужскую и женскую одежду. Достал брюки и футболку из тех, что были явно большего размера. И вдруг горько усмехнулся. «Ну надо же! Первый член городского управления и такой мезальянс!» «Чем светлее фасад дома, тем темнее в его кладовых», — криво улыбнулся Феникс. «Прости, очередная несмешная шутка. Я правильно понимаю, что Сеймур никак не высказывалась на тему твоего развода, но и не приструнила сына его друга?» «Пыталась, но разве ж их остановишь?» — Харри вздохнул. «Но когда я вернулся в Мадди Крик, думаю, именно Сеймур сделала так, чтобы меня оставили в покое. И на должность шерифа первой меня выдвинула именно она. Еще бы, на твоем счету гипотетическая порча оленей и порно на компьютере, а у нее реальная связь с ровесником ее сына. Ну, на 3 года старше, не суть». Феникс снова глянул в окно. Балок все еще изображал столб. Тед и Кевин планомерно ощупывали тело медведицы. Кажется, искали вторую рану. «Пойдем, надо заставить Кевина одеться, да и посмотреть, насколько сильно Биара распахала ему грудь. А потом убедить сдать материал для генетической экспертизы». Зазвонил телефон.
8: «У Сеймур Тикс ветеринарная практика и частный питомник»,
1: — отчиталась Ребекка.
8: «Лицензия на отлов, разведение и продажу волков, лис, енотов, пернатых. По налоговой части все чисто, по обороту сильнодействующих лекарств тоже».
1: Ясно. Зацепка оказалась сложной, хотя Феникс сочувствовал разоблаченным любовникам, этот факт его не радовал. Кевин Кул чист. Они с Тикс вместе занимаются животными. Для этого клетки и лекарства. Продолжаем искать.
8: Поняла тебя.
1: Ребекка явно тоже не обрадовалась, но никак не показала этого.
8: Да, Феникс, еще кое-что. Эллен Кул умерла от удушения, а на ребрах остальных девушек следы от ножа.
1: «Два убийцы?» — спросил Феникс.
8: «Или, как вариант, он сменил почерк после первого», — предположила Ребекка. «Я передам результаты психологам, пусть они думают, вписывается ли эта версия в портрет или нет».
1: «Хорошо», — согласился Феникс. «Будут новости, звони». И Ребекка сбросила вызов. «На самом деле, самая большая наша проблема сейчас — это Тед», — вздохнул Харри и указал кивком на окно. Все трое парней стояли над медведицей и о чем-то ожесточенно спорили. «Точнее, моя проблема», — поправился Харри и быстро вышел, не забыв прихватить одежду. Сеймур, видимо, гнала коня галопом от самого дома. Кевин только успел натянуть штаны, когда в калитку постучали. «Раз, два, раз, раз, два, три». «Это Сеймур», — сказал Кевин. Ричмонд уже объявил вслух, что у ФБР к нему нет претензий, но парень все равно опасался делать резкие движения. «Я открою», — сорвался с места Балок. «Миссис Тикс, добрый день». Он вежливо поздоровался с матерью друга. «Вот это да, он в мыле весь», — присвистнул, глянув Сеймур за спину. «Поводи его», — сухо попросила она. «Всем добрый день». Харри шагнул вперед и пожал Тикс руку, а вот Тед не шелохнулся, даже не кивнул. Кевин, вскочивший на ноги, едва дверь распахнулась, замялся, топчась на месте и неотрывно глядя на Сеймур. Его желание броситься к ней, обнять, спрятаться ото всех в ответных объятиях, чувствовалось буквально физически, но парень держал себя в руках. «Я не знаю, правильно рассчитал дозу», — наконец выдавил он. «И запаса осталось немного, на еще одну не хватит». «У меня дома есть еще», — успокоила его Сеймур и сунула ему портфель. «Принеси мой фартук и начинай стерилизовать инструменты». «Да». Кевин мгновенно оживился и бросился к дому. «На ней не было таблички «Не жру людей», — выдавил Тед. «А что, ты бы стал читать?» — спокойно спросила Сеймур. Быстро собрав в косу растрепавшиеся волосы, такие же черные, как у сына, она обошла спящую Биару по кругу, присела на корточки у ее морды, оттянула губу, проверила слизистые. «Куда попал?» «Плечо». Харри видел, что Теду отчаянно хочется поджать губы и промолчать, считая себя оскорбленным.
5: Но Сеймур была первой в коротком списке людей, кому Тед не решался перечить.
3: Одна на вылет, вторая где-то внутри, но кости вроде целы.
5: Хорошо.
3: Сеймур стянула с себя куртку и принялась закатывать рукава. Руки у нее были не по-женски крепкими.
5: «Запиши список лекарств, что я назову, и привези мне их как можно быстрее. Где лежат, ты знаешь?»
3: «Понял». Тед полез за телефоном. Открыл приложение для заметок. «Слушаю».
5: Сеймур говорила быстро. Название, дозировка, количество. Иногда добавляла какие-то пояснения вроде «Этот препарат лежит в холодильнике, положи его в термосумку». Тед послушно записал, засунул телефон обратно в карман.
3: «Я быстро».
5: Бросил короткий взгляд на медведицу, оглушительно свистнул и побежал к калитке. Из-за забора послышалось лошадиное ржание, затем тихий шорох сминаемых копытами листьев.
3: «Нужна помощь?» — неожиданно подал голос Феникс.
5: «Да», — Сеймур благодарно кивнула ему. «И твоя, Хари, тоже. Ее нужно положить на спину ровно. И подстелить ткань. Я сейчас принесу».
3: «Командуй», — согласился Хари. «Мы все сделаем».
5: Сеймур Тикс снова кивнула и стянула с морды медведицы куртку. Теду пришлось гонять коня дважды. Едва он вернулся, выяснилось, что нужен специальный интубационный набор для крупных животных. С дозой транквилизаторов Кевин и правда намудрил, и медведице пришлось помогать дышать. Черный, как смоль, конь с готовностью подставил спину седоку и тут же сорвался с места. Будто не отмахал только что километров 15, если не больше. Балок развел бурную деятельность, ухаживая за конем Сеймур. Сначала пропал на полчаса. Как пояснил Харри, лошади останавливаются медленно, и их надо поводить шагом после долгой скачки. И все это потребовалось, хотя лошадь проскакала вдвое меньшее расстояние, чем конь Теда. И сейчас ему предстояло еще два конца на полной скорости. Или конь у мальчишки двужильный, или следом за медведицей придется лечить и его. Балок пришел спросить у Кевина какое-нибудь одеяло, чтобы укрыть успокоившегося коня. «За домом сарай, там есть попоны», — вместо Кевина ответила Сеймур. «Привяжи у забора, ему там привычно».
3: «А разве не надо его напоить?» — поинтересовался Феникс.
5: «Ну, в кино у коновизи всегда колода с водой стоит».
3: «Пока что нельзя», — покачал Тони головой. «Это даже я знаю. А пой, может быть, ноги потом заболят».
5: Он увел коня, а Феникс не стал расспрашивать подробности. «А пой так а пой».
3: «Напоят, когда будет можно».
5: Когда Тед вернулся во второй раз, черный жеребец был взмылен, но выглядел вполне бодро. И, чтобы тот успокоился и отдышался, ходя шагом в поводу, хватило четверти часа.
3: «Еще надо что?» — буркнул Тед, вернувшись.
5: Сеймур уже зашивала рану, а медведица мерно дышала через установленную трубку. «Нужно будет попытаться перенести ее в клетку», — ответила Сеймур, не отрываясь от своего занятия. «Ну или оставить здесь, но чтобы во дворе никого не было. Агент Ричмонд, вы собираетесь забрать нас с Кевином в участок?»
3: «Нет, но я был бы признателен, если бы вы разрешили вымыть руки».
5: Феникс показал окровавленные ладони. Ему, конечно же, не пришлось держать инструменты или что-то в этом роде, но ворочить окровавленную медведицу, не испачкавшись, не получилось.
3: «Кевин, я хотел бы получить ваш генетический материал». Вспомнил он, зачем они с Харри изначально хотели найти Кула.
5: «Следствие полагает, что одна из найденных жертв — ваша мать. Мы будем проводить генетическую экспертизу».
7: «Моя мать?»
5: — переспросил Кевин, подтверждая догадку Харри. В первый раз он то ли не расслышал, то ли не понял Ричмонда.
7: «Как такое возможно?»
5: От потрясения у Сеймур сел голос. Она смахнула со лба волосы, даже не заметив, что оставила на коже кровавый след.
7: «Почему вы думаете, что это Эллен?»
5: «Это закрытая информация, следствие еще не закончено. Но мистер Кул — предполагаемый сын жертвы. Вы — глава города, где все случилось, так что, думаю, я могу показать». Феникс открыл галерею фото на телефоне.
3: «Одежда на одной из жертв совпадает по описанию с той, что была на миссис Кул в день предполагаемого отъезда».
5: «И волосы», — он показал следующее фото. По воспоминаниям очевидцев, только у нее была такая коса. Кевин явно унаследовал волосы от матери. Истинно черные, густые, они падали ему на лоб и шею тяжелыми гладкими прядями. А еще от Эллен он перенял ее высокие скулы и яркие полные губы. Откровенно говоря, в Кевине мало что было от Берти, бесцветного и некрасивого. Кевин глянул на экран и отшатнулся.
7: «Мама!»
5: Выдохнул он и попятился к Сеймур. В этот момент так долго удерживаемый барьер рухнул. Она шагнула вперед, обхватила его руками, и Кевин немедленно развернулся, пряча лицо на ее груди и стискивая Сеймур изо всех сил.
7: «Не смей!»
5: — прорычал Тед. Он побледнел, только на щеках алел болезненный румянец и мелко дрожал.
7: «Ты не имеешь права!»
5: «Не имею права на что?» Сеймур удержала дернувшегося было Кевина и успокаивающе погладила его по спине. «В этом мире, Теодор, каждый имеет право на счастье, и не понимаю, почему мы его не заслуживаем».
2: «Тед», — позвал было Тони, но в этот раз его тихий голос не возымел действия.
5: Тед дернул плечами и бросил на Баллока яростный взгляд.
7: «Что, Тед?»
5: — спросил он, и Феникс с изумлением понял, что парень из последних сил борется со слезами.
7: «Это не тебя на помойку выкинули в погоне за молодым любовником!»
5: Это было так резко, так отчаянно, зло и неожиданно больно, что Харри дернулся, как от удара, и вместе с ним точно так же вздрогнули все. И Кевин, и Сеймур, и потерявшие всякие краски на лице Балок.
2: «Тед».
5: Харри в свою очередь шагнул вперед, но Тед вдруг развернулся и бросился в потемневший в ожидании сумерек лес. Немедленно послышался топот копыт. Конь без команды рванул за хозяином.
7: «Его надо догнать», — как ни странно, первым обрел дар речи Кевин.
5: «Сэйми, он дел натворит».
7: «И пусть», — ответила Сеймур.
5: В свете заходящего за горизонт солнца ее волосы казались седыми. Под глазами и вокруг рта залегли тени, будто морщины испещерили кожу. Сеймур выглядела дряхлой старухой, хотя на самом деле ей было немногим за 40. Ему пора взрослеть.
7: «Все равно», — не унимался Кевин. «Он же не в себе сейчас».
2: «Я догоню», — бесцветным голосом сказал Баллок и деревянной походкой двинулся к калитке.
5: В нее уже заглядывала лошадь, на которой он приехал, как бы спрашивая, куда умчался ее черный приятель. Позади них в клетке завыл волк, отчаянно и жалобно. Наверное, зверь был голодным, а может, его растревожили голоса, выстрелы и запахи крови и лекарств.
2: «Нам стоит поспешить вернуться в город», — сказал Харри после нескольких секунд гнетущей тишины.
5: «Или вам еще нужна наша помощь?» — спросил он у Тикс.
7: «Нет, все в порядке», — покачала та головой. «Хотите, возьмите лошадь? Потом просто отпустите ее, она вернется сюда или домой».
5: Феникса не слишком впечатляла перспектива трехчасовой прогулки по лесу глубоким вечером. Но от одной мысли, что надо будет ехать верхом, по всем этим крутым спускам и подъемам через поваленные деревья, «пожалуй, мы пройдемся пешком». Он подошел к своему рюкзаку, достал оттуда запечатанный набор для взятия образцов.
7: «Кевин, поводите ватной палочкой по внутренней стороне щеки и опустите ее в пробирку».
5: Из другого отделения достал бланк, а это согласие на процедуру. Кевин кивнул и пригласил их в дом. Пока он их заполнял, Феникс выглянул за калитку. Темнота стремительно сгущалась. Оставалось уповать на то, что в офисе шерифа регулярно меняют батарейки у штатных фонариков. Наконец они выбрались из полосы густого подлеска. Идти по ровной почве было легко даже в темноте. Фонари исправно освещали путь, и Харри рассчитывал, что если в кустах не зашуршит кто-то крупнее ежа, и Ричмонд не удерет в панике, куда глаза глядят, то через час они должны были вернуться в Мадди Крик.
9: Джаред отзвонился, пока Кевин возился с документами и пробой. Сообщил, что в участке порядок. Упомянул, что приходил Коннорс. Принес еще успокоительных чаев. Но Джаред предполагал, что старику было невыносимо торчать в аптеке.
7: «Святой отец хотел к нему зайти, но мы рекрутировали его на поиски», — прокомментировал Феникс. «Надеюсь, завтра он найдет время. Или я предложу вызвать штатного психолога». Харри кивнул, ничего не ответив. Наверное, в ФБР и этому учили, как общаться с семьями жертв, как реагировать на нештатные ситуации с подчиненными. Харри такими талантами не обладал. В офисе горел свет, и это не добавило оптимизма. Пепси не любила задерживаться, а Джаред мог нести свою вахту и из отеля, благо от офиса до него было полквартала. «Что-то засиделись твои сотрудники». Феникс тоже озадачился происходящим и невольно прибавил шаг. Похоже, в выносливости агент Ричмонд мог поспорить даже с морпехом. В ответ Харри нахмурился и тоже ускорился. Но только до тех пор, пока не разглядел сквозь большое окно силуэт ожидающего в приемной человека. «Смит!» – процедил он. «Этого еще не хватало!» И рывком распахнул дверь. Чертов Смит подскочил, как ужаленный. «Шериф!» – Пепси выглядела непонятно испуганной. «Я говорила, что сегодня приема не будет, но он...» «Я хочу заявить об исчезновении человека!» — рявкнул Смит. Он уставился на Харри мерзким злобным взглядом, а потом посмотрел на Феникса. 9 трупов, верно? Вы нашли 9 тел. Я уверен, она среди них». «Кто?» — спросил Феникс, холодно прищурившись. «Мередит Олборн», произнес Смит едва ли не по слогам и снова повернулся к Харри. «Давай, отвечай! Куда делась твоя жена?»
2: Глава 16.
7: Убийца среди нас. Жители Мадди Крига. День назад в лесах возле нашего города была сделана страшная находка. Из достоверных источников стало известно, что в заброшенной шахте недалеко от фермы Уотсов было найдено 9 женских тел. И имена 2 жертв неизвестного убийцы уже раскрыты. Это несчастная Эллен Кул и бедняжка Молли Коннорс. Сам факт этой страшной находки будет леденить наши сердца еще многие годы, но самое страшное, что убийца до сих пор среди нас. Он ходит с нами по одним улицам, ест за соседним столиком, улыбается нашим детям. Возможно, вы только что здоровались с ним за руку, в то время как очередная жертва томится в его плену. И в свете этой ужасной мысли я хочу задать вам вопросы, и я обещаю, что продам газету и уеду из города, если вы сможете дать ответ хоть на один из них. Задумайтесь, кто-нибудь видел, как Мередит Олборн покидала город? Кто-то из вас видел ее на автостанции или голосующей автостопом? А может, мы знаем это только со слов шерифа Олборна? Вспомните, кто-то видел подписанные ею документы о разводе? Все мы знаем, что она подала заявление в муниципалитет, но что дальше? Никто из супругов не присутствовал на процессе. Олборн подписал документы и сказал, что отправил их Мередит. Кто-то видел почтовые квитанции или расписку в получении? Или все это снова известно нам со слов шерифа Олборна? Поинтересуйтесь у знакомых, как давно Мередит сообщала кому-нибудь о том, как у нее дела. Она прожила в Мадди Криге много лет, была участницей множества общественных организаций. В конце концов, она ходила в церковь. И вот такая женщина все бросает, переезжает в Техас и ни разу никому оттуда не звонит. Но нет, подождите, а кто вообще сказал, что она уехала именно в Техас? Случайно не шериф Олборн? И, к слову, существуют ли легитимные доказательства службы Харриса Олборна в армии Соединенных Штатов Америки? Почему после 2 контрактов и неоднократных командировок в зону реальных боевых действий у Олборна нет ни одной награды и об этом нет ни единого упоминания в сети? Но главный вопрос даже не в этом, а в том, где и как проводил солдат Харрис Олборн свои отпуска эти 7 лет. Те самые 7 лет, в течение которых были убиты несчастные девушки. По одной каждый год. В лесах, который знает только местный житель. Тот, кто родился тут и вырос. Тот, кто знал каждую из этих женщин. И тот, кто, возможно, высматривает сейчас новую жертву. Кто этот человек? Может, стоит спросить шерифа Олборна?
9: Джаред сидел на стуле и рассматривал свои руки.
5: Уже 5 минут этим занимался, будто бы сличал отпечатки каждого пальца. Пепси даже не шелохнулась, когда у нее пискнул телефон, смотрела в окно. Сегодня ее белокурые волосы, обычно падавшие на плечи в художественном беспорядке и обрамлявшие хорошенькое личико крупными кольцами, были безжалостно стянуты в тугой хвост. Тикс с огромными мешками под глазами смотрел в стену. Феникса так и подмывало спросить, что там такого интересного. Харри в бесчисленный раз просматривал почту. Баллок отсутствовал. Не опаздывал, до начала брифинга было еще 5 минут. На доске, прямо поверх старательно написанных Пепси имен, магнитами был закреплен сегодняшний выпуск «Вестника Мадди Крига». «Он разбил окно и влез в подсобку», — говорила Пепси. «Специально врезался в кусты возле офиса, бросил машину. Пока я вышла посмотреть, он...» Она всхлипнула. Она повторяла это все утро, с тех самых пор, как ее отец нашел на газоне газету. Сначала по телефону, позвонила Харри и разрыдалась. Потом здесь, в офисе, когда они обнаружили разбитое окно и документы, в которых явно торопливо копались.
2: «Мерзавец», — процедил на этот Джаред.
5: «Пепс, не убивайся, он бы все равно залез. Так хоть попал на 2000, бампер для его корыта, небось, дефицит». «Тел 9», — нарушил тишину Тикс. Слова он буквально выплевывал по одному. «Каждый, кто закончил первый класс и умеет считать, поймет, что если тел 9, а лет 7, это очень хреновая математика. Никто не будет даже задумываться, Тед», — спокойно, удивительно спокойно сказал Харри. «Кто захочет, поверит. Кто не захочет и без лишних усилий поймет, что это бред». Тед окинул его тяжелым, полным ярости взглядом, но ничего не сказал. Фениксу показалось, что Тикс ничего не ел со вчерашнего обеда. И похоже, что не ложился спать. Сеймур позвонила Харри рано утром, сообщила, что с Биарой все в порядке, хотя какое-то время понадобится на восстановление. Предупредила, что до обеда останется в питомнике.
9: Уже когда Харри собрался положить трубку, спросила про Теда.
5: Харри ответил, что ничего не слышал о нем по возвращении и предположил, что это наилучшая новость. По крайней мере, глупостей Тед не наделал. «Может, подать на Смита в суд?» Этот вопрос Пепси уже тоже задавала. «За клевету?» «Для этого у нас должны быть доказательства, что он врет», — мягко ответил ей Джаред. «А нам с тобой их точно не дадут. Разве что на запрос агентства ответят». Он обернулся к Фениксу. «Агент Ричмонд, а вы можете сделать такой запрос? Кулаки чешутся разбить рожу Смиту, а потом заставить сожрать все экземпляры его газетенки, сколько я смогу найти, а напоследок налепить на лоб распечатки из Министерства обороны. Нет никакого смысла собирать доказательства невиновности по крупицам, если достаточно отправить запрос по Мередит Олборн», — покачал головой Феникс. «Это я уже сделал. Понадобится 2 дня максимум. Но если нужно, запрошу информацию из армии, но на это могут уйти недели».
9: Он уже получил из архивов сведения о Харри, так же, как и о самом Джареде, Тикси-старшем и остальных 2 членах городского управления.
5: Вот только беда в том, что Феникса интересовал сам факт службы, а не алиби. «Да хоть годы!»
9: Джаред стукнул кулаком по колену.
5: «Главное, размазать ублюдка!» «Харри прав», — бросил Тед сухо. «Смиту никто не поверит». «Один раз уже поверили», — заметил Феникс. «Хотя если он, как и в прошлый раз, решит не ограничиваться одной статьей, то непременно заврется». Послышался негромкий писк, потом стук закрывшейся двери. Баллок опоздал на 10 минут, но Феникс не думал, что Харри станет делать за это выговор. Тони, как обычно, шел быстро, но Феникс заметил и его бледность, и круги под глазами. В руках у Баллока были бумажные пакеты из кафе Бэнксов. «Эта чертова газета повсюду!» — вздохнул Баллок, глянув на доску. Сгрузил пакеты на стол, принялся распаковывать. Булочки, сэндвичи, кофе. «Харри, держи», — протянул ему стакан. Потом дал кофе Фениксу, довольно хмыкнувшему Джареду, Пепси. Она грустно улыбнулась и встала, чтобы взять себе булочку.
10: Балок рассеянно кивнул и подошел к Теду, держа в руках последние два стакана.
11: «С сахаром и двойными сливками, как всегда», — сказал тихо, протягивая стакан Теду. Повисшее напряжение можно было, казалось, пощупать руками. Несколько секунд Тикс сидел, глядя в пол перед собой, а потом посмотрел на протягиваемый стаканчик и, наконец, поднял глаза на Тони.
10: «Пошел к черту!» — отчеканил он по слогам. «Со своим гребаным кофе!»
11: Баллока будто ударили, причем сначала под дых. Феникс видел, как под тонким свитером поджался худой живот, а Тони сутулился. А потом, тут же, не дав даже перевести дух, добавили по спине. Баллок резко выпрямился и весь словно заледенел.
10: «Ну, к черту так к черту!»
11: Сухо, будто в горло ему натолкали песка и одновременно неожиданно громко в повисшей тишине сказал Баллок. На деревянных ногах дошел до урны, бросил в нее стакан, предназначавшийся Теду. Крышка открылась, и содержимое потекло на пол. Урна представляла собой сетчатую корзину. Баллок, не замечая учиненного им бардака, присосался к своему стакану. Выпил залпом, запрокинув голову. Потом смял стакан, бросил в урну и вышел, чеканя шаг.
10: «Ну и идиот же ты, Тикс», — заключил Джаред.
11: «Харри, я курить». Харри отрывисто кивнул и напряженно потер переносицу.
10: «Подожди»,
11: — хрипло окликнула Бэнкса Пепси и, накинув куртку, тоже выскочила за дверь.
12: «Что нужно сделать сегодня?»
11: — осведомился Тикс, сжав кулаки. Феникс переглянулся с Харри и ответил.
12: «Требуется отвезти образцы ДНК Кевина в лабораторию. Будет быстрее, если кто-нибудь съездит в город, чем ждать, пока пришлют человека».
10: «Я съезжу!»
11: Тикс встал, с такой силой оттолкнувшись от стула, что тот едва не упал.
12: «Тед, поговорим?» — тихо спросил Харри.
11: Тикс мотнул головой и требовательно посмотрел на Феникса.
12: «Давайте образцы и адрес».
11: Феникс достал телефон.
12: «Диктуй номер, скину координаты», — сказал, едва удержавшись от вопроса.
11: «А в Солт-Лейк-Сити Тикс тоже на лошади поедет?» Когда с формальностями было покончено, Тикс забрал документы, запакованную в герметичный пакет пробирку, и ушел.
12: «Что у них произошло?» — спросил Феникс у Харри.
11: «А вы не знаете?» — вместо Харри ответила Пепси. «Тони выиграл литературный конкурс, и призом была стипендия в Йельском университете. Его ждут в следующем учебном году».
10: «Тони намылился в Коннектикут?»
12: — присвистнул Джаред.
11: «А как же Тикс? Он ведь без своего некровного близнеца тут совсем с катушек слетит».
10: «Уже слетел, как видите».
11: Пепси обняла себя за плечи. Тони целый месяц пытался найти подходящее время, чтобы сказать.
10: «И выбрал самое неудачное», — понял Феникс.
11: Видимо, Тед решил, что вслед за матерью его бросил и единственный друг.
12: «Прости, это все очень не вовремя, я понимаю», — нарушил затянувшуюся паузу Харри. Он опустился на стул, вздохнул. «Но если нет срочных дел, я не буду возвращать Тони на работу сегодня».
11: «Не вопрос, мы все равно ждем результатов экспертиз, психологического портрета и сообщений от граждан, не дозвонившихся до своих родственниц». Феникс присел на край стола, пальцами зачесал волосы назад, посмотрел на доску, встал, сорвал газету с выводящей из себя статьей и, приподняв урну, бросил ее на грязно-коричневую лужу. Дешевая бумага тут же впитала жидкость, уничтожая напоминание о произошедшей сцене.
12: «Но нужно съездить к Улу-старшему. Просто поговорить, попросить фотографии жены».
11: «Хорошо». Харри кивнул и покатал в руках стаканчик с кофе. «Допью и поедем».
9: Берти Кул не сказал ничего полезного. Когда Харри и Ричмонд приехали к нему на ферму, он возил тачки с сеном, бормоча под нос какую-то песню. О случившемся вчера, как и о тайном бизнесе и романе своего сына, он ничего не знал, и Харри не стал его просвещать. А вот фотография трупа с косой произвела на несчастного неизгладимое впечатление.
13: «Кажется, это действительно Эллен», — сказал Харри Фениксу в машине на обратном пути.
11: Назад фото у Кула забрать не удалось, он вцепился в него мертвой хваткой, прижимая к груди и рыдая навзрыд.
7: «Столько лет прошло, а он, вероятно, все еще любит ее», — заметил Феникс.
11: И, кажется, мысль о том, что она где-то строит счастье с другим мужчиной, позабыв не только о муже, но и о сыне, причиняла ему меньше боли, чем правда. Ни о чем другом Кул говорить уже не мог, так что пришлось оставить его в покое на какое-то время и вернуться в офис. Там Ричмонд ушел в кабинет писать отчеты, а Харри наконец-то смог уделить время обычным делам города. Мелкие, несрочные, все они все равно требовали внимания, и это было как раз то, что нужно, чтобы отвлечься от ощущения безысходности, витавшего в воздухе. Бэнкс уехал на дорожную аварию, Майк, 15-летний приемный сын Франчески Андервуд, въехал в столб на машине матери. Набил шишку на лбу, помял капот. Вернувшись, поспешил на ссору на стоянке дальнобойщиков, там двое водителей выпили лишнего и расквасили друг другу носы. Пепси вызвала стекольщика, и когда тот явился, ушла вместе с ним в кладовую. Тони так и не появился. Харри не стал ему звонить, но отправил сообщение с предложением поговорить, если тот захочет. В ответ Балок прислал сухое «Спасибо, все в порядке». Наконец наступил вечер, и, не дотянув до конца рабочего дня 20 минут, Харри постучался к Ричмонду. «Ты поедешь со мной?» — спросил он. «Домой?» Феникс зачесал упавшие на лоб волосы, потянулся. «Да, у меня ощущение, что я уже по третьему кругу каждую мысль обдумал». «От Ребекки нет новостей?» «Материал Кевина уже приняли в работу, с лечения ДНК Лаям и Молли Коннорс вот-вот закончат, и, возможно, завтра будут результаты», — ответил Феникс. На горячую линию поступило больше полусотни звонков по поводу пропавших девушек, но уже три десятка из них отсеяли. Это мамам и папам они не отвечали, а сотрудникам агентства с готовностью. А насчет писем, которые посылала лже-Молли... Харри уже догадывался, что услышит, и Ричмонд подтвердил его подозрения. «Динамический IP, невозможно найти концы».
14: «Чертов Смит!»
11: Харри едва не сплюнул на чистый кафельный пол. «Если бы не он, убийца мог бы снова прислать письмо, и можно было бы попробовать что-то сделать. А теперь весь город знает о могильнике». «Вряд ли», — признался Феникс. «Смит ответственный за панику здесь, в Мадди-Криге». «Но убийца вряд ли изменит свои планы. Психологи еще работают, но Ребекка скинула мне первые черты портрета. Непревзойденное упорство в достижении поставленных целей. Сказал, буду есть землю, значит, сожрет целую тачку».
7: «Ясно», — Харри вздохнул.
14: «Ладно, поехали. Нужно еще в магазин заскочить, но это быстро. Впрочем, если не хочешь ждать, можешь взять вторую машину».
11: «Что-то я не видел в Мадди-Криге ни одного Уолмарта. Так что не думаю, что устану ждать, пока ты делаешь покупки». Феникс выключил принадлежащий шерифскому управлению компьютер, который Харри выделил ему для работы, быстро навел порядок на столе, убрал распечатки в закрывающийся на ключ ящик стола. «Поехали». Уолмарт — крупнейшая в мире сеть оптовой и розничной торговли. Магазинчиков и ловчонок в Мадди-Криге было несколько, но вся фермерская продукция – мясо, молоко и овощи – свозилась в центральный магазин Ральфа Шварца. Поганое настроение отчаянно хотелось заесть хорошим стейком, да и свежих овощей не мешало прикупить, раз уж в доме гостил постоялец. Ричмонд не стал сидеть в машине и вышел вместе с ним. Харри коротко рассказал ему о монополии Шварца и толкнул тяжелую дверь с колокольчиком. Магазину было, конечно, далеко до Уолмарта, но все равно он был большим. Собственно, именно поэтому, а также благодаря отличным дорогим витринам холодильникам, Шварц сумел выиграть конкурентную гонку за мясную продукцию. Войдя внутрь, Харри первым делом направился к стейкам. В магазине было немало народа, и все они разом обернулись на него. «Добрый вечер», — сказал он и даже выдавил некоторое подобие улыбки. Он уже приметил особо аппетитную пару стейков и потянулся, чтобы открыть дверцу холодильника, когда рядом вдруг возникла мощная фигура хозяина магазина.
15: «Товар недоступен к продаже, шериф Олборн», — процедил он и придержал рукой дверцу.
7: «В каком смысле недоступен?» — Харри непонимающе на него посмотрел.
16: «В смысле, что вам я ничего не продам?»
9: Шварц оттер Харри от витрины и скрестил руки на груди.
16: «И прошу ничего не трогать руками».
17: «Как ты вообще осмелился сюда прийти?»
9: Подхватила старая миссис Бэнкс, тетка Джареда и мать Рональда.
17: «После этого!»
9: И она указала на газету, прибитую к доске, где обычно красовались объявления о распродаже.
17: «Поди прочь!»
9: Указующий

Чинял целые тирады, которые должен был обрушить на головы недалеких жителей Мади Крига, позволивших себе тыкать в него пальцем. Но сейчас в голове не было ни единого слова. Поэтому Харри развернулся и вышел из магазина молча. «Да, Ребекка, спасибо». Феникс включил планшет, открыл почту. «Работа колоссальная, твоя команда просто супер». Польщенная Ребекка усмехнулась и сбросила вызов. Феникс открыл письмо, помедлил секунду, а потом загрузил приложенные к нему файлы. Это были результаты компьютерной реконструкции внешности на основании костей черепа. Не самый точный способ. Судебные художники хорошие, по крайней мере, руками чувствовали особенности внешности и ухватывали мельчайшие детали, являющиеся той самой изюминкой, но на создание каждой такой реконструкции уходили недели, а когда трупов сразу 9, это заняло бы месяцы. Программа работала по усредненным алгоритмам, но справлялась за несколько часов. Эллен Кул выглядела чуть более грустной, чем на фотографиях, а Молли Коннорс — наивнее. Реальных снимков остальных девушек Феникс не видел, тела по-прежнему не были опознаны, и у них могли быть совершенно иные прически. Но всех жертв объединяли несколько факторов. Они были молоды, невероятно красивы, и у них впереди была целая жизнь. По возвращении из магазина Харри сказал, что в морозилке есть суп и мясная запеканка, и ушел к себе. Феникс ограничился чаем и печеньем с арахисовым маслом и поднялся в свою комнату, чтобы переговорить с Ребеккой. Он успел закончить разговор, изучить снимки и даже прочитать найденный в сети опубликованный рассказ Уинстона Баллока. А из комнаты Харри не раздалось ни звука. Феникс отложил планшет. Рассказ был неплох, более того, он был очень даже хорош. Но тишина в доме давила на уши. Накинув свитер, к вечеру в комнате стало прохладнее, видимо, Харри забыл включить котел отопления, Феникс спустился в кухню. Там было темно и пахло кофе. Феникс потянулся было включить свет, когда разглядел темную фигуру у окна. Харри стоял, обхватив себя за плечи, и смотрел на любимую лавочку и бересклет, но почему-то не спешил выйти во двор. Феникс замер. Во всем, в позе Харри, в так и не выпитом кофе, уже давно остывшем, в темноте, во всем чувствовалась боль. Не глухая, как от давно сломанной ноги, беспокоящей на перемену погоды, а острая, раздирающая, душащая, как от осколка ребра, проткнувшего легкое. «Психология маленького города». С таким авторским курсом приезжал в Куантика какой-то очень именитый профессор. Феникс не запомнил его имя, он и на лекцию пошел, потому что не хотел идти на занятия по административному праву. Но в память Феникса врезалось каждое слово, прозвучавшее в аудитории. Профессор, худенькая невзрачная женщина лет 50 с лишним, рассказывала, почему одно и то же событие может иметь противоположные результаты. Почему люди склонны помнить плохое и что такое память города, применительно к населенным пунктам, где все друг друга знают. События в магазине не совсем укладывались в ее теорию. Харри не грозил самосуд, мнение горожан разделилось примерно поровну, по крайней мере Феникс был склонен засчитать тех, кто ушел из магазина, тоже проголосовавшими за невиновность шерифа. Но все равно так много людей поверили статейке очень плохого журналиста, до сих пор видящего в Харри соперника. Передумав включать свет, Феникс пересек кухню. Он не таился, но Харри не обернулся и как будто даже не слышал его. Кажется, он ушел в себя, глядя на лавочку и куст. Харри купил этот дом, купил доски для лавки и саженец бересклета, но ему так и не позволили считать это своим. Феникс подошел со спины, коснулся рукой локтя, обозначая свое присутствие. Нарушать тишину и окликать Харри не хотелось. Кажется, тот все-таки его слышал. От прикосновения он не вздрогнул, не обернулся, лишь поплотнее обхватил себя руками за плечи. «Презумпция невиновности», — прошептал он срывающимся шепотом. «Где она? Гребаная презумпция невиновности?» И развернулся к Фениксу, заглядывая ему в глаза так, будто искал там ответ. «Здесь». Феникс коснулся своего виска, всмотрелся в лицо Харри. Глаза у того были больные, воспаленные, искусанные губы ярко выделялись на бледном лице. «И здесь». Феникс показал себе на грудь.
Ты меня не знаешь.

0: «Знаешь», — Харри горько усмехнулся, — «но ты мне веришь. Человек из ФБР мне верит. А они...» Его голос преломился, и он резко отвернулся, пряча искаженное болью лицо. Феникс знал только один способ, как дать понять человеку, что он не один. Как разделить боль, поддержать, доказать, что мир не кончается на границе Мадди Крига, и мнение какой-то тысячи человек не так уж и важно. И сейчас, в темноте просторной кухни, он просто не мог остаться равнодушно стоять в стороне, а потому шагнул к Харри и положил ему руку на плечо. Харри вздрогнул. Он повернулся и взглянул на Феникса, будто не веря, что к нему действительно прикоснулись. За окном зашумел ветер, кажется, собирался дождь. Часы над плитой негромко щелкнули, извещая о начале нового часа. «Я собирался выпить кофе», — сказал тогда Харри, кивнув на давно остывший напиток. «Присоединитесь, агент Ричмонд». «С удовольствием, Харри», — согласился Феникс. Кофе они пили молча, но боли Феникс уже не чувствовал. В доме Харри было тихо, тепло и уютно, даже несмотря на непогоду за окном. Глава 17. Утро только занималось над лесом, когда Харри вышел на кухню. В раковине стояли две грязные чашки, вчера ни он, ни Феникс не стали их мыть. Сполоснув посуду, пока грелась кофемашина, Харри подставил чашку под носик и нажал кнопку. На шум кофемолки явился агент Ричмонд. Все так же молча Харри протянул ему приготовленный кофе, а себе сделал новую чашку. Молчание не было тягостным, скорее оно, как и вчера, оберегало их от всего мира. Харри достал из шкафа упаковку покупных кексов и сел за стол. Тишину разорвал телефонный звонок, слишком громкий и настойчивый для будильника. Феникс вскинулся, полез в карман за телефоном. «Агент Ричмонд», — сказал четко и собранно, будто уже давно проснулся, сделал зарядку и принял душ. Хотя явно пришел на кухню прямиком из постели, даже не заглянув в сортир, чтобы отлить. «Привет, Ребекка». Кажется, со сна он забыл, что Харри рядом, и не стал ставить разговор на громкую связь. Несколько секунд звенящей тишины прервалось коротким. «Понял, спасибо». И тут вдруг зазвонил телефон самого Харри. Феникс уставился на лежавший на краю стола телефон, как на опасное животное. Харри подвинул аппарат к себе, посмотрел, кто звонит, и замер. На экране светились забытые номеры фото, которые он не видел много лет.
1: «Мередит», — выдохнул он и показал телефон Фениксу. «Это моя жена».
0: «Да, Ребекка сказала мне, что они ее нашли». Феникс сбросил собственный вызов, не договорив. Она много лет провела в Европе и совсем недавно вернулась в Штаты. Телефон звонил и раздраженно вибрировал, будто собирался выпрыгнуть из руки. И Харри, наконец, отмер, приняв вызов. И сразу ткнул в кнопку громкой связи.
2: «Мэри!»
0: Голос почему-то прозвучал хрипло.
3: «Харри! Харри, это ты?»
0: Голос бывшей жены тоже изменился, стал ниже, спокойнее.
1: «Здравствуй, Мэри».
0: Не зная, что еще сказать, Харри покосился на Феникса.
3: «Слава богу».
0: Он буквально увидел, как Мередит быстро перекрестилась, как всегда делала в моменты облегчения.
3: «Мне звонили из ФБР, сказали, что в Мадди Криге какое-то расследование, спросили, как давно ты связывался со мной. У тебя все в порядке? Я так забеспокоилась, что сразу тебя набрала».
0: «У меня все хорошо». Харри нисколько не покривил душой. Прямо сейчас у него действительно все было хорошо и даже отлично. И следующая фраза тоже была чистой правдой. «Рад тебя слышать».
3: «Я тоже».
0: Мэри замешкалась.
3: «Как ты?»
0: Феникс поднял чашку с кофе, сделал большой глоток и уставился на экран, будто бы хотел увидеть Мередит. Но звонок был обычным, по сотовой связи, так что в активе был только голос. «Все хорошо, правда». Харри чуть кривовато усмехнулся. «Ты где? Мне сказали, ты уезжала из страны».
3: «В Нью-Йорке. Пытаюсь преодолеть джетлаг и как могу воздаю создателю благодарности, что он позволил мне благополучно пересечь океан».
0: Мередит зевнула.
3: «Надо попробовать уснуть на пару часов, иначе ничего не соображаю».
0: Вздохнула, снова зевнула.
3: «Все кажется, что на урок опаздываю. Я проработала 5 лет учителем в школе в Палермо, во время каникул путешествовала по Европе, но соскучилась по родным местам, решила вернуться».
0: «Ты возвращаешься в Мадди Крик?» Новость буквально оглушила, хотя Харри не мог понять почему.
3: «Да, хватит с меня отелей и съемных квартир».
0: В голосе Мередит послышалась усталость.
3: «И мне так надоело чужое небо, вот до слез. На самолете больше не полечу, не хочу свыше необходимого испытывать судьбу. Но вечером у меня поезд, и через 2,5 суток я буду в Солт-Лейк-Сити. Там возьму машину на прокат и приеду. Я получила права, представляешь?»
0: От Мэри отказались все автошколы в округе. И Харри много раз пытался сам ее научить, но Мередит страшно пугалась любой нестандартной ситуации и бросала руль, принимаясь неистово креститься. «Неужели?» Харри против воли улыбнулся. «Рад за тебя, а я...» Он хотел было сказать, что отслужил, стал шерифом, расследует преступления с агентом ФБР, но вдруг понял, что все это неважно. Возможно, интересно, но уже неважно. «Я буду рад повидаться», — наконец сказал он. «Извини, мне пора, напиши, как приедешь».
3: «Хорошо»,
0: — протянула Мэри слегка растерянно.
3: «Харри, у тебя точно ничего не случилось? Может быть, мне нужно самой позвонить в ФБР?»
0: «Нет, не нужно». Харри хмыкнул и покосился на Феникса. «До встречи. Хорошо добраться».
3: «Храни тебя, Создатель»,
0: — мягко произнесла Мередит и разорвала связь. Экран давно погас, а Харри все смотрел на телефон. Как давно Мередит не прощалась с ним этими словами. Пожалуй, с того дня, как увидела ту папку. В кафе Бэнксов их с Харри обслужили без проблем. Алисия сказала, что с удовольствием сделает 5 стаканов кофе на вынос. «Пепси пьет какао», — заметила с веселой укоризной. «Мол, вот ты, Харри, начальник, а вкус в сотрудников до сих пор не знаешь». Рональд добавил к заказу пакет со свежайшей выпечкой. Под колесами Рэма шелестел гравий. В окно задувал прохладный утренний ветер. Солнце уже встало над горизонтом, и день обещал быть теплым. Харри молчал, но в отличие от вчерашнего безысходного молчания у окна, сейчас от него исходило ощущение умиротворения и гармонии с собой, почти такое же, как в день, когда они познакомились, но без примеси напряжения перед незнакомым человеком из ФБР. Феникс надеялся, что это настроение шериф Олборн сможет сохранить до вечера, и намеревался делать для этого все, что зависело от него. Угловатую фигуру пешехода Феникс заметил, как только Рэм вынырнул из-за очередного поворота. Мужчина с темными волосами шел по направлению к ним, опустив голову, словно в задумчивости. Кажется, кто-то слишком хорошо погулял вчера и сегодня с нетерпением ждет, когда откроется магазин. Феникс показал на раннюю пташку. Явно идет за дешевым вином подлечить голову. Харри нахмурился было и прибавил скорости, но тут Смит... а шериф явно узнал его раньше Феникса, повернулся на звук и продемонстрировал истинно черный синяк на пол лица. Присвистнув, Харри быстро проехал мимо, но потом взглянул в зеркало заднего вида. «Да уж, голову ему явно не мешает подлечить», — протянул он злорадно. «И кажется, этим утром в Мадди Криге есть кто-то, кто мается с рукой», — заметил Феникс, рассмеялся. Приложили его знатно, тут без перелома запястья бы и обошлось. «Я даже думаю, что искать долго не придется», — протянул Харри загадочно и свернул к офису. Уже было почти 9, но на рабочем месте нашлась только половина команды. Удивительно хорошенькая сегодня Пепси, по случаю солнечной погоды сменившая джинсы на коротенькую юбочку клеш, и чем-то довольный Джаред. «Утро!» — громогласно поздоровался он. «Доброе», — протянул Харри и многозначительно опустил взгляд на его руки. «Что?» Джаред вздернул вверх густые брови и потер вздутые синеватые костяшки правой руки. «Не нужно было», — покачал Харри головой, но тут же испортил воспитательный момент. «Но спасибо».
1: «А что, Джаред? Джаред, ничего!»
0: С жаром вступилась за Бэнкса Пепси.
3: «Бедняга Смит так упал неудачно».
0: «Или удачно», — заметил Феникс. «Я так понимаю, Ченнинг Смит не придет заявлять о побоях?»
1: «Пусть рискнет», — прошипела Пепси и сжала крохотные кулачки.
0: Джаред окинул Пепси довольным взглядом, а потом потянул носом. «Босс, я чую запах булочек и кофе. спросил, алчно поглядывая на пакеты с логотипом кафе.
1: «Закатай губу, кофе и булочки после брифинга, а до него надо отыскать Балака и Тикса», — остудила его пыл Пепси.
0: «Они не появлялись еще?» Харри немедленно нахмурился и тут же, как по заказу, хлопнула дверь. Балак был хмур и казался словно еще больше похудевшим за эти сутки. Не глядя ни на кого, он коротко кивнул в знак приветствия и подошел к Харри.
2: «Можно тебя?»
0: — спросил хрипло и, не дожидаясь ответа, пошел в кабинет шерифа.
1: «Чего это он?»
0: — в полголоса поинтересовалась Пепси, когда за Харри и Балаком закрылась дверь.
1: «Наверное, пришел отпуск просить», — пожал плечами Бэнкс.
2: «Или за ночь какую идею надумал?»
1: «Страшно гениальную!»
0: — он закатил глаза. Феникс подумал о том, что, скорее всего, Балак пришел, чтобы сдать значок. Тони вылетел из кабинета, не задержавшись там и минуты. Едва не сшиб Феникса с ног и выскочил на улицу, кажется, утирая глаза. Пепси с Джаредом переглянулись, а Феникс, помедлив, зашел в кабинет. Харри сидел за столом, на котором белел листок бумаги, придавленный небольшой серебряной звездой, значком помощника шерифа. Строго говоря, помощникам не полагались значки. Официально была утверждена только золоченая звезда шерифа. Но на откуп каждому городскому управлению отдавалось право утверждения знаков отличия для заместителей или помощников шерифа. Фениксу довелось повидать разные проявления фантазии городоначальников. И похожие на полицейские значки бляхи, и что-то наподобие бейджей с фотографиями. В Мадди Криге в ходу были копии шерифского значка, отличающиеся цветом и размером. Ушел. Феникс не спрашивал, а уточнял. Не сказал, куда собирается. Харри покачал головой.
2: «Охолонет немного, поговорю с ним», — вздохнул он. «Но думаю, это будет бесполезно».
1: «Думаю, он решил не ждать следующего года, а уехать прямо сейчас», — предположил Феникс. «Возможно, в Солт-Лейк-Сити, может, и дальше. Что будет делать? Писать свои рассказы? За них ему стипендию платить не будут». «Я не знаю».
0: Харри устало потер лоб. От утреннего хорошего настроения не осталось и следа. И он сам, уверен, не знает. Тут в приемной раздались голоса, и, выглянув, Феникс увидел Тикса. Пепси что-то сердито выговаривала ему. «Это Тед? Можешь, пожалуйста, позвать его?» Попросил Харри.
2: «Да, сейчас»,
0: — кивнул Феникс. Но вместо того, чтобы выйти в коридор, закрыл дверь, вернулся к столу Харри. «Уверен, ты найдешь правильные слова». И поспешил в приемную. Тикс шагнул в кабинет с таким видом, будто собрался драться с Харри, если придется. За что и почему было уже делом десятым. Разговаривать с ним сейчас было совершенно бесполезно. Проверено годами жизни в одном городе и несколькими годами совместной работы. Поэтому Харри просто молча подвинул ему заявление Тони, жестом предлагая прочитать. Впрочем, Тед все понял, едва увидел звезду. Побелел, отшатнулся и сжал кулаки так, что, казалось, на костяшках вот-вот лопнет кожа. Харри встал из-за стола и подошел к двери.
2: «Он уже собрал вещи», — сказал тихо, поравнявшись с Тиксом. «На твоем месте я бы хоть попрощался».
0: Тикс снова дернулся, будто Харри ударил его наотмашь. Не сказал ни слова, только уставился на стол, где лежали поблескивающие на солнце звезда и лист бумаги. Харри решил, что сегодня брифинг можно провести в кабинете. Народу слишком мало, чтобы тащиться в зал и слушать там эхо. Надо только попросить Джареда принести стулья для Пепси и Феникса. Сам Бэнкс с удовольствием устроится на подоконнике, а Тиксу хватит стула для посетителей. Решив так, Харри убрал значок и заявление в ящик стола и пошел звать остальных. «Основная новость на сегодня. Мередит Олборн жива, здорова и через два дня будет в Мадди Криге», — оповестил всех Ричмонд. Он рассказал также о программе, с помощью которой в лаборатории воссоздали предполагаемые портреты жертв, показал эти фото, объяснил, что их прогоняют сейчас по имеющимся базам данных.
1: «Никого вроде больше не узнаю», — выдохнула Пепси, не скрывая облегчения.
0: Протянула стопку фотографий Джареду.
1: «Но у нас, кажется, и не пропадал больше никто».
0: «Все верно. Мы работаем с населенными пунктами в радиусе 200 миль от Мадди Крига», — сказал Ричмонд.
2: Но дело идет медленно, ведь приходится охватывать период в почти четверть века.
1: «Да уж, разброс немалый», — согласился Бэнкс.
2: Он протянул фотографии Тиксу, но тот сидел, уставившись в стену. Джареду пришлось пихнуть его в бок, чтобы привлечь внимание. «А сколько времени пролежал...» Он глянул на Пепси, осекся и быстро поправился. «Когда было самое недавнее убийство?»
1: «Эксперты говорят о прошлом лете, возможно, прошлой весне», — ответил Ричмонд.
2: «Скоро будут новые данные, но пока можете продолжать заниматься обычными делами».
1: «Ладно, тогда я съезжу к Уотсам».
2: Джаред поднялся.
1: «У них ночью сбежал бык, и непонятно, то ли поймали уже, то ли так и гоняют его по всем пастбищам. Тикс, ты со мной?»
2: Тед продолжал перекладывать фотографии и не слышал вопроса, погруженный в свое занятие.
1: «Тикс, прием!»
2: Джаред забрал у него снимки. Тед сделал еще пару движений пальцами, прежде чем понял, что в руках ничего нет.
1: «Поехали, говорю, на быка Уотсов глянем. Если эта тонна живого мяса с рогами и яйцами в город выберется, всем хана!»
2: На мгновение показалось, что Тикс наконец-то включился в реальность. Он встал, посмотрел на Харри, глянул на молчавшую весь брифинг Пепси, а потом вдруг отпихнул Ричмонда от стола и бухнулся на столешницу животом, забираясь в тот самый ящик, куда Харри убрал заявление и значок.
1: «Тикс!»
2: Харри шагнул было вперед, но было уже поздно. Клочки заявления полетели на пол, а значок Тикс сунул в задний карман джинс. А потом, спрыгнув со стола, умчался, оглушительно хлопнув входной дверью.
1: «А я смотрю, отпуск-то не балоку нужен», — протянула Пепси.
2: Джаред поднял один из клочков бумаги, задумчиво посмотрел на него. «Пепс, пойдем-ка кофе с булочками выпьем, да я к Уотсам смотаюсь», — сказал, аккуратно положив обрывки на стол.
1: «Сфоткаешь мне его?» — вдруг спросила Пепси. «Эту тонну с яйцами». «Снимок сведет на нет весь эффект. На такие экземпляры нужно собственными глазами смотреть».
2: Джаред перевел взгляд на Харри. «Босс, отпустишь Пепс на часок?»
1: «Обещаю, к быку ее близко не подпущу. К обеду верну. В качестве компенсации с меня фирменные бургеры и салат из кафе Бэнксов». «Обойдемся как-нибудь без твоей компенсации», — улыбнулся Харри.
2: «Езжайте, у меня все равно нет срочных дел в городе».
1: «И вообще дел в этом чертовом городе»,
2: — добавил он мысленно и взялся собирать обрывки заявления Баллока.
4: Продолжение следует. Вы слушали программу «Читаем вместе».

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

Оглянись, незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный знаком. Может, я это только моложе, не всегда мы себя узнаем. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая.

Без усмешек встречали все цветы на дорогах земли. Мы друзей за

в небесах отгорели зорницы, и в сердцах утихает гроза. Не забыть нам любимые лица, не забыть нам родные глаза. Ничто на земле не

0: слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
1: Спецхран. Из аудиоархива «Радио Рансис». Мосфильм. Первое творческое объединение «Интеральянс и фильм». Неоконченная пьеса для механического пианино. По мотивам произведения Антона Павловича Чехова. Автора сценария Александр Адабашьян, Никита Михалков. Режиссер-постановщик Никита Михалков. Оператор-постановщик Павел Лебешев. Художники-постановщики Александр Адабашьян, Александр Самулекин. Композитор Эдуард Артемьев. Звукооператор Валентин Бобровский. Режиссер Максаков. Оператор Елян. Художник по костюмам Абар Барановская. Художник-гример Желманова. Монтажер Елян. Звукооператор перезаписи Базанов. Мастер по свету Шебейко. Художник-фотограф Пашвыкин. Музыкальный редактор Бланк. Редактор Козлова. В фильме использована музыка Деницетти, Листа, Рахманинова. В ролях: Михаил Васильевич Платонов, Александр Калягин, Софья Егоровна, Елена Соловей, Сашенька, Евгения Глушенко, Анна Петровна Войницева, Антонина Шуранова, Сергей Павлович Войницев, Юрий Богатырев, Павел Петрович Чербук, Олег Табаков, Порфирий Семенович Глаголев, Николай Пастухов, Иван Иванович Трилецкий, Павел Кадочников, Николай Иванович Трилецкий, Никита Михалков, Герасим Кузьмич Петрин, Анатолий Ромашин, Верочка, Наталья Назарова, Лизочка, Ксения Минина, Яков, Сергей Никоненко, Петечка, Сережа Гурьев. В эпизодах: Комиссаров, Иванов, Юсин, Башлыкова, Максаков. Лето. Усадьба. Анна Петровна, Николай Иванович, слуга Яков. Во дворе. Пьют чай, играют в шахматы.
2: Да. А вы Калитиных помните? Калитин. Ну, Ксюша Калитина, полненькая такая, дочка. Ну, так у меня же, у меня с ней история еще обиднее была. Я ведь тоже ведь к ней, знаете, ездил, вводил ее мамашу в расход потихоньку по кофейной части. Да, гуляли мы тенистыми аллейками, а был я тогда, надо сказать, робок и молод.
3: Молчите, вот. Думать смешаете.
2: Ой, это шах. Да, так вот однажды оставили они меня ночевать. Ну, оставили они меня ночевать, я лег спать вдруг, среди ночи.
1: Николай Иванович подходит к самовару и смотрит в отражение на свои зубы.
2: Открывается дверь. Да, и входит ко мне в комнату старуха, лет 80, глухая, и с клестирной кружкой в руках. И, пардон, поставила она мне клестир. А я не сопротивлялся, я ведь решил, что у них так в доме принято, понимаете? А утром выясняется, что она просто комнатами ошиблась. Но я уж, конечно, к ним больше не ездил свататься. А что смешнее всего...
3: Не смешно и неприлично, молчите.
2: Ой, Насима, она же, вы знаете, плоть ужасно курить хочет. Я ведь сегодня с утра не курил. Как утром проснулся...
4: Прошлую зиму в опере.
2: Ой, смотрите.
1: Порфирий Семенович косит траву.
4: Я видел, как один молодой человек плакал под влиянием хорошей музыки. Это хорошо, Сергей Павлович?
5: Пожалуй, что и очень даже хорошо.
4: Нет, вы скажите мне, пожалуйста... Почему близ сидящие дамы и кавалеры улыбались? Чему они улыбались?
5: Порфирий Семенович. Порфирий Семенович.
4: Я слушаю вас.
5: Порфирий Семенович.
1: Берет за руку крестьянина.
5: Вот где. Вот в таких простых людях хранится нравственный заряд. Вот где спасение нашей идеи.
4: Вы ему на ногу наступили, Сергей Павлович.
5: А? Прости, голубь.
4: В наше время жили по-другому. И любили по-другому. Вы любили женщин. Как настоящие рыцари. На, где же голубчик?
1: Отдает косу крестьянину.
4: Ой. Мы к ним относились по-другому, потому что видели в них лучшего человека.
5: Ну, ступай, ступай.
4: А женщина, Сергей Павлович, это лучший человек.
3: Зачем же мошенничает?
2: Кто мошенничает?
3: Как сюда попала эта пешка?
2: Вот это?
3: Да. Вот это кто и поставил?
2: А эту пешку вы сюда поставили.
3: Ах, я, да.
2: Да.
3: А? Да, пардон.
2: Тот, что пардон.
4: В наше время за друзей, между прочим, было принято в огонь лазить, а ныне...
1: Подходит к столику с чаем.
6: А ныне пожарные на то есть, чтобы в огонь лазить. Впрочем, шутки в сторону. Так вот, я давеча не договорил. Идея народная представляется мне некоторым облаком, полным живительной влаги, готовой пролиться на поля культуры, засеянной семенами прогресса. И если... Маман не любит. А бедная Россия, добрая страна.
4: Ну иди сюда, песик мой хорошенький. Ну иди сюда, собачечка моя хорошая. Ну,
2: свистит-то, свистит, господи.
4: А почему ты...
2: Точно мужик, а? Удивительная женщина. Ну, выходить-то будете, а?
3: Довольно, надоело. После доиграем.
2: Но ведь когда выигрывает, сидит точно приклеенный. Стоит начать проигрывать, сразу надоело. После доиграем. Анна Петровна, нехорошо. Извольте продолжать. Иначе я буду считать вас проигравшей.
3: Не считайте.
1: Сергей Павлович кормит собак.

0: Ну, так что, прикажете считать за вами или сейчас заплатите, ваше превосходительство, а?
1: Сержель, дай этому юродивому 10 рублей.
0: Но, мама...
2: Берет собаку под мышку и идет к гамаку.
0: Не знаю, когда был жив папенька... Не знаю.
2: Садится на гамак и качается.
0: Пойду, однако, выпью винца.
2: С зонтиком в припрыжку бежит к усадьбе. За ним бежит собака.
0: Выпью винца.
1: Спасибо, куси.
2: Слуга Яков вытаскивает из речки стул.
3: Дворяне. Хуже пизал. Никакой гигиены, такой стул потопили.
2: Столовая в усадьбе. Слуга накрывает на стол. Николай Иванович у окна пьет вино.

0: Во дворе у столика с чаем Анна Петровна и Порфирий Семенович.
1: Ну, так женщина лучший человек, Порфирий Семенович?
2: Лучший.
1: Вы большой женолюбец, Порфирий Семенович.
2: Да, я люблю женщин, я им поклоняюсь. Достаточно мне знать только одну вас, чтобы поклоняться всем женщинам.
1: Бу-бу-бу-бу-бу.
0: Смотрит в подзорную трубу.
3: А вот и Платоновы пожаловали.
0: У Якова не получается вытащить стул из реки.
4: Ура, ура, ура.
1: Кстати, что за человек, на ваш взгляд, этот Платонов?
4: Мишель умный человек.
2: Батюшки, запонку потерял, пока косил. Это надо же. Ну, где я ее мог потерять? Запонку потерял, пойду поищу.
4: Мишеля грешно не уважать. Беседовать с ним истинное удовольствие.
5: Он славный человек.
0: Герасим Кузьмич, читая газету.
5: Только придирчив, горяч, молод еще.
0: Николай Иванович, смотря в подзорную трубу.
6: Батюшки, ну и разнесли же черти нашего Михаила. Бык, настоящий бык. И супруга пополнила. Маленькая и толстенькая. Колобок. Толстей, сестра, благословляй.
1: Не угодно ли чаю? Прошу всех к столу.
2: Господи, вот мы и не дома наконец. Ой, как долго эта зима тянется. 6 месяцев не видели ни паркета, ни высоких потолков, даже людей. Ой, как вы живете? Пасынка, не обижайте.
1: Ну, что вы, Михаил Васильевич, Стержель меня теперь не мачеха и маман называет. О.
2: Знаете, а мы всю зиму проскучали. Ели, спали, вслух читали. Скверно.
7: А чего же скверно? Скучно немного. А так жилось хорошо.
1: Боже, как они оба варварски располнели. Какой счастливый народ. Ну, повеселимся нынче. Цыгане будут. И один удивительный сюрприз с музыкой.
2: Порфирий Семенович, я вас вижу. Здравствуйте.
0: Порфирий Семенович в кустах. Здравствуйте. Снимает шляпу.
2: Да. Нет, но Сержель, господи, он ли это? Ой, а где длинные волосы, блузочка, сладенький тенорок? А ну, скажи что-нибудь.
8: Я Дурандас.
2: Бас! Бас! Совершеннейший бас! Да. Ой, ну и духотища!
1: Когда жду должно быть?
0: Николай Иванович смотрит подзорную трубу. Видит

0: Якова, который пытается достать стул. Опустевший стол, где пили чай. Михаил Васильевич и Анна Петровна в стороне разговаривают.
1: Миша! Миша!
0: К ним подбегает Миша! Александра. Что-то шепчет на ухо своему мужу. Отходит от них.
2: Черт возьми! Сергей Павлович! Милый, дорогой! Что ж ты молчишь? Женился и молчишь?
3: Каков я? И скоро...
2: Я поздравляю.
3: И быстро.
2: Поздравляю.
3: Влюбился и женился.
1: Поздравляю вас, Сергей Павлович. Желаю вам всего-всего. Теперь вы узнаете самую лучшую сторону жизни.
2: Ничем и так не угодишь, как только если женишься. До смерти любит свадьбы.
1: Я не свадьбу люблю, а порядок, Миша.
2: Ну да.
1: Очень вы угодили, Сергей Павлович. Благодарю вас.
4: Счастлив, счастлив, счастлив, господа. Ну?
2: Что-что?
1: А что? Нет, нет, нет.

0: Я тут хотел было
1: Герасим молока. Кузьмич, читая газету.
2: А вот в Сызрани девица Терещук поймана ворона с голубыми глазами.
0: Где поймана?
3: В Сызрани. Но где же София?
0: Да, а где София? Полноте, господа, полноте! София с Порфирием Семеновичем на пруду. Скоро приду.
4: Ну, познакомь.
0: Я же не восточный владыка какой-нибудь. И не прячу жену. Салют просвещенным славянам! Слава родственникам! Ура, генеральщик!
1: Михаил Васильевич бежит по лестнице к дому.
5: Очень рад видеть, а? Аргентом Нидригом здоров, сияет, блещет, винищем с утра несет. Даже здесь слышно,
0: я
5: молодец.
0: Я, видишь ли, Платоша.
5: Сострить хочешь? Не беспокойся.
1: Иван Иванович в кресле в обнимку с подушкой.
6: Кто это ахнул?
1: Входит в гостиную.
6: Койка, что ли? В кого это?
5: В меня.
6: Шмажу.
5: Нет, попал. Наповал. Ой, ты мой хороший!
7: Кого я вижу?
3: Пап, ты уйди!
7: Я чудочка! Светилый созвездию полковника Терешко! Здрасте, голубчики! Фу! Салют вам из крубушки и пушки! Господи, как жарко! Мишенька,
5: ну, голубчик
7: мой! Сашенька! Давно вас не лицезрел!
5: Садись!
7: Садись, мне говорят, приказывают! Здорово, Сашенька!
3: Здорово!
7: Я вот всегда здоров! За всю мою жизнь ни разу не был болен. Правда, сердце кое-когда побаливало, а женского пола. Но сей недуг сладостью фармакопии не нуждается. Чуть метлу поставил. Митька, что ли, дурной. Дурной. Внучек, здоров, Сашенька?
3: Здоров, тебе кланяться.
7: Ого, уже научился.
0: Сие нужно понимать духовно.
7: Ну да, конечно, духовно. Анна Петровна, Халушка.
1: Потихоньку все собираются в гостиной.
7: Я двустволочку новую купил. Дивная двустволочка. Поход на бекаре устроим. Диана божественная. Люблю таких особ. Побей меня, Бог, люблю. Вот где она и есть, это эмансипация женская. Ее, значит, плечик и слышишь, от него порохом, ганнибалами пахнет. Диана Божественная, ваше превосходительство, Александра Македонская!
0: А ты уже клюкнул с утра, полковник, а?
7: Ну, это же весь сам тут.
0: Тут ты что так раскудахтался?
7: А я ведь проснулся с 8 часов утра тут. Все еще спали, а приехал сюда и давай ногами стучать, давай ногами стучать. Смотрю, выходит она, смеется. Бутылочку Мадерки распили. Диана, 3 рюмочки, а я все остальное.
0: Ой, мама.
3: Об этом надо рассказывать.
7: И чё это я устал?
0: А вот и я! Здрасте! Здравствуйте! Здравствуйте, сестрёночка! Ой, ты мой! Ой, ты мой родный! Это что такое? Шлёпка?
3: Да.
0: А это? Кыш! А там кто такой? Что такое? Здрасте, ваше превосходительство!
8: Здрасте!
0: Здрасте!
8: Здрасте!
0: Здрасте!
8: Здрасте!
0: Здравствуй!
8: Но.
0: Ну, как дела, Мишель?
8: Кто их знает, каковы они. Долго, брат, рассказывать. Да и неинтересно.
1: Надевает маску и подходит сзади к Сергею Павловичу.
0: Скажите, пожалуйста,
1: Он оборачивается, пугается.
9: Ну, Николай Иванович, я не люблю ваших шуток. Мама, скажите ему. Николай Иванович, я не люблю.
10: Николай Иванович.
3: Ступай.
0: Горько-то ваш здоров.
3: Здоров.
0: О, давно я его уж не видел. Большой, наверное, мальчишка стал, а?
10: Большой.
0: Большой?
10: Большой.
0: Большой, большой?
10: Большой, большой.
0: Большой? Ну, какой?
10: Большой, большой.
0: Большой, большой.
1: Иван Иванович засыпает в кресле.
0: Отче! Полковник!
6: А имена теперь дают только греческие.
0: Полковник, не спи!
6: Что?
0: Не спи, говорю!
6: А я бодрствую.
3: Коль, перестань, прошу тебя. Пап, неловко здесь, не надо спать.
7: Ай, дочка, все, слава богу, хорошо.
1: Михаил Васильевич смотрит в подзорную трубу. На реке замечает лодку с двумя пассажирами. Дама и ее спутник –

0: В даме узнает Софью Егоровну.
1: Гогик, клоун домашний. Все, все, все. Что в кителе карманы зашил. Потом в табакерку соли насыпал. Шнурки упадили, связал. Все, клоун домашний.
0: Михаил Васильевич уходит в другую комнату, подходит к шкафу, наливает себе выпить, выпивает. Идет к выходу, останавливается.
2: Украли мою жену,
3: Порфирий Семенович мне все показал. А воздух как...
0: Возвращается к шкафу, выпивает еще.
4: Петербург, сплошной озон.
2: Мы с Софьей Смолвал всего два дня как приехали.
3: Серж, я в восторге от нашего сада. Порфирий...
0: Михаил Васильевич возвращается ко всем.
5: Софья Егоровна, мой милейший друг, дала слово, что в четверг вы все будете у меня.
3: Да.
2: О, мы сдержим слово при Кате всей компании.
5: Надеюсь, вам мне понравится. Сад у меня получше вашего.
3: Получше.
5: Река глубокая, лошадки есть.
6: Скажите, Порфирий Семенович, как вам лучше ехать? Через Ясновку?
7: Через Платоновку.
5: Почему через Платоновку? Да. Через Платоновку круг дадите?
3: Платоновка? Постойте, постойте. Я же с помещиком ее была знакома, я знаю Платоновку. Да, теперь, наверное, уже не Миша, а Михаил...
7: Васильевич.
3: Михаил Васильевич, верно, да. Михаил Васильевич.
7: Каково? Ну, Мишель, нигде не бывает, но всех знает.
0: Сергей
7: Софи.
0: Павлович подходит к Михаилу Васильевичу.
7: Узнай же его скорее.
0: Михаил Васильевич кланяется.
8: Не может быть.
7: Прошло 7 лет, Софья Егоровна. Для собаки это уже старость, да и для лошади тоже.
9: Заблуждение. Лошади до 18 лет живут в среднем, конечно.
3: А мы давние знакомые с Михаилом Васильевичем. Он в ту пору был студентом, а я... Да, и все мы видели в нем министра каких-то... Мерси. Особенных дел второго Байрона. А я готовила себя в Ермоловы. Помните, Михаил Васильевич? Да, 7 лет прошло. 7 лет. Ну, как вы теперь? Что поделываете?
7: Я школьный учитель, Софья Егоровна. Только всего.
8: Как? Вы?
7: Да, я.
8: Невероятно. Но почему? Почему же не больше?
7: Ну, мало одной фразы, Софья Егоровна, чтобы ответить на ваш вопрос.
8: Но университет, по крайней мере, вы кончили?
7: Нет. Я его бросил.
0: Иван Иванович опять засыпает в кресле.
7: Взял и бросил.
8: Да, но это не мешает вам быть человеком. Верно?
7: Виноват. Я не понимаю же вопроса. Как?
8: Да, я не совсем ясно выразилась. Это не мешает вам быть человеком-тружеником, хочу сказать. На поприще, ну, скажем, эмансипации женщин, всеобщего обучения, прогресса, наконец. Понимаете, это не мешает вам быть служителем идей.
7: О, нет, Софья Егоровна, напротив. Напротив, вы, наверное, решили, что мы здесь опустили. Что вы, Софья Егоровна, мы трудимся. Мы, например, с Иваном Ивановичем сейчас трудимся на поприще эмансипации и идей. И, надо сказать, успешно. А вот господин Трелецкий, врач, дарвинист, Пирогов или Порфирий Семенович, он скосить умеет. гигиенист, мужикам бороды бреет. Вы знаете, как бреет бороды мужикам? Вы знаете, у него вся деревня сейчас, как Мариинский театр. Все почему-то с босыми лицами ходят. Газеты из столицы выписываем, Софья Егоровна. Да, вот. А господин...
0: Надевает на голову женскую панаму.
7: Петрин нам их читает, так что мы на поприщах трудимся. И очень даже.
10: Пап,
7: и очень даже,
10: Софья Егоровна. Пап, не спи, пожалуйста.
7: А это жена моя, Софья, совсем забыл. Александра.
11: Сашенька,
7: брат, сиди на месте. Вот, познакомься, Сашенька. Да, жена моя, Софья Егоровна. Гражданский долг, продолжение рода. Размножаемся, размножаемся. Имею сына, наследника идей. Средств нету, господа. Так что идеи наследуем. Ой.

0: снимает панаму.
1: Ой, что ж такое, господа? Или не праздник нынче, не понимаю, или не лето. Сидят все как на панихиде. Мы тут, Софья Егоровна, целую комедию для вас разыграли. Господи, хоть бы улыбнулся кто. Вот полюбуйся, Софья Егоровна, скучный, скучный, как хор моравских учителей.
2: Какой ты, Миша. Не любит он, когда люди покойно сидят.
3: Вот и нет, Александра Ивановна. Прав, Мишель? 1000 раз прав. Так нас и нужно. И мало еще. Он из нас единственный, кто живет и дышит полной грудью. Он из нас самый Денис Давыдов. Если бы не он, мы бы и вовсе завяли.
4: Да, умнейший вы человек, Сергей Павлович, умнейший. Ну, а какого вы, господа, мнения насчет того астрономического фокуса, чтобы Анна Петровна дала бы нам нынче немножко поесть?
1: Да, кстати, а? Анна Петровна.
4: Анна Петровна.
3: А? Маман.
2: Как он надоел, как он надоел. Нахален до безобразия. Все ждут, и вы ждите. Когда вы только сыты бываете. Ест и ест, без конца ест. Вот я специально наблюдала и удивлялась. 2 стакана чая, вот такой кусище говядины, потом 5 яиц, потом забрался, не спросясь, в мою комнату и съел 1/2 пирога. Все качается, кричат, скандалят, топают, с самого утра покоя нет. Что там за шум? Прекратить сейчас же! Что там за шум?
0: Подходит к проему двери. По лестнице поднимается Павел Петрович с 2 дамами и маленьким мальчиком.
2: Да, ура! Мой кавалер идет.
5: Да, да, да! И на людях, повторю, жабы! Увязались за отцом, непослушание свое выказывать приехали. Еще в зеленые платья нарядились.
2: Павел Петрович!
5: Поглядите, православные! Ящерицы зеленые, дуры!
6: Вы грубости можете говорить.
2: Правда, что?
5: Племянника с собой еще прихватили!
6: Вы же знаете, что его не с кем оставить.
5: Ну, как еще мать с собой привезли, дуры!
2: Вот, вот кто настоящий Денис Давыдов! Не то, что вы все. Здравствуйте,
7: здравствуйте.
6: Очень приятно. Законным браком ваше превосходительство.
2: Это не меня, это Софья Егоровна.
6: Да? А это наш кузен Петечка. Его просто дома не с кем оставить.
2: Бонжур, бонжур.
6: А доктор здесь?
2: Здесь.
6: Велите, чтобы он не насмехался, ваше превосходительство.
2: Уверяю, он вас не тронет.
6: Павел Петрович, голубчик, здравствуйте, здравствуйте.
8: Здравствуйте, здравствуйте. Но где, друзья мои, та особа, видеть которой душа моя стремится? Подозрение имею и думаю, что это особа, а нет.
0: Подходит к Софье Егоровне.
2: Павел Петрович Щербук, наш приятель, сосед, кавалер, гость и кредитор.
8: Первейший дружок его превосходительства покойничка генерала. Позвольте ручку.
6: Очень приятно, но не нужно.
0: Он пытается поцеловать ей руку, а она убирает.
9: Павел Петрович, не обижайтесь. Обидно. Мы считаем, что целование рук – это унижение. Обидно. Для женщины. Мужчине же вы, извините, рук целовать не станете. А мы против любых форм неравенства, ибо любое неравенство таит в себе росток унижения, да. А унижение несет за собой.
10: Вы, молодой человек, юрист, и никаких других наук не вкусили, кроме гуманитарных.
8: Вы еще можете обольщать себя иллюзиями, знаете, там, свобода, равенство, братство, прочее. Я же неисправимый дарвинист, для меня благородная кровь, понимаете, порода. Не пустые звуки, далеко не пустые. Ведь не чумазый же, не кухаркин сын дал нам, понимаете, науку, литературу, искусство.
0: Бьют по
10: ну, трогать, тебе говорят.
11: А вот деревне Костоват и выпал град. Некоторые градины достигали величины куриного яйца.
8: Герасим Кузьмич.
11: А, Павел Петрович, здравствуй.
8: Здравствуй-то, здравствуй. Но мы все тут беседуем с людьми, а ты читаешь слух. Неделикатно, побойся Бога, в самом деле. Так вот, если я кухаркиному сыну или чумазому не подаю руки, не сажаю его с собой за стол, то тем самым я охраняю лучшее, что есть на земле. Я, так сказать, участвую в естественно-историческом отборе.
0: Целует Софья Егоровна руку.
8: Забыла, Фродин!
7: лицет йови, нон лицет вови. Что означает, что положено Юпитеру, не положено бычку.
6: Очень интересный мысль, Павел Петрович.
0: Софья Егоровна переводит взгляд на Михаила Васильевича.
6: Вы как-нибудь запросто приезжайте к нам, поспорим.
9: Да, и в споре, глядишь, родим, сообщай истину.
7: Спасибо. А у Каликина курскар на стойке чихает. Тьфу, гадость какая.
6: Пап, ну не спи тут, стыдно.
7: А я не сплю, доченька, не сплю. Я бодрствую, Минка. Бодрствую. Ой, так, что ты? Господь твой. Бодрствую.
0: Мальчик лет 10 снимает шляпу, взъерошивает волосы, надевает шляпу обратно. Идет по тропинке. Увидев что-то в траве, начинает рукой бить по ней. Уходит вниз по тропинке в сторону реки.
6: Михаил Васильевич!
0: Входит в комнату, где Михаил Васильевич наливал себе спиртное.
6: А я вас искала. Я пришла сказать, что вела себя глупо, и прошу меня извинить. Этот глупый допрос и тон... Извините меня, извините. Вы не сердитесь?
12: Я на вас не сержусь. Сердился было, а сейчас не сержусь.
6: Михаил Васильевич, а куда эта дверь?
12: В рай. В райский кушче. Извините, я глупость сказал. Я не знаю, куда эта дверь.
0: Сверху неожиданно открывается дверь. По лестнице спускаются две дамы.
13: Я уже этих шуток не выношу, а все ты.
14: Я?
13: Да.
14: Я виноват.
13: Хочешь, я скажу им, сколько тебе лет? Хочешь?
14: Знаешь что, замолчи. Я лучше про тебя и Митечку Калисину расскажу.
6: Ты злой, ты злой.
14: Не смей больше пить.
13: Уеду, сейчас же уеду.
0: Софья Егоровна и Михаил Васильевич спрятались под лестницей. Зажег спичку.
6: Фу, как неудобно, мы подслушивали.
12: Я не слышал.
6: Идемте отсюда.
12: Вы пристань, помните?
6: Что? Идемте.
12: Ивченко с гитарой. Пароход по вечерам. Как он назывался?
6: А, что мы, собственно, испугались? Мы что...
12: А назывался он Самара. Зачем вы пришли сюда?
6: Я?
12: Зачем мне искали?
6: Михаил Васильевич.
12: Что вам от меня нужно? А озеро тоже не помните. И собаку под скамейкой, и гимназиста с удочкой.
6: Михаил Васильевич, вы меня неверно поняли.
12: А туман, как он убегал над песком, помните?
6: Прошу вас, Михаил Васильевич.
0: По лестнице спускается Анна Петровна. Подходит к шкафу, наливает себе выпить.

0: Поправляет прическу около зеркала, уходит.
1: Боже мой, вы представляете, что было бы, если бы она нас здесь увидела? Боже мой, пощадите меня, я прошу вас, Михаил Васильевич, пощадите меня. Наше прошлое было прекрасно, чудно, я нередко вспоминаю его. И... Но поймите, я... Нет, я ни о чем не жалею и очень часто вспоминаю вас, всегда буду помнить. Но только того, прежнего Мишу, в Панаме, со связками книжек, с карманами полными табака.
0: Закрывает дверь шкафа.
1: А теперь вы, Михаил Васильевич, учитель, вы женаты, а я... Я Софья Егоровна, я замужем. Я обязательно займусь нужным полезным делом, и мы с Сержем уже все решили, он меня в этом очень поддерживает. А...
0: Подходит к лампаде, делает ее ярче, смотрит на себя в зеркало.
1: Прошлое. Пусть так и останется прошлым. Студент любил девочку, девочка любила студента. История слишком старая, обыкновенная. И не нужно ни с чем путать.
0: Михаил Васильевич в это время на улице садится на велосипед.
2: Мишель, постой! Мишель, где ж ты был? Мишель, там без тебя все перекрыслись. София! София!
0: Сергей Павлович входит в дом.
2: София, я что подумал? Вот Германия или Бельгия? Страны маленькие. Люди живут рядом. Оттого и философские мысли распространяются быстрее. От одного к другому, от одного к другому. Тоже в Голландии или в Англии. А у нас? Осенью и весной до Весновки не доехать. А ведь есть еще Камчатка. А взять Сибирь, а?
1: Серж, давай вина выпьем.
2: Что?
1: Вина выпьем.
0: Подходит к шкафу.
2: Господи, как я счастлив. Вольтер, ты и маман. Больше мне ничего в жизни не нужно. Впрочем, еще Глинка. Ничего больше.
0: Анна Петровна на балконе наблюдает за катающимся на велосипеде.
3: Ваше превосходительство, телеграмму цыганам составили. Митька побежал на станцию.
4: А?
3: Отправлять.
4: Хорошо, ступай. Михаил Васильевич!
0: Михаил Васильевич, сидя в гамаке, играет в шахматы с мальчиком.
4: Михаил Васильевич!
0: Анна Петровна подбегает к ней.
4: Михаил Васильевич! Ой, Васечка.
5: Я Петя.
4: А, ну, все равно, маленький, пойди погуляй.
6: Ступай, ступай.
4: Михаил Васильевич, а мне Порфирий Семенович зимой предложение сделал.
6: Господи, ждешь этого лета, как праздника. Ждешь, а придет, скорее бы кончилось.
4: У меня не слушайте, Михаил Васильевич.
6: Что?
4: Замуж меня зовут. Разбогатею, косить научусь, на вашу школу пожертвую, Петрину долг отдам. А? Устроить себе, что ли, этакую низость, как думаешь?
6: Устроить.
4: Ой, Мишель, Мишель, ну как же так, замуж без любви? И ты мне это советуешь?
5: Замуж меня выдать хочешь? Бегаешь от меня?
0: Садится к нему в гамак.
5: Мы же целую зиму не виделись, Миша. Шутник, Миша. Что с тобой?
6: Послушайте, вы же умная, добрая, милосердная. Забудем все. Будем дружить. И к тому же я хоть немножечко доженат.
4: Ну, что теперь про жену-то толковать? Я ведь все вижу, Мишенька. Что у тебя было, Софья? Говори быстро, ну. Вы тоже расстались с друзьями?
7: Чего мне стыдиться, ведь я вашу грешную душу давно знаю.
4: Пропадете вы без меня, Платонов.
0: Мимо приезжает велосипедист, а за ним две девушки.
6: Ой, господи, неужели через десятки лет мы будем в состоянии хохотать и старчески плакать над этими днями?
0: Подходит слуга Яков.
6: А потом провалимся сквозь землю, и имена наши покроются густым туманом.
3: А из тумана вышел я. Ша, ваше превосходительство, все готово.
7: Ты что, дурак, разговор влезаешь?
8: Мог бы вообще не приходить. Сами же велели. Доложить, когда будет готово-с. А вот апропо, кто дурак, это господин докторс. Они господину Петрину газету подожгли-с.
7: Пошел прочь!
0: Уходит.

0: ума ты сходишь, должно быть.
1: У тебя есть я. Чего тебе еще?
2: Встает из гамака.
3: Господа, прошу всех в дом! Обещанный сюрприз! Прошу всех в дом!
2: Все собираются к дому. Входят в дом, поднимаются на балкон на второй этаж.
4: Ведь если, допустим, Ричард Львиное Сердце смел, великодушен, благороден, так это ж все надо сохранить. Женись, допустим, на принцессе тоже великодушный и благородный и передай все эти извилины и мозговые шишки своим детям. А как заведутся в роду кухаркины дети, чумазы, тут конец всего благородства. Так, это мы, значит, сюда пришли. Хорошо. А это под шалью? А это сюрприз! Шикозная интрига.
2: Подходит к большому ящику, накрытым покрывалом, размером с пианино.
4: Не смей трогать, чужой, тебе говорят.
2: Бьет мальчику по рукам.
5: Да вот вам Миша подтвердит. Миш, ведь наш Колька в год говорить начал, верно?
6: А Щербук в 60 вот никак говорить не перестанет.
7: А вы знаете, я очень люблю детей. Господа, вот что я решила. Завтра рано утром я поеду в деревню и тех детей, чьи матери на покосе, буду сама кормить из соски своими руками. Вот Александра Ивановна уговариваю.
6: Интересно.
7: Поедемте. Анна Петровна, может быть, вы поедете с нами?
6: Когда мы завтра встанем, покос уже кончится.
7: А мы раньше ляжем.
6: Ничего не получится. Еще цыгане не приезжали. Кстати, Яков, телеграмму цыганам послали? Яков! Яков! Что, цыгане?
8: Я же говорил. Сколько можно спрашивать? Послали в город, телеграмму, ресторан. Куда?
9: Опять от тебя подлеца моими духами пахнет.
8: А про кто подлец, это ваш Митька. Он их пьет и мне предлагает.
9: Ну, замолчи. Захар где?
8: Ну, внизу.
9: Найди его, и оба сейчас же сюда. И несите это вниз.
2: Указывает на большой ящик. Роняет поднос. Поднимает, быстро уходит.
7: Михаил Васильевич, вы к нам как-нибудь привезите своего сына показать. Тут Александра Ивановна про его способности просто чудеса рассказывает.
10: Да она несколько преувеличила, Софья Ивановна. Все дети одинаковые. Это родители у них разные.
4: Нет, от разных родителей и детки должны быть разные.
7: Замолчите вот все. Итак, давай. Сюрприз. Захар, Яков, открывайте.
2: Большой ящик спустили вниз на лестницу.
11: Пианино.
7: Господа, тихо, тихо, тихо. Захар.
2: Захар, деревенский мужик, садится за пианино. Все стоят на балконе, смотрят на него издалека сверху. Он начинает играть. Демонстративно широко руками бьет по клавишам.

0: Гости изумленно смотрят на него.
1: Не может этого быть.
2: Захар!
0: Захар встает из-за пианино, пианино продолжает играть. Захар убегает. Гости в шоке.

0: Показывают крупным планом Александру. Она в полуобручном состоянии. Александра падает в обморок. Ее поднимают, усаживают на стул.
1: Зачем в комнате на воздухе?
2: Тихо, тихо, осторожно. Вот так. Ну что с тобой? Что ты?
3: Извини меня, Мишенька.
2: Ну что с тобой, Саша? Ну что ты, ей-богу? Вот Наташа Ростова.
3: Я испугалась, а здесь жарко и голова.
2: Дома надо сидеть. Раз голова болит, надо сидеть дома. Понимаешь, а не нестись по жаре в гости. И сними эту шляпу. Я тебя очень прошу. Я ее видеть уже больше не могу. Вот умница, молодец.
3: Александр Иванович, голубушка, сейчас
2: Софья
3: все
2: Горна,
3: будет
2: сами.
3: Хорошо. Не волнуйтесь, Михаил Васильевич, мы сейчас выпьем капельки.
2: Вот, ну что ты стоишь, правда? Пирогов? Сейчас. Сестра твоя все-таки. Ну, пойди посмотри.
4: Ну, что с тобой, толстушка? А? Что такое?
3: Капельки.
4: Нет, не нужно. Зачем же? В гостях нужно лечить хересом. Вот он, а не каплями. Софья Егоровна.
0: Анна Петровна из пианино вытаскивает небольшой цилиндр.
5: Ага, мистификасьон! Я ж говорил, что чума заиграть не можешь. Это механика.
3: Мне, Мишка, очень нравится. Душечка. Милая.
0: Михаил Васильевич недовольно уходит в комнату.
5: Чумазый этого делать не может. Не может.
0: Наливает себе водки, выпивает.
6: Полюбуйся, Платоша, 2000 за один обморок.
0: Николай Иванович ходит по балкону, играет на гитаре.

0: Господа! Господа, прошу внимания!
1: Сергей Павлович выходит на балкон.
0: Прошу внимания! Господа! Софья, моя жена, пойдет завтра в деревню помогать крестьянским матерям. Это так прекрасно. Это начало, господа. Я решил, мы, мужчины, тоже должны. Вообще, я решил отдать крестьянам-косцам все свои старые костюмы до единого и обувь.
1: Михаил Васильевич выходит на балкон.
2: Я представил себе. Хорошо, они будут на покосе, во фраках.
3: Я действительно как-то не подумал. Это действительно смешно.
1: Мальчик на берегу реки стоит под зонтиком. Идет дождь.

0: В доме все пляшут и танцуют.
1: Плохой сберкавказ. Пожалейте Анну Петровну, право.
2: Ну что, начнем, пан? Паркини, Семен. Зачтем, зачтем, зачтем, зачтем.
3: Мишенька, я так нам рад. Ты самый умный, самый веселый. Я так за тобой счастлив, так покойно.
4: Жарко. Потом неловко люди смотрят. Дома нежности, дома.
2: Продолжаем, господа, продолжаем. Софи, ваша очередь.
5: Софи,
2: так, кому, тому, у кого эта карта? Судьба, судьба, судьба.
6: Сесть на свинью и объехать вокруг дома.
5: Какая карта?
2: Валет Пик.
5: Моя карта, господа, моя карта, мой валет Пик. Прошу свинью, ваше превосходительство.
2: Сержий, дружок, пойди распорядись. Пусть Яков свинью привезет, только поспокойнее, чтобы не понесла. Иван Иванович, вы еще здесь?
6: Никак не исчез, ваш
0: мальчик. Мальчик сидит у граммофона.
6: И свинь трогать чужое. Маман! Маман!
7: Маман, избавьте меня от этого урода. Я совершенно не понимаю.
0: Входит слуга Яков.
8: Извольте, извольте, ваше превосходительство. Было от них издано мне отправиться в полярную экспедицию в деревню за свиньей. Извольте сидеть пока туда, да с животным с этим обратно. Мысли мои дела, кто за ужином культурно подаст? Невежественный Захар, или, может, это ваш Митька?
9: Ну, черт с тобой, пусть Митька.
2: А кто у нас еще не водил?
10: Михаил Васильевич.
11: Господа, Найн. Нет.
10: А давайте его уговорим.
2: А сейчас я, можно мне? Тому, у кого это...
12: Александр Иванович, позвольте мне еще раз. Тому, у кого эта карта, судьба сейчас подойти и поцеловать меня. Туз-пик.
5: Покупаю, господа, покупаю. За любое сокровище покупаю туза-пик.
2: Миш, да вот же у тебя туз-пик, да. Вот. Анна Петровна, вам судьба с Мишей целоваться.
5: Михаил Васильевич, я прошу вас, уступите мне эту судьбу. Я прошу
12: не
5: вас.
12: Не продается, не продается, Михаил Васильевич, извольте.
2: Не продается, господа, не продается.
11: Подержи.
0: Подходит к Анне Петровне. Анна Петровна обнимает его и долго целует в губы.

Порфирий свистит, берет зонтик и уходит под дождь на улицу. Они продолжают целоваться, Александра обходит вокруг них.

0: На счастье!
1: Софья Егоровна разбивает вазу с цветами.
2: Я не хотела.
3: Софья, ради бога, не волнуйтесь. Умоляю вас, не беспокойтесь. Тут осколки, осторожно, порежете.
2: Ну вот так и знала. Я не знаю, как это случилось.
3: Яков! Сейчас Яков все уберет. Ну, дайте подумать.
2: Я действительно не знаю, как это случилось.
3: Ах, бедный пальчик. Пугалась. Наверное,
4: комнаты надоели.
3: Ну, пожалуйста.
4: Ну, ладно.
3: Попросим.
4: Ладно. Да я, собственно, не в голосе даже. Так вот, господа. Ну, ладно. Это так, собственно, шалости детства. Это имитацию. Брачный крик морала в лесу мне показал Сергей Александрович Коняев, его свидетельство. Так что авторство мне не принадлежит. После некоторой подготовки вам будет представлена поляна и лесной властелин на ней.
5: Лохудры, свистать-то не разучились еще?
6: Рожки.
5: Не, рога не надо, это пустяки, это мы сами, или я, или дочка, пустяки.
1: Михаил Васильевич поднимается на второй этаж. Софья Егоровна взволнованно смотрит на него. Немного постоял под дождем на балконе, садится на диван. Задумчиво смотрит в окно. В столовую входит мужчина. В другой руке резиновые сапоги.
7: Что вам угодно? Мне доктор очень нужен. Сказали, он здесь где-то. Я Горохов, старший конторщик с фабрики. Простите, я разулся, чтобы не заморать.
8: Да-да, очень приятно, господин Горохов, очень приятно.
7: Да ничего вам неприятно. Знаете, мне и самому неприятно, что я господин Горохов.
8: Доктор там, внизу.
7: Благодарю вас.
8: Пожалуйста.
1: Горохов одевает сапоги, выходит на балкон. Спускается вниз на первый этаж.
9: Мне вот вас! Вот письмо.
8: Подержите, пожалуйста.
9: Спиритизм? Спиритизм?
8: Я ничего не понимаю. Больная Горохова, это ваша жена?
9: Точно так.
8: А зачем же письмо? Не проще разве словами сказать?
9: Письмо на всякий случай. Вдруг не пустили бы, я бы отдал.
8: Ну, знаете, я сегодня приехать никак не смогу. Завтра к вечеру.
9: Понимаю. А то, может, все-таки поедем, господин доктор.
8: Что?
9: Я говорю, может быть, все-таки поедем. Лошади хорошие, хозяйские. И потом к обоюдному согласию вы очень обяжете.
8: Я понимаю, но вы знаете, господин Горохов, я сегодня приехать никак не смогу. Завтра, в крайнем случае, послезавтра.
9: Понимаю. Господин доктор, Николай Иванович, ради Христа, я вас очень прошу. Может, поедем? Понял. Прошу простить.
1: Горохов обращается к спустившемуся вниз Михаилу Васильевичу.
9: Вы предупредили, что доктор занят. Я бы и не сунулся. А теперь рассердился. Может, и совсем не приедет.
2: Здесь ближе, господин Горохов.
9: Виноват.
1: Ставит тарелку с клубникой на пианино, которую достал ранее из портфеля.
9: Я здесь поставлю.
1: Уходит.
9: До свидания.

0: Коль, ты почему не поехал?
1: Что?
0: Ты почему не поехал?
1: Ой, только, Мишель, знаешь, не надо мне твоих нравоучений. Будь ты человеколюбив. Привыкни ты к мысли. Я стена, а ты горох. Вон, господин горох.
2: Коль, а вдруг ей очень плохо? А ты здесь? Нехорошо.
1: А ты-то куда лезешь? Ты вообще мала еще, еле видишь.
3: Не смей так говорить с моей женой! Бездельник!
1: Миша.
3: Ты единственный доктор на всю округу. А у тебя как милости не просят того, что ты давать обязан. Ты милосердию служить обязан, почитать каждую возможность помочь ближнему, тому, кто в тебе нуждается.
1: Хорошо, ты хочешь, чтобы я поехал?
3: Да, хочу.
1: Хорошо, я поеду.
3: Пожалуйста.
1: Вот только сейчас поужинаю и поеду. Вот.
4: Мальчик включает граммофон.
1: Ну, знаешь... Если о тебе Мишель говорит, то ты,
5: да,
1: тоже не самый старательный учитель,
5: ну,
1: которого я в своей жизни встречал.
5: Ах, да, вот да. Как! Да. Это я виноват! Каюсь! Если я негодный учитель, тебе можно к больным не ездить. И пусть все мрут, а ты будешь по гостям гулять, водку трескать. Только я, между прочим, университет не кончил и чужого места не занимаю. А ты его кончил. Так что будь любезен, господин ученый доктор, соответствуй. Назвался Груздем.
4: Павел Петрович и две дамы изображают оленя.
5: Господа, я...

бежит к дому. Подходит к окну, смотрит на гостей в доме.

0: Михаил Васильевич входит в столовую. Гости сидят за столом.
1: Господа, прошу всех выпить за мое здоровье. Сержиль, где ты?
2: Иду.
3: А вот мне давеча урядник сказал, что землетрясение происходит от испарения воды. Вроде бы какие-то немцы открыли и сказали, что спасение в металлоидах.
4: Ты отче поспи лучше, поспи.
3: А ты, Коля, не смейся. Сон есть дивное таинство природы, освежающее телесные и духовные силы человека. Может, я, пожалуй, оттого так долго не помираю, что сплю часто.
5: Вот, господа, нашел, слушайте.
0: Сергей Павлович с книгой подходит к столу.
5: Россия – это громадная равнина, по которой носится лихой человек. Каково сказано? Ну, каково?
6: Ну, кто этот лихой человек? Представитель белой кости, вот именно. Всем, друзья мои, всем лучшим, что человечество имеет, оно обязано представителям белой кости. Вообще что? Ну, меня извините, братаемся со всякой дрянью, с кулаками-кабачиками, цивилизацией в опасности. Ни идей, ни идеалов, и скоро чумазы вообще все слопает. Чумазы! Кругом один чумазы! Господи! Да скажите вы мне, где они, представители нашей первоклассной аристократии? Пушкины где? Лермонтовы? Гоголи? Гончаровы? Тургеневы? Где они, я спрашиваю?
7: Гончаров был купец.
6: Да, правильно.
7: Гончаров был купец.
6: Исключение, милый мой, подтверждают правила. Вот так-то, молодой человек, да, гениальности вашего Гончарова сильно поспорить можно. Катастрофа надвигается. И перед лицом этой катастрофы, пока не поздно, мы должны объединиться и ударить дружно против нашего общего врага. Пускай я явлюсь перед чумазом не как Павел Петрович Щербук, как Ричард Львиное Сердце. Довольно деликатничать с ними, понимаете? Скажем им прямо в харю, в руки прочь. Знай, сверчок свой шестока, прям в харю так. Интересно. Это отчего же?
8: Да потому что отец был у меня простым рабочим. Я не вижу в этом ничего дурного. Ну, если это кому-то не нравится, то я могу уйти. Ну, только учтите, что вот это и это, вообще все, что здесь пьете, едите, куплено на мои деньги. И фейерверк на мои деньги, и пушка, и пианино за мои деньги играет. И живете вы, потому что жив я, чумазый. Понимаешь, что такое? Ведь вы же только умеете поучать, как жить, как веровать, как управлять народом. Сами-то вы живете. Сами-то веруете, не? Вот ты, Павел Петрович, на что ты гонишь? Чем ты кичишься? Белой костью? Так ведь теперь за это не кормят. Дело нужно уметь делать. Дело. А что ты делаешь? Моралом кричишь. Да. А?
0: Встает из-за стола.
8: Ты, брат, никому не нужен. А я чумазый. Слово-то какое? Чумазый. Я все могу. Мой отец к этому дому подойти боялся. А я вот здесь сижу в креслах, с его превосходительством, а погода беседую. Хорошо.
9: Ну что ж ты делаешь, Герасим? Это нехорошо, брат. В чужом дому, понимаешь, куском попрекаешь. Нехорошо.
10: Герасим Кузьмич, не в службу, а в дружбу. Лампу прикрутите, пожалуйста, а то коптить начинает. Двух вещей не переношу, сквозняков и копоти.
8: И керосин на мои деньги куплен.

0: Очень вкусно. Очень.
1: Мальчик включает граммофон. Павел Петрович встает из-за стола.
2: Спасибо. Я сытый сюда приехал, так что я, собственно, и не ел ничего.
1: Выходит из столовой.
3: Анна Петровна, голубушка, вы не обращайте внимания. Я прошу вас, не обращайте
4: внимания. Да будет вам, Порфирий Семенович. Пора бы уж оставить кокетство. Сколько лет одно и то же. Да погляди, косо, хоть никого не без своих кредиторов, меня завтра же не будет в этом имении. Или имение, или честь. Выбираю имение. Герасим Кузьмич великий человек, он нас всех может по миру посетить, а он ничего, терпит. Ваше здоровье, Герасим Кузьмич.
3: Боже мой. Боже мой, как больно. Как больно.
5: Вот, Софья, видишь?

0: Мухи дохнут от наших мудрых мыслей. Вон лампа уже коптить начинает. Ой, говорим, едим, спим, опять говорим, все с чистой совестью. Ну как же, самомнение у нас европейское, развитие, правда, азиатское.
1: Я не понимаю, Михаил Васильевич, да. Как так можно? Если подумать, то, что вы говорите, это просто безнравственно.
0: Безнравственно? Да. Ну да, конечно, осознавать свою бездарность, это безнравственно. Развлекаться в деревне кормлением детей из соски, раздавать крестьянам фраки и делать при этом великое благородное дело, это не безнравственно.
2: Колокол,
0: да, и ты колокол. Только я звоню сам по себе, а в тебя кто попало? Сержа, скажи, когда ты кончил свой университет? 3 года назад. Что делаешь? Ничего. Еще 5 лет еще делать не будешь. И 10.
2: Ну, не идти же мне в прогимназию. С голода я пока что не умираю. Жить мне еще долго. Ну, для чего же спешить, скажи.
1: Перестань, Миша, все устали тебя слушать.
0: Да, Сашенька, ты меня не слушай, родная, не слушай. Он, папенька, спит, никого не слушает, а потому всех любит.
3: Михаил Васильевич встает из-за стола.
4: Старик-то тебе чем мешает? Ладно, всем нам ты, господин Чацкий, оплеух надавал.
5: Да господин Чацкий не правды ищет, а забавляется, развлекается. Борниц у них теперь нет, а надо кого-то распекать, вот он и распекает. И всех, и вся, всех и вся.
1: Еще.
3: Входит слуга Яков.
6: Там ваше превосходительство животное доставили.
1: Какое еще животное?
6: За которым экспедицию посылали. За свинью, то есть для господина Трилецкого.
1: Ну, господа, хватит философствовать. Николай Иванович Фант прибыл. Прошу вас, господин Трилецкий.
0: Вот и прекрасно. Свинтус подан. Давай. Давай, дорогой.
4: Послушай. Ты что, меня шутом считаешь, да? Все вы меня здесь шутом считаете? Что вы знаете про меня? Что вы все про меня знаете? Дело мне скучно. Мне бесконечно скучно вот жить в этой глуши и не принадлежать себе.

Вздрагивать по ночам от собачьего лая, бояться, что с тобой приехали и нужно ехать. Трястись по отвратительным дорогам. На ужасных лошадях. И думать только о поносах. И ждать только холеру. И читать только про холеру. На самом деле быть совершенно равнодушным к этой болезни. И к людям, которые ею болеют. Это и страшно, и стыдно, и очень противно.

0: Господи, ужасно стыдно жить и пить вот так вот зря. Самое главное, что знать, что ничего другого-то больше не будет.
1: Коль, умоляю тебя, перестать. И вы все, перестаньте.
2: Ну что, ваше превосходительство, куда животное?
3: Пошел вон! Вон! Ради бога, вон!
4: Я, собственно, не у вас спрашиваю.
3: Вон!
4: Их превосходительство велели доставить животное. Я доставил. А с вами разговаривать я совершенно никаких резонов не имею.
1: Надоело все.
4: С вами разговаривать. Их превосходительство сказали.
5: Парадокс. А ведь в эту самую минуту в какой-нибудь южной стране сидит человек и думает. Вот сейчас сяду в пирогу и поеду за бананами. Хорошо.

0: Господи, Господи.
1: Недавно рассказ я прочитал. Не помню где. Маленький такой рассказик, но хороший. Там про девочку. Она любила студента, студент любил девочку. Он читал ей книжки, она их слушала. Вечерами они сидели на реке, смотрели на огни пароходов, которые проплывали мимо. Пели песни, мечтали, целовались, клялись.
2: Это чей рассказ, Мишенька?
1: Не помню, Сашка, не помню. Девочка носила волосы, зачесанные на уши, и от нее всегда пахло речной водой. И жизнь рисовалась им большим длинным праздником, в котором для них было очень много места. И они были счастливы. Однажды девочка сказала, что ей нужно уехать на 2 дня в Петербург. Ты отпустишь меня? Спросила она. Отпущу.
3: Софья Егоровна встает из-за стола.
1: Только буду очень скучать. В полночь он проводил ее на вокзал. Она нежно обняла его. Он сжимал ее руки, едва сдерживал слезы. И не говорил ей ни слова. А когда поезд ушел, он смотрел на удалявшиеся огоньки и тихо говорил: «Милая моя девочка, великолепная моя девочка».
3: Софья Егоровна стоит лицом к стенке.
1: А потом прошел день, и 2, и 5, и еще месяц. Она не возвращалась и не вернулась никогда. А студент ходил на станцию, пил там, встречал поезда, опять пил, а потом успокоился, одумался и стал обыкновенным человеком.
0: Что-то во вкусе Глеба Успенского или Лескова.

0: Софья Егоровна выходит из столовой.
1: Какой ты, Миша, неделикатный. Опять всех расстрой.
2: Все, хватит, надоело. Все на речку, фейерверк!
0: Все выбегают на улицу к речке.
3: Миша, где ты? Посмотри, как красиво, скорее!
0: Михаил Васильевич бежит за Софьей Егоровной.
4: Подождите, выслушайте меня, Софья, я прошу вас, Софья!
0: Подождите. Стоят под деревом на берегу реки, он держит ее за плечи.
4: Да подождите же!
1: Я прошу.
4: Моя дорогая, моя великолепная, я пропащий человек, давно смирился с этим, но вы... Но вы, Софья, дорогая, что с вами сделалось? Что? Где ваша чистая душа, ваша искренность, Софья? Ваша смелость? Куда вы дели? Куда вы дели, Софья? Подождите!
0: Вырывается из его объятий.
4: Ну, хорошо.
1: Вы с ума сошли. Вы с ума сошли.
4: Ну, ладно, Софья. Дорогая моя, скажите мне откровенно, ради того нашего прошлого. Почему вышли замуж за этого человека?
1: Он прекрасный человек.
4: Ну, не говорите того, что вы не верите.
1: Он мой муж.
4: Ну, почему не вышли замуж за другого, за труженика, страдальца? Почему выбрали себе там... этого пигмея, этого погрязшего в долгах, безделья, Софья? Почему?
1: Я прошу вас, Михаил Васильевич.
0: Говорит с ним, отвернувшись в сторону реки.
1: Я прошу вас, Михаил Васильевич. Вы щадите меня. Не разрушайте моей жизни. Вы... Можете смеяться надо мной, можете думать, что хотите, но у меня в жизни больше ничего нет, правда. Ничего.
0: Поворачивается и видит, что его рядом нет. Медленно начинает обходить дерево.
1: Михаил Васильевич!
0: Стоят в объятиях.
4: Я любил тебя. Я любил тебя больше всего на свете. Родная моя. Ты знаешь, никогда ничего не бывает потом. Это только кажется, что все еще впереди. Что жизнь длинна и счастлива. Что сейчас можно прожить так. Потом все поправишь. Никогда это потом не наступает. Никогда. Ах, если бы я знал это той ночью, когда глядел на огоньки последнего вагона, если бы знал.
1: Зачем ты не искал меня?
4: Я был молод и счастлив. Я верил в долгую и счастливую жизнь. Я верил в потом. Потом суп с котом.
1: Господи, неужели, неужели? Я так испугалась, родная, когда тебя увидела сегодня.
4: Родная, ты пристал.
1: Конечно же. Я так
0: Сергей Павлович стоит в стороне, наблюдает за ними. Софья замечает своего мужа.
5: Софья, ты просила тальму. Я принес. Я не специально стоял.
1: Господи, господи, как пошло. Боже мой, как пошло, пошло.
0: Софья Егоровна уходит.
5: Если ты что-нибудь понимаешь? Понимаешь? Я поздравляю тебя, Миша.
0: Сергей Павлович подходит к дому. У столика Анна Петровна и Порфирий.
6: Маман! Маман, мне нужна лошадь. Мне нужно уехать тотчас и навсегда из этой проклятой Войницевки.
2: Господи, что еще случилось в этой проклятой Войницевке? Что за безумная сегодня ночь? Бери, конечно.
6: Благодарю.
2: Серж?
0: Порфирий отходит в сторону под дерево.
6: Мама Анюта, это ужасно.
2: Что такое, Серж?
6: Научите, как жить дальше или не жить вовсе. Я один, опять один. Господи, как это страшно. И за что мне все это? Чем я заслужил?
2: Что с тобой, Сержи? Тебя побили, обидели?
6: Разрешите представиться. Обманутый муж.
2: Что? Софья! Ты видел с Платоновым?
6: Господи, Софья! Софья, Софья, Софья! Счастье мое! Спасение надежды! Мама, отправьте меня в желтый дом! Я сумасшедший! Я все еще верю в любовь, в честность, в дружбу. Или пусть меня побьют камнями, как бешеную собаку, потому что я всем мешаю. Потому что никому решительно не нужен.
2: Сержель!
7: Будет, будет, будет. Ах, Платонов, Платонов. Все будет хорошо, Сержель, все будет по-старому. Не нужна никому твоя размазня, кокетка. Мама. Он на что на Платона, он же умный, уже понимает. У него кроме кокетства, передовых взглядов, придуманных восторгов, ничего за душой нет и не будет. Все будет хорошо. Все будет по-старому. Софья будет с тобой, Платонов со мной, Саша с Платоновым.
0: Порфирий уходит.
7: Не нужна никому твоя Софья. Успокойся. Успокойся. Успокойся.
6: Мама,
7: не надо.
6: Как вы можете? Успокойся. Как вы можете? Как вы можете?
2: Сержи?
6: Как вы можете?
0: Убегает в дом. Порфирий бежит по лесу. Отламывает палку. Сергей Павлович выбегает на дорогу.
8: Яков! Вещи мои! Вещи! Захар, Митька! Куда вы, черт, делся? Спите! Когда был папенька жив, так все для меня делали, а теперь только для мачехи! Только для мачехи! Коляску!
9: Коляску!
8: Скорее, коляску!
9: Коляску, барину!
8: Коляску!
0: Слуги выкатывают коляску из сарая.
8: Где лошадь? Лошадь!
0: Слуги разбегаются шляпа! В разные стороны.
8: Куда к лешему подевалась моя шляпа?
0: Пытается снять с руки обручальное кольцо. А? Садится на край коляски. Михаил Васильевич в поле встречает Порфирия.
10: Что вам угодно, Порфирий Семенович? Я хочу вам сказать, Михаил Васильевич, что я ненавижу вас. Вы негодяй. Вы погубили мою жизнь. Еще не одну погубите. Вы всех осуждаете, а сами вы сеете вокруг себя разврат, безверие. Ужасно что-то безнаказанно, что судьба не бьет вас. А вас бы избить. И сломать было страшно.
11: А почему вы считаете, что не бьет? Порфирий Семенович. Ничто не остается безнаказанным.
10: Михаил Васильевич, вы знаете...
11: Я знаю, что мне безразлично, что вы обо мне думаете. Честный человек. Я знаю, чего честный. Грешить не получается. Вы, как и все в вашем возрасте, порицаете то, на что сами по старости просто не способны. Ясно?
0: Михаил Васильевич отходит от него, потом резко начинает бежать по полю.
12: Ай,
0: Порфирий плюет ему вдогонку.

0: Господи, милостивый Господи, как немного нужен для счастья. Сидеть уютно и тепло в таком вагоне, пить чай у лампы и беседовать о хорошем со случайным попутчиком. И уезжать навсегда, насовсем, чтобы не тянулась следом эта бессмысленная череда лет и поступков. Ой, Господи! Теперь я знаю, наверное. Достаточно один раз предать. Один раз солгать тому, во что верил, что любил, уже не выбраться. Из цепи предательства лжи уже не выбраться. Ой, Господи! Господи, милостивый Господи, спаси мне и помилуй, укрепи мне и направь.
1: Михаил Васильевич подходит к дому. Подходит к столику, берет чайник. Хочет сесть. Присаживаясь, встает, ставит чайник на стол. Идет к дому. Подходит к двери, дверь закрыта.
2: Михаил Васильевич. Михаил Васильевич. Уедет. Вы воскресили меня. Я проснулась от тяжелого сна и счастлива. Вся моя жизнь будет благодарностью за это. Я все придумала. Мы начнем новую жизнь. Чистую, как родник. Светлую, как солнце. Мы будем работать, работать, работать до пота, до изнеможения. Мы будем есть свой хлеб вдали от этой грязи и пыли. Будем наслаждаться трудом. И вся наша жизнь станет праздником справедливости, света и чистоты. Ты будешь учить детей. Я буду тебе помогать. Будем ходить в простой одежде, есть простую пищу. Только уедем отсюда, Миш. Уедем скорее. Бери меня. Вот тебе моя рука.
1: Протягивает руки, закрывает глаза.
2: Я так замерзла, как я тебя ждала. Михаил Васильевич. А?
3: Не то.
1: Пытается открыть дверь.
3: Софья, не то. Все. Господи.
1: Открывает дверь, вбегает в дом.
0: Не то. Не то. Мне 35 лет. Мне 35 лет.
1: Наливает в чашку воду, пьет.
4: Михаил Васильевич, что с вами?
5: Что?
4: Что с вами?
5: Шпионишь!
1: Идет по дому.
5: Шпионишь!
4: Михаил Васильевич.
5: Мне 35 лет! Все погибло! Все, Саша! Александра! Все погибло! 35 лет!
6: Мишенька!
5: Что? Я ноль! Я ничтожество! Ноль! Мне 35 лет! Лермонтов 8 лет, как лежал в могиле! Наполеон был генералом!
1: Все выходят из комнат, идут за ним.
5: А я ничего в вашей проклятой жизни не сделал! Ничего! Саша!
7: Миша, Миша!
5: Вы погубили мою жизнь! Я ничтожество, по вашей милости! Александра! Где я? Бездарный коллега!
1: Облокачивается на пианино.
5: Талант! Пропало!
2: Успокойтесь! Уймите!
8: Миша! Миша!
5: Что?
1: К нему подходит жена.
5: Хранительница очага, в котором давно уже ничего не тлеет. Ложь, обман, как я ненавижу тебя! С твоими канарейками, борщами! Я знаю, тебе деваться некуда, так же, как и мне! Боже мой! Каждый день видеть тебя, слышать твой голос, презирать тебя и себя! И знать, что никуда не деться! Куда мы все денем? Куда?
8: Постыдитесь, что Михаил!
5: Ничтожество! Я такой же!
2: Что вы делаете?
5: Как и вы все! Все собрались, да? Всем мешаю! Всех перебудил!
6: Миша!
5: Ладно, отдохнете без меня!
7: Миша! Миша, спаси!
6: Миша!
1: Выбегает из дома.
7: Миша,
1: бежит через высокие кусты. Жена бежит за ним.
6: Мишенька! Миша! Мишенька!
1: Подбегает к речке, прыгает в нее с оврага.
6: Миша! Мишенька! Мишенька!
1: Встает, идет по мелководью.
6: Мишенька! Мишенька!
1: Она бежит к нему по воде. Подбегает, обнимает его.
6: Мишенька, родной мой, муж мой, ты жив. Значит, и я живу. Я очень тебя люблю, Мишенька. Я люблю тебя, любовь. Весь мир для меня – это ты. Я ничего не боюсь. Я все могу стерпеть, потому что никто на свете не сможет любить тебя так, как я. Мишенька, ты устал. Ты отдохнешь. Мы снова будем счастливы. Будем жить долго-долго. Нам повезет. Мы увидим жизнь новую, свету. Чистых, новых прекрасных людей, которые поймут нас и простят. Только надо любить. Любить, Мишенька. Пока будем любить, будем жить долго-долго и счастливо.
9: Девочка моя, спаси.
6: Пойдем.
9: Отчего все так? Отчего?
6: Пойдем, мой хороший, пойдем.
9: Ты прости.
6: Ну, не надо.
9: Прошу.
6: Ну, не надо. Ну, не
9: ты
6: надо.
9: Прости. Сразу.
6: Пойдем. Пойдем.
9: Я упал. Я в дарях сидел.
6: Да.
9: Я не знал, что здесь. Лех, я
6: надо.
9: Думал, глубоко. Посмотри.
1: Она берет его под руку,

печать греха. О, как она нас разделяет. И скорби тень

0: В эфире «Радио Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: Аркадий и Борис Стругацкие. «Улитка на склоне». Часть первая.

0: Тихо-тихо ползи, улитка по склону Фудзи, вверх до самых высот. Исса, сын крестьянина.
1: Послезавтра я ухожу.

0: Молчун, ты уже больше не спишь?
1: Нет.
0: Давай тогда поговорим, а то мы со вчерашнего вечера не говорили. Давай?
1: Давай.
0: Ты мне сначала скажи, когда ты уходишь?
1: Не знаю. Скоро.
0: Вот ты всегда говоришь «скоро». То скоро, то послезавтра. Ты, может быть, думаешь, что это одно и то же? Хотя нет, теперь ты говорить уже научился. А вначале все время путался. Дом с деревней путал, траву с грибами, даже мертвяков с людьми путал. А то еще начинал бормотать, ни слова непонятно. Я просыпался и думал, что послезавтра мы наконец...
2: Кандид открыл глаза и уставился в низкий, покрытый известковыми натеками потолок. По потолку шли рабочие муравьи. Они двигались двумя ровными колоннами, слева направо нагруженные, справа налево порожняком. Месяц назад было наоборот. Справа налево с грибницей, слева направо порожняком. И через месяц будет наоборот, если им не укажут делать что-нибудь другое.
0: Одно и то же, хотя нет, теперь ты говорить уже научился. А вначале все время путался, дом с деревней путался.
1: Месяц назад я тоже просыпался и думал, что послезавтра ухожу. И никуда мы не ушли. И еще когда-то задолго до этого... Я просыпался и думал, что послезавтра мы наконец уходим. И мы, конечно, не ушли. Но если мы не уйдем послезавтра, я уйду один. Конечно, так я уже тоже думал когда-то. Но теперь-то уж я обязательно уйду.
0: А получилось так, что мертвяки вели нас ночью. А ночью они плохо видят, совсем слепые. Это тебе всякий скажет. Вот хотя бы горбун, хотя он не здешний, где мы сейчас с тобой, а из той деревни, где я была без тебя, где я с мамой жила.
2: Кандид посмотрел на Наву. Она лежала на спине, закинув руки за голову и положив ногу на ногу, и не шевелилась. Когда вошел старец, она не перестала говорить. А старец подсел к столу, придвинул к себе горшок, шумно с хлюпаньем понюхал и принялся есть. Старец чавкал и брызгал, не спуская глаз с корыца, закрытого от плесени крышкой. Кандид отобрал у него горшок и поставил рядом с Навой, чтобы она замолчала.
3: Ха, невкусно! Кому не придешь теперь? Везде невкусно. И тропинка эта заросла совсем, где я тогда ходил. Там было озеро, а теперь стало бы болото. И ходить стало опасно. Но кто-то все равно ходит. Потому что иначе откуда там столько утопленников? И тростник. А что это у вас в корыце? Если, например, ягода моченая, то я бы ее поел. Моченую ягоду я люблю. А если просто что-нибудь вчерашнее, огрызки какие-нибудь, то не надо. Я их есть не буду. Сами ешьте огрызки. А там, где тростник пророс, там уже не сеять. Раньше сеяли, потому что нужно было для одержания. И все везли на глиняную поляну. Теперь тоже возят. Но теперь там на поляне не оставляют, а привозят обратно. Я говорил, что нельзя. Но они не понимают, что такое нельзя. Староста меня прямо при всех спросил, почему нельзя? Не добродела у вас еда. Есть такое, нельзя.
1: Почему нельзя?
3: Эх ты, молчун! Ты бы уж лучше, молчун, молчал. Ты вот лучше мне расскажи, давно уже я тебя спрашиваю. Очень это болезненно, когда голову отрезают.
0: А тебе-то какое дело? Что ты все допытываешься?
3: Ох, кричит, покрикивает на меня. Ни одного еще не родила, а покрикивает. Ты почему не рожаешь? Сколько с молчуном живешь, а не рожаешь? Все рожают, а ты нет. Так поступать нельзя. А что такое нельзя? Ты знаешь? Это значит нежелательно. Не одобряется. А поскольку не одобряется, значит, поступать так нельзя. Это всем надлежит понимать. А тебе тем более, потому что в чужой деревне живешь, дом тебе дали, молчуна вот мужья пристроили. У него, может быть, голова и чужая, пристроенная, но телом он здоровый, и рожать тебе отказываться нельзя. Вот и получается, что нельзя. Это самое, что ни на есть нежелательное.
2: Кандид поставил со стуком порожний горшок перед старцем и вышел на улицу. Дом сильно зарос за ночь, и в густой поросли вокруг видна была только тропинка, протоптанная старцем, и место у порога, где старец сидел и ждал, ерзая, пока не проснутся. Улицу уже расчистили. Зеленый ползун толщиной в руку, вылезший вчера из переплетения ветвей над деревней и пустивший корни перед соседским домом, был порублен, облит бродилом, потемнел и уже закис. От него остро и аппетитно пахло, и соседовы ребятишки, обсев его, рвали бурую мякоть и набивали рты сочными брызжущими комками.

0: Так и травки постелил для гостей. Уходишь, говорят.
1: Что? Опять разболелась?
0: Нога-то? Да нет. Просто приятно. Гладишь ее вот так вот. И хорошо. А когда уходишь?
1: Да как мы с тобой договаривались. Если бы ты со мной пошел, то хоть послезавтра. А теперь придется искать другого человека, который знает лес. Ты ведь, я вижу, идти не хочешь.
0: Ты как от меня выйдешь, поворачивай налево. И ступай до самого поля. По полю мимо двух камней. Сразу увидишь дорогу, она мало заросла, потому что там валуны. По этой дороге две деревни пройдешь. Одна пустая, грибная. Грибами она поросла. Так там не живут. А в другой живут чудаки. Память у них как бы отшибла. А за той чудаковатой деревней по правую руку и будет тебе твоя глиняная поляна. И никаких тебе провожатых не надо. Сам спокойненько дойдешь и не вспотеешь.
1: До глиняной поляны я дорогу теперь знаю. Мы дойдем. Но мне нужно дальше. Ты же знаешь. Мне необходимо добраться до города. А ты обещал показать дорогу.
0: Ух, города. Вон ты куда нацелился. Помню. Так до города, молчун, до города не дойти. До глиняной поляны, например, это просто. Мимо двух камней, через грибную деревню, через чудакову деревню, а там по правую руку и будет тебе глиняная поляна. Или, скажем, до тростников. Тут уж поворачивай от меня направо. Через редколесье, мимо хлебной лужи, а там все время за солнцем. Мы там горшки добывали раньше, пока здесь свои не рассадили. Тростники я знаю хорошо. Ты бы так и говорил, что до тростников. Ты молчун, говоришь больно коротко. Только начнешь к тебе прислушиваться. А ты уже и рот закрыл. А в тростники? В тростники пойдем. Завтра утром. И пойдем?
1: Понимаешь, Колчанок, мне не надо в тростники. В тростники мне не надо. Не надо мне в тростники, а надо мне в город.
0: Ой.
1: Мы с тобой уже давно об этом говорим. Я тебе вчера говорил, что мне надо в город. Позавчера говорил, что мне надо в город. Неделю назад говорил, что мне надо в город.
0: Так...
1: Ты сказал, что знаешь до города дорогу. Не до тростников пойдем вместе, а до города пойдем вместе.
0: Наверное, тебе, молчун, когда голову отрезали, что-нибудь внутри повредили. Ага, это как у меня нога. Сначала была нога ногой, самая обыкновенная. А потом шел я однажды ночью через муравейники, нес муравьиную матку.

0: И эта нога попала у меня в дупло. Вот. И теперь кривая. Почему кривая? Никто не знает. А ходит она плохо. Вот. Но до муравейников дойду. Дойду и сам дойду, и тебя доведу.
1: Хороший какой у тебя горшок.
0: Ага.
1: И не помню, где я в последний раз видел такие хорошие горшки. Так ты меня проводишь до города? Ты говорил, что никто, кроме тебя, дорогу не знает. Пойдем до города, Колченок.
0: Ах ты.
1: Как ты думаешь, дойдем мы до города?
0: А как же? Дойдем. До города-то, конечно, дойдем. А горшки такие, ты видел, я знаю где. У чудаков такие горшки. Они их, понимаешь, не выращивают, они их из глины делают. Как мы с тобой идти будем? Вот чего я боюсь. Ты так все время и будешь молчать. Я ведь так не умею. И еще чего боюсь. Ты не обижайся на меня, молчун. Ты мне скажи, а громко не хочешь говорить, так шепотом скажи. Или просто кивни. А вопрос у меня такой. Может быть, ты все-таки немножечко мертвяк? А?
1: Нет, Колченок, я не мертвяк. Я их и сам не выношу.
0: Вот, вот, вот.
1: А если ты боишься, что я буду молчать, так мы ведь не вдвоем пойдем. Я тебе уже говорил. С нами Кулак пойдет.
0: Ой.
1: И Хвост. И еще два мужика из Выселок.
0: Нет, с Кулаком я не пойду. И Кулак у меня дочь мою за себя взял и не уберег. Шел он с нею в Выселки. Подстерегли его воры и дочку отобрали. Вот и отдал. Сколько я потом с твоей Навой не искал, так и не нашел. Нет, молчун. С ворами шутки плохи. Если бы мы с тобой в город пошли, от воров бы покою не было. То ли делов, тростники. Туда можно без всяких колебаний идти. Завтра и пойдем, а?
1: Послезавтра. Ты пойдешь, я пойду. Кулак, Хвост.
0: Ой.
1: И еще двое из Выселок.
0: Ах ты.
1: Так до самого города и дойдем. Завтра я схожу на Выселки, потом тебя повидаю. И еще раз напомню.
0: Заходи. Поговорим. Я знаю, многие с тобой говорить не любят. Очень с тобой трудно говорить, молчун. Но я не такой. Нет. Я уже привык. И мне даже нравится.
2: На деревенской площади кандид увидел слухача. Слухач, пошатываясь и заплетая кривые ноги, ходил кругами, расплескивая пригоршнями коричневый травобой из огромного горшка, подвешенного на животе. Трава позади него дымилась и жухла на глазах.
3: А? Молчун? Куда идешь, молчун? Домой, надо думать, идешь к Наве. А дело молодое, а не знаешь ты, молчун, что Навы твоей дома нет? Нава твоя, на поле. Вот я тебе глазами видел, как Нава на поле пошла. Хочешь теперь верь, хочешь не верь. Может, конечно, и не на поле, дело молодое. А ведь можно.
2: Слухач вдруг замолчал и судорожно вздохнул. Глаза его зажмурились, руки как бы сами собой поднялись ладонями вверх. Лицо расплылось в сладкой улыбке, потом оскалилось и обвисло. Кандид, уже шагнувший было в сторону, остановился послушать. Мутное лиловатое облачко сгустилось вокруг головы слухача. Губы его затряслись, и он заговорил быстро и отчетливо с чужими интонациями, чужим недеревенским стилем и словно бы даже на чужом языке, так что понятными казались только отдельные фразы.
3: А большое разрыхление почвы в северных землях ненадолго прекращено из-за отдельных редких. Новые приемы заболачивания дают новые обширные места для покоя и нового передвижения во всех поселениях. Большие победы, труды и усилия, новые отряды подруг, завтра и навсегда спокойствия и слияния.
4: Во всех поселениях. Слышал, молчу. Значит, и в нашем тоже большие победы. Все время ведь твержу, нельзя спокойствие и слияние. Понимать же надо. И у нас, значит, тоже раз во всех и новые отряды подруг. Понял?
2: Слухач замолчал и опустился на корточки. Лиловое облачко растаяло. Старец нетерпеливо постучал слухача по лысому темени. Слухач заморгал, потер себе уши.
3: О чем это я? Передача, что ли, была? Как там одержание? И исполняется? Или как? А на поле ты, молчун, не ходи. Ты ведь, полагаю, за своей Навой идешь. А Нава твоя...
2: Кандид перешагнул через горшок с травобоем и поспешно пошел прочь. В поле сеяли. Душный стоячий воздух был пропитан крепкой смесью запахов, разило потом, бродилом, гниющими злаками. Утренний урожай толстым слоем был навален вдоль борозды. Зерно уже тронулось. Мимо ног старосты, по борозде в 10 шагах друг от друга, гуськом ползли сеятели. Они больше не пели, но в глубине леса все еще гукало и ахало. И теперь было ясно, что это не эхо. Кандид пошел вдоль цепи, наклоняясь и заглядывая в опущенные лица. Отыскав кулака, он тронул его за плечо, и кулак, сразу же ни о чем не спрашивая, вылез из борозды. Борода его была забита грязью.
5: Чего касаешься шерсть на носу? Один вот тоже шерсть на носу касался, так его взяли за руки и за ноги, на дерево закинули. Там он до сих пор висит. А когда снимут, так больше уже касаться не будет шерсть на носу.
1: Идешь?
5: Еще в ней иду, шерсть на носу. Когда закваски на семенах наготовил, в дом не войти. Воняет, жить невозможно. Как же теперь не идти? Старуха выносить не хочет, а сам я уже на это глядеть не могу. Да только куда идем? Колченок вчера говорил, что в тростники. А я в тростники не пойду, шерсть на носу. Там и людей-то в тростниках нет, не то что девок. Так если человек захочет кого взять и на дерево закинуть шерсть на носу, так некого. А мне без девки жить больше невозможно. У меня староста сосвету живет. Вон стоит шерсть на носу, глаз вылупил. А сам слепой, как пятка, шерсть на носу. Один вот так стоял, дали ему в глаз, больше не стоит шерсть на носу. А в тростники я не пойду, как хочешь.
1: В город.
5: В город другое дело. В город я пойду. Тем более говорят, что никакого города вообще нету. А врет о нем этот старый пень. Придет утром, половину горшка выест и начинает шерсть на носу плести. То нельзя, это нельзя. Я его спрашиваю, а кто такой, чтобы мне объяснять, что нельзя, что можно шерсть на носу? Не говорит, сам не знает, про город какой-то бормочет.
1: Выходим послезавтра.
5: А чего ждать? Почему это послезавтра? У меня в доме ночевать невозможно, закваска смердит. Пошли лучше сегодня вечером. А то вот такой один ждал-ждал, а ему как дали по ушам. Так он и ждать перестал, и до сих пор не ждет.
6: Мертвяки! Мертвяки! Женщины, домой! Домой бегите!
2: Кандид огляделся. Между деревьями на самом краю поля стояли мертвяки. Двое синих совсем близко и один желтый поодаль. Головы их с круглыми дырами глаз и с черной трещиной на месте рта медленно поворачивались из стороны в сторону. Огромные руки плетьми висели вдоль тела. Земля под их ступнями уже курилась. Белые струйки пара мешались сизым дымком. Мертвяки эти видали виды и поэтому держались осторожно. У желтого весь правый бок был изъеден травобоем, а оба синих сплошь обросли лишаями ожогов от бродила. Местами шкура на них помертвела, полопалась и свисала лохмотьями. Пока они стояли и присматривались, женщины с визгом убежали в деревню, а мужики, угрожающие многословно бормоча, сбились в толпу с горшками травобоя наготове.
6: «Чего стоим?» – спрашивается. «Пошли, чего стоять? В глаза! Старайтесь в глаза им плеснуть! В глаза бы попасть хорошо, иначе толку мало, если не в глаза!»
1: «Ну, пошли отсюда!»
5: «Да нет, зря идем, шерсть на носу. Не устоят они, сейчас побегут. Разве это мертвяки, дранные какие-то, где им устоять? О-о-о-о! Вы!»
2: Подойдя к мертвякам шагов на 20, люди остановились. Кулак бросил в желтого ком земли. Тот с необычайным проворством выбросил вперед широкую ладонь и отбил ком в сторону. Все снова загукали и затопали ногами. Некоторые показывали мертвякам горшки и делали угрожающие движения. Травобоя было жалко, и никому не хотелось потом тащиться в деревню за новым бродилом. Мертвяки были битые, осторожные. Должно было обойтись и так. И обошлось. Пар и дым из-под ног мертвяков пошел гуще. Мертвяки попятились. Мертвяки неуловимо изменились, словно повернулись внутри собственной шкуры. Не стало видно ни глаз, ни рта, они стояли спиной. Через секунду они уже уходили, мелькая между деревьями. Там, где они только что стояли, медленно оседало облако пара. Люди, оживленно галдя, двинулись обратно к борозде. Выяснилось вдруг, что пора уже идти в деревню на собрание. Пошли на собрание.
5: «А помнишь, молчун, как ты на мертвяка прыгал? Как он, понимаешь, на него прыгнет шерсть на носу? Да как его за голову хватит, обнял вот свою наву шерсть на носу? Да как заорет! Помнишь, молчун, как ты заорал? Обжегся, значит, и потом весь в волдырях ходил. Мокли они у тебя, болели. Зачем же ты на него прыгал, молчун? Один вот так на мертвяка прыгнул, слупили с него кожу на пузе, больше теперь не прыгает шерсть на носу, и детям прыгать закажет. А, говорят, молчун, ты на него прыгал, чтобы он тебя в город унес. Да ведь ты же не девка, чего он тебя понесет? Да и города, говорят, никакого нет. Он все этот старый пень выдумал слова разные. Город, одержание. А кто его это одержание видел? Слухач пьяных жуков наглотался, как пойдет плести. А старый пень тут как тут слушает, потом бродит везде, жрет чужое и повторяет.
1: Я завтра с утра на выселке иду. Вернусь только к вечеру, днем меня не будет. Ты повидай Колченога и напомню ему про послезавтра. Я напоминал и еще напоминать буду, но и ты тоже напомни. А то еще убредет куда-нибудь.
5: Напомню, напомню. Я ему так напомню, что последнюю ногу отломаю.
2: На площадь сошлась вся деревня. Первым, как всегда, полез выступать старец. О чем он выступал, понять было невозможно. Старец долго распространялся о том, что такое «нельзя», и в каких оно встречается смыслах. Призывал к поголовному одержанию, грозился победами на севере и на юге, бронил деревню, а заодно и выселки, что везде есть новые отряды подруг. Они в деревне не на выселках? Нет.
3: И ни спокойствия нет, ни слияния. А происходит это от того, что люди забыли слово «нельзя» и вообразили себе, будто все теперь можно.
7: Вот.
3: Молчун, например, так и вовсе хочет уйти в горы. Хотя его никто туда не вызывал. Деревня за это ответственности не несет. Потому что он чужой. Но если окажется вдруг, что он все-таки мертвяк, а такое мнение в деревне есть?
7: Есть такое.
3: Так вот тогда... Неизвестно, что будет.
6: Время теперь военное, а все про это забывают.
7: Никакой войны нет и никогда не было. А есть и будет большое разрыхление почвы.
8: Не разрыхление.
7: А что?
8: Не разрыхление, а необходимое. Заболачивание. Заболачивание, да. Разрыхление давно кончилось.
7: Ну да.
8: Да уж сколько лет как заболачивание. Заболачивание. А слухачу невдомёк. Да и откуда ему знать, раз он слухач.
3: Нет никакой войны. Нет никакого разрыхления. И нет никакого такого заболачивания. Есть, была и будет поголовная борьба на севере и на юге.
6: Какая же борьба?
5: Как же нет войны, шерсть на носу, когда за чудаковой деревней полные озера утопленники.
6: А мало что, утопленники. Где вода, там и утопленники. За чудаковой деревней все не как у людей. И чудакова деревня нам не указ.
9: Да никакие это не утопленники. И не борьба это, и не война. А спокойствие это. И слияние в целях одержания.
6: О, в целях одержания.
3: А почему же тогда Молчун в город идет?
7: Ага.
3: Молчун в город идет?
7: Идет.
3: Значит, город есть.
5: Мало ли куда идет, молчи. Один вот так тоже шел. Дали ему хорошенько по ноздрям. Почти куда не идет.
1: И все-таки послезавтра я ухожу. Вот бы что мне не забыть. Послезавтра.

0: Кандид вышел затемно, чтобы вернуться к обеду. До выселок было 10 километров. Дорога была знакомая, хорошо утоптанная, вся в голых проплешинах от пролитого травобоя. Считалось, что ходить по ней безопасно. Справа и слева лежали теплые бездонные болота. Из ржавой пахучей воды торчали черные полузгнившие ветки, округлыми блестящими куполами поднимались липкие шляпки гигантских болотных поганок. Иногда возле самой дороги попадались покинутые раздавленные дома водяных пауков. Что делается на болотах, с дороги увидеть было трудно. Из плотного переплетения древесных крон над головой свешивались и уходили в топь торопливыми корнями мириады толстых зеленых колонн, канатов, зыбких, как паутина, нитей. Жадная наглая зелень стояла стеной, похожей на туман, скрывала все, кроме звуков и запахов. Время от времени в желто-зеленом сумраке что-то обрывалось и с протяжным шумом падало. Раздавался густой жирный всплеск, болото вздыхало, урчало, чавкало, и снова наступала тишина. А минуту спустя сквозь зеленую завесу на дорогу выбиралась утробная вонь потревоженной бездны. Говорили, что по этим бездонным местам человек пройти не может, но зато мертвяки ходят везде, на то они и мертвяки, не принимает их болото. На всякий случай Кандид выломал себе дубину. Не потому, что боялся мертвяков. Мертвяки и мужчины, как правило, не опасны. Ну, а лесной и болотной жизни ходили всякие слухи. И некоторые из них, при всей своей нелепости, могли оказаться верными.
1: Почему без меня ушел, молчу? Я же тебе говорила, что я с тобой уйду. Я одна в этой деревне не останусь. Нечего мне одной там делать. Там меня никто и не любит, а ты мой муж. Ты должен меня взять с собой. Это еще ничего и не значит, что у нас нет детей. Все равно ты мой муж. А я твоя жена, а дети у нас с тобой еще появятся.
2: А ну, вернись домой. Откуда ты взяла, что я ухожу? Я же на выселке, я же к обеду буду дома.
1: Вот и хорошо, вот и я с тобой пойду, а к обеду мы вместе вернемся. Обед у меня со вчерашнего дня готов. Я его так спрятала, что его даже этот твой старец не найдет.
0: Кандид пошел дальше. Спорить было бесполезно, пусть идет. Он даже повеселел. Ему захотелось с кем-нибудь сцепиться, помахать дубиной, сорвать на ком-нибудь тоску и злость и бессилие, накопленное за сколько-то там лет. На ворох или на мертвяках, какая разница? Пусть девчонка идет. Он размахнулся как следует, ахнул дубиной по сырой коряге у обочины и чуть не свалился. Коряга распалась в труху, и дубина проскочила сквозь нее, как сквозь тень. Несколько юрких серых животных выскочили и, булькнув, скрылись в темной воде. Нава скакала рядом, то забегая вперед, то отставая. Время от времени она брала Кандида за руку обеими руками и повисала на ней, очень довольная.
1: Когда я вчера засыпала, ты, молчун, уже храпел, а во сне бормотал непонятные слова. И откуда ты такие слова знаешь, молчун? Просто удивительно. Никто у нас в деревне таких слов не знает, один ты знаешь. И всегда знал, даже когда совсем больной был, и то знал.
2: Почему я ни о чем не могу думать? Может быть, это сказывается весь дремотный, даже не первобытный, а попросту растительный образ жизни, который я веду с тех незапамятных времен, когда вертолет на полной скорости влетел в невидимую преграду, перекосился, поломал винты и камнем рухнул в болото. Вот тогда меня, наверное, и выбросило из кабины. Ударило обо что-то головой. Так я больше и не оправился. А если бы не выбросило, то я бы утонул в болоте вместе с машиной. Так что это еще хорошо, что меня выбросило. Постой-ка. А ведь это уже умозаключение. А мне казалось, что я давно потерял способность к умозаключениям и могу твердить только одно – послезавтра. Послезавтра.
1: Все они сбились в кучу, и стало страшно жарко. Ты знаешь ведь, какие они горячие? А луны в ту ночь совсем не было. Тогда мама стала подталкивать меня тихонько, я проползла на четвереньках у всех под ногами, а мама уж больше мне видеть не привелось.
2: Нава, опять ты мне эту историю рассказываешь. Ты мне ее уже 200 раз рассказывала.
1: Ну так и что же? Ты какой-то странный молчун. Что же мне тебе еще рассказывать? Я больше ничего не помню и не знаю. Не стану же я тебе рассказывать, как мы с тобой на прошлой неделе рыли погреб. Ты же это и сам все видел. Вот если бы я рыла погреб с кем-нибудь другим, с Колченогом, например, или с Болтуном. А знаешь, молчун, это даже интересно. Расскажи ты мне, как мы с тобой рыли погреб. Мне еще никто об этом не рассказывал, потому что никто не видел.

0: медленно покачиваясь, проплывали по сторонам желто-зеленые заросли. Кто-то сопел и вздыхал в воде. С тонким воем пронесся рой мягких белесых жуков, из которых делают хмельные настойки. Тропа круто свернула влево. Кандид прошел еще несколько шагов и, вздрогнув, остановился. Нава замолчала на полуслове. У дороги головой в болоте лежал большой мертвяк. Руки и ноги его были растопырены и неприятно вывернуты, и он был совершенно неподвижен. Он лежал на смятой, пожелтевшей от жары траве, бледный, широкий, и даже издали было видно, как страшно его били. Он был как студень. Кандид осторожно обошел его стороной. Ему стало тревожно. Бой произошел совсем недавно. Примятые пожелтевшие травинки на глазах распрямлялись. Кандид внимательно оглядел дорогу. Следов было много, но он в них ничего не понимал. А дорога впереди, совсем близко, делала новый поворот. И что было за поворотом, угадать он не мог. Нава все оглядывалась на мертвяка.
1: Это не наши. Наши так не умеют. Кулак все грозится, но он тоже не умеет, только руками размахивает. И на выселках так тоже не умеют. Молчун, давай вернемся, а? Вдруг это уроды? Говорят, они тут ходят, редко, но ходят. Давай лучше вернемся. И чего ты меня на выселке повел? Что я выселок не видала, что ли?
2: Да что же это такое? Сто раз ходил по этой дороге и не встречал ничего, что стоило бы запомнить или обдумать. А вот теперь, когда завтра нужно уходить, даже не послезавтра, а завтра наконец-то, эта единственная безопасная дорога становится опасной. В город-то можно пройти только через выселки, если в город вообще можно пройти. Если город вообще существует. Если город вообще существует, то дорога к нему ведет через выселки.
0: Он вернулся к мертвяку. Он представил себе, как Колченок, Кулак и Хвост, непрерывно болтая, хвастаясь и грозясь, топчутся возле этого мертвяка, а потом, не переставая грозиться и хвастаться, поворачивают от греха назад в деревню. Он нагнулся и взял мертвяка за ноги. Ноги были еще горячие, но уже не обжигали. Он рывком толкнул грузное тело в болото. Трясина чавкнула, засипела и подалась. Мертвяк исчез, по темной воде побежала и погасла рябь.

0: Нава, иди в деревню.
1: Как же я пойду в деревню, если ты туда не пойдешь? Вот если бы ты тоже пошел в деревню...
0: Перестань болтать. Сейчас же беги в деревню и жди меня. И ни с кем там не разговаривай.
1: А ты?
0: Я мужчина. Мне никто ничего не сделает.
1: Еще как сделают. Я тебе говорю, а вдруг это уроды? Им ведь все равно, мужчина, женщина, мертвяк, они тебя самого уродом сделают. Будешь тут ходить страшный, а ночью будешь к дереву прирастать. Как же я пойду одна, когда они, может быть, там сзади?
0: Никаких уродов на свете нет. Вранье все это.
2: Кандид посмотрел назад. Там тоже был поворот, и что было за этим поворотом, угадать он тоже не мог. Нава что-то говорила ему много, быстро и шепотом, отчего становилось особенно неприятно. Он взял дубину поудобнее.
0: Хорошо, иди со мной. Только держись рядом, и если я буду что-нибудь приказывать, сразу же выполняй. И молчи. Закрой рот и молчи до самых выселок. Пошли.
2: Молчать она, конечно, не умела. Она действительно держалась рядом, не забегала больше вперед и не отставала, но все время бормотала что-то себе под нос. Сначала что-то про уродов, потом про погреб, потом про колченога, как она с ним туда ходила, и он ей сделал дудку. Они миновали опасный поворот, затем миновали еще один опасный поворот, и кандид уже немного успокоился, когда из высокой травы, прямо из болота, им навстречу молча вышли и остановились люди.

0: Как мне не везет? Мне же все время не везет.
1: Ты меня им не отдавай, молчун. Я не хочу с ними. Я хочу с тобой. Не отдавай меня.
2: Их было семеро. Все мужчины, все заросшие до глаз и все с громадными суковатыми дубинами. Это были не здешние люди. И одеты они были не по-здешнему, совсем другие растения. Это были воры.
3: Ну так что вы там встали? Подходите. Мы дурного не сделаем. Если б вы были мертвяки, тогда, конечно, разговор был бы другой. Да никакого разговора вообще бы не было. Да. Приняли бы мы вас на сучки да на палочки. Вот и весь был бы у нас с вами разговор. Так, куда направляетесь? На выселки, я понимаю. Это можно. Это, пожалуйста. Ты, папаша, ты себе иди. Иди, иди, иди. А дочку, конечно, нам оставь. Да не жалей, не жалей. Ей с нами лучше будет.
1: Нет, я к ним не хочу. Ты молчун, так и знай, я к ним не хочу. Это же воры.
4: А может быть, нас обоих пропустите?
3: Нет, обоих нельзя, нет. Тут же кругом мертвяки. Пропадет твоя дочка. Подругой славной станет. Или еще какой-нибудь дрянью.
5: Да, да.
3: А это нам ни к чему. Да и тебе, папаш, ни к чему. Сам подумай, если ты человек, а не мертвяк. А на мертвяка ты вроде не похож. Хотя, конечно, и человек ты на вид странный.
4: Она же еще девочка. Зачем вам ее обижать?
3: Ну почему же обязательно обижать? Не век же она девочкой будет. Придет время, станет женщиной. Не славной там какой-нибудь подругой, а женщиной.
1: Да он все врет, ты ему молчун, не верь. Ты что-нибудь делай скорее, раз меня сюда привел. А то они меня сейчас заберут, как Колченогову дочку забрали. И с тех пор ее так никто и не видел. Не хочу я к ним. Я лучше этой славной подругой стану. Смотри, какие они дикие да тощие. У них и есть-то, наверное, нечего.
4: Слушайте, люди, возьмите нас обоих.
3: Нет, нет, ну. Зачем ты нам такой нужен? Нет, вы деревенские, никуда не годитесь. Отчаянности в вас нет. Вот так. И живете вы непонятно зачем. Вас приходи и голыми руками бери, да?
5: Да, это.
3: Да, не нужен ты нам, папаша. Говоришь-то как-то не так, как все. Вот так. И неизвестно, что это за человек. Ты иди себе, иди на выселки, иди, иди, а дочку нам оставь.
4: Ну, Нава, беги, беги, не оглядывайся, я их задержу.
1: Ты молодец, молчун, дай им по башкам и тоже беги.
3: Эй, эй, эй, вы что, вы куда? Стой, стой, я говорю.
2: Все семеро, толкаясь и оскальзываясь, гурьбой кинулись вперед. Несколько секунд Кандид еще слышал дробный стук Навиных пяток, а потом ему стало не до этого. Ему было страшно и стыдно. Но очень скоро страх прошел, потому что неожиданно выяснилось, что единственным стоящим бойцом из воров был вожак. Отбивая его удары, Кандид видел, как остальные, угрожающие и бессмысленно мотая дубинами, задевают друг друга, шатаются от собственных богатырских размахов и часто останавливаются, чтобы поплевать на ладони. Один вдруг шумом обрушился в болото. Двое сразу бросили дубины и принялись его тащить, но вожак наседал, крякая и притоптывая, пока Кандид случайно не угодил ему по коленной чашечке. Вожак уронил дубину, зашипел и присел на корточки. Кандид отскочил. Двое воров тащили тонущего из болота. Тот увяз основательно, лицо его посинело. Вожак сидел на корточках и озабоченно осматривал ушиб. Остальные трое воров, подняв дубины, толпились у него за спиной и тоже рассматривали ушиб через его голову.
3: Дурак ты, папаша!
5: Ну, разве ж так можно? Дал мне ты деревенское. И откуда ты только такой взялся? Выгоды свои не понимаешь, дерево ты стаеросовое, твердое.
2: Больше Кандид ждать не стал. Он повернулся и со всех ног пустился бежать за Навой. Воры кричали ему вслед сердито и насмешливо. Они за ним не гнались, и Кандиду это не понравилось. Он испытывал разочарование и досаду. И на бегу пытался сообразить, как же эти неуклюжие, неповоротливые и незлые люди могут наводить ужас на деревне, да еще каким-то образом уничтожать мертвяков. Бойцов ловких и беспощадных. Скоро он увидел Наву. Девчонка скакала в шагах в 30 впереди, твердо ударяя в землю босыми пятками. Он увидел, как она скрылась за поворотом и вдруг снова выскочила, уже ему навстречу. Замерла на мгновение и пустилась в бок прямо через болото, прыгая с коряги на корягу, только брызги летели. У Кандида замерло сердце.
4: Стой! С ума сошла, стой!
1: Молчун, там еще трое! Ты их бей и сюда беги! Ты здесь не утонешь, не бойся! Бей их, бей! Палкой бей! Ого-го!
2: Кандид бросил дубину и прыгнул в болото. Коряга ушла из-под ног. Он едва не сорвался, но сейчас же перескочил на следующую и пошел грузно прыгать с коряги на корягу, разбрасывая вонючую черную грязь. Нава победно верещала и свистела ему навстречу.
5: Ну что же вы, руки? Какие дырявые, корявые.
6: А, да ладно, а сам-то что скажи, пожалуйста?
5: Упустили девчонку, упустили. Ну, ладно, ладно. Пропадет ведь теперь девчонка-то, пропадет.
6: Ну ладно, обезумел же ведь человек-то, ну, дерется. А сам-то ты что, вот скажи, пожалуйста.
5: Ногу он мне подбил, видите? Коленку мне повредил. И как он мне ее повредил, не понимаю. Только это я, понимаешь, размахнулся.
6: Ай, слушай, а семиглазый-то где, а? Ребят, а семиглазый-то тонет!
2: Кандид остановился возле Навы, тоже ухватился за лианы и, тяжело дыша, слушал и смотрел, как страшные люди, сгрудившись на дороге, размахивая руками, тащат из болота за ногу и за голову своего семиглазого. Слышалось бульканье и храп. Впрочем, двое воров, ощупывая трясину дубинками, уже шли к Кандиду по колено в черной жиже. Коряги они обходили.
4: И опять все наврали. Болото можно вброд перейти. А говорили, будто другого пути, кроме дороги, нет. Ворами пугали, тоже мне нашли, кем пугать.
1: Пошли, молчун, чего ты стоишь? Пошли скорей. Или, может, ты еще хочешь подраться? Тогда погоди, я тебе палку подходящую найду. Ты тогда вот этих двух побей, а другие, наверное, испугаются. Хотя, если они не испугаются, то они тебя, я думаю, одолеют, потому что ты ведь один, а их раз, два, три, четыре.
4: А куда идти? На выселки мы попадем?
1: Попадем, наверное. Я тут уже один раз была, а может, даже не один, а больше. Мы тут с Колченогом ходили, когда тебя еще не было. Или нет, был уже, только ты тогда еще без памяти ходил, ничего не соображал. Говорить не мог, смотрел на всех, как рыба. А потом тебя мне отдали, и я тебя и выходила. Да только ты не помнишь, наверное, ничего. А Колченог говорил, что тут где-то одна деревня есть. Не наша деревня и не выселки, какая-то другая. Название Колченок мне говорил, да я забыла. Все-таки это давно было. А в той деревне Колченок говорит, вроде бы людей уже давно нет. Там уже одержание, говорит, произошло. Так что людей совсем не осталось. Не, молчун, это я вру, это он про другую деревню говорил.
2: Кандид перешел на второе дыхание. Бежать стало легче. Теперь они были в самой гуще, в самых зарослях. То справа, то слева сквозь завесу лиан просвечивали клейкие лиловые гроздья. Не то грибы, не то плоды, не то гнезда какой-то мерзости. Так глубоко Кандид забирался только один раз, когда попытался оседлать мертвяка, чтобы добраться на нем до его хозяев. Мертвяк понес галопом, он был раскаленный, как кипящий чайник, и Кандид, в конце концов, потерял сознание от боли и сорвался с него в грязь. Он долго потом мучился ожогами на ладонях и на груди. Становилось все темнее. Небо уже не было видно совсем, духота усиливалась. Зато становилось все меньше открытой воды. Появились могучие заросли красного и белого мха. Мох был мягкий, прохладный и сильно пружинил. Ступать по нему было приятно.
4: Давай отдохнем.
1: Нет, что ты молчу? Здесь нам отдыхать нельзя. От этого моха надо поскорее подальше, это мох опасный. Колченок говорил, что это и не мох вовсе, это животное такое лежит, вроде паука. Ты на нем заснешь и больше уже никогда не проснешься. Вот какой это мох. Пусть на нем воры отдыхают, только они, наверное, знают, что нельзя, а то бы было хорошо.
2: Она посмотрела на Кандида и все-таки перешла на шаг. Кандид дотащился до ближайшего дерева, привалился к нему спиной, затылком, всей тяжестью и закрыл глаза. Ему очень хотелось сесть, упасть, но он боялся. Сердце билось, как бешеное, ног словно бы и не было вовсе, а легкие лопались и болезненно растекались в груди при каждом вдохе, и весь мир был скользкий и соленый от пота.
1: А если они нас догонят? Что мы будем делать, молчун, когда они нас догонят? Что-то ты совсем никуда не годный стал. Ты ведь, наверное, драться больше не сможешь, а?
2: Воров он больше не боялся. Он вообще больше ничего не боялся. Он боялся только пошевелиться и боялся лечь в мох. Все-таки это был лес. Чтобы там они не врали, это был лес. Это-то он помнил хорошо. Этого он не забывал никогда, даже когда забыл все остальное.
1: Тебя даже и палки теперь нет. Поискать, что ли, тебе палку, молчун, поискать?
4: Нет, не надо. Тяжелая. Пошли дальше.

0: Воры были близко. Слышно было, как они пыхтят и топают в зарослях, и в этом топоте не чувствовалось никакой бойкости. Ворам тоже было тяжко. Они миновали полосу белого опасного мха, потом полосу красного опасного мха. Снова началось мокрое болото с неподвижной густой водой, по которой пластались исполинские бледные цветы с неприятным мясным запахом, а из каждого цветка выглядывало серое крапчатое животное и провожало их глазами на стебельках.
1: Молчи, шлепай посильнее, а то присосется кто-нибудь, потом ни за что не оторвешь. Потом оно, конечно, сдохнет, но тебе-то от этого не легче.
0: Болото вдруг кончилось, и местность стала круто повышаться. Появилась высокая полосатая трава с острыми режущими краями. Кандид оглянулся и увидел воров. Они стояли в болоте, в грязи полной пиявок, даже не вышли на сухое место.
2: Эй! Эй! Назад идите! Отпусти! Назад! Назад! Не тронем! Пропадете, дураки!

0: Деревня была очень странная. Когда они вышли из леса и увидели ее внизу, в котловине, их поразила тишина. Тишина была такая, что они даже не обрадовались. Сразу же на окраине их окликнули. Рядом с первым домиком, прямо на серой земле, сидел серый, почти совсем не одетый человек. Его было плохо видно в сумерках. Он почти сливался с землей, и Кандид различил только его силуэт на фоне белесой стены.
1: Вы куда?
2: Нам нужно переночевать, а утром нам нужно на выселки. Мы дорогу потеряли. Убегали от воров и дорогу потеряли.
1: Это вы, значит, сами пришли? Это вы молодцы. Хорошо сделали. Вы заходите, заходите, а то работы много, а людей... Людей что-то совсем мало осталось. А работать нужно. Очень нужно работать. Очень.
2: Ты нас не покормишь?
1: Это хорошо, что мальчик пришел. Потому что мальчик...
2: Я тебя не понимаю. Ты мне скажи, еда у тебя найдется?
1: Вот если бы трое...
3: Ну, пойдем же, молчу.
2: Больной он, что ли? Ты поняла, что он там бормочет?
3: Что ты с ним разговариваешь? У него же нет лица. Как с ним можно говорить, когда у него нет лица?
2: Почему у него нет лица?
3: А так? Глаза есть, рот есть, а лица нету. Ну, как мертвяк. Только он не мертвяк, от него пахнет. Но весь он как мертвяк. Пойдем в какой-нибудь другой дом, только еды мы здесь не достанем, ты не надейся.
0: В следующем доме они увидели человека, который лежал прямо на полу у порога и спал. Кандид нагнулся над ним, потряс его за плечо, но человек не проснулся. Кожа у него была влажная и холодная, как у амфибии. Он был жирный, мягкий, и мускулов у него почти не осталось, а губы его в полутьме казались черными и масляно блестели.
2: Спит.
3: Как же спит, когда он смотрит?
2: Да нет. Спит он. Пойдем.
0: Они дошли до середины деревни, заглядывая в каждый дом, и в каждом доме они видели спящих. Все спящие были жирные, потные мужчины. Не было ни одной женщины, ни одного ребенка.
2: Ты не бойся, Нава. Бояться здесь совершенно нечего.
3: Никого я не боюсь. Я устала и хочу спать, раз уж ты есть не даешь. А ты все ходишь и ходишь.
0: Тогда Кандид решился и зашел в первый же попавшийся дом. Там было абсолютно темно. Кандид прислушался, пытаясь понять, есть здесь кто-нибудь или нет, но услыхал только сопение Навы, уткнувшейся лбом ему в бок. Он ощупью нашел стену, пошарил руками, сухо ли на полу, и лег, положив голову Навы себе на живот. Нава уже спала.
2: Не пожалеть бы. Нехорошо здесь. Но всего одну ночь. И дорогу спросить. Днем-то они не спят. В крайнем случае на болото воры ушли. А если не ушли... Как там ребята на выселках? Неужели опять послезавтра? Нет уж, завтра. Завтра.

0: Он проснулся от света и подумал, что это луна. В доме было темно. Лиловатый свет падал в окно и в дверь. Ему стало интересно, как это свет луны может падать сразу и в окно, и в дверь напротив. Но потом он догадался, что он в лесу, и настоящей луны здесь быть не может. И тут же забыл об этом, потому что в полосе света, падающего из окна, появился силуэт человека. Человек стоял здесь, в доме, спиной к Кандиду, и глядел в окно. И по силуэту видно было, что он стоит, заложив руки за спину и наклонив голову, как никогда не стоят лесные жители. Им просто незачем так стоять. И как любил стоять у окна лаборатории во время дождей и туманов, когда нельзя было работать, Карл Эттингов. И он отчетливо понял, что это и есть Карл Эттингов, который когда-то отлучился с биостанции в лес, да так больше и не вернулся. И был отдан в приказ, как без вести пропавший. Он задохнулся от волнения.
1: Карл.
0: Карл медленно повернулся. Лиловый свет прошел по его лицу, и Кандид увидел, что это не Карл, а какой-то незнакомый местный человек. Он неслышно подошел к Кандиду и нагнулся над ним, не размыкая рук за спиной. Он не произнес ни слова и, кажется, даже не увидел Кандида. Выпрямился и пошел к двери, по-прежнему сутулясь. И когда он перешагивал через порог, Кандид понял, что это все-таки Карл. Вскочил и побежал за ним следом. Было очень светло, потому что низко над деревней висело лиловое светящееся небо. Все дома выглядели совсем уже плоскими и совсем не настоящими, а наискосок, на другой стороне улицы, возвышалось длинное диковинное строение, каких в лесу не бывает. И возле него двигались люди. Человек, похожий на Карла, шел один к этому строению, приблизился к толпе и смешался с нею. Исчез в ней, как будто его никогда и не было.
1: «Карл, Карл, вернись!»
0: Вдруг раздался громкий крик,

0: и ее открытое горло было перед его глазами, то место, где у всех людей ямочка между ключицами, а у Навы было две таких ямочки, и он больше никогда их не увидит, ведь плач не прекратился. И он понимал, что ему нужно туда, где кричат. Он-то знал, что это настоящий подвиг, ведь он сам отнесет ее туда. Но он знал также, что для них это никакой не подвиг, а совершенно естественная нормальная процедура, потому что они не понимали, что это значит держать на руках дочь, теплую и единственную, и самому нести ее туда, где плачут. Оборвался. Кандид увидел, что стоит уже перед самым строением среди этих людей, перед квадратной черной дверью, и он попытался понять, что он здесь делает с Навой на руках, но не успел, потому что из черной квадратной двери вышли две женщины и с ними Карл. Все трое нахмуренные и недовольные, и остановились, разговаривая. Но он не понимал слов. Только раз он уловил полузнакомое слово «хиазма». Потом одна из женщин, не прекращая разговора, повернулась к толпе и сделала жест, словно приглашая всех войти в строение. Снова раздался громкий плач. Все вокруг зашевелились. Жирные люди стали обнимать друг друга, прижиматься друг к другу, гладить и ласкать друг друга. Глаза их были сухи и губы плотно сжаты. Но это они плакали и кричали, прощаясь, потому что, оказывается, это были мужчины и женщины. И мужчины прощались с женщинами навсегда. Никто не решался пойти первым. И тогда первым пошел Кандид, потому что он был мужественный человек, потому что он знал, что такое надо, потому что он знал, что все равно ничто не поможет. Но Карл взглянул на него и едва заметно мотнул головой в сторону. Ему стало невыносимо жутко, потому что это был все-таки не Карл. Но он понял и попятился, толкая спиной мягкое и скользкое. И когда Карл снова мотнул головой, он повернулся, вскинул Наву на плечо и по пустой освещенной улице, как во сне, побежал на мягких подгибающихся ногах, не слыша за собой топота преследователей. Он опомнился, ударившись о дерево. Нава вскрикнула, и он опустил ее на землю. Под ногами была трава. Отсюда была видна вся деревня. Над деревней лиловым светящимся конусом стоял туман. И дома казались размытыми, и размытыми казались фигурки людей.
1: Что-то я ничего не помню. Почему это мы здесь? Мы ведь уже спать легли? Или это мне все снится?
0: Кандид поднял ее и понес дальше, дальше, дальше, продираясь сквозь кусты, путаясь в траве, пока вокруг не стало совсем темно. Тогда он прошел еще немного, снова опустил Наву на землю и сел рядом. Голова у него болела и все время клонила в сон, не хотелось ни о чем думать. Было только чувство огромного облегчения от того, что он собирался сделать что-то ужасное и не сделал.

Окончание спектакля слушайте завтра, в это же время. В эфире была программа «Театр с доставкой на дом».

0: адрес нашей электронной почты radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

Нет, не перевелись еще богатыри на земле нашей. Не оскудела в сердцах молодецкая удаль. Сойдемся, друзья и братья, восхвалим песни силу нашу, силу гордую, богатырскую.

0: Франсис продолжает свои передачи. Инфотрон. Авторская программа Евгения Корнева.
1: Здравствуйте, дорогие товарищи радиослушатели. В эфире программа «Инфотрон», микрофон Евгений Корнев. Ну и раз вы слушатели, то сегодня я с вами поделюсь своим собственным опытом, своими наблюдениями и соображениями относительно различных конфигураций так называемых True Wireless наушников. То есть это полностью беспроводные наушники. Если кто-то не знает, что это такое, если дословно переводить, True Wireless это воистину беспроводные. То есть те самые трехкомпонентные наушники, зарядный кейс, и в него вставлено два наушника, между которыми нет вообще никаких проводов. Они по Bluetooth связываются между собой и с зарядным кейсом, а зарядный кейс с источником звука. Ну и я перебрал все конфигурации вот этих True Wireless наушников, какие на данный момент существуют, и большинство очень известных и неизвестных брендов. И сегодня поделюсь своими соображениями. Ну и я также буду делать отсылки на акустику, то есть раздел физики, который занимается передачей звуковых колебаний, и физиологии. Начну с того, что мы с вами живем в такое время, когда маркетинг очень агрессивен и цветет пышным цветом везде, а уж тем более в сфере потребительской электроники. Поэтому вот эти самые True Wireless наушники очень сильно подвержены маркетингу. Ну, например, есть немало людей, которые на полном серьезе верят и даже других, может быть, убеждают, что вот эти самые пресловутые вкладыши Apple AirPods выдают качественный звук. В силу физиологии и акустики вообще любые наушники типа вкладыши не могут дать качественный звук, я об этом чуть позже буду говорить, но ничего не попишешь. Если человек хочет во что-то верить или его очень настойчиво в этом убеждает, то он будет верить именно в то, что он хочет считать правильным, а не в какую-то реальную ситуацию. Поэтому кто бы что бы ни говорил, в том числе и я, будут постоянно находиться те, кто будут убеждать, что вкладыши дают хороший звук, что такой-то бренд – это самый хороший звук и так далее. Поэтому здесь я оговорку сделал. Я разные бренды перебирал, но сказать, что вот прям какой-то один бренд самый хороший звук выдает, я не возьмусь.
0: Инфотрон.
1: Идем дальше. Теперь как раз немного о физиологии и акустике. Итак, как человек слышит звук? Средние и высокие частоты человек воспринимает барабанными перепонками в ушах. Это такие тонкие мембраны, которые колеблются. Эти колебания передаются в определенные центры головного мозга, и человек, уже это обработав, воспринимает как звук. Но изначально это колебания воздушной среды. Так вот, средние и высокие частоты человек слышит только барабанными перепонками. А низкие частоты человек воспринимает всем своим организмом. Ну, например, если какое-то очень низкое колебание вы воспринимаете, то вам кажется, что дрожит земля под ногами или дрожит весь ваш организм, это как раз вот те самые низкочастотные колебания. Так вот, низкие частоты человек способен воспринимать не только барабанными перепонками. Так устроена физиология. Как устроена непосредственно сама акустика и физика наушников? Итак, True Wireless наушники очень маленькие по размеру, потому что они рассчитаны на диаметр либо ушного канала человека, либо так называемой ушной улитки. Поэтому, если вам нужен прям совсем-совсем полноценный звук, то вообще никакие True Wireless наушники вам такой хороший звук, как охватывающие, крутые наушники, не дадут. В силу того, что у них очень маленький диаметр, в принципе, наушника. Дело в том, что для передачи низких частот нужны довольно большие, тяжелые, массивные мембраны. Если мембрана легенькая, маленькая, то она очень легко поддается возбуждению. То есть, если мы чуть-чуть ее возбудим, она начнет колебаться довольно быстро и долго. Таким образом, высокие, ну, может быть, средние частоты она будет передавать легко, а вот чтобы низкие частоты передавать, мембрана должна колебаться редко, не торопливо, и поэтому низкочастотные динамики и сабвуферы, как вы все прекрасно знаете, они довольно большие по объему, потому что нужен массивный такой инертный динамик. А вот в маленькие наушники большой неторопливный динамик не встроить. Поэтому производители пытаются ухищряться другими способами. И вот эти ограничения физиологии и физики, они уже здесь проявляются. Итак, если мы говорим о наушниках-вкладышах, то они устроены следующим образом. Есть вот эти самые излучатели. В наушниках есть отверстие или сеточка, через которую мембраны генерируют звуковые колебания. Это, как правило, среднечастотные и высокочастотные колебания. А вот с низкими частотами уже начинаются проблемы. Дело в том, что вкладыши, они в ушной канал не входят. И для того, чтобы воспринимать низкие частоты, я проверял, кстати, и вот эти самые пресловутые яблочные AirPods и JBL, которые принято считать очень крутым брендом. Ну, кстати, все наушники, которые у меня были или сейчас есть у JBL, довольно низкого качества в плане передачи звука, но самое главное, они почему-то быстро выходят из строя. Один наушник начинает звучать тише другого. В общем, JBL сейчас откровенную халтуру делают. По-видимому, ставка на бренд у них очень сильно развита. Но, в общем, JBL, несмотря на громкий бренд, мне абсолютно не понравились. Если мы говорим о True Wireless, так вот, любые вкладыши, которые я проверял, они для прослушивания полноценной музыки не подходят. Что я имею в виду под термином «полноценная музыка»? Дело в том, что все зависит от того, какой контент вы хотите в этих наушниках слушать. Если вы слушаете голос, фильмы, аудиокниги, какую-то простенькую электронную музыку, где все сделано на синтезаторах, на сэмплерах, на компьютерах, ну или, скажем, бардовские песни под гитару, то вам тут особо заморачиваться не стоит. Практически любые современные наушники вполне вам подойдут. А вот если мы говорим о полноценной музыке, прежде всего это джаз и рок, где нужно слушать весь спектр частот, вот здесь уже, конечно, начинается ограничение. Потому что если мы говорим, например, о живой барабанной установке, то когда барабанщик бьет по басовому барабану, а в роке барабаны часто бывают сдвоенные, то это низкие частоты, которые нужно хорошо слышать. А когда барабанщик бьет по медным тарелкам, то они, наоборот, звучат на очень высоких частотах. И если вы хотите полноценно слышать, как играет барабанщик, как играет живой бас-гитарист или контрабасист, то здесь вам нужно слышать очень хорошо и низкие частоты, и высокие частоты. А в роке и джазе вот такая ситуация очень часто встречается. Поэтому для рока и джаза наушники действительно нужны качественные, и вкладыши для подобной музыки не подходят. Я проводил следующий эксперимент. Брал вкладыши, которые были расписаны как очень хорошие, которые генерируют прям очень хороший звук. Когда я их вставляю в уши, низкие частоты прослушиваются очень плохо. Но если на наушники я надавливаю, очень сильно вдавливаю их в уши, то за счет того, что контакт с тканью организма становится лучше, то здесь действительно низкие частоты прослушиваются лучше. Но не будем же мы сидеть и постоянно держать руками наушники. А ухо человеческое так устроено, что вот эта ушная улитка, она довольно упругая, она наушник со временем отжимает. Поэтому вкладыши для прослушивания полноценной музыки, на мой взгляд, не подходят. Какого бы бренда они ни были, как бы их не продвигали и не расписывали, но просто в силу вышеупомянутых нехитрых причин, если вам хочется слушать рок, джаз на максимальном качестве, то вкладыши, скорее всего, для вас не подойдут. Инфотрон. Теперь переходим к внутриканальным наушникам. Внутриканальные – это наушники, у которых имеется выступ, на который насаживается силиконовая насадка, и они, эти выступы, входят непосредственно в ушной канал, довольно близко подходят к барабанным перепонкам, но самое главное, они очень плотно сидят в этом ушном канале, и за счет вот этого плотного контакта низкие частоты уже передаются вполне неплохо. Ну, правда, если производители заморочились этим. И здесь действительно мне удалось послушать наушники, которые вполне себе качественно передают и высокие, и низкие частоты. Прежде всего, это внутриканальные наушники от Samsung, такого бренда, как Anker Soundcore. Ну, по крайней мере, на данный момент. Причем неважно, дорогие они, среднебюджетные, там с передачей высоких и низких на внутриканальных наушниках все вполне неплохо. Поэтому внутриканальные наушники действительно гораздо более качественно передают высокие и низкие частоты. Ну, опять-таки, если производитель этим заморочился. Если взять какие-нибудь дешевые, нехитрые китайские, даже внутриканальные наушники, то здесь, может быть, вы тоже особого качества не заметите. Но вот у вышеупомянутых брендов мне удается слышать и высокие, и низкие частоты. Особенно хочу обратить внимание на то, что некоторые производители, они для своих наушников True Wireless еще предлагают на Android установить специальное приложение, где можно этими наушниками управлять, обновлять прошивку, выбирать предустановки эквалайзера, и вот именно с предустановками эквалайзера можно поэкспериментировать. Потому что у многих предпочтения звуки разные, кому-то хочется больше низких, кому-то высоких, и вот здесь вы можете переключать предустановки эквалайзера в фирменном приложении, добиться какого-то приятного именно для вас звука. Это делается, ну, на тех же Anker Soundcore, например, без проблем. Так вот, внутриканальный, на мой взгляд, это наиболее подходящий среди True Wireless наушников для прослушивания вот такой полноформатной музыки. когда вам не нужно прижимать наушники, они и так плотно сидят, и низкие вполне. Вы можете воспринимать через ткани организма и высокие. И, наконец, последняя конфигурация, о которой хочется упомянуть, это так называемый Open True Wireless, сокращенно OWS. Это обыкновенные наушники-клипсы, которые цепляются на мочку уха. Они состоят из двух блоков. Внутренний блок для управления, он с внутренней стороны ушной раковины находится, а второй блок акустический. Он со стороны мочки направлен в сторону ушного канала, но ушной канал остается открытым. Эти наушники удобны тем, что их очень долго можно носить. Ушной канал открыт, никакого дискомфорта вы не испытываете, но тут начинаются проблемы, которые связаны с тем, что сам акустический излучатель, он, в отличие от вкладышей внутриканальных, довольно далеко находится от вашей барабанной перепонки, потому что вот эти излучатели, они немножечко не доходят до ушного канала, и тут все зависит от того, насколько они мощные, дальнобойные, потому что вот эти акустические колебания, они генерируются в OWS-наушниках. И главное, чтобы они не затухли до того момента, как они попадут в вашу барабанную перепонку. Но я думаю, все прекрасно знают, что какая бы качественная ни была колонка, если вы возле нее находитесь, то вы слышите, какой хороший звук она воспроизводит. Но чем дальше вы от нее начнете отходить, тем хуже будет вам казаться звук. То же самое вот с этими открытыми True Wireless наушниками OWS. Если производитель добился такой мощности, что акустические излучатели генерируют все колебания на должном уровне, и они не затухают до того момента, как они попадают на вашу барабанную перепонку, то вот, например, у тех же Anker Soundcore есть несколько OWS-моделей. Есть у меня от Bezias хорошая модель, и там вполне себе хороший звук. Но, опять-таки, если вам не нужно слушать полноценную музыку, то тут вам вообще, в принципе, любая OWS-модель, наверное, подойдет. Ну, а если вы хотите добиться такого же качества звука, как с помощью внутриканальных, ну, тут вам придется, наверное, разоряться на брендовые недешевые наушники. Но зато здесь, скорее всего, у вас звук будет тоже вполне неплохой, плюс к этому открытые ушные каналы.
0: Инфотрон.
1: Да, кстати, хочется сказать, что несмотря на то, что я здесь упоминаю такие бренды, как Anker Soundcore, JBL и так далее, конечно, я далеко не все бренды перебирал. Может быть, есть какие-то малоизвестные бренды, которые тоже очень хорошие наушники делают, заботятся о звуке, но хочу предупредить всех, не надо ловиться на бренд. Если вы считаете, что какой-то бренд, вот они гарантированно вам делают хороший звук, это, как правило, не так. Даже у очень хорошего бренда наушники могут звучать очень плохо. Те же Sony и JBL, все наушники, которые у меня были, они очень низкого качества и по звуку, и вообще в принципе. А, ну, например, такой бренд, как UCY, который, по-моему, сейчас уже даже и ничего не производит, за небольшие деньги весьма качественные наушники производил. Так что бренд на самом деле не показатель. Ну и также хочется сказать о вот этих самых аудиокодеках. На самом деле аудиокодеки тоже вещь весьма специфическая, потому что, ну, конечно, кто-то покупает наушники, которые поддерживают самые продвинутые аудиокодеки, и думают, что у него теперь очень хороший звук. Но на самом деле кодеки AAC, APTX и так далее, они предназначены для передачи каких-то очень-очень тонких нюансов, которых просто в аудиофайле может и не быть. Ну, например, живая запись, сделанное, ну, например, на концерте или, ну, скажем так, в реальной обстановке. И если вы хотите слышать какие-то шорохи, скрипы, не относящиеся к непосредственным музыкальным составляющим звуки, то вот как раз на вот таких продвинутых кодеках это иногда можно уловить. Но если вы слушаете вычищенную, очень хорошо обработанную, смикшированную музыку, то, несмотря на то, что вы используете очень продвинутый кодек, особой разницы с обыкновенными кодеками вы здесь не обнаружите. Так что здесь тоже все весьма-весьма неочевидно. Ну что же, время закончилось. Что успел, то рассказал. Хочу еще раз подчеркнуть, что все, что я рассказываю, это исключительно мои собственные наблюдения, мои ощущения и соображения. Поэтому, естественно, все это я рассказал исключительно с точки зрения субъективной подачи. Позвольте с вами на этом попрощаться и до следующих встреч в эфире.
0: Электронный адрес программы infotron@ransys.org. Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransys.org. Радио Рансис. Мы вещаем при поддержке музыкального объединения МЕРЦ.
2: Интурист хорошо говорит.
3: А что он говорит конкретно? Что?
4: Языками не владею, ваше благородие.
0: Если вам интересно, о чем поют ваши любимые иностранные исполнители, слушайте в эфире Радио Рансис авторскую программу Анны Поповой «Анка-переводчица». Время выхода программы в эфир уточняйте на нашем портале по адресу www.rancis.org. Музыкальное объединение МЕРЦ представляет творчество незрячих авторов и исполнителей –

Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

Радио «Рансис» представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мерц» на одной сцене. Фрагмент живого выступления.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: нас.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Радио «Рансис» представляет очередную программу для любителей музыки прошлых лет. Меня зовут Андрей Бобров. Сегодня вы услышите первую часть рассказа о популярной советской и российской рок-группе «Воскресение».

Нашу программу открыла композиция «Воскресение». Композиция взята мною с магнитоальбома «Воскресение 2», записанного группой «Воскресение» в 1981 году. Весной 1979 года музыканты «Машины времени» Евгений Маргулис и Сергей Кавагоя покинули группу и решили создать свою собственную команду. В поисках нового музыкального направления ребята обратились к уже известному в рок-тусовке гитаристу, автору песен и певцу Алексею Романову. Цитата. «Расход машинистов 79-го года до сих пор непонятен. Я не присутствовал рядом с ними в тот момент, поскольку заканчивал институт, где проучился 10 лет. И

вещей и на бобинах разбросать по всей стране, по студиям звукозаписи. Японцам, как мне кажется, всегда двигало честолюбие. Конец цитаты. Звучит композиция Алексея Романова «Мои песни», взятая мною с первого магнитоальбома группы «Воскресенье», записанного в 1979 году.

Новая группа стала называться «Воскресение». Ее репертуар в основном складывался из композиций, написанных Алексеем Романовым, бывшим лидером группы «Кузнецкий мост». Соло-гитаристом «Воскресенье» стал давнишний знакомый Романова Алексей Макаревич. Первый магнитоальбом «Воскресенье» был записан осенью 1979 года в учебной студии ГИТИСа, где звукооператором работал бывший участник «Машины времени» Александр Кутиков. С этого альбома послушаем композицию Алексея Романова «Кто виноват?».

0: Стратегия, предложенная Сергеем Кавагое, дала результаты. Композиции «Воскресенье» разошлись по студиям звукозаписи и быстро стали очень популярными. Например, композиция «Кто виноват», которая только что прозвучала, заняла 5-е место в списке популярности московского комсомольца, обойдя «Машинный поворот». Песни «Воскресенье» зазвучали в эфире Всемирной службы московского радио на английском языке. В записи 1-го магнитоальбома группы «Воскресенье» принял участие вокалист и гитарист группы Стаса Намина «Цветы» Андрей Сапунов. В репертуаре «Воскресенье» появились песни знакомого Андрея Сапунова Константина Никольского. Вот одна из них.
1: Повесил свой сюртук

Стиль композиций первого магнитоальбома «Воскресенье» — это сочетание авторской песни с мягким арт-роком. Участники первого состава «Воскресенье» — это музыканты с разными музыкальными взглядами и амбициями. Осенью 1979 года Евгений Маргулис покинул группу. На бас-гитаре его заменил Андрей Сапунов. Но уже в январе следующего, 1980 года, Маргулис вернулся в коллектив и привел с собой двух музыкантов – трубача Сергея Кузьминка и саксофониста Павла Смеяна. Саунд «Воскресенье» стал более насыщенным и многослойным. Несмотря на это, внутренние разногласия в группе обострялись. Евгений Маргулис, цитата. «Тогда, в далеком 80-м, я обратил внимание на то, что на концертах менялись только залы и наше настроение. В остальном, все было похоже на дурацкий сон. Публика та же. Поклонники вместе с нами перетекали с одного сейшена на другой. И это не могло не достать меня. Тем более, что непрофессионализм Лёшки Макаревича давал себя знать». Да и Кава своими глупыми придирками довершал унылость репетиций. Конец цитаты. В сентябре 1980 года группа «Воскресенье» распалась. С первого магнитоальбома группы «Воскресенье» послушаем композицию «Так бывает».

Евгению Маргулису поступило заманчивое предложение от группы «Аракс». Сергей Кавагоя и Алексей Макаревич решили отойти от музыки. Алексей Романов остался в одиночестве. Казалось, на этом история проекта «Воскресенье» окончена. Но звонок Константина Никольского вселил в Алексея Романова новые надежды –

Только что в исполнении группы «Воскресенье» прозвучала композиция Константина Никольского «Сон». Солист Андрей Сапунов. Константин Никольский уже имел творческий багаж и опыт работы в ансамбле «Фестиваль» Максима Дунаевского. Еще в армии он написал песню «Музыкант», которая уже прозвучала в исполнении группы «Воскресенье». Мелодии Никольского легко запоминались. Его тексты отличались высокой поэтичностью и ясностью образов. Во второй состав группы «Воскресенье» вошли Алексей Романов, Константин Никольский, Андрей Сапунов и Михаил Шевяков. В этом составе группа записала второй магнитоальбом под названием «Воскресенье 2». С этого альбома послушаем композицию «Один взгляд назад». Запись 1981 года.

Продолжение рассказа о популярной советской и российской рок-группе «Воскресенье» вы услышите в нашей следующей программе.

0: А сейчас традиционная страничка юмора. В исполнении популярнейшего эстрадного дуэта Марии Мироновой и Александра Минакера послушайте, пожалуйста, интермедию «Дурные приметы».
1: Муж надел пальто и взял шляпу.
2: Идешь?
1: Иду. Слушай, неужели директор нас не отпустит, а?
2: Не думаю. У него нет никаких оснований. Во-первых, мы не заняты в репертуаре.
1: Правильно.
2: А потом, слушай, он же обещал, он же дал слово.
1: Правильно. Ну, милый, я пошел. Будь здоров. Привет.
2: Постой.
1: Что такое?
2: Сегодня какой день?
1: Понедельник, а что такое?
2: Понедельник?
1: Конечно.
2: Так. Нет, понедельник тяжелый день. В понедельник никаких дел начинать нельзя. Обязательно будет неудача. Интересно, что тут смешного? Ну, что смешного я сказала?
1: Да нет, я себе представил такую картину. Ты пришла в театр получать зарплату, и вдруг кассир объявляет. Не буду сегодня деньги выдавать, понедельник тяжелый день, обязательно просчет будет. Ты же первая в стенгазету заметку напишешь. Кассир под гнетом суеверий.
2: Остроумно. Неудачный пример.
1: Ну, в общем, я пошел.
2: Не ходи.
1: Что такое?
2: Не ходи, я сегодня и сон нехороший видела, не ходи.
1: Ну, какой еще сон? Что такое?
2: Ты понимаешь, я видела во сне лошадь. А лошадь — это нехорошо, это ложь, обман, не ходи.
1: Позволь, но я-то тоже сегодня сон видел, и с твоей точки зрения прекрасно. Я мусор во сне видел.
2: Мусор?
1: Да, мусор.
2: Мусор — это хорошо, мусор — это к деньгам.
1: А, в том-то все и дело. Причем вот такую кучу мусора видел, так, рублей на 500.
2: По-новому?
1: По-новому. И потом объясни, почему это я должен, так сказать, ориентироваться на твою лошадь, а ты не должна ориентироваться на мой высококачественный мусор?
2: Потому что твои сны никогда не сбываются. Скажи, пожалуйста, сколько раз тебе мусор снился, а денег у нас нет и нет?
1: Ну, миленькая, при твоих тратах никаких мусорных ящиков не хватит. А. Ну, в общем, я пошел. Привет.
2: Алло? Верочка, здравствуй, милая, я хотела тебе... Да... Верочка, слушай, вот лошадь во сне видеть, лошадь, я говорю, во сне видеть, это обман, ложь, да? Ага. А если она, серо-зеленая? Нет, такая зеленовато-синяя. Ага. Нет, а если она в клеточку? Да нет, лошадь. Ага. Ну, понимаешь, она вроде она как... Настоящая, понимаешь, с одной стороны. А с другой стороны, она вроде не совсем настоящая. Ну, в общем, ну, ты подумай, деточка, да? Подумай и позвони мне, а то я очень волнуюсь. Что такое? Что ты вернулся?
1: Да ну, забыл заявление взять. Где
2: ну
1: оно?
2: Ну вот, вернулся, пути не будет. Что ж ты сразу не вернулся?
1: Ну, я вышел из дома и встретил в переулке, и наткнулся на какую-то черную кошку там.
2: Дорогу перебежала.
1: О, да-да. Минут 15 с этой тварью я бился. Она туда, и я туда, она сюда, и я сюда. Вот чуть под машину из-за нее не угодил. И все из-за тебя.
2: Да при чем же я-то?
1: А потом еще подошел милиционер и оштрафовал.
2: Кого?
1: Кого? Меня, конечно, а не кошку.
2: О. Да? Как уехал? Директор уехал.
1: Ну...
2: Да? Ага. Ждал нас, не дождался и уехал. Скажите, пожалуйста, а он надолго уехал? На 2 недели? Так. Ну что ж, наша поездка сорвалась.
1: Да. А ведь вот если бы мы не спорили из-за этих дурацких суеверий и примет, я бы успел вовремя к директору, и все было бы в полном порядке. Значит, кто был прав?
2: Я.
1: Ты.
2: Я,
1: ты.
2: Потому что я говорила, что понедельник тяжелый день.
0: На сегодня это все. Слушайте радио Рансис. Заходите на наш сайт www.ransis.org. Написать мне вы можете по адресу электронной почты retrosobachka@ransis.org. А меня зовут Андрей Бобров. Всего вам самого доброго.
3: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.

0: la frêle Rosa.
1: Хрупкие камыши издавали в темноте свой шорох. Боя влюблён.
2: Шумел камыш, деревья гнулись.
3: В эфире авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
4: В эфире Радио Ранси, с вами Анка-переводчица. Привет! Слушаем старинную мексиканскую песенку «Кукуру-куку, Палома», воркует голубка. Демис Русос и Мирей Матье.

Он больше не плачет. Молва твердит, что он не ест и больше ничего не ждет. Клянутся люди, что даже небо содрогается, услышав его плач о том, как он страдал из-за нее, и даже умирая, он звал ее.

Так он стонал. Ай-яй-яй-яй-яй. Так он звал от смертельной страсти. Он умирал.

И только лишь одна грустная голубка пела рано утром, залетев в опустевший дом с распахнутыми настежь дверями. Клянутся люди, что голубка эта не что иное, как его душа, которая все еще ждет ее возвращения. Ку-ку-ру-ку-ку.

В эфире Радио Рамсес, с вами Анка-переводчица. Ку-ку-ру-ку-ку, звучное слово заклинание. Наверное, у каждого оно есть. Свое, секретное, заветное. Пусть всегда помогает в жизни. Добрый час, дорогие друзья. Буэнос тардес, мис амьос.

0: Хрупкие камыши издавали в темноте свой шум. Боя влюблен.
1: Шумел камыш, деревья гнулись.
2: Вы слушали авторскую программу Анны Поповой «Анка-переводчица».
3: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
4: Уважаемые радиослушатели, эфир радио «Рансис» продолжает запись конкурсных выступлений в номинациях «Молодые голоса» и «Солисты-мужчины», сделанное на 6-м Всероссийском фестивале эстрадных исполнителей ВОС, проходившем в городе Ярославле.
5: Номинация «Молодые голоса». На сцену приглашается Улитина Наталья, Свердловская региональная организация. Джани Джованотти. Песня из репертуара Фольи «Повседневные истории» исполняется на итальянском языке.

0: Спасибо.
1: На сцену приглашается Наливаева Елена, Костромская региональная организация. Музыка и слова Елены Наливаевой. Так писал Экзюпери.

Песня из репертуара группы «Абба». «Королевские танцы» исполняется на английском языке.

0: I wish you to be in the mood for a dance forever. Thank you.
1: Я приглашаю на сцену Чернышову Екатерину, Самарская региональная организация. Песня из репертуара группы Бонье. Сани. Солнечно. Исполняется на английском языке.

На сцену приглашается Дубрякова Кристина, Иркутская региональная организация. Песня из репертуара группы «Бакара» «Карамия».

0: Спасибо.
1: А я на сцену приглашаю Барышеву Наталью, Ивановская региональная организация. Килли Кларсон. Because of you. Потому что ты. Исполняется на английском языке.

0: Спасибо.
1: Музыка и слова Барышевой. Не потеряй любовь.

0: Спасибо.
1: Номинация «Солисты мужчины». На сцену приглашается Завидов Мурат, Кабардино-Балкарская региональная организация. Из репертуара «Bad Boys Plus», «You're a woman, I'm a man».

0: Спасибо.
1: Музыка Заидова, слова Оренгольда, сияние глаз твоих.

0: Спасибо.
1: На сцену приглашается Цветков Александр, Ульяновская региональная организация. Александр Рыбак. Fairy Tale. Сказка.

На сцену приглашается Саранцев Владимир, Пермская региональная организация. И песня из репертуара Маура Бонасейра в переводе «Добрый вечер, сеньорита». Песня исполнится на английском и итальянском языке.

0: Торино, чао-чао!
1: Валерий Курас, Дассен. Песня памяти Джо Дассена.

Упала с неба звезда, она скатилась туда, куда уходят года без следа, навсегда, навсегда.

Тот Джо, голос Джо. Он пел о жизни людей, городов, тополей и огней. Пусть мало прожил он лет, но как звезда яркий свет оставил в жизни свой след. Музыкант и поэт.

ждет понапрасну до сена, ждет, что вот-вот он вернется, и как прежде.

0: упала с неба звезда. Спасибо.
1: На сцену приглашается Горохов Леонид, Астраханская региональная организация. Музыка «Мой борода», слова «Малышко», «Рушник» исполняется на украинском языке.

0: Спасибо.
1: Музыка Ханга. Слова Поперечного. Малиновка.

це. Із репертуара Йоза Вінтерфаєра «Буги Вандерленд», «Тешка, тележка своих». Исполняется на английском языке.

0: Спасибо.
1: Песня из репертуара Николая Носкова «Пропавшим без вести».

0: измятых высотах земли наши слышны голоса. Спасибо. Спасибо.
1: На сцену приглашается Мартынов Николай, Мордовская региональная организация. Песня из репертуара группы Bad Boys Blue. Pretty Young Girl. Довольно молодая девушка. Исполняется на английском языке.

Следующая песня из репертуара Фэнси «Flames of Love» – «Пламя любви» исполняется на английском языке.

0: Спасибо.
1: На сцену приглашается Кулаков Владимир, Курская региональная организация. Песня из репертуара Франческо Наполи «Марина, Марина» исполняется на итальянском языке.

0: No. Grazie.
1: Песня из репертуара Ярослава Евдокимова «Муха».

0: меня без слуха, но и муха назойлива. Спасибо.
1: Я приглашаю на сцену Панченко Александра, Смоленская региональная организация. Из репертуара песня «Белый день» «Shocking Blue» «Venus» в переводе «Венера». Исполняется на английском языке.

0: Спасибо.
1: Музыка Павлиашвили. Слова Губина. Помолимся за родителей.

0: Спасибо.
1: Байдашев Рифат, Курганская региональная организация. Песня из репертуара «Белый день», «Шокинг Блю», «Винус», в переводе «Венера», исполняется на английском языке.

0: Уважаемые слушатели, предлагаем вашему вниманию выступление в номинации «Солисты женщины» во второй конкурсный день 6-го Всероссийского фестиваля эстрадных исполнителей ВОС, завершившегося в городе Ярославле.
1: Номинация «Солисты женщины». На сцену приглашается Лапова Татьяна, Омская региональная организация. Музыка и слова у Льви Умиса. «Dancing Queen» – «Королева танца» исполняет на английском языке.

На сцену приглашается Корякина Надежда, Астраханская региональная организация. Музыка и слова Хайта. «Мама Мария» исполняется на итальянском языке.

0: Спасибо.
1: А я приглашаю на сцену Бутусова Галина, Красноярская региональная организация. Песня из репертуара Шакиры. «Las de la intuición» – «Те, что с интуицией» исполняется на испанском языке.

Песня из репертуара Мины Анны Мазини «Non credo», «Не верь», исполняется на итальянском языке.

0: Спасибо.
1: На сцену приглашается Яковлева Виктория, Костромская региональная организация. Юлия Рай. «Дважды в одну реку не войдешь». Песня исполняется на украинском языке.

На сцену приглашается Чученкова Оксана, Московская городская организация. Песня «Музыка Некрасова», слова Батьковского. Песня «Ноченька».

0: Спасибо.
1: Музыка и песня Eruption'а «One-Way Ticket» – «Билет в один конец». Исполняется на английском языке.

0: Спасибо, спасибо.
1: На сцену приглашается Каримова Гульнара, Курская региональная организация. Pet Shop Boys, Rent, плата за любовь, исполняется на английском языке.
2: Добрый вечер.

0: Музыка Паулса, слова рождественского. Любовь настала.
1: Посвящается всем вам.

много лет во мне любовь спала. Мне это слово ни о чем не говорило.

0: открыла. Я люблю вас, спасибо.
1: А я приглашаю на сцену Соснову Елену, Омская региональная организация. Музыка Эндрю Лайт Вебер, слова Чарльз Харт, песня The Music of the Night, музыка в ночи.

Я приглашаю на сцену Колесова Наталья, Киевская региональная организация. Музыка Морозова, слова Рубцова, разговоры.

Песня из репертуара Рафаэлы Кара. «Танти аугури». С днем рождения. Исполняется на английском языке.

Симонова Елена, Костромская региональная организация. Песня из репертуара группы Maywood «Pasadena» исполняется на английском языке.

Песня из репертуара группы Scorpions. Maybe I, maybe you. Может быть, я, может быть, ты. Песня исполняется на английском языке.

0: Спасибо.
1: Я приглашаю на сцену СМЫК Екатерина, Краснодарская региональная организация. Музыка Пауль Ябр, слова Пауль Шифер, Иц Рейнингмен, Человек дождя, исполняется на английском языке.

На сцену приглашается Тислова Лидия, Чувашская региональная организация. Песня «Червону руту».

0: Спасибо. Спасибо всем за поддержку и за помощь.
1: Ну что ж, дорогие друзья, наш второй тур подошел к концу. Давайте все вместе дружно поаплодируем всем участникам, которые сегодня приняли активное участие в этом празднике.
2: Спасибо, Серега. Спасибо. Давайте, друзья, поаплодируем нашему ведущему.
1: А я хочу пожелать сегодня нашему уважаемому жюри бесстрастного, прекрасного решения, плодотворной вам работы. Я думаю, что представить себе большая работа. Ну а всех поблагодарить за прекрасное участие, за то, что вы все молодцы. Давайте все вместе дружно поаплодируем всем!
3: Вот и завершается наш вечер отдыха, завершается фестиваль. Завтра еще будет полдня, завтра будет гала-концерт. Но сегодня мы еще успеем у некоторых участников взять интервью. И вот к нам пришел Виталий Дмитренко.
4: Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Виталий, откуда вы приехали? В какой номинации работали?
4: Я приехал с Ростовской области, с города Волгодонска. Ну, вообще, как мы всегда говорим, Ростов-на-Дону, чтобы не заморачиваться, мало ли, Волгодонск не все знают. Вот. Участвую я в номинации «Авторы-исполнители».
3: Виталий, традиционный вопрос. Как впечатление?
4: Ну, вообще, конечно, я не ожидал услышать столько талантливых людей. Это для меня было немножечко даже шоком, что столько талантливых людей. Просто я, например, честно говоря, я не представляю, вот мне даже немножечко сложно, вот когда я начинаю думать, а как же теперь быть жюри? Вот, как они вот будут теперь работать?
3: Я думаю, что жюри примет свое решение, и оно будет максимально объективным в любом случае. Виталий, вы представили очень интересный блюз, который соответствует всем законам блюзового жанра. Как он у вас родился?
4: Он родился у меня буквально после того, как мне позвонили и предложили участвовать в фестивале, буквально через там 3 дня. Вот, я захотел написать блюз. Я давно ничего не писал, буквально уже, наверное, год как ничего не писал. Вот, и вот сразу вот так вот раз, и сразу написали слова. Правда, конечно, я боялся, что текст будет слишком откровенным. Вот, очень боялся, что, ну, как бы, что написать, из песни слов не выкинешь, как говорится.
3: Да, совершенно верно. Вот видите, уважаемые слушатели, как фестиваль сподвиг людей на творчество, какое вдохновение он людям принес. Какого итога ожидаете?
4: Честно, я отношусь философски. Вот. Я рад, что я сюда приехал, что я здесь услышал людей, себя показал. Что будет, то будет. Как бы жюри у нас хорошее, компетентное. Если какое бы оно решение не вынесло, это будет справедливым решением.
3: Ну что ж, Виталий, мы вам традиционно желаем, конечно же, творческих успехов. Ваши записи уже имеются в ротации радиостанции. Достаточно много профессиональных записей. Ваш первый альбом с группой «Тени». Ну, мы с удовольствием будем ждать ваших новых записей, ваших сольных проектов.
4: Ну что ж, большое спасибо. Удачи вам, удачи радиослушателям.
3: До свидания.
4: До свидания.
3: Следующая наша собеседница. Девушка, которая выступала в номинации «Молодые голоса». Представьтесь.
5: Добрый вечер. Меня зовут Наталья Улитина. Я приехала из Екатеринбурга.
3: Наташа, расскажите, пожалуйста, как вы попали на этот фестиваль?
5: Этот фестиваль, на самом деле, я очень люблю, и я выступала здесь 2 года назад на нем в Казани, а конкретно на этот фестиваль я попала так. У нас в Свердловской области традиционно проходит отборочный тур, вот в мае этого года проходил областной фестиваль, по итогам которого должны были выбрать претендентов на поездку сюда, в Ярославль. И к сожалению, получилось так, что многие из тех, кто хотел бы и мог поехать, не приехали. И я решила проявить инициативу, и я попала сюда. И я очень рада, что мне удалось здесь поучаствовать.
3: Наташа, это замечательно, что вам действительно это удалось, потому что ваш голос просто всех покорил. Вы давно занимаетесь вокалом?
5: Петь я начала достаточно давно, еще в раннем-раннем детстве. Устраивали дома концерты, приглашали гостей. А когда поступила в школу, то попала на эстетическое отделение, музыкально-эстетическое отделение, которое у нас существует при школе. И закончила его по классу вокала и фортепиано. И я сама пишу стихи, музыку и песни. и участвую в конкурсах различного уровня, и мне это очень нравится.
3: Наташа, вот созрел у меня такой вопрос. Какая из представленных вами песен вам больше всего нравится?
5: Ой, я даже не знаю, как ответить на этот вопрос. Мне нравятся, наверное, даже две песни из этих четырех. Это те, которые я пела сегодня во втором туре. Это песни из репертуара Рикардо Фолли «Повседневные истории». «Story», «Di tutti i giorni». Я занимаюсь итальянским языком у нас в Екатеринбурге, в Центре итальянской культуры «Италика». И когда готовила эту песню, специально ее переводила, обсуждала с моим преподавателем, и мне было очень приятно ее петь. А вторая песня сегодня была Томмазо Альбинони «Адажио». Я выступала с ней на разных фестивалях и в своем городе, и в области. И я постаралась петь ее максимально с душой.
3: У вас это получилось. Я, как очевидец, могу совершенно смело это утверждать. Наташа, есть какой-то ближайший концерт, в котором вы будете принимать участие?
5: Ну, я планирую у себя на работе, а я работаю в данный момент режиссером музыкальных мероприятий в своей родной школе, которую закончила сама, в школе для слабовидящих в Екатеринбурге. Планирую проводить концерт ко Дню Учителя. У меня есть даже за предыдущий год свои ученики, которых я подготовила, чтобы тоже выступать. У них тоже, конечно, есть проблемы со зрением, но поют они замечательно.
3: Друзья, какие у нас действительно большие величины, которые участвовали в нынешнем фестивале. Наташ, спасибо вам огромное за то, что уделили время, за то, что пришли, за то, что согласились рассказать о себе слушателям радио «Рансис». И мы будем очень рады, если вы согласитесь предоставить для радиостанции свои записи, потому что радиостанция «Рансис», я напомню, она как раз-таки позиционируется как стартовая площадка для молодых талантов. А вы подходите под оба эти определения.
5: Спасибо вам большое. Это настоящая честь и радость для меня. Я вас очень сильно благодарю.
3: Всего доброго.
5: До свидания.
3: А этого участника я представлю с особым трепетом. Евгений Павлов, город Ярославль, хозяин фестиваля. Здравствуйте, Евгений.
6: Здравствуйте.
3: Расскажите о себе.
6: Ну, я родился и вырос в прекрасном нашем городе Ярославле, которому мы недавно 1000 лет отмечали. Я учился в обычной средней школе номер 83 в городе Ярославле. Музыкой заниматься начал с 13 лет. Я начал учиться играть на гитаре у простого там дядечки такого абсолютно. Ну, сначала просто для двора, просто было интересно для девчонок петь во дворе. Потом это стало чуть-чуть серьезнее, когда меня пригласили в бард-клуб, клуб бардовской песни. И там мне повезло, я встретил человека, который по сей день является моим другом и моим учителем, и я готов говорить это всем, спасибо ему огромное. Это Александр Разгулов. Это человек, который научил меня работать с публикой, с микрофоном. И вообще просто правильно преподносить текст, музыку, эмоции и все такое. Потом, когда я закончил вуз, я закончил Ярославский государственный педагогический университет имени Константина Дмитриевича Ушинского. Первая у меня специальность – социальный педагог. Потом через год я получил еще одну специальность – психолога. Ну и по сей день я работаю в Центре творческой реабилитации инвалидов при ДК ВОС психологом на ставке и полставки звукооператора.
3: То есть музыка для вас больше, в принципе, хобби?
6: Вы знаете, с некоторых пор, где-то года полтора назад, я решил этим увлечься серьезно. У меня не хватает на это времени, вот это вот другой вопрос. А хобби или не хобби? Ну, наверное, больше все-таки хобби, конечно, да, потому что времени у меня на музыку не хватает. Поскольку у меня есть и команда своя, мы играем, ну, в частности, русский рок и что-то попроще. В целом, конечно, русский рок, да. И я пою эстраду, в народное, конечно, я не лезу.
3: Да, вы очень разноплановый, вы показали себя как разноплановый вокалист здесь. Скажите, а почему решили все-таки поучаствовать в фестивале?
6: Вы знаете, дело ведь не совсем, как сказать, в участии или в какой-то победе, или в каких-то местах. Дело в том, что ребята из разных городов сюда приезжают, и мы видимся-то ведь очень редко. Видимся, знакомимся, встречаемся, начинаем дружить, обмениваемся какими-то своими творческими потенциалами, влюбляемся друг в друга. Некоторые даже женятся, люди из разных городов. И это очень приятно. Для меня лично, понимаете, дело не в победе. И даже не в участии. А дело в том, что вот просто мы все берем и встречаемся. И это главное. Вот мы встретились, мы пообщались, и сейчас мы завтра будем со слезами расставаться. Это так и будет, поверьте мне.
3: И ради этого стоит собирать такие фестивали,
6: обязательно
3: стоит устраивать такие
6: мероприятия. Обязательно.
3: Скажите, вы знаете что-нибудь о радиостанции РАНС?
6: Вы знаете, к сожалению, слушаю первый раз.
3: Радио РАНСИС – это первая российская интернет-радиостанция для незрячих. На ней нет политики, радиостанция не касается каких-то особенно злободневных тем в основе своей. То есть главным кредо радиостанции является пропаганда творчества незрячих музыкантов, незрячих авторов, исполнителей, аранжировщиков и так далее. Если у вас есть записи, вы можете предоставить их для радиостанции. Мы с удовольствием прокрутим их в эфире.
6: Спасибо вам большое. Я с удовольствием, как только запишу сейчас свой альбом, а я уже этим занимаюсь, обязательно постараюсь в первую очередь выложить на ваше радио.
3: Мы будем этого ждать. Мы желаем вам творческих успехов, здоровья, всего самого-самого хорошего.
6: Спасибо вам огромное, взаимно. Спасибо.
3: Мы заканчиваем нашу серию интервью уже поздним вечером. Все участники уже готовятся к завтрашнему выступлению, к завтрашнему гала-концерту. Но есть одна девушка, которая, несмотря на поздний час, согласилась все-таки к нам прийти и немного рассказать о себе, о фестивале, о своем творчестве. Представьтесь, пожалуйста.
7: Меня зовут Екатерина, я из Самары.
3: Катя, скажите, в какой номинации вы сегодня выступали?
7: Я сегодня выступала в номинации «Ансамбли» и «Молодые голоса».
3: Вы уникальный человек. Скажите, тяжело было выступать сразу в двух номинациях?
7: Ну, я бы сказала, что тяжеловато, потому что волнение – это так непросто.
3: В какой номинации вы чувствовали себя более свободно?
7: «Ансамбли».
3: Потому что вы не одна? Потому что всегда есть подстраховка?
7: Ну, какая-то поддержка близко, она вот, как бы, я в последнее время почему-то потеряла связь как бы со зрителями. Не знаю, может, просто меньше выступаю. Поэтому как-то на сцене люди это меня очень поддерживало.
3: Скажите, Катя, как давно вы на сцене?
7: Приблизительно с 5 класса.
3: Вы все время занимались сольным пением, я так понимаю?
7: Ну да, я сначала в хор ходила. В школе у нас хор был. Потом мне Владимир Борисович дал две первые сольные песни.
3: Это был ваш руководитель?
7: Да, это руководитель был. Я уже, кстати, об этом говорила когда-то. Вот. И, ну, я стала петь сольно.
3: Я раскрою слушателям небольшой секрет. Екатерина стала победительницей фестиваля бардовской песни, да?
7: Да, это так.
3: Это было в прошлом году, правильно?
7: Это было в прошлом году. Было очень интересно на том фестивале.
3: А фестиваль бардовской песни отличается по степени волнения, по накалу от нынешнего фестиваля?
7: Ну, фестиваль бардовской песни, конечно, отличается по степени волнения, тем, что ты, ну, я представляла свои песни, ну, две своих песни и одну не свою. Все равно это вот, когда свои песни поешь, это очень волнительно. Это очень ответственный момент.
3: Что вам нравится больше, исполнять свои песни или все-таки какие-то кавер-версии?
7: Ну, я люблю исполнять как свои, так и чужие песни. Ну, чужие песни нужно исполнять, потому что нужно прочувствовать, как бы, и донести мысли автора другого. А свои песни, конечно, в какой-то степени легче, потому что ты можешь выразить там свою точку зрения и все такое.
3: Катя, скажите, вы сейчас учитесь в музыкальном училище?
7: Я учусь в Институте культуры и искусств.
3: Даже в Институте культуры и искусств. На каком факультете?
7: На факультете музыковедения.
3: Катя, мы желаем вам успехов в учебе, в творчестве. Представляйте свои песни, присылайте нам. Все контакты вы сможете найти на сайте www.ransis.org.
7: Спасибо.

адрес нашей электронной почты radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram. Telegram.me/radio_ransys.

0: В эфире «Радио Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: Аркадий и Борис Стругацкие. «Улитка на склоне». Часть первая.

0: Тихо-тихо ползи, улитка по склону Фудзи, вверх до самых высот. Исса, сын крестьянина.
1: Послезавтра я ухожу.

0: Молчун, ты уже больше не спишь?
1: Нет.
0: Давай тогда поговорим, а то мы со вчерашнего вечера не говорили. Давай?
1: Давай.
0: Ты мне сначала скажи, когда ты уходишь?
1: Не знаю. Скоро.
0: Вот ты всегда говоришь «скоро». То скоро, то послезавтра. Ты, может быть, думаешь, что это одно и то же? Хотя нет, теперь ты говорить уже научился. А вначале все время путался. Дом с деревней путал, траву с грибами, даже мертвяков с людьми путал. А то еще начинал бормотать, ни слова непонятно. Я просыпался и думал, что послезавтра мы наконец...
2: Кандид открыл глаза и уставился в низкий, покрытый известковыми натеками потолок. По потолку шли рабочие муравьи. Они двигались двумя ровными колоннами, слева направо нагруженные, справа налево порожняком. Месяц назад было наоборот. Справа налево с грибницей, слева направо порожняком. И через месяц будет наоборот, если им не укажут делать что-нибудь другое.
0: Ну и тоже, хотя нет, теперь ты говорить уже научился. А вначале все время путался, дом с деревней путал.
1: Месяц назад я тоже просыпался и думал, что послезавтра ухожу. И никуда мы не ушли. И еще когда-то задолго до этого... Я просыпался и думал, что послезавтра мы наконец уходим. И мы, конечно, не ушли. Но если мы не уйдем послезавтра, я уйду один. Конечно, так я уже тоже думал когда-то. Но теперь-то уж я обязательно уйду.
0: А получилось так, что мертвяки вели нас ночью. А ночью они плохо видят, совсем слепые. Это тебе всякий скажет. Вот хотя бы горбун, хотя он не здешний. Где мы сейчас с тобой, а из той деревни, где я была без тебя, где я с мамой жила.
2: Кандид посмотрел на Наву. Она лежала на спине, закинув руки за голову и положив ногу на ногу, и не шевелилась. Когда вошел старец, она не перестала говорить. А старец подсел к столу, придвинул к себе горшок, шумно с хлюпаньем понюхал и принялся есть. Старец чавкал и брызгал, не спуская глаз с корыца, закрытого от плесени крышкой. Кандид отобрал у него горшок и поставил рядом с Навой, чтобы она замолчала.
3: Ха, невкусно! Кому не придешь теперь? Везде невкусно. И тропинка эта заросла совсем, где я тогда ходил. Там было озеро, а теперь стало бы болото. И ходить стало опасно. Но кто-то все равно ходит. Потому что иначе откуда там столько утопленников? И тростник. А что это у вас в корыце? Есть, например, ягода моченая. Да я бы ее поел. Моченую ягоду я люблю. А если просто что-нибудь вчерашнее, огрызки какие-нибудь, то не надо. Я их есть не буду. Сами ешьте огрызки. А там, где тростник пророс, там уже не сеять. О, раньше сеяли, потому что нужно было для одержания. И все везли на глиняную поляну. Теперь тоже возят. Но теперь там на поляне не оставляют, а привозят обратно. Я говорил, что нельзя. Но они не понимают, что такое нельзя. Староста меня прямо при всех спросил, почему нельзя? Не добродела у вас еда. Есть такое, нельзя.
1: Почему нельзя?
3: Эх ты, молчун! Ты, может, лучше, молчун, молчал. Ты вот лучше мне расскажи, давно уже я тебя спрашиваю. Очень это болезненно, когда голову отрезают.
0: А тебе-то какое дело? Что ты все допытываешься?
3: Ох, кричит, покрикивает на меня. Ни одного еще не родила, а покрикивает. Ты почему не рожаешь? Сколько с молчуном живешь, а не рожаешь? Все рожают, а ты нет. Так поступать нельзя. А что такое нельзя? Ты знаешь? Это значит нежелательно. Не одобряется. А поскольку не одобряется, значит, поступать так нельзя. Это всем надлежит понимать. А тебе тем более, потому что в чужой деревне живешь, дом тебе дали, молчуна вот мужья пристроили. У него, может быть, голова и чужая, пристроенная, но телом он здоровый, и рожать тебе отказываться нельзя. Вот и получается, что нельзя. Это самое, что ни на есть, нежелательное.
2: Кандид поставил со стуком порожний горшок перед старцем и вышел на улицу. Дом сильно зарос за ночь, и в густой поросли вокруг видна была только тропинка, протоптанная старцем, и место у порога, где старец сидел и ждал, ерзая, пока не проснутся. Улицу уже расчистили. Зеленый ползун толщиной в руку, вылезший вчера из переплетения ветвей над деревней и пустивший корни перед соседским домом, был порублен, облит бродилом, потемнел и уже закис. От него остро и аппетитно пахло, и соседовы ребятишки, обсев его, рвали бурую мякоть и набивали рты сочными брызжущими комками. С поля доносился нестройный хор скучных голосов. «Эй, сей, веселей, вправо сей, влево сей!» В лесу откликалось эхо, а может быть и не эхо, может быть, мертвяки. Колченок, конечно, сидел дома и массировал ногу.
4: Садись, молчун. Вот тут я мягкой травки постелил для гостей. Уходишь, говорят.
1: Что? Опять разболелась?
4: Нога-то? Да нет, просто приятно. Гладишь ее вот так вот, и хорошо. А когда уходишь?
1: Да как мы с тобой договаривались. А-а-а. Если бы ты со мной пошел, то хоть послезавтра. А теперь придется искать другого человека, который знает лес. Ты ведь, я вижу, идти не хочешь.
4: Ты как от меня выйдешь, поворачивай налево и ступай до самого поля. По полю мимо двух камней. Сразу увидишь дорогу, она мало заросла, потому что там валуны. По этой дороге две деревни пройдешь. Одна пустая, грибная. Грибами она поросла. Так там не живут. А в другой живут чудаки. Память у них как бы отшибла. А за той чудаковатой деревней по правую руку и будет тебе твоя глиняная поляна. И никаких тебе провожатых не надо. Сам спокойненько дойдешь и не вспотеешь.
1: До глиняной поляны я дорогу теперь знаю. Мы дойдем. Но мне нужно дальше. Ты же знаешь. Мне необходимо добраться до города. А ты обещал показать дорогу.
4: Ух, города. Вон ты куда нацелился. Помню. Так до города, молчун, до города не дойти. До глиняной поляны, например, это просто. Мимо двух камней, через грибную деревню, через Чудакову деревню, а там по правую руку и будет тебе глиняная поляна. Или, скажем, до тростников. Тут уж поворачивай от меня направо, через редколесье.

0: тростники пойдем. Завтра утром. И пойдем.
1: Понимаешь, Колчанок, мне не надо в тростники. В тростники мне не надо. Не надо мне в тростники. А надо мне в город. Мы с тобой уже давно об этом говорим. Я тебе вчера говорил, что мне надо в город. Позавчера говорил, что мне надо в город. Неделю назад говорил, что мне надо в город.
0: Так...
1: Ты сказал, что знаешь до города дорогу. Не до тростников пойдем вместе, а до города пойдем вместе.
0: Наверное, тебе, Волчун, когда голову отрезали, что-нибудь внутри повредили. Ага, это как у меня нога. Сначала была нога ногой, самая обыкновенная. А потом шел я однажды ночью через муравейники, нес муравьиную матку, и эта нога попала у меня в дупло. Вот. И теперь кривая. Почему кривая, никто не знает. А ходит она плохо. Вот. Но до муравейников дойду. Дойду и сам дойду, и тебя доведу.
1: Хороший какой у тебя горшок.
0: Ага.
1: И не помню, где я в последний раз видел такие хорошие горшки. Так ты меня проводишь до города? Ты говорил, что никто, кроме тебя, дорогу не знает. Пойдем до города, Колчанок.
0: Ах ты.
1: Как ты думаешь, дойдем мы до города?
0: А как же? Дойдем. До города-то? Конечно, дойдем. А горшки такие, ты видел, я знаю где. У чудаков такие горшки. Они их, понимаешь, не выращивают, они их из глины делают. Как мы с тобой идти будем? Вот чего я боюсь. Ты так все время и будешь молчать. Я ведь так не умею. И еще чего боюсь. Ты не обижайся на меня, Молчун. Ты мне скажи, а громко не хочешь говорить, так шепотом скажи. Или просто кивни. А вопрос у меня такой. Может быть... Ты все-таки немножечко мертвяк, а?
1: Нет, Колчанок, я не мертвяк. Я их и сам не выношу.
0: Вот, вот, вот.
1: А если ты боишься, что я буду молчать, так мы ведь не вдвоем пойдем. Я тебе уже говорил. С нами кулак пойдет.
0: Ой.
1: И хвост. И еще два мужика из выселок.
0: Нет, с кулаком я не пойду. И кулак у меня дочь мою за себя взял и не уберег. Шел он с нею в выселки. Подстерегли его воры и дочку отобрали. Вот и отдал. Сколько я потом... С твоей навой не искал. Так и не нашел. Нет, Молчун. С ворами шутки плохи. Если бы мы с тобой в город пошли, от воров бы покою не было. То ли делов, тростники. Туда можно без всяких колебаний идти. Завтра и пойдем, а?
1: Послезавтра. Ты пойдешь, я пойду. Кулак, хвост,

0: Ой.
1: И еще двое из выселок.
0: Ах ты.
1: Так до самого города и дойдем. Завтра я схожу на выселки, потом тебя повидаю. И еще раз напомню.
0: Заходи. Поговорим. Я знаю, многие с тобой говорить не любят. Очень с тобой трудно говорить, молчун. Но я не такой. Нет. Я уже привык. И мне даже нравится.
2: На деревенской площади кандид увидел слухача. Слухач, пошатываясь и заплетая кривые ноги, ходил кругами, расплескивая пригоршнями коричневый травобой из огромного горшка, подвешенного на животе. Трава позади него дымилась и жухла на глазах.
3: А? Молчун? Куда идешь, молчун? Домой, надо думать, идешь к нам. А дело молодое, а не знаешь ты, молчун, что навы твои дома нет? Нава твоя на поле. Вот этими глазами видел, как нава на поле пошла. Хочешь теперь верь, хочешь не верь. Может, конечно, и не на поле, дело молодое. А ведь можно.
2: Слухач вдруг замолчал и судорожно вздохнул. Глаза его зажмурились, руки как бы сами собой поднялись ладонями вверх. Лицо расплылось в сладкой улыбке, потом оскалилось и обвисло. Кандид, уже шагнувший было в сторону, остановился послушать. Мутное лиловатое облачко сгустилось вокруг головы слухача. Губы его затряслись, и он заговорил быстро и отчетливо с чужими интонациями, чужим недеревенским стилем и словно бы даже на чужом языке, так что понятными казались только отдельные фразы.
3: А большое разрыхление почвы в северных землях ненадолго прекращено из-за отдельных редких. Новые приемы заболачивания дают новые обширные места для покоя и нового передвижения во всех поселениях. Большие победы, труды и усилия, новые отряды подруг, завтра и навсегда спокойствия и слияния.
0: Во всех поселениях. Слышал, молчу. Значит, и в нашем тоже большие победы. Все время ведь твержу, нельзя спокойствие и слияние. Понимать же надо. И у нас, значит, тоже раз во всех и новые отряды подруг. Понял?
2: Слухач замолчал и опустился на корточки. Лиловое облачко растаяло. Старец нетерпеливо постучал слухача по лысому темени. Слухач заморгал, потер себе уши.
0: О чем это я? Передача, что ли, была? Как там одержание? И исполняется? Или как? А на поле ты, молчун, не ходи. Ты ведь, полагаю, за своей навой идешь. А нава твоя...
2: Кандид перешагнул через горшок с травобоем и поспешно пошел прочь. В поле сеяли. Душный стоячий воздух был пропитан крепкой смесью запахов, разило потом, бродилом, гниющими злаками. Утренний урожай толстым слоем был навален вдоль борозды. Зерно уже тронулось. Мимо ног старосты, по борозде в 10 шагах друг от друга, гуськом ползли сеятели. Они больше не пели, но в глубине леса все еще гукало и ахало. И теперь было ясно, что это не эхо. Кандид пошел вдоль цепи, наклоняясь и заглядывая в опущенные лица. Отыскав кулака, он тронул его за плечо, и кулак, сразу же ни о чем не спрашивая, вылез из борозды. Борода его была забита грязью.
4: Чего касаешься шерсть на носу? Один вот тоже шерсть на носу касался, так его взяли за руки и за ноги, на дерево закинули. Там он до сих пор висит. А когда снимут, так больше уже касаться не будет шерсть на носу.
1: Идешь?
4: Еще в ней иду шерсть на носу. Когда закваски на семенах наготовил, в дом не войти. Воняет, жить невозможно. Как же теперь не идти? Старуха выносить не хочет, а сам я уже на это глядеть не могу. Да только куда идем? Колченок вчера говорил, что в тростники. А я в тростники не пойду, шерсть на носу. Там и людей-то в тростниках нет, не то что девок. Так если человек захочет кого взять и на дерево закинуть шерсть на носу, так некого. А мне без девки жить больше невозможно. У меня староста сосвету живет. Вон стоит шерсть на носу, глаз вылупил. А сам слепой, как пятка, шерсть на носу. Один вот так стоял, дали ему в глаз, больше не стоит шерсть на носу. А в тростники я не пойду, как хочешь.
1: В город.
4: В город другое дело. В город я пойду. Тем более говорят, что никакого города вообще нету. А врет о нем этот старый пень. Придет утром половину горшка выезд и начинает шерсть на носу плести. То нельзя, это нельзя. Я его спрашиваю, а кто такой, чтобы мне объяснять, что нельзя, что можно шерсть на носу. Не говорит, сам не знает, про город какой-то бормочет.
1: Выходим послезавтра.
4: А чего ждать? Почему это послезавтра? У меня в доме ночевать невозможно, закваска смердит. Пошли лучше сегодня вечером. А то вот такой один ждал-ждал, а ему как дали по ушам. Так он и ждать перестал, и до сих пор не ждет.
5: Мертвяки! Мертвяки! Женщины, домой! Домой бегите!
2: Кандид огляделся. Между деревьями на самом краю поля стояли мертвяки. Двое синих совсем близко и один желтый поодаль. Головы их с круглыми дырами глаз и с черной трещиной на месте рта медленно поворачивались из стороны в сторону. Огромные руки плетьми висели вдоль тела. Земля под их ступнями уже курилась. Белые струйки пара мешались сизым дымком. Мертвяки эти видали виды и поэтому держались осторожно. У желтого весь правый бок был изъеден травобоем, а оба синих сплошь обросли лишаями ожогов от бродила. Местами шкура на них помертвела, полопалась и свисала лохмотьями. Пока они стояли и присматривались, женщины с визгом убежали в деревню, а мужики, угрожающие многословно бормоча, сбились в толпу с горшками травобоя наготове.
5: «Чего стоим?» – спрашивается. «Пошли, чего стоять? В глаза! Старайтесь в глаза им плеснуть! В глаза бы попасть хорошо, иначе толку мало, если не в глаза!»
6: «Ну, пошли отсюда!»
4: «Да нет, зря идем, шерсть на носу. Не устоят они, сейчас побегут. Разве это мертвяки, дранные какие-то, где им устоять? О-о-о-о! Вы!»
2: Подойдя к мертвякам шагов на 20, люди остановились. Кулак бросил в желтого ком земли. Тот с необычайным проворством выбросил вперед широкую ладонь и отбил ком в сторону. Все снова загукали и затопали ногами. Некоторые показывали мертвякам горшки и делали угрожающее движение. Травобоя было жалко, и никому не хотелось потом тащиться в деревню за новым бродилом. Мертвяки были биты, осторожны, должно было обойтись и так. И обошлось. Пар и дым из-под ног мертвяков пошел гуще, мертвяки попятились. Не Мертвяки неуловимо изменились, словно повернулись внутри собственной шкуры. Не стало видно ни глаз, ни рта, они стояли спиной. Через секунду они уже уходили, мелькая между деревьями. Там, где они только что стояли, медленно оседало облако пара. Люди, оживленно галдя, двинулись обратно к борозде. Выяснилось вдруг, что пора уже идти в деревню на собрание. Пошли на собрание.
4: А помнишь, Молчун, как ты на мертвяка прыгал? Как он, понимаешь, на него прыгнет шерсть на носу? Да как его за голову хватит, обнял вот свою наву шерсть на носу? Да как заорет! Помнишь, Молчун, как ты заорал? Обжегся, значит, и потом весь в волдырях ходил. Мокли они у тебя, болели. Зачем же ты на него прыгал, Молчун? Один вот так на мертвяка прыгнул, слупили с него кожу на пузе, больше теперь не прыгает шерсть на носу, и детям прыгать закажет. А, говорят, Молчун, ты на него прыгал, чтобы он тебя в город унес. Да ведь ты же не девка, чего он тебя понесет? Да и города, говорят, никакого нет. Он же этот старый пень выдумал слова разные. Город, одержание. А кто его это одержание видел? Слухач пьяных жуков наглотался, как пойдет плести. А старый пень тут как тут слушает, потом бродит везде, жрет чужое и повторяет.
1: Я завтра с утра на выселке иду. Вернусь только к вечеру, днем меня не будет. Ты повидай Колченога и напомню ему про послезавтра. Я напоминал и еще напоминать буду, но и ты тоже напомни, а то еще убредет куда-нибудь.
4: Напомню, напомню. Я ему так напомню, что последнюю ногу отломаю.
2: На площадь сошлась вся деревня. Первым, как всегда, полез выступать старец. О чем он выступал, понять было невозможно. Старец долго распространялся о том, что такое нельзя и в каких оно встречается смыслах. Призывал к поголовному одержанию, грозился победами на севере и на юге, бронил деревню, а заодно и выселки, что везде есть новые отряды подруг. Они в деревне не на выселках? Нет.
3: И ни спокойствия нет, ни слияния. А происходит это от того, что люди забыли слово «нельзя». И вообразили себе, будто все теперь можно.
7: Вот.
3: Молчун, например, так и вовсе хочет уйти в город.
7: Ишь ты.
3: Хотя его никто туда не вызывал. Деревня за это ответственности не несет.
7: Потому что он чужой.
3: Но если окажется вдруг, что он все-таки мертвяк, а такое мнение в деревне есть?
7: Есть такое мнение.
3: Так вот тогда... Неизвестно, что будет.
5: Время теперь военное, а все про это забывают.
7: Никакой войны нет и никогда не было. А есть и будет большое разрыхление почвы.
5: Не разрыхление. Не разрыхление, а необходимое. Заболачивание.
7: Заболачивание,
5: да. Разрыхление давно кончилось.
7: Да
5: уж сколько лет как заболачивание. Заболачивание. А слухачу невдомек. Да и откуда ему знать, раз он слухач.
3: Нет никакой войны. Нет никакого разрыхления. И нет никакого такого заболачивания.
7: Есть,
3: была и будет поголовная борьба на севере и на юге.
5: Какая же борьба?
4: Как же нет войны, шерсть на носу, когда за чудаковой деревней полные озера утопли.
5: А мало что, утопленники. Где вода, там и утопленники. За чудаковой деревней все не как у людей. И чудакова деревня нам не указ.
8: Да никакие это не утопленники. И не борьба это, и не война. А спокойствие это. и слияние в целях одержания.
9: О, в целях одержания.
7: А почему же тогда Молчун в город идет?
3: Ага.
7: Молчун в город идет?
3: Идет.
7: Значит, город есть.
4: Мало ли куда идет, молчу. Один вот так то шел. Дали ему хорошенько по ноздрям. Больше никуда не идет.
1: И все-таки послезавтра я ухожу. Вот бы что мне не забыть. Послезавтра. Послезавтра, послезавтра, послезавтра.

0: кандид вышел затемно, чтобы вернуться к обеду. До выселок было 10 километров. Дорога была знакомая, хорошо утоптанная, вся в голых проплешинах от пролитого травобоя. Считалось, что ходить по ней безопасно. Справа и слева лежали теплые бездонные болота. Из ржавой пахучей воды торчали черные полузгнившие ветки, а круглыми блестящими куполами поднимались липкие шляпки гигантских болотных поганок. Иногда возле самой дороги попадались покинутые раздавленные дома водяных пауков. Что делается на болотах, с дороги увидеть было трудно. Из плотного переплетения древесных крон над головой свешивались и уходили в топь торопливыми корнями мириады толстых зеленых колонн, канатов, зыбких, как паутина, нитей. Жадная наглая зелень стояла стеной, похожей на туман, скрывала все, кроме звуков и запахов. Время от времени в желто-зеленом сумраке что-то обрывалось и с протяжным шумом падало. Раздавался густой жирный всплеск, болото вздыхало, урчало, чавкало, и снова наступала тишина. А минуту спустя сквозь зеленую завесу на дорогу выбиралась утробная вонь потревоженной бездны. Говорили, что по этим бездонным местам человек пройти не может, но зато мертвяки ходят везде, на то они и мертвяки, не принимает их болото. На всякий случай кандид выломал себе дубину, не потому что боялся мертвяков. Мертвяки и мужчины, как правило, не опасны, ну а лесной и болотной жизни ходили всякие слухи, и некоторые из них при всей своей нелепости могли оказаться верными.
1: Ты почему без меня ушел, молчи? Я же тебе говорила, что я с тобой уйду. Я одна в этой деревне не останусь. Нечего мне одной там делать. Там меня никто и не любит, а ты мой муж. Ты должен меня взять с собой. Это еще ничего и не значит, что у нас нет детей. Все равно ты мой муж, а я твоя жена, а дети у нас с тобой еще появятся.
2: А ну, вернись домой. Откуда ты взяла, что я ухожу? Я же на выселке, я же к обеду буду дома.
1: Вот и хорошо, вот и я с тобой и пойду, а к обеду мы вместе вернемся. Обед у меня со вчерашнего дня готов. Я его так спрятала, что его даже этот твой старец не найдет.
0: Кандид пошел дальше. Спорить было бесполезно, пусть идет. Он даже повеселел. Ему захотелось с кем-нибудь сцепиться, помахать дубиной, сорвать на ком-нибудь тоску и злость и бессилие, накопленное за сколько-то там лет. На ворох или на мертвяках, какая разница? Пусть девчонка идет. Он размахнулся как следует, ахнул дубиной по сырой коряге у обочины и чуть не свалился. Коряга распалась в труху, и дубина проскочила сквозь нее, как сквозь тень. Несколько юрких серых животных выскочили и, булькнув, скрылись в темной воде. Нава скакала рядом, то забегая вперед, то отставая. Время от времени она брала кандида за руку обеими руками и повисала на ней, очень довольная.
1: Когда я вчера засыпала, ты, молчун, уже храпел, а во сне бормотал непонятные слова. И откуда ты такие слова знаешь, молчун? Просто удивительно. И никто у нас в деревне таких слов не знает. Один ты знаешь. И всегда знал, даже когда совсем больной был. И то знал.
2: Почему я ни о чем не могу думать? Может быть, это сказывается весь дремотный, даже не первобытный, а попросту растительный образ жизни, который я веду с тех незапамятных времен, когда вертолет на полной скорости влетел в невидимую преграду, перекосился, поломал винты и камнем рухнул в болото. Вот тогда меня, наверное, и выбросило из кабины. Ударило обо что-то головой. Так я больше и не оправился. А если бы не выбросило, то я бы утонул в болоте вместе с машиной. Так что это еще хорошо, что меня выбросило. Постой-ка. А ведь это уже умозаключение. А мне казалось, что я давно потерял способность к умозаключениям и могу твердить только одно – послезавтра. Послезавтра.
1: Все они сбились в кучу, и стало страшно жарко. Ты знаешь ведь, какие они горячие. А луны в ту ночь совсем не было. Тогда мама стала подталкивать меня тихонько, я проползла на четвереньках у всех под ногами. А маму уж больше мне видеть не привелось.
2: Нава, опять ты мне эту историю рассказываешь. Ты мне ее уже 200 раз рассказывала.
1: Ну так и что же? Ты какой-то странный молчун. Что же мне тебе еще рассказывать? Я больше ничего не помню и не знаю. Не стану же я тебе рассказывать, как мы с тобой на прошлой неделе рыли погреб. Ты же это и сам все видел. Вот если бы я рыла погреб с кем-нибудь другим, с Колченогом, например, или с Болтуном. А знаешь, молчун, это даже интересно. Расскажи ты мне, как мы с тобой рыли погреб. Мне еще никто об этом не рассказывал, потому что никто не видел.

0: медленно покачиваясь, проплывали по сторонам желто-зеленые заросли. Кто-то сопел и вздыхал в воде. С тонким воем пронесся рой мягких белесых жуков, из которых делают хмельные настойки. Тропа круто свернула влево. Кандид прошел еще несколько шагов и, вздрогнув, остановился. Нава замолчала на полуслове. У дороги головой в болоте лежал большой мертвяк. Руки и ноги его были растопырены и неприятно вывернуты, и он был совершенно неподвижен. Он лежал на смятой, пожелтевшей от жары траве, бледный, широкий, и даже издали было видно, как страшно его били. Он был как студень. Кандид осторожно обошел его стороной. Ему стало тревожно. Бой произошел совсем недавно. Примятые пожелтевшие травинки на глазах распрямлялись. Кандид внимательно оглядел дорогу. Следов было много, но он в них ничего не понимал. А дорога впереди, совсем близко, делала новый поворот. И что было за поворотом, угадать он не мог. Нава все оглядывалась на мертвяка.
1: Это не наши. Наши так не умеют. Кулак все грозится, но он тоже не умеет, только руками размахивает. И на выселках так тоже не умеют. Молчун, давай вернемся, а? Вдруг это уроды? Говорят, они тут ходят, редко, но ходят. Давай лучше вернемся. И чего ты меня на выселке повел? Что я выселок не видала, что ли?
2: Да что же это такое? Сто раз ходил по этой дороге и не встречал ничего, что стоило бы запомнить или обдумать. А вот теперь, когда завтра нужно уходить, даже не послезавтра, а завтра, наконец-то, эта единственная безопасная дорога становится опасной. В город-то можно пройти только через выселки, если в город вообще можно пройти. Если город вообще существует. Если город вообще существует, то дорога к нему ведет через выселки.
0: Он вернулся к мертвяку. Он представил себе, как Колченок, Кулак и Хвост, непрерывно болтая, хвастаясь и грозясь, топчутся возле этого мертвяка, а потом, не переставая грозиться и хвастаться, поворачивают от греха назад в деревню. Он нагнулся и взял мертвяка за ноги. Ноги были еще горячие, но уже не обжигали. Он рывком толкнул грузное тело в болото. Трясина чавкнула, засипела и подалась. Мертвяк исчез, по темной воде побежала и погасла рябь.

0: Нава, иди в деревню.
1: Как же я пойду в деревню, если ты туда не пойдешь? Вот если бы ты тоже пошел в деревню...
0: Перестань болтать. Сейчас же беги в деревню и жди меня. И ни с кем там не разговаривай.
1: А ты?
0: Я мужчина. Мне никто ничего не сделает.
1: Еще как сделают. Я тебе говорю, а вдруг это уроды? Им ведь все равно, мужчина, женщина, мертвяк. Они тебя самого уродом сделают. Будешь тут ходить страшный, а ночью будешь к дереву прирастать. Как же я пойду одна, когда не может быть там сзади?
0: Никаких уродов на свете нет. Вранье все это.
2: Кандид посмотрел назад. Там тоже был поворот, и что было за этим поворотом, угадать он тоже не мог. Нава что-то говорила ему много, быстро и шепотом, отчего становилось особенно неприятно. Он взял дубину поудобнее.
0: Хорошо, иди со мной. Только держись рядом, и если я буду что-нибудь приказывать, сразу же выполняй. И молчи. Закрой рот и молчи до самых выселок. Пошли.
2: Молчать она, конечно, не умела. Она действительно держалась рядом, не забегала больше вперед и не отставала, но все время бормотала что-то себе под нос. Сначала что-то про уродов, потом про погреб, потом про колченога, как она с ним туда ходила, и он ей сделал дудку. Они миновали опасный поворот, затем миновали еще один опасный поворот, и кандид уже немного успокоился, когда из высокой травы, прямо из болота, им навстречу молча вышли и остановились люди.

0: Как мне не везет? Мне же все время не везет.
1: Ты меня им не отдавай, молчун. Я не хочу с ними. Я хочу с тобой. Не отдавай меня.
2: Их было семеро. Все мужчины, все заросшие до глаз и все с громадными суковатыми дубинами. Это были не здешние люди. И одеты они были не по-здешнему, совсем другие растения. Это были воры.
3: Ну так что вы там встали? Подходите. Мы дурного не сделаем. Если б вы были мертвяки, тогда, конечно, разговор был бы другой. Да никакого разговора вообще бы не было. Да. Приняли бы мы вас на сучки да на палочки. Вот и весь был бы у нас с вами разговор. Так, куда направляетесь? На выселки, я понимаю. Это можно. Это, пожалуйста. Ты, папаша, ты себе иди. Иди, иди, иди. А дочку, конечно, нам оставь. Да не жалей, не жалей. Ей с нами лучше будет.
1: Нет, я к ним не хочу. Ты, молчун, так и знай, я к ним не хочу. Это же воры.
4: А может быть, нас обоих пропустите?
3: Нет, обоих нельзя, нет. Тут же кругом мертвяки. Пропадет твоя дочка. Подругой славной станет. Или еще какой-нибудь дрянью.
5: Да, да.
3: А это нам ни к чему. Да и тебе, папаш, ни к чему. Сам подумай, если ты человек, а не мертвяк. А на мертвяка ты вроде не похож. Хотя, конечно, и человек ты на вид странный.
4: Она же еще девочка. Зачем вам ее обижать?
3: Ну, почему же обязательно обижать? Не век же она девочкой будет. Придет время, станет женщиной. Не славной там какой-нибудь подругой, а женщиной.
1: Это он все врет. Ты ему молчун, не верь. Ты что-нибудь делай скорее, раз меня сюда привел. А то они меня сейчас заберут, как Колченогову дочку забрали. И с тех пор ее так никто и не видел. Не хочу я к ним. Я лучше этой славной подругой стану. Смотри, какие они дикие да тощие. У них и есть-то, наверное, нечего.
4: Слушайте, люди, возьмите нас обоих.
3: Нет, нет, ну. Зачем ты нам такой нужен? Нет, вы деревенские, никуда не годитесь. Отчаянности в вас нет. Вот так. И живете вы непонятно зачем. Вас приходи и голыми руками бери, да?
5: Да, это.
3: Да, не нужен ты нам, папаша. Говоришь-то как-то не так, как все. Вот так. И неизвестно, что это за человек. Ты иди себе. Иди на выселки. Иди, иди. А дочку нам оставь.
4: Ну, Нава, беги. Беги, не оглядывайся, я их задержу.
1: Ты молодец, молчун. Дай им по башкам и тоже беги.
3: Эй, эй, эй! Вы что, вы куда? Стой! Стой, я говорю!
2: Все семеро, толкаясь и оскальзываясь, гурьбой кинулись вперед. Несколько секунд Кандид еще слышал дробный стук Навиных пяток, а потом ему стало не до этого. Ему было страшно и стыдно. Но очень скоро страх прошел, потому что неожиданно выяснилось, что единственным стоящим бойцом из воров был вожак. Отбивая его удары, Кандид видел, как остальные, угрожающие и бессмысленно мотая дубинами, задевают друг друга, шатаются от собственных богатырских размахов и часто останавливаются, чтобы поплевать на ладони. Один вдруг шумом обрушился в болото. Двое сразу бросили дубины и принялись его тащить, но вожак наседал, крякая и притоптывая, пока Кандид случайно не угодил ему по коленной чашечке. Вожак уронил дубину, зашипел и присел на корточки. Кандид отскочил. Двое воров тащили тонущего из болота. Тот увяз основательно, лицо его посинело. Вожак сидел на корточках и озабоченно осматривал ушиб. Остальные трое воров, подняв дубины, толпились у него за спиной и тоже рассматривали ушиб через его голову.
3: Дурак ты, папаша.
5: Ну, разве ж так можно? Дал мне ты деревенское. И откуда ты только такой взялся? Выгоды свои не понимаешь, дерево ты стаеросовое, твердое.
2: Больше Кандид ждать не стал. Он повернулся и со всех ног пустился бежать за Навой. Воры кричали ему вслед сердито и насмешливо. Они за ним не гнались, и Кандиду это не понравилось. Он испытывал разочарование и досаду. И на бегу пытался сообразить, как же эти неуклюжие, неповоротливые и незлые люди могут наводить ужас на деревне, да еще каким-то образом уничтожать мертвяков, бойцов ловких и беспощадных. Скоро он увидел Наву. Девчонка скакала в шагах в 30 впереди, твердо ударяя в землю босыми пятками. Он увидел, как она скрылась за поворотом и вдруг снова выскочила. Уже ему навстречу. Замерла на мгновение и пустилась в бок прямо через болото, прыгая с коряги на корягу, только брызги летели. У Кандида замерло сердце.
4: Стой! С ума сошла, стой!
1: Молчун, там еще трое, ты их бей и сюда беги! Ты здесь не утонешь, не бойся, бей их, бей, палкой бей! Ого-го, их, ого-го, бей!
6: Ты там скорее, держись!
1: Бей их палкой!
6: А ты там это,
1: бей
6: не кричи!
1: Палкой,
6: держись,
1: ого-го!
6: Я без вас сиди, тащите, я потом...
2: Кандид бросил дубину и прыгнул в болото. Коряга ушла из-под ног. Он едва не сорвался, но сейчас же перескочил на следующую и пошел грузно прыгать с коряги на корягу, разбрасывая вонючую черную грязь. Нава победно верещала и свистела ему навстречу.
5: Ну что же вы, руки? Дырявые, корявые.
7: А, да ладно, а сам-то что скажи, пожалуйста?
5: Упустили девчонку, упустили.
7: Ну, ладно, ладно.
5: Пропадет ведь теперь девчонка-то, пропадет.
7: Ну ладно, обезумел же ведь человек-то, ну, дерется. А сам-то ты что, вот скажи, пожалуйста?
5: Ногу он мне подбил, видите? Коленку мне повредил. И как он мне ее повредил, не понимаю. Только это я, понимаешь, размахнулся.
7: Да. Ай, слушай, а семиглазый-то где, а? Ребят, а семиглазый-то тонет!
2: Кандид остановился возле Навы, тоже ухватился за лианы и, тяжело дыша, слушал и смотрел, как страшные люди, сгрудившись на дороге, размахивая руками, тащат из болота за ногу и за голову своего семиглазого. Слышалось бульканье и храп. Впрочем, двое воров, ощупывая трясину дубинками, уже шли к Кандиду по колено в черной жиже. Коряги они обходили.
4: И опять все наврали. Болото можно вброд перейти. А говорили, будто другого пути, кроме дороги, нет. Ворами пугали, тоже мне нашли, кем пугать.
1: Пошли, молчун, чего ты стоишь? Пошли скорей. Или, может, ты еще хочешь подраться? Тогда погоди, я тебе палку подходящую найду. Ты тогда вот этих двух побей, а другие, наверное, испугаются. Хотя, если они не испугаются, то они тебя, я думаю, одолеют, потому что ты ведь один, а их раз, два, три, четыре.
4: А куда идти? На выселки мы попадем?
1: Попадем, наверное. Я тут уже один раз была, а может, даже не один, а больше. Мы тут с Колченогом ходили, когда тебя еще не было. Или нет, был уже, только ты тогда еще без памяти ходил, ничего не соображал. Говорить не мог, смотрел на всех, как рыба. А потом тебя мне отдали, и я тебя и выходила. Да только ты не помнишь, наверное, ничего. А Колченог говорил, что тут где-то одна деревня есть. Не наша деревня и не выселки, какая-то другая. Название Колченок мне говорил, да я забыла. Все-таки это давно было. А в той деревне Колченок говорит, вроде бы людей уже давно нет. Там уже одержание, говорит, произошло. Так что людей совсем не осталось. Не, молчун, это я вру, это он про другую деревню говорил.
2: Кандид перешел на второе дыхание. Бежать стало легче. Теперь они были в самой гуще, в самых зарослях. То справа, то слева сквозь завесу лиан просвечивали клейкие лиловые гроздья. Не то грибы, не то плоды, не то гнезда какой-то мерзости. Так глубоко кандид забирался только один раз, когда попытался оседлать мертвяка, чтобы добраться на нем до его хозяев. Мертвяк понес галопом, он был раскаленный, как кипящий чайник, и кандид, в конце концов, потерял сознание от боли и сорвался с него в грязь. Он долго потом мучился ожогами на ладонях и на груди. Становилось все темнее. Неба уже не было видно совсем, духота усиливалась. Зато становилось все меньше открытой воды. Появились могучие заросли красного и белого мха. Мох был мягкий, прохладный и сильно пружинил. Ступать по нему было приятно.
4: Давай отдохнем.
1: Нет, что ты молчишь? Здесь нам отдыхать нельзя. От этого моха надо поскорее подальше, это мох опасный. Колченок говорил, что это и не мох вовсе, это животное такое лежит, вроде паука. Ты на нем заснешь и больше уже никогда не проснешься. Вот какой это мох. Пусть на нем воры отдыхают, только они, наверное, знают, что нельзя, а то бы было хорошо.
2: Она посмотрела на кандида и все-таки перешла на шаг. Кандид дотащился до ближайшего дерева, привалился к нему спиной, затылком, всей тяжестью и закрыл глаза. Ему очень хотелось сесть, упасть, но он боялся. Сердце билось, как бешеное, ног словно бы и не было вовсе, а легкие лопались и болезненно растекались в груди при каждом вдохе, и весь мир был скользкий и соленый от пота.
1: А если они нас догонят? Что мы будем делать, молчун, когда они нас догонят? Что-то ты совсем никуда не годный стал. Ты ведь, наверное, драться больше не сможешь, а?
2: Воров он больше не боялся. Он вообще больше ничего не боялся. Он боялся только пошевелиться и боялся лечь в мох. Все-таки это был лес. Чтобы там они не врали, это был лес. Это-то он помнил хорошо. Этого он не забывал никогда, даже когда забыл все остальное.

0: Вот у тебя даже и палки теперь нет. Поискать, что ли, тебе палку, молчун, поискать?
1: Нет, не надо. Тяжелая. Пошли дальше.

0: Воры были близко. Слышно было, как они пыхтят и топают в зарослях, и в этом топоте не чувствовалось никакой бойкости. Ворам тоже было тяжко. Они миновали полосу белого опасного мха, потом полосу красного опасного мха. Снова началось мокрое болото с неподвижной густой водой, по которой пластались исполинские бледные цветы с неприятным мясным запахом, а из каждого цветка выглядывало серое крапчатое животное и провожало их глазами на стебельках.
1: Чем шлепай посильнее, а то присосется кто-нибудь, потом ни за что не оторвешь. Потом оно, конечно, сдохнет, но тебе-то от этого не легче.
0: Болото вдруг кончилось, и местность стала круто повышаться. Появилась высокая полосатая трава с острыми режущими краями. Кандид оглянулся и увидел воров. Они стояли в болоте, в грязи полной пиявок, даже не вышли на сухое место.
2: Эй! Эй! Назад идите! Отпусти! Назад! Назад! Не тронем! Пропадете, дураки!

0: Деревня была очень странная. Когда они вышли из леса и увидели ее внизу, в котловине, их поразила тишина. Тишина была такая, что они даже не обрадовались. Сразу же на окраине их окликнули. Рядом с первым домиком, прямо на серой земле, сидел серый, почти совсем не одетый человек. Его было плохо видно в сумерках. Он почти сливался с землей, и Кандид различил только его силуэт на фоне белесой стены.
1: Вы куда?
2: Нам нужно переночевать, а утром нам нужно на выселки. Мы дорогу потеряли. Убегали от воров и дорогу потеряли.
1: Это вы, значит, сами пришли? Это вы молодцы. Хорошо сделали. Вы заходите, заходите, а то работы много, а людей что-то совсем мало осталось. А работать нужно. Очень нужно работать. Очень.
2: Ты нас не покормишь?
1: Это хорошо, что мальчик пришел. Потому что мальчик...
2: Я тебя не понимаю. Ты мне скажи, еда у тебя найдется?
1: Вот если бы трое...
3: Ну, пойдем же, молчу.
2: Больной он, что ли? Ты поняла, что он там бормочет?
3: Что ты с ним разговариваешь? У него же нет лица. Как с ним можно говорить, когда у него нет лица?
2: Почему у него нет лица?
3: А так? Глаза есть, рот есть, а лица нету. Ну, как мертвяк. Только он не мертвяк, от него пахнет. Но весь он как мертвяк. Пойдем в какой-нибудь другой дом, только еды мы здесь не достанем, ты не надейся.
0: В следующем доме они увидели человека, который лежал прямо на полу у порога и спал. Кандид нагнулся над ним, потряс его за плечо, но человек не проснулся. Кожа у него была влажная и холодная, как у амфибии. Он был жирный, мягкий, и мускулов у него почти не осталось, а губы его в полутьме казались черными и масляно блестели.
2: Спит.
3: Как же спит, когда он смотрит?
2: Да нет, спит он. Пойдем.
0: Они дошли до середины деревни, заглядывая в каждый дом, и в каждом доме они видели спящих. Все спящие были жирные, потные мужчины. Не было ни одной женщины, ни одного ребенка.
2: Ты не бойся, Нава. Бояться здесь совершенно нечего.
3: Никого я не боюсь. Я устала и хочу спать, раз уж ты есть не даешь. А ты все ходишь и ходишь.
0: Тогда Кандид решился и зашел в первый же попавшийся дом. Там было абсолютно темно. Кандид прислушался, пытаясь понять, есть здесь кто-нибудь или нет, но услыхал только сопение Навы, уткнувшейся лбом ему в бок. Он ощупью нашел стену, пошарил руками, сухо ли на полу, и лег, положив голову Навы себе на живот. Нава уже спала.
2: Не пожалеть бы. Нехорошо здесь. Но всего одну ночь. И дорогу спросить. Днем-то они не спят. В крайнем случае на болото воры ушли. А если не ушли, как там ребята на выселках? Неужели опять послезавтра? Нет уж, завтра. Завтра.

0: Он проснулся от света и подумал, что это луна. В доме было темно. Лиловатый свет падал в окно и в дверь. Ему стало интересно, как это свет луны может падать сразу и в окно, и в дверь напротив. Но потом он догадался, что он в лесу, и настоящей луны здесь быть не может. И тут же забыл об этом, потому что в полосе света, падающего из окна, появился силуэт человека. Человек стоял здесь, в доме, спиной к Кандиду, и глядел в окно. И по силуэту видно было, что он стоит, заложив руки за спину и наклонив голову, как никогда не стоят лесные жители. Им просто незачем так стоять. И как любил стоять у окна лаборатории во время дождей и туманов, когда нельзя было работать, Карл Эттингов. И он отчетливо понял, что это и есть Карл Эттингов, который когда-то отлучился с биостанции в лес, да так больше и не вернулся. И был отдан в приказ, как без вести пропавший. Он задохнулся от волнения.
1: Карл.
0: Карл медленно повернулся. Лиловый свет прошел по его лицу, и Кандид увидел, что это не Карл, а какой-то незнакомый местный человек. Он неслышно подошел к Кандиду и нагнулся над ним, не размыкая рук за спиной. Он не произнес ни слова и, кажется, даже не увидел Кандида. Выпрямился и пошел к двери, по-прежнему сутулясь. И когда он перешагивал через порог, Кандид понял, что это все-таки Карл. Вскочил и побежал за ним следом. Было очень светло, потому что низко над деревней висело лиловое светящееся небо. Все дома выглядели совсем уже плоскими и совсем не настоящими, а наискосок, на другой стороне улицы, возвышалось длинное диковинное строение, каких в лесу не бывает. И возле него двигались люди. Человек, похожий на Карла, шел один к этому строению, приблизился к толпе и смешался с нею. Исчез в ней, как будто его никогда и не было.
1: «Карл, Карл, вернись!»
0: Вдруг раздался громкий крик, жалкий и дикий, откровенный плач боли, так что зазвенело в ушах, так что слезы навернулись на глаза. И почему-то он сразу понял, что кричат именно в этом длинном строении. Может быть, потому что больше кричать было негде.
1: «Где Нава? Девочка моя, где ты?»
0: Он повернулся, чтобы броситься обратно в дом, и увидел Наву, которая, откинув голову, медленно падала навзничь. И он подхватил ее и поднял, не понимая, что с ней происходит. Голова ее была откинута, и ее открытое горло было перед его глазами. То место, где у всех людей ямочка между ключицами, а у Навы было две таких ямочки. И он больше никогда их не увидит, ведь плач не прекратился. И он понимал, что ему нужно туда, где кричат. Он-то знал, что это настоящий подвиг, ведь он сам отнесет ее туда. Но он знал также, что для них это никакой не подвиг, а совершенно естественная нормальная процедура, потому что они не понимали, что это значит держать на руках дочь, теплую и единственную, и самому нести ее туда, где плачут. Оборвался. Кандид увидел, что стоит уже перед самым строением среди этих людей, перед квадратной черной дверью, и он попытался понять, что он здесь делает с Навой на руках, но не успел, потому что из черной квадратной двери вышли две женщины и с ними Карл. Все трое нахмуренные и недовольные, и остановились, разговаривая. Но он не понимал слов. Только раз он уловил полузнакомое слово «хиазма». Потом одна из женщин, не прекращая разговора, повернулась к толпе и сделала жест, словно приглашая всех войти в строение. Снова раздался громкий плач. Все вокруг зашевелились. Жирные люди стали обнимать друг друга, прижиматься друг к другу, гладить и ласкать друг друга. Глаза их были сухи и губы плотно сжаты. Но это они плакали и кричали, прощаясь, потому что, оказывается, это были мужчины и женщины. И мужчины прощались с женщинами навсегда. Никто не решался пойти первым. И тогда первым пошел Кандид, потому что он был мужественный человек, потому что он знал, что такое надо, потому что он знал, что все равно ничто не поможет. Но Карл взглянул на него и едва заметно мотнул головой в сторону. Ему стало невыносимо жутко, потому что это был все-таки не Карл. Но он понял и попятился, толкая спиной мягкое и скользкое. И когда Карл снова мотнул головой, он повернулся, вскинул Наву на плечо и по пустой освещенной улице, как во сне, побежал на мягких подгибающихся ногах, не слыша за собой топота преследователей. Он опомнился, ударившись о дерево. Нава вскрикнула, и он опустил ее на землю. Под ногами была трава. Отсюда была видна вся

еще немного, снова опустил Наву на землю и сел рядом. Голова у него болела и все время клонила в сон, не хотелось ни о чем думать. Было только чувство огромного облегчения от того, что он собирался сделать что-то ужасное и не сделал.

Окончание спектакля слушайте завтра, в это же время. В эфире была программа «Театр с доставкой на дом».

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: Марк Качим. Кровавый лес. Глава 14. «Принял», — сказал Харри и переключил рацию на прием. Тед, закончивший доклад, принялся отчитываться о планах.
2: «Дальше только скалы, там делать нечего даже Кевину»,
1: — слышался его чуть искаженный динамиком рации голос.
2: «Мы с Тони осмотрим северо-западные квадраты и, наверное, будем сворачивать по направлению к третьей группе».
1: «И мы пойдем в ту сторону», — решил Харри. Он показал карту, очертив нужное направление, и Феникс кивнул.
2: «Возможно, мы заночуем еще раз», —
1: предупредил Тикс.
2: «Тут черт ногу сломит, лошадей кое-где приходится вести в поводу».
1: «Хорошо, только осторожней, предупреждайте о перемещениях и скидывайте координаты».
2: «Не волнуйся за нас»,
1: — быстро ответил Тикс.
2: «Все, отбой».
1: «У нас 8 часов, чтобы выйти к дороге». Харри убрал рацию. «Нужно идти довольно быстро». «Нужно, значит, пойдем», — согласился Феникс. Утром они снова погрузили все тяжелое снаряжение на лошадей. В их рюкзаках были вода, по банке консервированной ветчины, упакованный в вакуумный пакет и хлеб и шоколад. Идти с такой поклажей было нетрудно, но хороший сытный обед был обеспечен. Феникс провел не самую лучшую ночь в своей жизни, но все оказалось не так плохо, как могло бы. Изолирующие маты обеспечили ровную поверхность без неожиданностей, вроде впившихся в задницу шишек, а спальник защитил от холода. В какой-то момент Фениксу даже стало жарко, и он до половины расстегнул молнию. Самыми громкими звуками были лошадиное фырканье, да чей-то храп. Точно не Харри, он спал на удивление тихо, едва слышно посапывая. Логика предполагала, что храпун — балок. У него явно был сломан нос, но, исходя из опыта, Феникс ставил на Тикса. От малышей стоит ожидать самых больших сюрпризов. Впрочем, проснулся он не от храпа, а от ощущения спеленутости. За ночь он умудрился запутаться в перекрутившемся спальнике и подкатиться к Харри почти вплотную, так что тот прижался щекой к его макушке, все-таки найдя таким образом себе подушку. Осторожно отодвинувшись, Феникс кое-как расправил спальник и еще с полчаса лежал без сна, дожидаясь звонка будильника, вспоминая разговор с отцом Эстебаном и размышляя о том, как избирательно общественное мнение в маленьких городках. Харри был прав, Феникс ознакомился с досье жителей Мадди Крига. По крайней мере, тех, кто попадал в жернова правоохранительной системы. На Франческу Андервуд досье было очень подробным. Ей было 20, когда она убила своего отчима, хладнокровно разрядив в него обойму Глока. Потом сама вызвала полицию, принесла из кухни стул, села напротив убитого и просидела, глядя на него, пока к дому не подъехала патрульная машина. Заслышав сирену, встала, открыла первую дверь и показала, что безоружна. Несколько раз повторила это, пока полицейские взламывали дверь. Она стояла напротив, подняв руки. Юл Закари женился на матери Франчески через 3 года после смерти ее первого мужа. Он забрал жену и приемную дочку в Бивер, где у него был большой дом. Юл слыл богобоязненным человеком, свято чтущим законы, но у него был один секрет — страсть к деньгам и картам. Но, как и все лудоманы, он гораздо больше проигрывал, чем выигрывал. А проиграв, вымещал злость на жене и падчерице. Если бы Франческа пырнула его ножом в 12, когда он чуть не задушил мать в порыве ярости, продав ранее все ее украшения, чтобы закрыть долг, или забила молотком для мяса в 15, тогда он вспылил и чуть не зарезал жену и приемную дочь ножом, так как спустил на игру все деньги для покупки фургона. А может, всадила портновские ножницы в живот в 18? Он гнался за ними по ночным улицам, угрожая расправой после того, как они потеряли дом из-за его махинации с кредитками. Чтобы спастись, им пришлось выбежать едва ли не в одном белье. В таком случае это была бы самооборона. Но она ничего этого не сделала. После потери дома отчим на пару лет затих, даже на терапию ходил и похвалялся значками за чистые от лудомании дни. Про насилие же никто и вовсе не знал. Взяться за оружие Франческу заставил подслушанный разговор. Отчим говорил кому-то о том, что грех это, когда у жены такая большая страховка, а она упрямится и не дает в нее залезть. Что тело человеческое хрупкое, а машина у нее старая. Чего доброго откажут тормоза, а дороги здесь опасные. Часто вдоль обрывов проложены, и обочины ненадежные. Несмотря на обвинение покойного Юла в подготовке покушения, Франческу все равно осудили бы за убийство первой степени, ведь в тот момент ее матери ничего не угрожало, и достаточно было просто обратиться в полицию и заявить на отчима. Но Юл, панически боявшийся, что кредиторы подошлют к нему вышибал, педантично записывал свои телефонные разговоры. Конечно, запись именно этого разговора, где он рассказал, что уже предпринял кое-какие меры, была бы им удалена сразу по его окончании, но сделать это Юл не успел. К записи разговора адвокат Франческо приложил видео, сделанное полицейским экспертом, осматривавшим семейный автомобиль. По его заключению, тормозная система была испорчена намеренно и вышла бы из строя через считанные километры пробега. Присяжные Франческо оправдали. Она вернулась в Мадди Крик, взяла суду в банке и выкупила убыточный бар. Собственноручно сделала ремонт, сама стояла за прилавком и сумела не только удержаться на плаву, но и выйти на прибыль. История Дональда Грейнса была прозаичнее. Вооруженный грабеж в составе банды. 3 трупа. В теле одной из жертв нашли пулю, следы на которой совпали со стволом, бывшим в кармане Грейнса. Его судили за убийство первой степени и дали пожизненное. Апелляции он начал подавать практически сразу, но удача улыбнулась ему лишь когда изменились законы, касающиеся привлечения к ответственности несовершеннолетних. Бензоколонку Грейнс купил на наследство. Пока он сидел, его родители умерли, оставив ему больше 200 тысяч долларов. Люди Мадди Крига, конечно, все знали, но это не мешало им заправлять машины у Грейнса, покупать пиво в заведении Франчески и даже голосовать за ее кандидатуру в члены городского совета. Убийство для Мадди Крига было куда меньшим злом, чем отличающиеся от общепринятых взгляды на жизнь. Феникс буквально ждал, когда же его мысли наконец прервет звон будильника, но, как оказалось, никто из его спутников о нем и не подумал. Первым проснулся Тикс и сразу пошел миловаться со своим ненаглядным конем. Потом из палатки выполз Баллок. Феникс слышал их негромкий разговор. Последним проснулся Харри. Он был хмур и чересчур сосредоточен с самого утра. О причинах такого настроения можно было только гадать. И Феникс решил, что тот не рад затянувшимся поискам. А ведь еще не факт, что они найдут Кевина сегодня. Сообщение от Ребекки пришло в середине дня, когда телефон внезапно поймал сеть. Она сообщала, что возраст трупов подтвердили официально, все, как она и предполагала. Также сообщался возраст жертв. Все, кроме первой, Эллен Кул, были не старше 20. А еще Эллен была матерью Кевина. Она уехала из города, когда мальчику было уже почти 8. Маловероятно, если не фантастично, предполагать, что Кевин причастен к ее смерти. Шагая за Харри, Феникс пытался погрузиться в образ мыслей убийцы, понять его мотивы. Ребекка написала, что эксперты-психологи начали работать над психологическим портретом преступника. Но при наличии всего 2 опознанных жертв, и при том, что одна из них вообще не вписывается в серию, дело предполагалось трудным и долгим. «Мне кажется, или лес меняется?» — спросил Феникс, когда под ногами все чаще стали попадаться невысокие кусты. Мох сменился травой, а высокие голые стволы разбавились молодыми деревцами. «Да!» — Харри рассеянно кивнул, что-то высматривая. «Смотри, вон там!» — он махнул рукой. «Там какая-то странная чаща». «Да», — согласился с ним Феникс. «У меня ощущение, что это дело рук человека, а не природная прихоть». Природа, конечно, была щедра на выдумку и иногда выкидывала такие номера, что человеку и не снились. Но тут неправильным было все. И раскидистые колючие кусты, Феникс до этого таких в лесу не видел, и подозрительно равномерное их расположение. Не сговариваясь, они с шерифом потянулись к оружию, но тут ожила рация.
3: «Харри, мы с другой стороны», —
1: шепотом сказал Тикс.
3: «Видим вас и забор».
1: «Ты уверен, что это забор?» — уточнил Харри, тоже понизив голос.
3: «Да, с лошади видно»,
1: — уверенно ответил Тикс.
3: «Что делать?»
1: «Ждать», — распорядился Феникс. «Давайте понаблюдаем».
3: «Шериф!»
1: — прорвался голос Андервуд.
3: «Третья группа в одном квадрате от вас. Какие будут распоряжения?»
1: «Подтягивайтесь», — ответил Феникс. «Только осторожно».
3: «Я встречу их»,
1: — вызвался Тед.
3: «Тони, подержи Роя».
1: Последняя фраза прозвучала глухо. Тикс говорил уже не в рацию, но забыл отпустить кнопку. «Держите оружие наготове», — распорядился Харри. «Но первыми огонь не открывайте». «Поищем вход?» — спросил он, повернувшись к Фениксу. «Нет, нам лучше дождаться группу». Феникс показал на лес, окружающий странную рощу. «Если у Кевина есть камеры наблюдения, он нас непременно заметит. Тут только атаковать сразу со всех сторон. Кому повезет, тот первым проникнет внутрь».
4: «Вокруг лес»,
1: — возразил Харри. «Если не шуметь, можно обойти по широкой дуге. И он заметит нас только, если неотрывно сидит перед монитором. Но я вообще сомневаюсь, что у него они есть. Здесь нет стационарного электричества».
4: «Хорошо», — согласился Феникс. «Я за тобой».
1: Здесь, в лесах, Харри был куда компетентнее, чем он. И Феникс не испытывал проблем с подчинением, так что с легкостью согласился быть ведомым. Харри был прав. К запрятанному в лесу домику, а они, едва пройдя несколько десятков метров, разглядели засыпанную листьями крышу, не тянулись никакие провода. А вот тропинка нашлась, едва различимая, тоненькая, но она безошибочно указала, где стоит искать дверь.
4: «Что теперь?»
1: — Харри утянул Феникса за заросший кустарником ствол дерева.
4: «Тебя нужно прикрыть, это я знаю, но если Кевин нападет, мне стрелять в него?»
1: «Желательно ранить его, не смертельно. Но действуй в рамках общих рекомендаций», — сказал Феникс.
4: «В любом случае, нам надо дождаться остальных и понаблюдать. Может, он решит уехать или наоборот, сейчас он где-то в лесу.

0: «Раз морпех, значит, руки твои в крови, и каждый день во время службы ты кого-то убивал. Раз агент ФБР, то в каждом расследовании у тебя бывает перестрелка». Но мир изменился. Войсковые операции часто проходили без единого выстрела и капли крови. Подавляющее большинство арестов, проводимых агентами, даже не требовали наручников. Харри нервничал, хоть и старался не подавать вида. Феникс видел это потому, как тот то и дело проверял пистолет, по хмурой складке между бровей и напряженным взглядом на закрытую калитку, скрытого кустами забора.
1: «Там ведь могут быть девушки, да?» —
0: спросил Харри через несколько минут.
1: «Неужели прямо в клетках на земле?»
0: «Или под землей», — предположил Феникс. «Снаружи опасно. Вдруг кто-то увидит с воздуха». Ребекка предположила, что девушек держали в плену от 2 до 3 лет. Убивал маньяк примерно раз в год, так что сейчас в его клетках могла быть 1, а может и 2 девушки.
1: «Под землей исключено», — покачал Харри головой. «Тут слой почвы 0,5 метра, а дальше камень».
0: «Тогда должны быть какие-то строения, потому что зимой в клетке не выжить». Феникс вспомнил строчки отчетов о климате Мадди Крига. За прошедшие 5 лет Кевин купил 11 клеток. Держать в плену так много девушек одновременно он бы не смог. Просто не уследил бы за ними. Возможно, что клетки он не использовал повторно, если они являлись частью ритуала. А также, с большой долей вероятности, можно было предположить, что здесь он держал девушек временно. Привозил незадолго до убийства, сажал каждую в отведенную ей клетку, а пустые были его личной аллеей славы. Вариантов было бесчисленное количество, но все это были лишь теории, пока Кевин Кул не взят под стражу и не допрошен.
2: «Шериф!»
0: У рации был максимально уменьшен звук, и шепот Франчески больше походил на шорох листьев.
2: «Мы на месте. Видите нас?»
0: Харри выглянул из кустов, огляделся и махнул рукой. «Да, Франческо», — ответил он. «Передаю рацию агенту Ричмонду».
1: «Франческо, слышите меня?»
0: Феникс забрал рацию и, дождавшись утвердительного ответа, приказал. «Все гражданские исключительно на подстраховке. Огонь открывать только в самом крайнем случае. Внутрь входим сначала мы с шерифом, сразу за нами Тикс и Балок. Ваша задача — контролировать выход снаружи, если Кевин попытается сбежать. Слишком близко стоять не стоит, займите места так, чтобы можно было открыть огонь, но не попасть при этом друг в друга. Справитесь?»
2: «Да, агент»,
0: — уверенно ответила Франческа.
2: «Если что, стрелять по ногам?»
0: «Да, если попадете». Феникс запоздало вспомнил, что в отличие от городских, местные в большинстве своем умеют стрелять лучше, чем иные его коллеги. «Тикс, Балок, вы не геройствуете. Ваша задача — прикрыть нас. Если объект попытается сбежать, садитесь на лошадей и догоняйте».
2: «Принято».
3: «Принято», —
0: ответили Тед и Тони по очереди.
1: «Хорошо, тогда на позиции».
0: Феникс убрал рацию в карман и кивнул Харри. «За мной». К калитке они подошли почти бесшумно. Она оказалась невысокой, но очень прочной на вид.
1: «И что теперь?» —
0: едва слышно спросил Харри.
1: «Ее хрен выломаешь».
0: На принятие решения ушло совсем немного времени. «Подсади меня». Не дожидаясь ответа, Феникс ухватился за доски и поднял ногу. Харри подставил ладони для опоры, и Феникс сумел заглянуть внутрь огороженного участка. Внутри никого не было, лишь дом, пустая вытоптанная площадка по центру и клетки вдоль забора, на вид тоже пустые.
1: «Все чисто», — шепнул Феникс.
0: «Я открою дверь, и сразу заходите». С этими словами он оттолкнулся, подтягиваясь, и перемахнул через калитку. Приземлился на мягкую землю, огляделся. По-прежнему никого. Держа пистолет перед собой, Феникс сделал шаг назад к непонятной бесформенной куче. И, не глядя, откинул засов. Харри его услышал. Дверь тут же подалась назад, и шериф встал рядом.
1: «Обходим дом с 2 сторон», — приказал Феникс. «Следи за окнами».
0: Прежде чем пойти вперед, он повернулся к клеткам, чтобы убедиться, что они пусты. И в этот момент то, что выглядело как куча мусора, накрытая мешком, вдруг задвигалось. Сначала появились 2 когтистые лапы, затем круглые уши и подвижный мокрый нос. Феникс оцепенел, если в первое мгновение у него еще

0: еще была надежда, что это всего лишь собака, ее не осталось, когда животное поднялось на ноги. В академии его учили обезвреживать вооруженных противников, стрелять на поражение из-за укрытия в упор, драться с несколькими нападающими сразу и уходить из всевозможных захватов. Но никто и никогда не говорил ему, что делать, если вместо человека перед тобой неожиданно оказывается свирепый дикий зверь. А через пару мгновений большой мохнатый медведь встал перед Фениксом на задние лапы, шумно принюхиваясь.
1: «В сторону!»
0: Кто именно рявкнул у него над ухом, Феникс не понял. Тело среагировало само, как и учили на бесконечных тренировках, он упал на землю и ушел с линии огня длинным кувырком. Тут же раздались два оглушительных выстрела и отчаянный рев раненого зверя. Поднявшись на ноги, Феникс увидел, что медведь бьется на земле, размахивая лапами, и скалится, пытаясь дотянуться до шерифа, Баллока и Тикса. Последний держал зверя на прицеле и пытался поймать момент для финального выстрела в голову.
1: «Нет!»
0: Еще один страшный крик прокатился по лесу, на этот раз со стороны дома. Феникс резко развернулся и наставил пистолет на всклокоченного черноволосого мальчишку, выскочившего на крыльцо в одних трусах.
1: «Биара!»
0: Не обращая внимания на наставленное на него оружие, он бросился к медведю.
1: «Отойдите, не трогайте, оставьте ее!»
0: Он попытался приблизиться к животному, но обезумевший медведь, или, судя по всему, медведица, огрызнулась, едва не схватив его огромными в палец толщиной зубами.
1: «Девочка моя, Биара, это я!»
0: По красивым высоким скулам парня покатились слезы, и он все-таки упал на колени рядом с медведицей, рискуя поплатиться за это жизнью.
1: «Биара!»
0: Медведица оглушительно заревела и отпихнула его лапами, оставляя глубокие царапины на худой груди.
1: «Не смейте ее трогать, слышите?»
0: Заорал тогда Кевин. Очевидно, это был именно он, и, спотыкаясь, убежал обратно в дом.
2: «Черт побери!»
0: Выдохнул Баллок и обхватил впавшего в ступор Тикса, отводя его подальше от зверя. Харри растерянно посмотрел на Феникса и убрал пистолет. Кевин вернулся через минуту, таща в руках целую батарею шприцов.
1: «Помогите мне!»
0: — крикнул он, непонятно к кому обращаясь, и Тикс отмер.
3: «Куда колоть?»
0: — спросил он, выхватывая у него сразу два шприца.
1: «Лапы, бедро!»
0: Кевин бросил шприцы на землю и сорвал с первого попавшегося защитный колпачок.
1: «Подержите!»
0: — рявкнул он, обернувшись к шерифу, и Харри подбежал к ним, хватая медведицу за заднюю лапу. Баллок поспешно стянул с себя куртку и, накинув ту медведю на морду, ухватил ее в прочный захват, не давая никого покалечить.
2: «Матерь Пресвятая, Дева Мария!»
0: раздалось над ухом, и только теперь Феникс вспомнил о еще троих пришедших с ними. «Франческо, Дональд, отец Эстебан, возвращайтесь в Мадди Крик», сказал он самым ровным и спокойным тоном, на какой был способен. «Свяжитесь с остальными группами, дайте отбой, поиски закончены».
2: «Хорошо», —
0: кивнула Франческо. За спиной снова зарычала Биара, протяжно, отчаянно. Феникс обернулся и увидел, что Тикс и Кевин буквально шпигуют ее содержимым шприцов. «У мальчишки тут питомник, что ли?» — поинтересовался Дональд.
2: «Неважно»,
0: — вместо Феникса ответил Эстебан.
2: «Идемте. Наша работа выполнена».
0: Он бросил только один взгляд на Кевина и первым двинулся к калитке. Франческо и Дональд пошли за ним. Глава 15. Феникс закрыл калитку, задвинул засов и поспешил к медведице.
1: «Хватит пока!»
0: — рявкнул Кевин, когда осталось два шприца.
2: «Пусть подействует».
0: «Это транки?» — спросил Тикс. Кевин не ответил, лишь посмотрел на него отчаянным взглядом.
1: «Телефон!» — крикнул он неожиданно громко. «Дайте телефон!»
0: «Вот, держи». Тони быстро вытащил из куртки мобильник. Удивительно, но связь он поймал, видимо, убежище строилось с учетом и этой особенности.
2: «Нужно позвонить матери»,
0: — глухо сказал Тед, но Кевин уже набирал номер, пачкая экран смартфона кровью.
1: «Сеймур!»
0: всхлипнул он, едва сигнал приняли.
1: «Сеймур, это я. Приезжай скорее, пожалуйста, приезжай!» проговорил он скороговоркой. «Биару подстрелили, тут шериф и остальные, я вколол транквилизатор и сейчас прижму рану. Приезжай скорее, пожалуйста!»
0: «Дай мне», — тихо сказал Хари и протянул руку за телефоном. «Я объясню, где мы».
1: «Она знает!»
0: — буквально прорычал Тикс, вставая на ноги.
1: «Моя мать знает, куда надо ехать. Так ведь, Кул?»
4: «Проваливай отсюда!»
1: — проорал Кевин вместо ответа. «Это ты стрелял! Ублюдок! Заткнулись оба!»
0: Чеканя каждое слово, приказал Феникс. «Кевин Кул, информирую вас об ответственности за содержание потенциально опасных животных. Теодор Тикс действовал на основании моей санкции. Я агент Федерального бюро расследований Феникс Ричмонд». Он достал из кармана значок, продемонстрировал его смертельно бледному Кевину. «И я пришел, чтобы предъявить вам обвинение в убийстве 9 женщин, включая Молли Коннорс и Эллен Кул».
1: «Что?»
0: Кевин непонимающе хлопнул глазами, а потом медленно осел задницей на землю. «Предъявляйте», — прошептал затем.
1: «Делайте, что хотите, только дайте вылечить Биару. Она никого не убивала», — вскинулся затем. «Она не выходила за забор одна, клянусь, посмотрите сами, она едва ходит, калечные все!»
0: Он схватил уснувшую медведицу за лапы, пытаясь что-то показать под густым мехом.
1: «Видите? В детстве попала в капкан. Из-за этого ручная совсем. Калечная, понимаете?»
0: «Кевин». Хари умоляюще глянул на Феникса, словно прося проявить понимание, и накинул свою куртку на голые плечи Кула. «Мы не думаем, что девушек убила медведица. Но скажи, что мы найдем, когда обыщем клетки и дом?»
2: «Енотов».
0: Кевин посмотрел на него, явно не понимая, зачем они вообще об этом говорят. «Их уже купили, но заберут на следующей неделе. И волчицу».
2: «А зачем вам?»
0: Он недоуменно оглянулся на Феникса. «Это дикие животные, они не убивают людей, а бумаги...» Он замялся, а потом покосился на Теда и признался. «Бумаги оформлены на Seymour Tickes, с ними полный порядок, все легально». Тед вполне предсказуемо вскинулся, сжал выпачканные в медвежьей крови кулаки, но в присутствии Феникса и Хари не решился открыть рот. «Что ж, уже дело». «Тикс, Кул, окажите медведице первую помощь». Распорядился Феникс, потому что вся земля под спиной животного пропиталась кровью. «Шериф, мы с вами осмотрим здесь все. Балок, на тебе охрана задержанного». «В доме есть теплая одежда?» — спросил Хари у Кевина и остановил его, когда тот дернулся было встать. «Будь здесь, я принесу». Тут зазвонил телефон Балока, и тот, глянув на экран, передал трубку Кевину.
2: «Да, Сеймур»,
0: — выдохнул тот, прижав телефон к уху.
2: «Хорошо. Я понимаю. Скажи, что делать».
0: И он склонился над уснувшей медведицей. Феникс кивнул Хари, и они пошли по кругу, внимательно осматривая клетки.
2: «Медведица — инвалид», — сказал Хари, когда они приблизились к дому. «Поэтому не напала бы. Диких хищников опасно держать как питомцев, если они здоровы. Но больные не нападают на хозяев, понимают свою ущербность. Скорее всего, она просто хотела поздороваться с новым человеком».
0: Феникс сморгнул, пытаясь прогнать из памяти то, как Кевин рвался к раненой медведице. Странно, почему-то страдания животных трогают куда больше, чем людское горе.
2: «Я об этом не знал, но даже если бы мне об этом сказали, все равно бы испугался», — ответил он. «И Тед действовал правильно, хотя теперь, похоже, сожрет себя живьем».
0: В прутьях клеток застряли перья, клочки шерсти. В маленькой, с погнутыми прутьями лежала большая кость. Приглядевшись повнимательнее, Феникс понял, что это череп оленя, причем с рогами. В одной действительно обнаружился волк, а в другой семейство невозможно любопытных енотов. Поглядев несколько секунд, как они отталкивают друг друга от прутьев клетки, уверенные, что люди вот-вот дадут им лакомство, Феникс вытащил из кармана телефон. «Ребекка, проверь, какие организации оформлены на Seymour Tickes, главу городского управления Мадди Крига. Как можно быстрее, пожалуйста».
5: «Жди»,
0: — бросила Ребекка и отключилась.
2: «Могу поспорить, в доме мы никого не найдем». Хари распахнул дверь и кивнул, приглашая Феникса зайти первым. «Кроме, возможно, покалеченного ворона».
0: Феникс все-таки вытащил пистолет. Все доводы были за то, что Кевин невиновен, но никогда ни в чем нельзя было полагаться на ощущение мнения.
2: Дом состоял из прихожей, крохотной кухни и спальни. Большую часть помещения занимала сколоченная из грубо обработанных досок кровать, явно рассчитанная на двоих. Вдоль одной стены стоял обычно запертый на замок, но сейчас распахнутый настежь шкаф с лекарственными препаратами. У другой теснился большой сейф, тоже запертый. Феникс прошелся по комнате и хотел было заглянуть в шкаф, когда зазвонил телефон шерифа. «Это Сеймур Тикс». Харри показал ему экран и, приняв вызов, поставил громкую связь. «Да, Сеймур, я тебя слушаю».
5: «Харри, ты с Кевином?»
2: У главы городского управления был глубокий, низкий голос. Но сейчас тот дрожал от волнения.
5: «Я прошу тебя, Харри, дождитесь меня. Какова ни была причина, почему вы пришли туда? Уверена, что Кевин ни в чем не виноват».
2: «Мы дождемся тебя, Сеймур», — пообещал Харри. «Ты скоро?»
5: «Я подъезжаю к дому, сяду на лошадь и через полчаса буду у вас. Харри...»
2: Миссис Тикс гулко сглотнула.
5: «Тед с вами?»
2: «Да». Харри вздохнул и переглянулся с Фениксом. И, боюсь, именно он подстрелил медведицу. Сеймур молчала долго, потом заговорила, и ее голос звучал очень глухо.
5: «Насколько все плохо?»
2: Феникс выглянул в окно. Напряженный, это было видно даже отсюда, Баллок стоял столбом. Тед и Кевин суетились над медведицей. Кажется, пуля вошла куда-то в плечо, потому что именно там они сжимали пропитавшуюся кровью шкуру. Биара спала, но никто не снял с ее морды куртку. Наверное, это было правильно, но от этого медведицу было еще больше жалко. «Я не знаю», — тоже после паузы ответил Харри. Тикс побоялся стрелять сразу в голову, выстрелил, кажется, в плечо. Но выстрелов было два, я не видел, куда пришелся второй. И Сеймур, он слышал ваш разговор.
5: «Ясно».
2: Тикс снова замолчала почти на минуту.
5: «Я подъехала к дому, скоро буду у вас»,
2: — добавила сдавленно. «Сеймур», — позвал Харри быстро, прежде чем Тикс положила трубку. «Я тебя не осуждаю, и Тед поймет. Не сразу, но поймет». IQ Феникса был 129 баллов, но ему все равно потребовалось не меньше минуты, чтобы расположить все имеющиеся данные так, чтобы выстроилась картина. Проблемы с самоопределением Кевина, нежелание Сеймур вступать в повторный брак и отсутствие у нее отношений, совместный бизнес, номер телефона, который Кевин помнил наизусть. И, наконец, эта широкая кровать. «Как думаешь, это у них давно?» — спросил Феникс. «Надеюсь, что не больше 7 лет», — отозвался Харри. Он стал убирать телефон в карман, но промахнулся и чуть не уронил его. «Кевину 25», — пояснил он свою мысль и снова посмотрел на кровать. Та была разобрана, и выстрелы наверняка разбудили Кевина. А на прикроватной тумбочке лежала длинная лента презервативов. «Даже если больше, Кевин вряд ли придет к тебе с заявлением о домогательстве». Феникс рассмотрел контрацептивы, открыл ящик тумбочки. Внутри лежали аккуратная стопка полотенец, очки и какой-то журнал по ветеринарии. «Что мы имеем в сухом остатке?» — спросил у Харри и сам же ответил. «Кевин даже не понял, что мы пришли, чтобы предъявить ему обвинение в убийствах. У него на уме только его животные. Больше того, он не среагировал на имя матери. Каким бы прожженным циником и психопатом ни был человек, это имя всегда вызывает отклик». «Я думаю, он просто не понял», — вздохнул Харри. Он открыл шкаф, застыл на мгновение, увидев висящую вперемешку мужскую и женскую одежду, достал брюки и футболку из тех, что были явно большего размера, и вдруг горько усмехнулся. «Ну надо же! Первый член городского управления и такой мезальянс!» «Чем светлее фасад дома, тем темнее в его кладовых», — криво улыбнулся Феникс. «Прости, очередная несмешная шутка. Я правильно понимаю, что Сеймур никак не высказывалась на тему твоего развода, но и не приструнила сына и его друга?» «Пыталась, но разве ж их остановишь?» — Харри вздохнул. «Но когда я вернулся в Мадди Крик, думаю, именно Сеймур сделала так, чтобы меня оставили в покое. И на должность шерифа первой меня выдвинула именно она». «Еще бы, на твоем счету гипотетическая порча оленей и порно на компьютере, а у нее реальная связь с ровесником ее сына». Ну, на 3 года старше, не суть».
0: Феникс снова глянул в окно. Балок все еще изображал столб. Тед и Кевин планомерно ощупывали тело медведицы. Кажется, искали вторую рану. «Пойдем, надо заставить Кевина одеться, да и посмотреть, насколько сильно Биара распахала ему грудь. А потом убедить сдать материал для генетической экспертизы». Зазвонил телефон.
6: «Усей Мортикс, ветеринарная практика и частный питомник»,
0: — отчиталась Ребекка.
6: «Лицензия на отлов, разведение и продажу волков, лис, енотов, пернатых. По налоговой части все чисто. По обороту сильнодействующих лекарств тоже».
0: Ясно. Зацепка оказалась сложной, и хотя Феникс сочувствовал разоблаченным любовникам, этот факт его не радовал. Кевин Кул чист. Они с Тикс вместе занимаются животными. Для этого клетки и лекарства. Продолжаем искать.
6: Поняла тебя.
0: Ребекка явно тоже не обрадовалась, но никак не показала этого.
6: Да, Феникс, еще кое-что. Эллен Кул умерла от удушения, а на ребрах остальных девушек следы от ножа.
0: «Два убийцы?» — спросил Феникс.
6: «Или, как вариант, он сменил почерк после первого», —
0: предположила Ребекка.
6: «Я передам результаты психологам, пусть они думают, вписывается ли эта версия в портрет или нет».
0: «Хорошо», — согласился Феникс. «Будут новости, звони». И Ребекка сбросила вызов. «На самом деле, самая большая наша проблема сейчас — это Тед», — вздохнул Харри и указал кивком на окно. Все трое парней стояли над медведицей и о чем-то ожесточенно спорили. «Точнее, моя проблема», — поправился Харри и быстро вышел, не забыв прихватить одежду. Сеймур, видимо, гнала коня галопом от самого дома. Кевин только успел натянуть штаны, когда в калитку постучали. «Раз, два, раз, раз, два, три». «Это Сеймур», — сказал Кевин. Ричмонд уже объявил вслух, что у ФБР к нему нет претензий, но парень все равно опасался делать резкие движения. «Я открою», — сорвался с места Балок. «Миссис Тикс, добрый день». Он вежливо поздоровался с матерью друга. «Вот это да, он в мыле весь», — присвистнул, глянув Сеймур за спину. «Поводи его», — сухо попросила она. «Всем добрый день». Харри шагнул вперед и пожал Тикс руку, а вот Тед не шелохнулся, даже не кивнул. Кевин, вскочивший на ноги, едва дверь распахнулась, замялся, топчась на месте и неотрывно глядя на Сеймур. Его желание броситься к ней, обнять, спрятаться ото всех в ответных объятиях, чувствовалось буквально физически, но парень держал себя в руках. «Я не знаю, правильно рассчитал дозу», — наконец выдавил он. «И запаса осталось немного, на еще одну не хватит». «У меня дома есть еще», — успокоила его Сеймур и сунула ему портфель. «Принеси мой фартук и начинай стерилизовать инструменты». «Да». Кевин мгновенно оживился и бросился к дому. «На ней не было таблички «Не жру людей», — выдавил Тед. «А что, ты бы стал читать?» — спокойно спросила Сеймур. Быстро собрав в косу растрепавшиеся волосы, такие же черные, как у сына, она обошла спящую Биару по кругу, присела на корточки у ее морды, оттянула губу, проверила слизистые. «Куда попал?» «Плечо». Харри видел, что Теду отчаянно хочется поджать губы и промолчать, считая себя оскорбленным. Но Сеймур была первой в коротком списке людей, кому Тед не решался перечить. «Одна на вылет, вторая где-то внутри, но кости вроде целы». «Хорошо». Сеймур стянула с себя куртку и принялась закатывать рукава. Руки у нее были не по-женски крепкими. «Запиши список лекарств, что я назову, и привези мне их как можно быстрее. Где лежат, ты знаешь». «Понял». Тед полез за телефоном. Открыл приложение для заметок. «Слушаю». Сеймур говорила быстро. Название, дозировка, количество. Иногда добавляла какие-то пояснения вроде «Этот препарат лежит в холодильнике, положи его в термосумку». Тед послушно записал, засунул телефон обратно в карман. «Я быстро». Бросил короткий взгляд на медведицу, оглушительно свистнул и побежал к калитке. Из-за забора послышалось лошадиное ржание, затем тихий шорох сминаемых копытами листьев. «Нужна помощь?» — неожиданно подал голос Феникс.
2: «Да», — Сеймур благодарно кивнула ему. «И твоя, Хари, тоже. Ее нужно положить на спину ровно. И подстелить ткань я сейчас принесу».
0: «Командуй», — согласился Хари. «Мы все сделаем».
2: Сеймур Тикс снова кивнула и стянула с морды медведицы куртку.
0: Теду пришлось гонять коня дважды. Едва он вернулся, выяснилось, что нужен специальный интубационный набор для крупных животных. С дозой транквилизаторов Кевин и правда намудрил, и медведице пришлось помогать дышать. Черный, как смоль, конь с готовностью подставил спину седоку и тут же сорвался с места. Будто не отмахал только что километров 15, если не больше. Балок развел бурную деятельность, ухаживая за конем Сеймур. Сначала пропал на полчаса. Как пояснил Харри, лошади останавливаются медленно, и их надо поводить шагом после долгой скачки. И все это потребовалось, хотя лошадь проскакала вдвое меньшее расстояние, чем конь Теда. И сейчас ему предстояло еще два конца на полной скорости. Или конь у мальчишки двужильный, или следом за медведицей придется лечить и его. Балок пришел спросить у Кевина какое-нибудь одеяло, чтобы укрыть успокоившегося коня. «За домом сарай, там есть попоны», — вместо Кевина ответила Сеймур. «Привяжи у забора, ему там привычно».
3: «А разве не надо его напоить?» — поинтересовался Феникс.
0: «Ну, в кино у коновизи всегда колода с водой стоит».
2: «Пока что нельзя», — покачал Тони головой. «Это даже я знаю. А пой, может быть, ноги потом заболят».
0: Он увел коня, а Феникс не стал расспрашивать подробности. «А пой так а пой».
2: «Напоят, когда будет можно».
0: Когда Тед вернулся во второй раз, черный жеребец был взмылен, но выглядел вполне бодро. И, чтобы тот успокоился и отдышался, ходя шагом в поводу, хватило четверти часа.
2: «Еще надо что?» — буркнул Тед, вернувшись.
0: Сеймур уже зашивала рану, а медведица мерно дышала через установленную трубку.
2: «Нужно будет попытаться перенести ее в клетку», — ответила Сеймур, не отрываясь от своего занятия. «Ну или оставить здесь, но чтобы во дворе никого не было. Агент Ричмонд, вы собираетесь забрать нас с Кевином в участок?»
0: «Нет, но я был бы признателен, если бы вы разрешили вымыть руки».
2: Феникс показал окровавленные ладони. Ему, конечно же, не пришлось держать инструменты или что-то в этом роде, но ворочить окровавленную медведицу, не испачкавшись, не получилось.
0: «Кевин, я хотел бы получить ваш генетический материал». Вспомнил он, зачем они с Харри изначально хотели найти Кула. «Следствие полагает, что одна из найденных жертв — ваша мать. Мы будем проводить генетическую экспертизу».
4: «Моя мать?»
2: — переспросил Кевин, подтверждая догадку Харри. В первый раз он то ли не расслышал, то ли не понял Ричмонда.
3: «Как такое возможно?»
2: От потрясения у Сеймур сел голос. Она смахнула со лба волосы, даже не заметив, что оставила на коже кровавый след.
3: «Почему вы думаете, что это Эллен?»
2: «Это закрытая информация, следствие еще не закончено. Но мистер Кул — предполагаемый сын жертвы. Вы — глава города, где все случилось, так что, думаю, я могу показать». Феникс открыл галерею фото на телефоне.
0: «Одежда на одной из жертв совпадает по описанию с той, что была на миссис Кул в день предполагаемого отъезда».
2: «И волосы», — он показал следующее фото. По воспоминаниям очевидцев, только у нее была такая коса. Кевин явно унаследовал волосы от матери. Истинно черные, густые, они падали ему на лоб и шею тяжелыми гладкими прядями. А еще от Эллен он перенял ее высокие скулы и яркие полные губы. Откровенно говоря, в Кевине мало что было от Берти, бесцветного и некрасивого. Кевин глянул на экран и отшатнулся.
3: «Мама».
2: Выдохнул он и попятился к Сеймур. В этот момент так долго удерживаемый барьер рухнул. Она шагнула вперед, обхватила его руками, и Кевин немедленно развернулся, пряча лицо на ее груди и стискивая Сеймур изо всех сил.
4: «Не смей!»
2: — прорычал Тед. Он побледнел, только на щеках алел болезненный румянец и мелко дрожал.
4: «Ты не имеешь права!»
3: «Не имею права на что?»
2: Сеймур удержала дернувшегося было Кевина и успокаивающе погладила его по спине.
1: В этом мире, Теодор, каждый имеет право на счастье, и не понимаю, почему мы его не заслуживаем».
0: «Тед», — позвал было Тони, но в этот раз его тихий голос не возымел действия. Тед дернул плечами и бросил на Баллока яростный взгляд.
1: «Что, Тед?» — спросил он, и Феникс с изумлением понял, что парень из последних сил борется со слезами. «Это не тебя на помойку выкинули в погоне за молодым любовником!»
0: Это было так резко, так отчаянно, зло и неожиданно больно, что Харри дернулся, как от удара, и вместе с ним точно так же вздрогнули все. И Кевин, и Сеймур, и потерявшие всякие краски на лице Баллок. «Тед». Харри в свою очередь шагнул вперед, но Тед вдруг развернулся и бросился в потемневший в ожидании сумерек лес. Немедленно послышался топот копыт. Конь без команды рванул за хозяином. «Его надо догнать», — как ни странно, первым обрел дар речи Кевин. «Сэйми, он дел натворит».
1: «И пусть», — ответила Сеймур.
0: В свете заходящего за горизонт солнца ее волосы казались седыми. Под глазами и вокруг рта залегли тени, будто морщины испещерили кожу. Сеймур выглядела дряхлой старухой, хотя на самом деле ей было немногим за 40. Ему пора взрослеть. «Все равно», — не унимался Кевин. «Он же не в себе сейчас». «Я догоню», — бесцветным голосом сказал Баллок и деревянной походкой двинулся к калитке. В нее уже заглядывала лошадь, на которой он приехал, как бы спрашивая, куда умчался ее черный приятель. Позади них в клетке завыл волк, отчаянно и жалобно. Наверное, зверь был голодным, а может, его растревожили голоса, выстрелы и запахи крови и лекарств. «Нам стоит поспешить вернуться в город», — сказал Харри после нескольких секунд гнетущей тишины. «Или вам еще нужна наша помощь?» — спросил он у Тикс.
1: «Нет, все в порядке», — покачала та головой. «Хотите, возьмите лошадь. Потом просто отпустите ее, она вернется сюда или домой».
0: Феникса не слишком впечатляла перспектива трехчасовой прогулки по лесу глубоким вечером. Но от одной мысли, что надо будет ехать верхом, по всем этим крутым спускам и подъемам через поваленные деревья, «пожалуй, мы пройдемся пешком». Он подошел к своему рюкзаку, достал оттуда запечатанный набор для взятия образцов.
1: «Кевин, поводите ватной палочкой по внутренней стороне щеки и опустите ее в пробирку».
0: Из другого отделения достал бланк, а это согласие на процедуру. Кевин кивнул и пригласил их в дом. Пока он их заполнял, Феникс выглянул за калитку. Темнота стремительно сгущалась. Оставалось уповать на то, что в офисе шерифа регулярно меняют батарейки у штатных фонариков. Наконец они выбрались из полосы густого подлеска. Идти по ровной почве было легко даже в темноте. Фонари исправно освещали путь, и Харри рассчитывал, что если в кустах не зашуршит кто-то крупнее ежа, и Ричмонд не удерет в панике, куда глаза глядят, то через час они должны были вернуться в Мадди Крик. Джаред отзвонился, пока Кевин возился с документами и пробой. Сообщил, что в участке порядок. Упомянул, что приходил Коннорс. Принес еще успокоительных чаев, но Джаред предполагал, что старику было невыносимо торчать в аптеке.
1: «Святой отец хотел к нему зайти, но мы рекрутировали его на поиски», — прокомментировал Феникс. «Надеюсь, завтра он найдет время, или я предложу вызвать штатного психолога».
0: Харри кивнул, ничего не ответив. Наверное, в ФБР и этому учили, как общаться с семьями жертв, как реагировать на нештатные ситуации с подчиненными. Харри такими талантами не обладал. В офисе горел свет, и это не добавило оптимизма. Пепси не любила задерживаться, а Джаред мог нести свою вахту и из отеля, благо от офиса до него было полквартала. «Что-то засиделись твои сотрудники». Феникс тоже озадачился происходящим и невольно прибавил шаг. Похоже, в выносливости агент Ричмонд мог поспорить даже с морпехом. В ответ Харри нахмурился и тоже ускорился. Но только до тех пор, пока не разглядел сквозь большое окно силуэт ожидающего в приемной человека.
1: «Смит!» — процедил он. «Этого еще не хватало!»
0: И рывком распахнул дверь. Чертов Смит подскочил, как ужаленный.
1: «Шериф!» Пепси выглядела непонятно испуганной. «Я говорила, что сегодня приема не будет, но он...»
4: «Я хочу заявить об исчезновении человека!»
1: — рявкнул Смит. Он уставился на Харри мерзким злобным взглядом, а потом посмотрел на Феникса.
4: 9 трупов, верно? Вы нашли 9 тел. Я уверен, она среди них».
1: «Кто?» — спросил Феникс, холодно прищурившись.
4: «Мередит Олборн», —
1: произнес Смит едва ли не по слогам и снова повернулся к Харри.
4: «Давай, отвечай. Куда делась твоя жена?»
0: Глава 16.
1: Убийца среди нас. Жители Мади Крига. День назад в лесах возле нашего города была сделана страшная находка. Из достоверных источников стало известно, что в заброшенной шахте недалеко от фермы Уотсов было найдено 9 женских тел. И имена 2 жертв неизвестного убийцы уже раскрыты. Это несчастная Эллен Кул и бедняжка Молли Коннорс. Сам факт этой страшной находки будет леденить наши сердца еще многие годы, но самое страшное, что убийца до сих пор среди нас. Он ходит с нами по одним улицам, ест за соседним столиком, улыбается нашим детям. Возможно, вы только что здоровались с ним за руку, в то время как очередная жертва томится в его плену. И в свете этой ужасной мысли я хочу задать вам вопросы, и я обещаю, что продам газету и уеду из города, если вы сможете дать ответ хоть на один из них. Задумайтесь, кто-нибудь видел, как Мередит Олборн покидала город? Кто-то из вас видел ее на автостанции или голосующей автостопом? А может, мы знаем это только со слов шерифа Олборна? Вспомните. Кто-то видел подписанные ею документы о разводе? Все мы знаем, что она подала заявление в муниципалитет, но что дальше? Никто из супругов не присутствовал на процессе. Олборн подписал документы и сказал, что отправил их Мередит. Кто-то видел почтовые квитанции или расписку в получении? Или все это снова известно нам со слов шерифа Олборна? Поинтересуйтесь у знакомых, как давно Мередит сообщала кому-нибудь о том, как у нее дела. Она прожила в Мади Криге много лет, была участницей множества общественных организаций. В конце концов, она ходила в церковь. И вот такая женщина все бросает, переезжает в Техас и ни разу никому оттуда не звонит. Но нет, подождите, а кто вообще сказал, что она уехала именно в Техас? Случайно не шериф Олборн? И к слову, существуют ли легитимные доказательства службы Харриса Олборна в армии Соединенных Штатов Америки? Почему после 2 контрактов и неоднократных командировок в зону реальных боевых действий у Олборна нет ни одной награды и об этом нет ни единого упоминания в сети? Но главный вопрос даже не в этом, а в том, где и как проводил солдат Харрис Олборн свои отпуска эти 7 лет. Те самые 7 лет, в течение которых были убиты несчастные девушки. По одной каждый год? В лесах, который знает только местный житель. Тот, кто родился тут и вырос. Тот, кто знал каждую из этих женщин. И тот, кто, возможно, высматривает сейчас новую жертву. Кто этот человек? Может, стоит спросить шерифа Олборна?
0: Джаред сидел на стуле и рассматривал свои руки.
1: Уже 5 минут этим занимался, будто бы сличал отпечатки каждого пальца. Пепси даже не шелохнулась, когда у нее пискнул телефон, смотрела в окно. Сегодня ее белокурые волосы, обычно падавшие на плечи в художественном беспорядке и обрамлявшие хорошенькое личико крупными кольцами, были безжалостно стянуты в тугой хвост. Тикс с огромными мешками под глазами смотрел в стену. Феникса так и подмывало спросить, что там такого интересного. Харри в бесчисленный раз просматривал почту. Баллок отсутствовал. Не опаздывал, до начала брифинга было еще 5 минут. На доске, прямо поверх старательно написанных Пепси имен, магнитами был закреплен сегодняшний выпуск «Вестника Мади Крига». «Он разбил окно и влез в подсобку», — говорила Пепси. Специально врезался в кусты возле офиса, бросил машину. Пока я вышла посмотреть, он...
3: Она всхлипнула. Она повторяла это все утро, с тех самых пор, как ее отец нашел на газоне газету. Сначала по телефону, позвонила Харри и разрыдалась. Потом здесь, в офисе, когда они обнаружили разбитое окно и документы, в которых явно торопливо копались.
0: «Мерзавец», — процедил на этот Джаред.
3: «Пепс, не убивайся, он бы все равно залез. Так хоть попал на пару тысяч, бампер для его корыта небось дефицит».
0: «Тел 9», — нарушил тишину Тикс. Слова он буквально выплевывал по одному.
4: «Каждый, кто закончил первый класс и умеет считать, поймет, что если тел 9, а лет 7, это очень хреновая математика. Никто не будет даже задумываться, Тед», —
3: спокойно, удивительно спокойно сказал Харри. «Кто захочет, поверит. Кто не захочет и без лишних усилий поймет, что это бред». Тед окинул его тяжелым, полным ярости взглядом, но ничего не сказал.
4: Фениксу показалось, что Тикс ничего не ел со вчерашнего обеда. И похоже, что не ложился спать. Сеймур позвонила Харри рано утром, сообщила, что с Биарой все в порядке, хотя какое-то время понадобится на восстановление. Предупредила, что до обеда останется в питомнике.
0: Уже когда Харри собрался положить трубку, спросила про Теда.
3: Харри ответил, что ничего не слышал о нем по возвращении и предположил, что это наилучшая новость. По крайней мере, глупостей Тед не наделал.
4: «Может, подать на Смита в суд?» Этот вопрос Пепси уже тоже задавала. «За клевету?» «Для этого у нас должны быть доказательства, что он врет», — мягко ответил ей Джаред.
3: «А нам с тобой их точно не дадут. Разве что на запрос агентства ответят». Он обернулся к Фениксу. «Агент Ричмонд, а вы можете сделать такой запрос?
4: Кулаки чешутся разбить рожу Смиту, а потом заставить сожрать все экземпляры его газетенки, сколько я смогу найти, а напоследок налепить на лоб распечатки из Министерства обороны. Нет никакого смысла собирать доказательства невиновности по крупицам, если достаточно отправить запрос по Мередит Олборн», — покачал головой Феникс. «Это я уже сделал. Понадобится пара дней максимум. Но если нужно, запрошу информацию из армии, но на это могут уйти недели».
0: Он уже получил из архивов сведения о Харри, так же, как и о самом Джареде, Тикси-старшем и остальных двух членах городского управления.
3: Вот только беда в том, что Феникса интересовал сам факт службы, а не алиби.
4: «Да хоть годы!»
0: Джаред стукнул кулаком по колену.
4: «Главное, размазать ублюдка!»
3: «Харри прав», — бросил Тед сухо. «Смиту никто не поверит».
4: «Один раз уже поверили», — заметил Феникс. «Хотя если он, как и в прошлый раз, решит не ограничиваться одной статьей, то непременно заврется». Послышался негромкий писк, потом стук закрывшейся двери. Баллок опоздал на 10 минут, но Феникс не думал, что Харри станет делать за это выговор. Тони, как обычно, шел быстро, но Феникс заметил и его бледность, и круги под глазами. В руках у Баллока были бумажные пакеты из кафе Бэнксов.
7: «Эта чертова газета повсюду!»
3: — вздохнул Баллок, глянув на доску. Сгрузил пакеты на стол, принялся распаковывать. Булочки, сэндвичи, кофе. «Харри, держи», — протянул ему стакан. Потом дал кофе Фениксу, довольно хмыкнувшему Джареду, Пепси. Она грустно улыбнулась и встала, чтобы взять себе булочку. Баллок рассеянно кивнул и подошел к Теду, держа в руках последние два стакана. «С сахаром и двойными сливками, как всегда», — сказал тихо, протягивая стакан Теду. Повисшее напряжение можно было, казалось, пощупать руками. Несколько секунд Тикс сидел, глядя в пол перед собой, а потом посмотрел на протягиваемый стаканчик и, наконец, поднял глаза на Тони.
7: «Пошел к черту!»
3: — отчеканил он по слогам.
7: «Со своим гребаным кофе!»
3: Баллока будто ударили, причем сначала под дых. Феникс видел, как под тонким свитером поджался худой живот, а Тони сутулился. А потом, тут же, не дав даже перевести дух, добавили по спине. Баллок резко выпрямился и весь словно заледенел.
7: «Ну, к черту так к черту!»
3: Сухо, будто в горло ему натолкали песка, и одновременно неожиданно громко в повисшей тишине сказал Баллок. На деревянных ногах дошел до урны, бросил в нее стакан, предназначавшийся Теду. Крышка открылась, и содержимое потекло на пол. Урна представляла собой сетчатую корзину. Баллок, не замечая учиненного им бардака, присосался к своему стакану. Выпил залпом, запрокинув голову. Потом смял стакан, бросил в урну и вышел, чеканя шаг.
7: «Ну и идиот же ты, Тикс», — заключил Джаред.
3: «Харри, я курить». Харри отрывисто кивнул и напряженно потер переносицу.
7: «Подожди»,
3: — хрипло окликнула Бэнкса Пепси и, накинув куртку, тоже выскочила за дверь.
8: «Что нужно сделать сегодня?»
3: — осведомился Тикс, сжав кулаки. Феникс переглянулся с Харри и ответил.
8: «Требуется отвезти образцы ДНК Кевина в лабораторию. Будет быстрее, если кто-нибудь съездит в город, чем ждать, пока пришлют человека».
7: «Я съезжу!»
3: Тикс встал, с такой силой оттолкнувшись от стула, что тот едва не упал.
8: «Тед, поговорим?» — тихо спросил Харри.
3: Тикс мотнул головой и требовательно посмотрел на Феникса.
8: «Давайте образцы и адрес».
3: Феникс достал телефон.
8: «Диктуй номер, скину координаты», — сказал, едва удержавшись от вопроса.
3: «А в Солт-Лейк-Сити Тикс тоже на лошади поедет?» Когда с формальностями было покончено, Тикс забрал документы, запакованную в герметичный пакет пробирку, и ушел.
8: «Что у них произошло?» — спросил Феникс у Харри.
7: «А вы не знаете?»
3: — вместо Харри ответила Пепси. «Тони выиграл литературный конкурс, и призом была стипендия в Йельском университете. Его ждут в следующем учебном году».
7: «Тони намылился в Коннектикут?»
8: — присвистнул Джаред.
3: «А как же Тикс? Он ведь без своего некровного близнеца тут совсем с катушек слетит».
7: «Уже слетел, как видите».
3: Пепси обняла себя за плечи. Тони целый месяц пытался найти подходящее время, чтобы сказать.
7: «И выбрал самое неудачное», — понял Феникс.
3: Видимо, Тед решил, что вслед за матерью его бросил и единственный друг.
8: «Прости, это все очень не вовремя, я понимаю», — нарушил затянувшуюся паузу Харри.
3: Он опустился на стул, вздохнул.
8: «Но если нет срочных дел, я не буду возвращать Тони на работу сегодня».
3: «Не вопрос, мы все равно ждем результатов экспертиз, психологического портрета и сообщений от граждан, не дозвонившихся до своих родственниц». Феникс присел на край стола, пальцами зачесал волосы назад, посмотрел на доску, встал, сорвал газету с выводящей из себя статьей и, приподняв урну, бросил ее на грязно-коричневую лужу. Дешевая бумага тут же впитала жидкость, уничтожая напоминание о произошедшей сцене.
8: «Но нужно съездить к Улу-старшему, просто поговорить, попросить фотографии жены».
3: «Хорошо». Харри кивнул и покатал в руках стаканчик с кофе. «Допью и поедем». Берти Кул не сказал ничего полезного. Когда Харри и Ричмонд приехали к нему на ферму, он возил тачки с сеном, бормоча под нос какую-то песню. О случившемся вчера, как и о тайном бизнесе и романе своего сына, он ничего не знал, и Харри не стал его просвещать. А вот фотография трупа с косой произвела на несчастного неизгладимое впечатление.
7: «Кажется, это действительно Эллен», — сказал Харри Фениксу в машине на обратном пути.
3: Назад фото у Кула забрать не удалось, он вцепился в него мертвой хваткой, прижимая к груди и рыдая навзрыд.
7: «Столько лет прошло, а он, вероятно, все еще любит ее», — заметил Феникс.
3: И кажется, мысль о том, что она где-то строит счастье с другим мужчиной, позабыв не только о муже, но и о сыне, причиняла ему меньше боли, чем правда. Ни о чем другом Кул говорить уже не мог, так что пришлось оставить его в покое на какое-то время и вернуться в офис. Там Ричмонд ушел в кабинет писать отчеты, а Харри наконец-то смог уделить время обычным делам города. Мелкие, несрочные, все они все равно требовали внимания, и это было как раз то, что нужно, чтобы отвлечься от ощущения безысходности, витавшего в воздухе. Бэнкс уехал на дорожную аварию, Майк, 15-летний приемный сын Франчески Андервуд, въехал в столб на машине матери. Набил шишку на лбу, помял капот.
8: Вернувшись, поспешил на ссору на стоянке дальнобойщиков. Там двое водителей выпили лишнего и расквасили друг другу носы. Пепси вызвала стекольщика, и когда тот явился, ушла вместе с ним в кладовую. Тони так и не появился. Харри не стал ему звонить, но отправил сообщение с предложением поговорить, если тот захочет. В ответ Балок прислал сухое «Спасибо, все в порядке». Наконец наступил вечер, и, не дотянув до конца рабочего дня 20 минут, Харри постучался к Ричмонду. «Ты поедешь со мной?» — спросил он. «Домой?» Феникс зачесал упавшие на лоб волосы, потянулся. «Да, у меня ощущение, что я уже по третьему кругу каждую мысль обдумал». «От Ребекки нет новостей?» «Материал Кевина уже приняли в работу. С лечения ДНК Лайам и Молли Коннорс вот-вот закончат. И, возможно, завтра будут результаты», — ответил Феникс. На горячую линию поступило больше полусотни звонков по поводу пропавших девушек, но уже три десятка из них отсеяли. Это мамам и папам они не отвечали, а сотрудникам агентства с готовностью. А насчет писем, которые посылала лже-Молли? Харри уже догадывался, что услышит, и Ричмонд подтвердил его подозрения. «Динамический IP, невозможно найти концы».
7: «Чертов Смит!»
8: Харри едва не сплюнул на чистый кафельный пол. Если бы не он, убийца мог бы снова прислать письмо, и можно было бы попробовать что-то сделать. А теперь весь город знает о могильнике. «Вряд ли», — признался Феникс. «Смит ответственный за панику здесь, в Мадди-Криге». «Но убийца вряд ли изменит свои планы. Психологи еще работают, но Ребекка скинула мне первые черты портрета. Непревзойденное упорство в достижении поставленных целей. Сказал, буду есть землю, значит, сожрет целую тачку».
7: «Ясно», — Харри вздохнул. «Ладно, поехали. Нужно еще в магазин заскочить, но это быстро. Впрочем, если не хочешь ждать, можешь взять вторую машину».
8: «Что-то я не видел в Мадди-Криге ни одного Уолмарта. Так что не думаю, что устану ждать, пока ты делаешь покупки». Феникс выключил принадлежащий шерифскому управлению компьютер, который Харри выделил ему для работы, быстро навел порядок на столе, убрал распечатки в закрывающийся на ключ ящик стола. «Поехали». Walmart — крупнейшая в мире сеть оптовой и розничной торговли. Магазинчиков и ловчонок в Мадди-Криге было несколько, но вся фермерская продукция — мясо, молоко и овощи — свозилась в центральный магазин Ральфа Шварца. Поганое настроение отчаянно хотелось заесть хорошим стейком, да и свежих овощей не мешало прикупить, раз уж в доме гостил постоялец. Ричмонд не стал сидеть в машине и вышел вместе с ним. Харри коротко рассказал ему о монополии Шварца и толкнул тяжелую дверь с колокольчиком. Магазину было, конечно, далеко до Уолмарта, но все равно он был большим. Собственно, именно поэтому, а также благодаря отличным дорогим витринам холодильникам, Шварц сумел выиграть конкурентную гонку за мясную продукцию. Войдя внутрь, Харри первым делом направился к стейкам. В магазине было немало народа, и все они разом обернулись на него. «Добрый вечер», — сказал он и даже выдавил некоторое подобие улыбки. Он уже приметил особо аппетитную пару стейков и потянулся, чтобы открыть дверцу холодильника, когда рядом вдруг возникла мощная фигура хозяина магазина.
9: «Товар недоступен к продаже, шериф Олборн», — процедил он и придержал рукой дверцу.
8: «В каком смысле недоступен?» Харри непонимающе на него посмотрел.
9: «В смысле, что вам я ничего не продам?» Шварц оттер Харри от витрины и скрестил руки на груди. «И прошу ничего не трогать руками».
10: «Как ты вообще осмелился сюда прийти?»
8: — подхватила старая миссис Бэнкс, тетка Джареда и мать Рональда.
10: «После этого!»
8: И она указала на газету, прибитую к доске, где обычно красовались объявления о распродаже.
10: «Поди прочь!»
8: Указующий палец метнулся в сторону двери. Она говорила что-то еще, потом кто-то из покупателей начал возражать, кто-то в спешке покинул магазин, все это Харри слышал и видел лишь краем сознания. Основная же его часть перенеслась в прошлое, когда в этом же магазине люди шептались и тыкали в него пальцем. Ничего не изменилось. Его служба, его работа, забота об этих людях и решение их проблем — все это весело меньше клочка бумаги. Той самой, что была пришпилена к доске. Наверное, нужно было ответить. Лежа ночами в душной казарме, Харри сочинял целые тирады, которые должен был обрушить на головы недалеких жителей Мадди Крига, позволивших себе тыкать в него пальцем. Но сейчас в голове не было ни единого слова. Поэтому Харри развернулся и вышел из магазина молча.
3: «Да, Ребекка, спасибо». Феникс включил планшет, открыл почту. «Работа колоссальная, твоя команда просто супер». Польщенная Ребекка усмехнулась и сбросила вызов. Феникс открыл письмо, помедлил секунду, а потом загрузил приложенные к нему файлы. Это были результаты компьютерной реконструкции внешности на основании костей черепа. Не самый точный способ. Судебные художники хорошие, по крайней мере, руками чувствовали особенности внешности и ухватывали мельчайшие детали, являющиеся той самой изюминкой, но на создание каждой такой реконструкции уходили недели, а когда трупов сразу 9, это заняло бы месяцы. Программа работала по усредненным алгоритмам, но справлялась за несколько часов. Эллен Кул выглядела чуть более грустной, чем на фотографиях, а Молли Коннорс — наивнее. Реальных снимков остальных девушек Феникс не видел, тела по-прежнему не были опознаны, и у них могли быть совершенно иные прически. Но всех жертв объединяли несколько факторов. Они были молоды, невероятно красивы, и у них впереди была целая жизнь. По возвращении из магазина Харри сказал, что в морозилке есть суп и мясная запеканка, и ушел к себе. Феникс ограничился чаем и печеньем с арахисовым маслом и поднялся в свою комнату, чтобы переговорить с Ребеккой. Он успел закончить разговор, изучить снимки и даже прочитать найденный в сети опубликованный рассказ Уинстона Баллока. А из комнаты Харри не раздалось ни звука. Феникс отложил планшет. Рассказ был неплох, более того, он был очень даже хорош. Но тишина в доме давила на уши. Накинув свитер, к вечеру в комнате стало прохладнее, видимо, Харри забыл включить котел отопления, Феникс спустился в кухню. Там было темно и пахло кофе. Феникс потянулся было включить свет, когда разглядел темную фигуру у окна. Харри стоял, обхватив себя за плечи, и смотрел на любимую лавочку и бересклет, но почему-то не спешил выйти во двор. Феникс замер. Во всем, в позе Харри, в так и не выпитом кофе, уже давно остывшем, в темноте, во всем чувствовалась боль. Не глухая, как от давно сломанной ноги, беспокоящей на перемену погоды, а острая, раздирающая, душащая, как от осколка ребра, проткнувшего легкое. Психология маленького города. С таким авторским курсом приезжал в Куантика какой-то очень именитый профессор. Феникс не запомнил его имя, он и на лекцию пошел, потому что не хотел идти на занятия по административному праву. Но в память Феникса врезалось каждое слово, прозвучавшее в аудитории. Профессор, худенькая невзрачная женщина лет 50 с лишним, рассказывала, почему одно и то же событие может иметь противоположные результаты, почему люди склонны помнить плохое и что такое память города, применительно к населенным пунктам, где все друг друга знают. События в магазине не совсем укладывались в ее теорию. Харри не грозил самосуд. Мнение горожан разделилось примерно поровну, по крайней мере, Феникс был склонен засчитать тех, кто ушел из магазина, тоже проголосовавшими за невиновность шерифа. Но все равно так много людей поверили статейке очень плохого журналиста, до сих пор видящего в Харри соперника. Передумав включать свет, Феникс пересек кухню. Он не таился, но Харри не обернулся и как будто даже не слышал его. Кажется, он ушел в себя, глядя на лавочку и куст. Харри купил этот дом, купил доски для лавки и саженец бересклета, но ему так и не позволили считать это своим. Феникс подошел со спины, коснулся рукой локтя, обозначая свое присутствие. Нарушать тишину и окликать Харри не хотелось. Кажется, тот все-таки его слышал. От прикосновения он не вздрогнул, не обернулся, лишь поплотнее обхватил себя руками за плечи. «Презумпция невиновности», — прошептал он срывающимся шепотом. «Где она? Грёбаная презумпция невиновности?» И развернулся к Фениксу, заглядывая ему в глаза так, будто искал там ответ. «Здесь». Феникс коснулся своего виска, всмотрелся в лицо Харри. Глаза у того были больные, воспаленные, искусанные губы ярко выделялись на бледном лице.
8: «И здесь». Феникс показал себе на грудь.
7: «Ты меня не знаешь», — Харри горько усмехнулся. «Но ты мне веришь. Человек из ФБР мне верит. А они...»
8: Его голос преломился, и он резко отвернулся, пряча искаженное болью лицо. Феникс знал только один способ

0: сказал тогда Харри, кивнув на давно остывший напиток.
1: «Присоединитесь, агент Ричмонд».
2: «С удовольствием, Харри», — согласился Феникс.
1: Кофе они пили молча, но боли Феникс уже не чувствовал. В доме Харри было тихо, тепло и уютно, даже несмотря на непогоду за окном.
0: Глава 17.
1: Утро только занималось над лесом, когда Харри вышел на кухню. В раковине стояли две грязные чашки, вчера ни он, ни Феникс не стали их мыть. Сполоснув посуду, пока грелась кофемашина, Харри подставил чашку под носик и нажал кнопку. На шум кофемолки явился агент Ричмонд. Все так же молча Харри протянул ему приготовленный кофе, а себе сделал новую чашку. Молчание не было тягостным, скорее оно, как и вчера, оберегало их от всего мира. Харри достал из шкафа упаковку покупных кексов и сел за стол. Тишину разорвал телефонный звонок, слишком громкий и настойчивый для будильника. Феникс вскинулся, полез в карман за телефоном. «Агент Ричмонд», — сказал четко и собранно, будто уже давно проснулся, сделал зарядку и принял душ. Хотя явно пришел на кухню прямиком из постели, даже не заглянув в сортир, чтобы отлить. «Привет, Ребекка». Кажется, со сна он забыл, что Харри рядом, и не стал ставить разговор на громкую связь. Несколько секунд звенящей тишины прервалось коротким. «Понял, спасибо». И тут вдруг зазвонил телефон самого Харри. Феникс уставился на лежавший на краю стола телефон, как на опасное животное. Харри подвинул аппарат к себе, посмотрел, кто звонит, и замер. На экране светились забытые номеры фото, которые он не видел много лет.
3: «Мередит», — выдохнул он и показал телефон Фениксу. «Это моя жена».
1: «Да, Ребекка сказала мне, что они ее нашли». Феникс сбросил собственный вызов, не договорив. Она много лет провела в Европе и совсем недавно вернулась в Штаты. Телефон звонил и раздраженно вибрировал, будто собирался выпрыгнуть из руки. И Харри, наконец, отмер, приняв вызов. И сразу ткнул в кнопку громкой связи.
3: «Мэри!»
1: Голос почему-то прозвучал хрипло.
4: «Харри! Харри, это ты?»
1: Голос бывшей жены тоже изменился, стал ниже, спокойнее.
3: «Здравствуй, Мэри».
1: Не зная, что еще сказать, Харри покосился на Феникса.
4: «Слава богу».
1: Он буквально увидел, как Мередит быстро перекрестилась, как всегда делала в моменты облегчения.
4: «Мне звонили из ФБР, сказали, что в Мадди Криге какое-то расследование, спросили, как давно ты связывался со мной. У тебя все в порядке? Я так забеспокоилась, что сразу тебя набрала».
1: «У меня все хорошо». Харри нисколько не покривил душой, прямо сейчас у него действительно все было хорошо и даже отлично. И следующая фраза тоже была чистой правдой. «Рад тебя слышать».
4: «Я тоже»,
1: — Мэри замешкалась.
4: «Как ты?»
1: Феникс поднял чашку с кофе, сделал большой глоток и уставился на экран, будто бы хотел увидеть Мередит. Но звонок был обычным, по сотовой связи, так что в активе был только голос.
2: «Все хорошо, правда».
1: Харри чуть кривовато усмехнулся. «Ты где? Мне сказали, ты уезжала из страны».
4: «В Нью-Йорке. Пытаюсь преодолеть джетлаг и как могу воздаю создателю благодарности, что он позволил мне благополучно пересечь океан».
1: Мередит зевнула.
4: «Надо попробовать уснуть на пару часов, иначе ничего не соображаю».
1: Вздохнула, снова зевнула.
4: «Все кажется, что на урок опаздываю. Я проработала 5 лет учителем в школе в Палермо, во время каникул путешествовала по Европе, но соскучилась по родным местам, решила вернуться».
1: «Ты возвращаешься в Мадди Крик?» Новость буквально оглушила, хотя Харри не мог понять почему.
4: «Да, хватит с меня отелей и съемных квартир».
1: В голосе Мередит послышалась усталость.
4: «И мне так надоело чужое небо, вот до слез. На самолете больше не полечу, не хочу свыше необходимого испытывать судьбу. Но вечером у меня поезд, и через 2,5 суток я буду в Солт-Лейк-Сити. Там возьму машину на прокат и приеду. Я получила права, представляешь?»
1: От Мэри отказались все автошколы в округе. И Харри много раз пытался сам ее научить, но Мередит страшно пугалась любой нестандартной ситуации и бросала руль, принимаясь неистово креститься.
2: «Неужели?»
1: Харри против воли улыбнулся. «Рад за тебя, а я...» Он хотел было сказать, что отслужил, стал шерифом,

0: следует преступление с агентом ФБР, но вдруг понял, что все это не важно. Возможно, интересно, но уже не важно.
1: «Я буду рад повидаться», — наконец сказал он.
0: «Извини, мне пора. Напиши, как приедешь».
2: «Хорошо»,
0: — протянула Мэри слегка растерянно.
2: «Харри, у тебя точно ничего не случилось? Может быть, мне нужно самой позвонить в ФБР?»
0: «Нет, не нужно». Харри хмыкнул и покосился на Феникса. «До встречи. Хорошо добраться».
2: «Храни тебя, Создатель»,
0: — мягко произнесла Мередит и разорвала связь. Экран давно погас, а Харри все смотрел на телефон. Как давно Мередит не прощалась с ним этими словами. Пожалуй, с того дня, как увидела ту папку. В кафе Бэнксов их с Харри обслужили без проблем. Алисия сказала, что с удовольствием сделает 5 стаканов кофе на вынос. «Пепси пьет какао», — заметила с веселой укоризной. «Мол, вот ты, Харри, начальник, а вкус в сотрудников до сих пор не знаешь». Рональд добавил к заказу пакет со свежайшей выпечкой. Под колесами Рэма шелестел гравий. В окно задувал прохладный утренний ветер. Солнце уже встало над горизонтом, и день обещал быть теплым. Харри молчал, но в отличие от вчерашнего безысходного молчания у окна, сейчас от него исходило ощущение умиротворения и гармонии с собой, почти такое же, как в день, когда они познакомились, но без примеси напряжения перед незнакомым человеком из ФБР. Феникс надеялся, что это настроение шериф Олборн сможет сохранить до вечера, и намеревался делать для этого все, что зависело от него. Угловатую фигуру пешехода Феникс заметил, как только Рэм вынырнул из-за очередного поворота. Мужчина с темными волосами шел по направлению к ним, опустив голову, словно в задумчивости. Кажется, кто-то слишком хорошо погулял вчера и сегодня с нетерпением ждет, когда откроется магазин. Феникс показал на раннюю пташку. Явно идет за дешевым вином подлечить голову. Харри нахмурился было и прибавил скорости, но тут Смит... а шериф явно узнал его раньше Феникса, повернулся на звук и продемонстрировал истинно черный синяк на пол лица. Присвистнув, Харри быстро проехал мимо, но потом взглянул в зеркало заднего вида.
1: «Да уж, голову ему явно не мешает подлечить», — протянул он злорадно.
0: «И кажется, этим утром в Маде Криге есть кто-то, кто мается с рукой», — заметил Феникс, рассмеялся. Приложили его знатно, тут без перелома запястья бы и обошлось. «Я даже думаю, что искать долго не придется», — протянул Харри загадочно и свернул к офису. Уже было почти 9, но на рабочем месте нашлась только половина команды. Удивительно хорошенькая сегодня Пепси, по случаю солнечной погоды сменившая джинсы на коротенькую юбочку-клёш и чем-то довольный Джаред.
3: «Утро!» — громогласно поздоровался он.
1: «Доброе», — протянул Харри и многозначительно опустил взгляд на его руки.
3: «Что?»
0: Джаред вздернул вверх густые брови и потер вздутые синеватые костяшки правой руки.
1: «Не нужно было», — покачал Харри головой,
3: но тут же испортил воспитательный момент.
1: «Но спасибо».
3: «А что, Джаред? Джаред, ничего!»
0: С жаром вступилась за Бэнкса Пепси.
3: «Бедняга Смит так упал неудачно».
0: «Или удачно», — заметил Феникс. «Я так понимаю, Ченнинг Смит не придет заявлять о побоях?»
4: «Пусть рискнет», — прошипела Пепси и сжала крохотные кулачки.
0: Джаред окинул Пепси довольным взглядом, а потом потянул носом.
3: «Босс, я чую запах булочек и кофе»,
0: — спросил, алчно поглядывая на пакеты с логотипом кафе.
4: «Закатай губу, кофе и булочки после брифинга, а до него надо отыскать Балака и Тикса», — остудила его пыл Пепси.
0: «Они не появлялись еще?» Харри немедленно нахмурился и тут же, как по заказу, хлопнула дверь. Балок был хмур и казался словно еще больше похудевшим за эти сутки. Не глядя ни на кого, он коротко кивнул в знак приветствия и подошел к Харри.
1: «Можно тебя?»
0: — спросил хрипло и, не дожидаясь ответа, пошел в кабинет шерифа.
1: «Чего это он?»
0: В полголоса поинтересовалась Пепси, когда за Харри и Балоком закрылась дверь.
1: «Наверное, пришел отпуск просить», — пожал плечами Бэнкс. «Или за ночь какую идею надумал?»
4: «Страшно гениальную»,
0: — он закатил глаза.
1: Феникс подумал о том, что, скорее всего, Балок пришел, чтобы сдать значок.
0: Тони вылетел из кабинета, не задержавшись там и минуты. Едва не сшиб Феникса с ног и выскочил на улицу, кажется, утирая глаза. Пепси с Джаредом переглянулись, а Феникс, помедлив, зашел в кабинет. Харри сидел за столом, на котором белел листок бумаги, придавленный небольшой серебряной звездой, значком помощника шерифа. Строго говоря, помощникам не полагались значки. Официально была утверждена только золоченая звезда шерифа. Но на откуп каждому городскому управлению отдавалось право утверждения знаков отличия для заместителей или помощников шерифа. Фениксу довелось повидать разные проявления фантазии городоначальников. И похожие на полицейские значки бляхи, и что-то наподобие бейджей с фотографиями. В Мадди Криге в ходу были копии шерифского значка, отличающиеся цветом и размером. Ушел. Феникс не спрашивал, а уточнял. Не сказал, куда собирается. Харри покачал головой. «Охолонет немного, поговорю с ним», — вздохнул он. «Но думаю, это будет бесполезно». «Думаю, он решил не ждать следующего года, а уехать прямо сейчас», — предположил Феникс. «Возможно, в Солт-Лейк-Сити, может, и дальше. Что будет делать? Писать свои рассказы? За них ему стипендию платить не будут».
1: «Я не знаю», — Харри устало потер лоб.
0: От утреннего хорошего настроения не осталось и следа. И он сам, уверен, не знает. Тут в приемной раздались голоса, и, выглянув, Феникс увидел Тикса. Пепси что-то сердито выговаривала ему. «Это Тед? Можешь, пожалуйста, позвать его?» — попросил Харри. «Да, сейчас», — кивнул Феникс. Но вместо того, чтобы выйти в коридор, закрыл дверь, вернулся к столу Харри. «Уверен, ты найдешь правильные слова». И поспешил в приемную. Тикс шагнул в кабинет с таким видом, будто собрался драться с Харри, если придется. За что и почему, было уже делом десятым. Разговаривать с ним сейчас было совершенно бесполезно. Проверено годами жизни в одном городе и несколькими годами совместной работы. Поэтому Харри просто молча подвинул ему заявление Тони, жестом предлагая прочитать. Впрочем, Тед все понял, едва увидел звезду. Побелел, отшатнулся и сжал кулаки так, что, казалось, на костяшках вот-вот лопнет кожа. Харри встал из-за стола и подошел к двери. «Он уже собрал вещи», — сказал тихо, поравнявшись с Тиксом. «На твоем месте я бы хоть попрощался». Тикс снова дернулся, будто Харри ударил его наотмашь. Не сказал ни слова, только уставился на стол, где лежали поблескивающие на солнце звезда и лист бумаги. Харри решил, что сегодня брифинг можно провести в кабинете. Народу слишком мало, чтобы тащиться в зал и слушать там эхо. Надо только попросить Джареда принести стулья для Пепси и Феникса. Сам Бэнкс с удовольствием устроится на подоконнике, а Тиксу хватит стула для посетителей. Решив так, Харри убрал значок и заявление в ящик стола и пошел звать остальных. «Основная новость на сегодня. Мередит Олборн жива, здорова и через два дня будет в Мадди Криге», — оповестил всех Ричмонд. Он рассказал также о программе, с помощью которой в лаборатории воссоздали предполагаемые портреты жертв, показал эти фото, объяснил, что их прогоняют сейчас по имеющимся базам данных. «Никого вроде больше не узнаю», — выдохнула Пепси, не скрывая облегчения. Протянула стопку фотографий Джареду. «Но у нас, кажется, и не пропадал больше никто». «Все верно. Мы работаем с населенными пунктами в радиусе 200 миль от Мадди Крига», — сказал Ричмонд. «Но дело идет медленно, ведь приходится охватывать период в почти четверть века».
1: «Да уж, разброс немалый», — согласился Бэнкс.
0: Он протянул фотографии Тиксу, но тот сидел, уставившись в стену. Джареду пришлось пихнуть его в бок, чтобы привлечь внимание. «А сколько времени пролежал...» Он глянул на Пепси, осекся и быстро поправился. «Когда было самое недавнее убийство?»
1: «Эксперты говорят о прошлом лете, возможно, прошлой весне», — ответил Ричмонд.
0: «Скоро будут новые данные, но пока можете продолжать заниматься обычными делами».
1: «Ладно, тогда я съезжу к Уотсам».
0: Джаред поднялся.
1: «У них ночью сбежал бык, и непонятно, то ли поймали уже, то ли так и гоняют его по всем пастбищам. Тикс, ты со мной?»
0: Тед продолжал перекладывать фотографии и не слышал вопроса, погруженный в свое занятие. «Тикс, прием!» Джаред забрал у него снимки.
1: Тед сделал еще пару движений пальцами, прежде чем понял, что в руках ничего нет.
0: «Поехали, говорю, на быка Уотсов глянем. Если эта тонна живого мяса с рогами и яйцами в город выберется, всем хана!»
1: На мгновение показалось, что Тикс наконец-то включился в реальность. Он встал, посмотрел на Харри, глянул на молчавшую весь брифинг Пепси, а потом вдруг отпихнул Ричмонда от стола и бухнулся на столешницу животом, забираясь в тот самый ящик, куда Харри убрал заявление и значок.
0: «Тикс!»
1: Харри шагнул было вперед, но было уже поздно. Клочки заявления полетели на пол, а значок Тикс сунул в задний карман джинс. А потом, спрыгнув со стола, умчался, оглушительно хлопнув входной дверью.
0: «А я смотрю, отпуск-то не балоку нужен», — протянула Пепси.
1: Джаред поднял один из клочков бумаги, задумчиво посмотрел на него. «Пепс, пойдем-ка кофе с булочками выпьем, да я к Уотсам смотаюсь», — сказал, аккуратно положив обрывки на стол.
4: «Сфоткаешь мне его?» — вдруг спросила Пепси. «Эту тонну с яйцами».
0: «Снимок сведет на нет весь эффект. На такие экземпляры нужно собственными глазами смотреть».
1: Джаред перевел взгляд на Харри. «Босс, отпустишь Пепс на часок?»
0: «Обещаю, к быку ее близко не подпущу. К обеду верну. В качестве компенсации с меня фирменные бургеры и салат из кафе Бэнксов».
4: «Обойдемся как-нибудь без твоей компенсации», — улыбнулся Харри.
0: «Езжайте, у меня все равно нет срочных дел в городе». «И вообще дел в этом чертовом городе», — добавил он мысленно и взялся собирать обрывки заявления Баллока.
5: Продолжение следует. Вы слушали программу «Читаем вместе».Радио Рансис. www.rancis.org

адрес нашей электронной почты radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

0: les frères Rosa. Фазе тонтандре.
1: Хрупкие камыши издавали в темноте свой шум. Боя влюблён.
2: Шумел камыш, деревья гнулись.
3: В эфире авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
4: В эфире радио Ранси, с вами Анка-переводчица. Привет! Слушаем старинную мексиканскую песенку «Кукуру-ку-ку, Палома», воркует голубка. Демис Русос и Мирей Матье.

Он больше не плачет. Молва твердит, что он не ест и больше ничего не ждет. Клянутся люди, что даже небо содрогается, услышав его плач о том, как он страдал из-за нее. И даже умирая, он звал ее. Ай-яй-яй-яй-яй.

Так он стонал. Ай-яй-яй-яй-яй. Так он звал от смертельной страсти.

И только лишь одна грустная голубка пела рано утром, залетев в опустевший дом с распахнутыми настежь дверями. Клянутся люди, что голубка эта не что иное, как его душа, которая все еще ждет ее возвращения. Ку-ку-ру-ку-ку, голубка. Ку-ку-ру-ку-ку, ку-ку-ру-ку-ку, не плачь. Эти камни, голубка, что могут они?

В эфире Радио Рамсес, с вами Анка-переводчица. Ку-ку-ру-ку-ку, звучное слово заклинание. Наверное, у каждого оно есть. Свое, секретное, заветное. Пусть всегда помогает в жизни. Добрый час, дорогие друзья. Буэнос тардес, мис амьос.

0: Хрупкие камыши издавали в темноте свой шум. Боя влюблен.
1: Шумел камыш, деревья гнулись.
2: Вы слушали авторскую программу Анны Поповой «Анка-переводчица». Радио Рансис. www.rancis.org

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Зрячее сердце». У микрофона автор и ведущая Светлана Воронина. Постоянные слушатели радио «Рансис» уже знакомы с проектом «Твой километр». В программе «Грани реабилитации» звучал их репортаж, и в моей программе «Ищите, обращайте» звучал аудиоролик с презентацией данного проекта. Что ж, настало время поближе познакомиться с людьми, которые данный проект реализуют на протяжении 7 лет. Итак, у меня сегодня в гостях Анастасия Александра Боброва из города Иркутска.
3: Привет.
4: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Ребят, ну вот на протяжении 7 лет реализуете такой серьезный масштабный проект.
3: Ну, небольшую поправочку мы внесем сразу. На протяжении 7 лет его реализует Новосибирск, а мы с Александром присоединились только...
4: Буквально летом.
3: Ну, начали присоединяться в конце 16-го года, а окончательно присоединились уже даже в мае 17-го. Окончательно взяли за работу.
2: Ну, я так понимаю, что в подобные проекты не приходят случайные люди. То есть для вас эта работа была уже знакома, и, наверное, был свой личный опыт, на котором все это базировалось.
3: Ну, случайного, естественно, ничего не бывает. Конечно, мы познакомились с руководителем проекта сначала. Он нас замотивировал на многие вещи, в том числе и на создание краткого курса по ориентированию, что мы большим достаточно коллективом Иркутск, Новосибирск, Самара участвуем в создании. Создали этот курс, 4 месяца велась над ним работа. Ну, а с мая месяца мы уже работаем непосредственно с сайтом «Километра».
2: Ну, о сайте, думаю, подробнее поговорим немного попозже, а пока поговорим о личном опыте, который есть у вас, и который вы теперь уже можете передать другим. Ведь начиналось все с череды ваших преодолений, с того, как вы получали такой опыт самостоятельной жизни, потому что человек, который сам подобного опыта не имеет, конечно же, подобный проект реализовать не сможет. Наверное, не так все просто давалось. И, наверное, этот опыт был все-таки довольно непростым, да?
3: Но мы как-то об этом не задумывались, потому что смысл думать о том, там просто или сложно, мы просто выполняли нужные задачи по жизни. Если нужно куда-то уехать самим, значит, мы едем. Если нужно что-то еще сделать, значит, мы делаем. Если у нас не получается, значит, мы интересуемся, как это реализовать, осуществить, чтобы это получилось.
2: Расскажите подробнее о себе, вот этап, скажем так, становления.
3: У обоих школы, интернаты, у Саши где? В Самаре, да? Я в Иркутске, в принципе, всю жизнь. Вот. Все очень-то обычно. Школа-интернат. Понятное дело, что в школе нужно было чем-то заниматься интересным. Я занималась легкой атлетикой. Ну, потом это переросло в профессию. Ну, в общем-то, такая неплохая профессия, наверное, можно сказать. Ну, закончила школу в 2009 году. Поступила учиться в Красноярский медицинский колледж. Ну и, собственно говоря, работаю по специальности.
2: А у вас, Александр, какой был опыт вот ваш? О вашем детстве, увлечениях, может быть, увлекались спортом или чем-то еще увлекались, Александр? Как у вас?
4: После школы я поступил в медицинский колледж. В принципе, нет, спорта в моей жизни не было. Но ситуация примерно очень похожа.
3: То есть, да, история абсолютно банальнейшая. То есть, школа, колледж и ничего такого...
4: Сверхъестественного да. Не было.
3: Все как обычно. Но в процессе, конечно же, учебы в школе и учебы в колледже, естественно, реализуешь какие-то свои возможности, самостоятельность привыкаешь. Вне зависимости от родственников, от окружающих. Это тоже нормальный процесс, естественный, в котором тоже ничего, так скажем, необычного нет, если ты сам к этому относишься как к нормальному процессу, а не как к чему-то уникальному.
2: А спортивные достижения были еще в школьные годы или это пришло позже? Вообще была такая идея, ну, развиваться именно в спорте?
3: Конечно, идея была, и достижения определенного рода были. Это были чемпионаты России. И на этом, в принципе, все. Потом я решила, что хватит, можно ехать домой и заниматься уже в своей второй профессии, основной, и реализовывать уже здесь свои возможности в этом направлении.
2: По окончании колледжа где удалось устроиться? В настоящее время где работаете?
3: Я любитель свободного графика, мне же нужно частенько куда-нибудь уехать по делам, по разным. Поэтому я любитель частного такого образа работы.
2: А у вас, Александр?
4: Я работаю на родное государство, то есть работаю в бюджетной организации.
2: Тоже массажистом?
4: Да, тоже массажистом.
3: Ну, Саша у нас больше образ домашний ведет, и ему как-то вполне устраивает такой график.
2: А вас, Настя, тянет к путешествиям, к приключениям, к чему-то неизведанному, я так понимаю?
3: Да, конечно, всегда меня тянуло, потому что узнавая что-то новое, интересное в других городах, побывать, почувствовать вкус, запах города нового. Это многое значит на самом деле. А уже я не говорю о вкусе самостоятельных и действительно передвижений, когда ты ни от кого не зависишь, когда ты просто садишься в поезд и едешь, и ты знаешь, что тебе не нужно ждать, пока тебя отвезут, пока за тобой там кто-то сможет с тобой приехать, сопроводить тебя в другой город. Это вот действительно очень серьезный кайф, очень серьезное ощущение, когда ты можешь передвигаться по стране хотя бы сам. Ну и потом это ведь по работе нужно было, ведь сначала спорт, конечно, связан с передвижениями, с перелетами, с сборами и соревнованиями, это такой процесс интересный. А когда ушла из спорта, конечно, мне уже хочется продолжения чего-то такого движения, двигательной активности.
2: Ребят, вот вы живете активной, интересной жизнью сами по себе. А вот для чего? Зачем вам социальный проект? То есть ведь и без него жизнь, в принципе, наполнена, интересная. Для чего других мотивировать, когда и так все неплохо складывается в жизни?
4: Хочется просто сделать так, чтобы люди не отсиживались многие дома. К сожалению, многие люди проблемами зрения, да, находятся в замкнутом пространстве, и у них нет возможности, допустим, выйти на улицу, просто даже элементарно погулять или куда-то съездить. Мы хотим просто своим примером показать, что выходить нужно, ездить нужно, и, в общем-то, от этого получать большое удовольствие тоже нужно и можно.
3: Причем мы показываем, насколько это возможно, и что для этого нужно сделать, чтобы путешествие было наиболее комфортным для нас, наиболее приятным и так далее. То есть мы пытаемся не просто мотивировать, делайте как мы, вы будете крутыми. Нет, мы просто стараемся показать, что некоторые аспекты этой деятельности, что вот это возможно, и почему это возможно. То есть ничего сверхъестественного тоже мы, конечно же, людям не пытаемся там показать, да и смысла в этом нет.
4: Ну и также в чем-то объясняем, как можно облегчить ту или иную поездку или ту или иную ситуацию.
3: Ну, просто своим личным каким-то примером, опытом, тот же вот материал, там, дорожные хлопоты мы создали летом этого года. И как раз-таки с целью, чтобы люди поняли, что без зрячего сопровождения ездить очень даже можно. Ведь ходит достаточно такое распространенное мнение, что да куда ты без глаз? Да никуда. Мы стараемся доказать обратное. Даже не доказать, а, наверное, просто показать обратное.
2: Как пришли в социальный проект? Вот проект «Твой километр», но в другие проекты, социальные проекты. Вот каким образом судьба свела вас с Станиславом Беловым, может, с кем-то еще? Как вот все это началось?
3: Началось все с того, что когда-то мне очень хотелось работать на радио. Но возможности такой, соответственно, не было. То есть я пробовала делать свои материалы совместно с Иркутским областным радио. Мне давали такую возможность, но это было еще в школьные годы. И потом, соответственно, после моего переезда в Красноярск, потом я вернулась в Иркутск. Ну, все это уже ушло, и контакты с людьми утеряны были, и какие-то возможности были потеряны. А потом, получается, я познакомилась с Маргаритой Мельниковой, и она меня пригласила читать тексты, то есть работать диктором аудиожурнала «Люди, события, творчество». И, получается, с мая 2016 года я начала работать в их проекте. Начала с маленьких текстов, коротеньких, потом стали нам давать более длинные тексты, потом у нас уже появилась возможность там самим тексты искать, мониторить какие-то сайты и так далее, то есть мы просто развивали проект. А потом осенью мы с Александром задумались о том, что было бы интересно создать свой материал, причем не просто там о каком-то событии рассказать или что-то там, ну, такое, а создать какой-то репортаж, то есть взять у кого-то интервью. И стали думать, где бы такого интересного человека взять. И есть у нас в Иркутске одна знакомая, которая мне сказала про вот как раз-таки Станислава Степановича Белова, что он в Новосибирске ведет очень активную и интересную деятельность, он инструктор по ориентированию, и есть у него проект «Твой километр», и можете у него взять интервью, она нас с ним свела. Получается, в начале ноября 2016 года мы взяли у него интервью. Назывался наш репортаж «Человек-водопад». И вот после нашего с ним разговора он мне предложил, так скажем, соавторство в создании аудиокурса по ориентированию в пространстве. Говорит, что так как у нас имеется опыт самостоятельного хождения, мы тоже сможем внести какую-то часть информации в данный текст. Мы стали думать, как это все дело организовать. Создали коллектив авторов. 4 месяца работали. Потом он мне предложил стать редактором сайта и диктором проекта «Твой километр». Ну, я подумала, и, в принципе, я на это дело согласилась. Вот с июня 2017 года, вот я у них уже тружусь. Уже сделали первую презентацию в октябре. Посмотрим, что будет дальше.
2: А проект реализуется безвозмездно или все-таки какие-то средства спонсорские или какой-то грант?
3: Мы люди такие самостоятельные, мы на самофинансировании живем полностью, нам никто ничего не оплачивает никогда. То есть за все мероприятия, которые проводятся в Новосибирске, оплачивают наши, все это дело наши организаторы.
4: А поездки, разъездки оплачиваем уже сами мы, то есть себе.
3: Да, то есть мои поездки в Новосибирск регулярные, это я уже тоже за свой счет, соответственно.
2: организаторы выиграли грант? Или вот каким образом они все это реализуют?
3: Нет, организаторы у нас гранты и не пытались выигрывать, не собираются вроде бы как с грантами работать. Это все, так скажем, на энтузиазме, на доброй воле, на волонтерской работе основано. Ну, так решил наш руководитель, мы с ним спорить, соответственно, не будем, пусть. Ну, наверное, в чем-то он прав.
4: Проект существует полностью на именно, скажем, собственных желаниях и силах, но плюс нам еще помогает очень много в Новосибирске волонтеров. То есть это ребята-студенты, абсолютно здоровые, то есть они всегда протягивают руку помощи, то есть организация фестиваля, организация вообще каких-либо мероприятий, они всегда, в общем-то, нам с удовольствием помогают.
3: Ну да, это студенты Новосибирского государственного педагогического университета, это институт социальных технологий, институт искусств сейчас вот в этом году присоединился.
2: А если говорить об основной команде проекта, вот о тех людях, которые, ну, костяк проекта, да? Кто эти люди, в общем, и подробнее о команде проекта «2 километра» расскажите.
3: Основной костяк нас, получается, 5 человек. Ну, в общем-то, 5-6 человек. Там один у нас просто когда стабильный, когда нет, он просто еще работает параллельно. Коллектив наш полностью состоит из незрячих людей. Это люди, живущие действительно самостоятельно. То есть вот мы с Александром, двое нас из Иркутска. Это наш руководитель Станислав Степанович Белов. И два Даниила. Данил Скупко и Данил Сокулкин. Данил Скупко, он еще у нас совсем молодой. Ему только 17 лет будет в декабре, но очень перспективный у нас паренек растет. Он перспективный в плане чего? Он, во-первых, ориентируется уже очень и очень хорошо. Я думаю, что даже не все зрячие найдут то, что находит Данил в городе. Без любого навигатора, без чего-либо еще. Он просто находит нужный адрес спокойно. То есть он очень хорошо научился. Он у нас перспективный звукорежиссер в будущем, оператор. Потому что у нас же ведь, понимаете, как мероприятие, допустим, проводится, вот фестиваль, да, по ориентированию. И у нас, естественно, свой человек на звуке сидит, свой звукооператор. И вот сейчас у нас Данил Соколкин. Он у нас ведет курсы по звукообработке всем нам. То есть вот мы с Александром у него обучаемся, Данил Скупко у него учится. Но так как мы находимся в Иркутске, и нам это, получается, обучение нужно здесь исключительно. То есть мы работаем на звукообработке при создании репортажей там, и так далее. А Данил Скупко, он будет уже в будущем сам озвучивать мероприятие, потому что Данил Сокопкин, он уже растет, так скажем, и будет уже будущим инструктором по ориентированию. То есть помогать ассистировать будет Станислав Степанович.
2: Совсем недавно вот команда проекта «2 километра» создала уникальное аудиопособие по ориентированию пространства. Это краткий курс.

0: то, конечно, есть, потому что в этом курсе максимально мы постарались изложить всю ту информацию, которая может пригодиться человеку, который никогда в жизни не брал в руки трость.
1: Здесь преимущественно, то есть важнейшую роль играет практика. То есть мало просто его прослушать. Нужно прослушать, то есть все равно нужно выходить на улицу в любом случае. Человек учится в процессе слушать окружающий мир, ориентироваться в нем. Здесь помимо курса, то есть важна практика, практика и еще раз практика.
0: Мы даем, получается, только теоретическую базу, и занятия эти 8 штук, они несложные. После каждого занятия можно просто выйти на улицу и попробовать все, что услышал человек, проделать на практике. Те же виды ориентиров посмотреть, как это, что может быть, как выглядит линейный ориентир, как выглядит фигурный ориентир, попробовать определить. Как можно определить точечный ориентир, как на него правильно выходить и многое другое. Что такое пространство, какое оно бывает, человек в принципе это должен знать, естественно, тоже, потому что пространство в нашей жизни играет не последнюю роль.
1: Никто не говорит, что, допустим, надо выйти сразу на большой там проспект и идти. Достаточно выйти из подъезда и посмотреть, допустим, территорию, прилегающую к подъезду. Как раз, в общем-то, найдутся все ориентиры, и, в общем-то, даже можно применить практически все 8 приемов на практике. А дальше уже потихонечку выходить дальше.
0: То есть, получается, в собственном дворе можно уже определить и относительно размер пространства, более или менее можно с ним определиться, с наполненностью можно определиться, то есть, что в этом пространстве находится, там, парковки, лавочки, детские площадки, многие другие объекты. Ну и потихонечку изучать свой маршрут, хотя бы какой-нибудь небольшой, до магазина, до ближайшего, там, до остановки, до соседнего дома, вокруг дома.
1: А дальше все пойдет, и можно будет чувствовать и деревья, и автомобили, то есть на слух. Все это реально.
0: Это все приходит с опытом.
1: Но опыт у каждого по-разному приходит, то есть это промежуток может быть, в принципе. Кто-то сразу практически улавливает, кто-то испытывает с этим трудности, но все равно это приходит, если этим заниматься.
0: Есть еще такая очень серьезная проблема, и многие-многие с ней сталкиваются. Когда человек начинает ходить, ему кажется, что вот если он запомнил маршрут, неважно, по схеме он его учил или самостоятельно он его учил, и по запомненному маршруту он не смог пройти. Он заблудился, бывает. И человек бросает просто учиться, ориентироваться, потому что ему кажется, что он не справится, потому что, ну как, я вот заблудился, значит, я вообще никчемный ориентировщик, я не смогу ничего больше сделать, вот я такой весь бездарный, бесталанный. А нет, такие люди закрываются в себе, обратно уходят домой и больше не выходят никогда с тростью.
1: Нужно помнить просто то, что даже суперпрофессионалы ориентирования, скажем так, они тоже бывают, что лутают. Это в порядке вещей. Допустим, выпал снег, очень большой покров, дороги практически не чувствуют. Это нормально, но бывает как бы со всеми, и руки опускать ни в коем случае не нужно.
0: Главное не стесняться этого, что ты заблудился.
1: Не стесняться обратиться к людям, да. В принципе. Всегда помогут, всегда подскажут.
0: Ну, конечно, да, приходится развивать навыки коммуникабельности, это обязательно. Причем, мало того, что нужно уметь общаться с прохожими, еще нужно уметь не просто общаться, а уметь отказывать им
1: в тактичной форме,
0: потому что не всегда прохожий прав. Главное, чтобы прохожий не увел человека незрячего куда-то там, вот я тебе покажу, как правильно пройти, да ты вот давай я тебя сам проведу. Ни в коем случае этого вообще допускать нельзя.
1: И желательно знать необходимые ориентиры по маршруту по вашему. Потому что, допустим, заблудились, встретили человека, человек вроде бы он может вас проводить, но он не знает куда. То есть нужно объяснить, что будет по дороге, тогда будет у него возможность направить именно вас с тем маршрутом, которым вы, в общем-то, и должны идти.
0: То есть это либо какой-то адрес конкретный, либо там что-то яркое должно быть запоминающееся, что вы точно знаете, что это есть на данном месте.
2: Сейчас мы говорим о позитивной стороне, да, всего этого. То есть быть самостоятельным – это круто, все здорово, да, легко ориентироваться. Но вот если, так вот сказать, честно, копнуть глубже. Вот ваш опыт лично в стратегии всегда был позитивным? Или наверняка же были какие-то моменты не очень приятные, как-то вы с ними справлялись?
1: И ломали трости, и все было. Тяжело в учении, легко в бою, как говорят.
0: Был опыт, когда мы с Александром вдвоем просто поехали в Кисловодск, и там вообще самостоятельно учились ориентироваться в чужом абсолютно городе, без каких-либо родственников и друзей. Много и там всякого было, и на дорогу выходили, и по частному сектору погуляли, потому что не могли найти определенные объекты. Ну, всякое бывает, конечно, и на людей разных нарываешься, и на хороших, и на плохих, и на совсем плохих. Ну, иногда, конечно, хочется, да, хочется и по лицу дать некоторым. потому что есть за что. Но надо стараться сдерживать себя изо всех сил, хватать себя за руки.
1: Во всяком случае, надо стараться адекватно реагировать.
2: Да. Если говорить о работе над данным курсом, над данным учебником по ориентированию, как эта работа проходила, как складывалась?
0: Ну как работа складывалась? Интересная была действительно работа.

0: То есть Станислав Степанович, он писал все тексты, мы их дополняли, писали свои дополнения к этому тексту, все эти дополнения коллективно обсуждались, что делаем, как делаем, почему мы вот так написали. Он, конечно, спрашивал нас очень много тоже, потому что ему нужны были, так скажем, опытные ориентировщики, которые уже хотя бы как-то ходят.
1: То есть, чтобы мы лично приносили как бы свои дополнения и так далее. То есть, это полностью коллективная работа была.
2: То есть, фактически у курса 3 автора?
1: У курса авторов много. Основных 2. А дополняли, в общем-то, у нас люди из нескольких городов, то есть Новосибирск, Самара, Иркутск.
0: Ну вот в Самаре, допустим, там наш курс проверяли на доступность, на реальность, то есть насколько он действительно доступен для начинающих и так далее. То есть мы давали его очень многим людям сначала на тест, как воспринимается информация, чего не хватает, что нужно еще добавить, а что-то, может быть, есть лишнее. Ну да, работа была интересная и трудная, конечно, потому что ну, для меня такой опыт вообще был первый раз в жизни, когда что я участвовала в соавторстве, в создании аудиопособия по ориентированию. Ну да, для меня это было ново. Ну и для всех, для нас с Александром, наверное, Саша тоже было ново, в принципе, потому что работа необычная для нас.
2: Тема ориентирования не новая, наверное, учебных пособий по данной теме немало, да? И Волоколамский ЦРС, и Бийский ЦРС, и теперь Железногорский ЦРС. Вот с теми специалистами не консультировались? Вообще как-то с ними контакты поддерживаете или, наоборот, не поддерживаете и своим путем идете?
0: Ну, в данном случае своим путем. То есть у нас есть инструктор по ориентированию, который учился в Бийске. То есть он у нас такой ученый в этом плане. А по поводу того, что есть другие пособия, да, есть. В 80-х годах было выдано последнее аудиопособие. И то вот все учебники по ориентированию – это учебники сугубо для преподавателей, которые не переведены на обычный русский публичный язык. Мы постарались дать информацию именно для обычных читателей, для обычных людей, не преподавателей, чтобы там ничего пугающего, научного, такого страшного не было. Конечно, есть очень хорошие учебники. Наумова есть учебник, очень действительно хороший. Мы включали некоторые вещи из этого учебника, естественно, как же не опираясь на литературу-то. Но все-таки этот учебник больше для преподавателей, чем для простых людей.
1: Мы как бы еще не пытаемся конкурировать с создателями других пособий и учебников. Мы просто, в принципе, опять же, это был, скажем, порыв. В общем-то, решили создать более простую вещь для обычных людей, у которых нет возможности поехать в ЦРС, хоть в Бийск, хоть в Волоколамск, чтобы человеку было это доступно дома.
0: И потом, так как эти учебники уже 30-летней с лишним давности, то есть получается, конечно, мы стремились адаптировать этот учебник под современную жизнь, из чего делаются современные схемы, какие варианты сейчас есть и так далее. Тогда ведь насколько проще все было и в ориентировке, и во многом другом. Сейчас все сложнее.
2: А зарубежный опыт как изучали?
0: Зарубежный опыт – это есть зарубежный. Мы только зарубежными тростями пользуемся. Зарубежный опыт в российском ориентировании не получится его использовать даже. Потому что у России, у нее вообще свои условия. Умом Россию не понять, сами знаете.
2: Ну что ж, а мы сделаем небольшую паузу, а затем продолжим.

0: Итак, продолжается программа «Зрячее сердце». Сегодня у меня в гостях участники проекта «Твой километр» Анастасия и Александр Бобровы из города Иркутска. Мы продолжаем. Ребят, ну вот, к сожалению, Станислав Белов не смог сегодня быть в программе, но когда изучала сайт ваш, вот его очерк, который называется «Рефлексия», очень сильное впечатление на меня произвел. И, наверное, с ним полезно будет познакомиться не только нашим людям незрячим, но, наверное, и в большей степени даже их родным близким.
1: Очерк он создавал как раз-таки для людей зрячих. Это основано все действительно на реальных событиях. Это есть мальчик такой, Данил. Он действительно ходит, действительно учится у него. И вообще у нас просто многие материалы ориентированы непосредственно на зрячего читателя. На зрячих родственников, на зрячих родных, друзей и так далее. Потому что в основном-то вся проблема состоит именно в них. Они блокируют людям свободный доступ к самостоятельной жизни.
2: В всяком случае, они нас боятся. Мы пытаемся сделать так, чтобы нас не боялись.
0: Боятся кто? Мама ваших друзей, которые детей опекают своих? Или кто боится?
2: Боятся многие зрячие люди, потому что мы для них практически, не, скажем так, мало известны. То есть они иногда не знают даже, как с нами разговаривать, как с нами работать. При трудоустройстве есть такие проблемы. Люди просто на самом деле боятся брать на работу незрячего человека, потому что считают, что ему нужна как бы няня или мама или еще кто-то. Поэтому мы пытаемся и показать, и объяснить обычным зрячим людям, что у нас ничего страшного нет, мы не пытаемся, ему не страшно.
1: Просто, понимаете, проблема в том, что зрячие люди в нас не верят. То, что мы вообще можем как-то отдельно от них существовать, отдельно жить, сами можем что-то сделать. И во многом, я считаю, виновата СМИ. Как российская, так и зарубежная. Я ни в коем случае не снимаю вины зарубежных СМИ. Но российские СМИ просто бьют рекорды, как мне кажется. Потому что я сколько вижу статей, у меня иногда складывается ощущение, что мы вообще живем в параллельном мире. Вы только посмотрите. Пара премьера театральная, пара спорт, пара фестиваль там про пара спортом чего-то связано, да? Почему мы живем в параллельном мире? Нельзя сказать, что там спортивный фестиваль, хорошо, паралимпиада, но при чем тут спортивный фестиваль, пара, спорт, вот это вот, вот. И до тех пор, пока к нам такое отношение, все, в принципе, так и будет.
2: Нужно убирать эти штампы, а штампов очень много, к сожалению.
0: Откуда подобные штампы, вот, по вашему мнению, берутся?
1: Ну, кто-то говорит, что из Советского Союза, ну, в принципе, да, наверное, что-то в этом есть.
2: Потому что инвалидов в то время не было, как и многих других вещей в Советском Союзе.
1: Ну и сейчас вы посмотрите, опять же, если вернуться к СМИ, что сейчас пишут, ведь как про нас подают материалы, это же ужас просто.
2: Любая ситуация жизненная, сравни подвигу, ну просто, не нас знаю, люди просто живут.
1: Да, в нас видят каких-то героев нереальных, что вот просто такое ощущение, что нам сейчас вот памятник на Красной площади можно всем ставить за героические поступки, такое ощущение. Ну вот действительно просто складывается такое впечатление. А мы просто живем, вот выигрывают чемпионат России, становишься чемпионом России, и они уже начинают писать о тебе в газетах, как будто ты выигран как минимум, я не знаю, чемпионат Европы. Ну что, ну Россия, да сколько их таких чемпионов России, ничего в этом такого вот уникального, удивительного нет. А сколько, допустим, у нас темноты в жизни? Ведь смотрите, прогулка в темноте, жизнь в темноте, забег в темноте, заплыв в темноте. Ну, ребят, ну что за темнота? А фантазию, если включить, и как-то это все по-другому назвать, да? Вот и все. И оттуда все штампы и берутся. А, ну они ж такие, да, они там в темноте бегают, в темноте плавают, в темноте какой-то еще фигней занимаются. Почему бы нет?
2: Темные и странные личности.
1: То же самое я, допустим, могу сказать, если уже говорить еще о штампах. Об инклюзивном образовании сейчас очень много говорится. Причем говорится все так, скажем, не объективно, неоднозначно. А хоть бы мне кто-то сказал, как, допустим, тотально слепые дети будут учиться в обычной здоровой школе среди зрячих детей. Никто этого не говорит. Конечно, будут все штампы. Они просто увидят там слепого ребенка, который просто убьют на перемене, на ближайшей же. А потом будут говорить, да вот они такие вот беспомощные, что с них взять. Вот отсюда и штампы все.
0: То есть вы думаете, что инклюзия – это далеко не всегда благо?
1: Конечно.
2: Ну и слишком часто употребляется это слово. Знаете, уже можно сказать, что я работаю в обычном коллективе, да, в медучреждении. Ну что, мы можем назвать тогда мой коллектив инклюзивным. Куда ни плюнь, везде инклюзия. Ну, ребята, это называется, может, по-другому. То есть, опять же, мы, получается, выделяемся на каком-то общем фоне. Опять герои, инклюзия, ну, не знаю. Такое вот неоднозначное отношение у нас к этому.
1: А вот вы, Светлана, меня спросили про инклюзию как благо, да? Просто сейчас идет такая тенденция, что многие начинают осуждать работу интернатов, что интернат это плохо, что интернат это сплошной негатив, и домашнее обучение лучше там, и инклюзивное тем более, это вообще красота. Но просто мы с Александром, учившись в интернате, я не понимаю, как вообще такое можно говорить и выдавать это в СМИ. Или потом, у кого рождаются слепые ребятишки, те родители тоже будут читать эти статьи и думать, ох, интернат это так страшно, но люди же зря писать не будут, правильно?
2: Интернат это своего рода коллектив, пусть таких же, как и, скажем...
1: Ребенок?
2: Как и данный ребенок, неважно, там, с какой патологией, но это коллектив, они учат общаться вместе в коллективе. То есть инклюзия не инклюзия, потом все равно человек, если научился общаться, владеет каким-то там практическим навыком, то есть он в жизни, в общем-то, не потеряется в любом случае. И неважно, уже инклюзия это будет или не инклюзия.
0: Как бы там ни было, интернат дает умение общаться, умение как-то договариваться, наверное, взаимодействовать.
2: В том же самом интернате, да, есть зрячие преподаватели. Опять же, это навык общения со зрячими людьми. Так что ничего у них плохого нет. Либо учителя, либо воспитатели, там не суть важна. Но они полностью здоровые люди, да. И получается, опять же, навык общения со здоровыми людьми у них тоже, у детей есть. То есть никто их ни в чем не ограничивает.
1: Потом... Никто не думает о том, как вот все-таки я вернусь к этой теме, потому что раз уж такая у нас пошла передача интересная, такой вопрос открыли. Все-таки, как бы вот я училась в зрячем коллективе, я чувствую, что я бы ушла на домашнее обучение, потому что, ну, обычная девчонка, которую я представляю, что меня бы точно кто-нибудь зашиб на переменах. Представляете, огромная школа, да, я понимаю, когда говорят про слабовидящих детей, с ними вопросов меньше, а с нами. Про это вообще никто не думает. А про то, как вообще детям давать навыки самообслуживания, чтобы они хотя бы могли за собой постирать, помыть, там что-то сделать, приготовить элементарно. Очень я сомневаюсь, что в здоровой школе, в инклюзивном образовании их этому научат. Очень сомневаюсь.
2: А в интернете эти навыки, пожалуй, есть.
1: Ну, особенно если там хотя бы ночевать даже остаешься, то все равно ты какими-то навыками приходится тебе овладевать, хочешь ты этого или нет.
0: Ну что ж, давайте вернемся к очерку, который называется «Рефлексия».
1: Очерк этот Станислав Степанович написал, мы его озвучили, Александр его начитал, составили композицию звуковую соответствующую и выпустили его в жизнь. Да, интересных много отзывов о зрячих людей получаем. Даже от журналистов интересных таких у нас есть, просто знакомые хорошие журналисты, вот они прочитали данный очерк, тоже заинтересовались темой.
0: Ну что ж, тогда мы, я думаю, данный очерк послушаем, и каждый составит свое мнение обо всем этом.

0: Станислав Белов. Рефлексия. В жизни, как правило, не бывает ничего случайного. В определенный момент на нашем жизненном пути встречаются люди, которые могут ответить на волнующие нас вопросы. Дело было в 2016 году. Нас пригласили на крестный ход в интереснейшее место под Искитимом, Новосибирская область. Место это называется Ложок. Когда-то тут был лагерь заключенных НКВД. Святые предсказывали, что в этом месте появится родник. Чудесным образом он и правда появился. А позже, недалеко от родника, была построена церковь. Теперь здесь частые гости, археологи и другие исследователи. Пригласил нас сюда один журналист. В его задачу входило собрать как можно больше информации об этом загадочном месте. Приехали рано, чтобы было время осмотреться. Мы сидели в душной машине и разговаривали, как вдруг я услышал звук льющейся воды. И сразу посыпались предположения, что это может быть. Может река? А может быть ручей? Или просто маленький ключик? Позже выяснилось, что это был маленький фонтан. Среди нас был зрячий человек. Решив развеять наши сомнения, он вышел на улицу, чтобы осмотреться вокруг. Но ничего похожего на воду он так и не увидел. Тогда я сам решил выйти из машины, подышать, а заодно и размяться. Трость брать не стал. Шел, стараясь ориентироваться на журчащий звук. Но далеко уйти мне не далось. Асфальт кончился, и дорогу мне преградили кусты. Пока я размышлял, куда можно повернуть, недалеко от меня я услышал два голоса. Один мужской, другой женский. Я насторожился и прислушался. Мужчина сказал: «Я тут видел человека. Мне кажется, он не видит». «С чего ты это взял?» – спросила женщина. В тишине были отчетливо слышны их неторопливые шаги. Голоса приближались. «Ну как с чего? Он шел-шел, пока дорога была ровная. А как до кустарника дошел, сразу остановился. Так что же мы медлим? Может, ему помощь какая нужна? Может, чего ищет? Да, вполне вероятно. Но там стоит машина. Мне кажется, что в ней тоже находится незрячие. Иначе его бы отсюда забрали. Давай не будем гадать, а пойдем и сами спросим. Что это за люди? Откуда они? И нужна ли им помощь?» Я слушал этот диалог с улыбкой. Как все-таки по-разному реагируют на нас люди. К машине мы подошли уже все вместе. Мы познакомились, и в процессе общения выяснилось, что у мужчины и женщины есть незрячий сын Данил. И, видимо, именно поэтому мы их так заинтересовали. Я видел, что семья очень обеспокоена будущим своего ребенка. Этим людям не безразлично, как их сын будет жить, если их не окажется рядом. Ведь часто с появлением в семье ребенка с каким-либо заболеванием жизнь родителей заканчивается. Они с удовольствием и даже, можно сказать, с упоением играют роль жертвы. И проносят эту роль через всю жизнь, тем самым убивая в ребенке личность. Общаясь с супружеской парой, я думал о том, как же они боятся за мальчика, как глубоко они переживают сложившуюся ситуацию. Я искренне сочувствовал им, видя, сколько в них душевных сил и сердечной теплоты. Началась гроза с ливнем. Люди, заботясь друг о друге, стали укрываться от дождя. Когда дождь стих, зазвонили колокола. И начался крестный ход. Все пошли, и мы тоже. Нам предстояло пройти около 15 километров. День был пасмурным, но идти было легко. Со мной пошел Александр, отец ребенка. По дороге мы разговорились. Говорили о разном, в том числе и о том, как незрячим людям выживать в этом непростом мире. Тема для Александра, понятное дело, очень актуальная. Он спрашивал о том, как я сам одолел этот путь к самостоятельной и независимой жизни. Еще говорили об успехах и поражениях. Александра интересовало, что можно предпринять для успешного развития ребенка. В глубине души я ожидал этих вопросов. Всегда радуюсь, когда люди, столкнувшись с этой проблемой, не замыкаются в своем мире, а пытаются действовать, стремятся найти нужную информацию и применить приобретенные знания на практике. Я рассказал о том, как я начал преподавание ориентирования в городе. Перед глазами пронеслись все мои ученики, их мамы, с которыми мы принимали согласованные решения. И я подвел свой рассказ к выводу. Во что веришь, то и становится реальностью. Если человек верит в свою инвалидность и немощность, через некоторое время он становится иждивенцем, просит, чтобы его жалели. Но это не наш образ жизни. Я рассказал Александру, с какими убеждениями мне приходилось сталкиваться. Родители моих учеников были уверены, незрячие дети не смогут самостоятельно передвигаться по городу, и все. Подобное убеждение – своего рода фильтр, не пропускающий информацию, которая не согласуется с ними. На этой фазе работы необходимо быть особенно внимательным. Важно показывать первые успехи, чтобы родители видели, чего достиг их ребенок. Но в этом случае возникает другая проблема. Верит не в то, что видит, например, как чадо начинает самостоятельно передвигаться по данному маршрутику, а наоборот, видит то, во что давно верят. Ведь так гораздо легче. В родителях все еще присутствует сомнение, и оно преобладает. Александр согласился со мной, но задал логичный вопрос. И как же развеять это сомнение? Я могу объяснить, откуда оно берется, как зарождается. Предрассудок означает суждение вперед. Одна из эффективных стратегий успеха заключается в том, чтобы раньше времени не судить себя и свои способности, пока не применить их в деле. Ведь глубоко укоренившееся представление о себе и своем потенциале может быть ошибочным. Самое худшее убеждение – это ограничивающие убеждения. Они действуют подобно тормозу. Вы считаете, что ваши возможности чем-то ограничены. Вы недооцениваете себя. Вот здесь и зарождаются сомнения и страх. Это два, в кавычках, Горыныча, которые парализуют вас. Александр долго молчал, обдумывая услышанное, а я не мешал ему. Мне казалось, что еще немного, и он на что-то решится. Чувствовалось, что внутри идущего рядом человека происходит борьба, которую, пожалуй, можно сравнить с гражданской войной. Борьба со своими представлениями и сомнениями. Борьба с укоренившимися убеждениями. Александр принимал трудное решение, решение, которое изменит всю жизнь семьи, но самое главное, коренным образом изменит жизнь сына. Наконец, он нарушил молчание вопросом, что нам нужно сделать, чтобы наш ребенок учился у вас. Я не скрывал своей радости, рассказал, как к нам попасть, дал наши координаты. Конечно, где-то внутри еще тлело сомнение, будет ли решение принято окончательно. Разумеется, я даже не подал вида, что хоть чуть-чуть сомневаюсь. Нет смысла пугать людей. Им и без того страшно. В завершении хочется сказать, что Данил успешно освоил курс по ориентированию и чувствует себя в городе свободно. Я же безгранично рад, что еще один незрячий ребенок смог почувствовать себя своим среди чужих. Я радуюсь, что еще одному человеку удалось подарить крылья, крылья уверенности в себе и в завтрашнем дне.
1: Продолжается программа «Зрячее сердце». Прозвучал очерк Станислава Белова «Рефлексия». А в гостях у меня сегодня участники проекта «Твой километр» Анастасия и Александр Боброва из города Иркутска. Мы продолжаем. Ребята, приходилось вот своих друзей вытаскивать, помогать кому-то, вот друзей, знакомых, стать активным, самостоятельным? Реально помочь кому-то удавалось на протяжении проекта и вообще?
2: В нашей практике такого пока мы только начинаем работать в этом направлении. В практике же наших новосибирцев, конечно, есть определенные проблемы с родителями, они непременно возникают всегда. Родители боятся, что ориентирование – это опасно, самостоятельная жизнь – это вообще опасно для жизни и так далее. И, конечно, Станислав Белов проводит очень серьезную работу с родителями. Мотивационные тренинги для этого существуют, как для родителей, для детей проводятся. Конечно, ни одного человека он уже вытащил, таких много. В частности, сейчас вот я говорила про Данила Скупко, которому 17 лет будет, он тоже был когда-то таким ребенком, который вообще еще самостоятельно не ходил никуда, боялся всего. Ну, он стал с ним работать, естественно. Первые шаги они сделали самостоятельные, свой первый километр прошли. И, собственно говоря, Данил теперь у нас просто ас в ориентировании. Тоже Данил Соколкин. Он тоже боялся ориентироваться сам, но очень хотел. У него было очень большое желание, очень большое стремление к самостоятельной жизни, потому что там всяких проблем у него хватало. Ему хотелось просто хотя бы заполучить независимость от всех окружающих. И он был очень сильно замотивирован. Но много было страхов, много было проблем. Но они с Станиславом все успешно преодолевали. И я бы сказала, просто такой колоссальнейший успех, потому что я вижу, как и Соколкин тоже, вот он ориентируется очень и очень хорошо в любую погоду, в любой обстановке. Есть, конечно, такие проблемные, которые начинают ходить и заканчивают. Таких людей уже не замотивируешь. Им хоть сайт показывай, хоть людей приводи за руку. Вот смотри, какие есть люди, что возможно сделать, попробуй это сделать ты. На них не влияет ничего, их невозможно ничем замотивировать до тех пор, пока они сами не поймут, что это нужно, это важно. Такое, к сожалению, тоже встречается время от времени, но не без этого, это неизбежно. Незрячий человек считает себя инвалидом, причем он это не скрывает, даже очень это слово любит.
3: Многие считают, что действительно быть инвалидом удобно.
1: это данность, которая, к сожалению, не изменишь. Да, то, что первая группа и справочка есть, тут никуда от этого не денешься.
3: Инвалид – это состояние души. Вот, скажем так, если человек себя считает таким, то, пожалуй, да. Если человек имеет какие-то ограничения там, по здоровью, да, там, допустим, деление, неважно, но он действует, этого человека инвалидом уже очень сложно как бы назвать.
2: Инвалид – это, по сути, что? Это, по сути, немощный.
1: Есть понятие юридическое, да, вот. Есть более глобальное понимание, да? А что касается вот этого термина, так как бы, ну, с этим, наверное, спорить, инвалид или нет, да, когда вот по факту это есть, наверное, нет смысла, потому что юридически оно так. А уже как бы насколько человек себя ощущает, да, вот насколько вот внутренне, это уже другой немножко аспект, наверное.
3: Светлана, понимаете, этот документ можно достать и положить себе в папочку и предъявлять там в учреждениях. Тогда, когда это нужно. Но говорить о том, что я инвалид и подобные вещи, мне кажется, это неприемлемо.
2: Одно дело юридический документ, действительно, другое дело уже, когда идет речь непосредственно о какой-то жизненной позиции, о какой-то жизненной ситуации и так далее. А ведь, опять же, если вернуться к СМИ смотреть, что у нас происходит. Вот пишут там, кто-то чего-то сделал, инвалид по зрению. Ну, слушайте, а можно сказать незрячий человек? Можно.
3: Инвалид – это, опять же, штамп. Инвалид. И, то есть тебе показали твое место в жизни, вот по большому счету. Вот, то есть инвалид по зрению, ну, не знаю, зачем действительно это указывать, я тоже этого никогда не понимаю.
2: Тем более сейчас, когда мы сами составляем репортажи, свои материалы делаем, мы стараемся это слово вообще принципиально, у нас такой принцип, не употреблять слово «инвалид». Ведь смотрите, у нас даже в презентации это слово нету, у нас это слово отсутствует. Потому что, в принципе, его можно заменить. Русский язык великий, могучий, не зря его таким называют. Главное, обогатить словарный запас, и, в принципе, я думаю, все будет хорошо.
1: И это тоже, да, где-то есть в этом правота. Ну и потом, наверное, не так важно, употребляется это слово или не употребляется это слово. Наверное, вернее, то, чего мы реально достигаем, а называют нас при этом там, инвалидом или незрячим. Но формулировка тут не такое уж важное значение имеет.
3: Ну, надо стараться отдаляться от этих штампов, если мы хотим, чтобы на нас люди смотрели по-другому. Нужно немножечко от этого уходить.
2: Просто, понимаете, есть... Когда это необходимо, есть когда в этом нет необходимости. Ведь на нас ведь начинают, реально, на нас очень плохо начинают реагировать. У меня был случай, когда меня спросили, а в какой вы школе учились общаться? То есть есть какая-то школа специальная для общения? То есть понимаете, до чего у нас вообще прогресс доходит, да? То есть у нас даже должна быть школа, оказывается, отдельная для общения. Это все вот эти вот благодаря штампам, которые у нас сейчас активно используются в СМИ.
1: Просто возникают самые разные, причем когда человек впервые сталкивается. Я тоже помню, когда стала посещать воскресную школу при храме, и тоже молодые девушки, которые для них впервые вот сталкивались, они, да тоже много вопросов было. Показала озвученный ноутбук, это тоже было такое для них дело необычное, наверное. Возникают такие вещи от того, что человек впервые с нами сталкивается. И опять же, наверное, не всегда зрячие люди такое значение придают тому, насколько мы адаптированы. Ну, опять же, не всегда именно это играет роль, хотя это тоже...
2: Это играет большую роль. Ведь если они видят, что человек не адаптирован абсолютно к жизни, они это воспринимают нормально. И очень сильно они удивляются, когда понимают, что человек-то в принципе адаптирован, и он очень многое может и многое умеет. И для них это странно. Как ты можешь это уметь? Ведь ты в теории ничего не можешь уметь. А потому что, ну как, некоторые зрячие, я, допустим, разговаривала опять же с той же своей знакомой журналисткой, она мне говорила, когда я пишу материалы про незрячих людей, я, говорит, пытаюсь внедриться в ситуацию, я пытаюсь представить себя на вашем месте, что бы я сделала в такой ситуации. Только потом, говорит, я создаю определенные материалы. Ведь многие зрячие пытаются представить себя на нашем месте, а что бы я сделал? А многие понимают, что если им закрыть глаза, они даже ложку мимо рта пронесут. В прямом смысле этого слова. Поэтому им очень странным кажется, что мы что-то можем действительно сделать. Это как-то странно. Такого быть не должно, по их мнению. Но поэтому одно из направлений нашего проекта – мотивировать еще и зрячих людей на правильное общение с нами, на правильную реакцию на нас, чтобы они на нас реагировали хорошо. Ведь у нас проводится огромнейшая работа с волонтерами. Учат работать волонтеров, ребят, студентов, показывают им, какие мы, что мы можем. Причем не просто вот на показуху, как это сейчас принято для галочки делать. Да, вот, ну, посмотрите, там, художественную самодеятельность, там, выставки наши. Нет. Они работают, вот смотрите даже, как работа идет. Инструктор наш Станислав Белов, он работает с волонтерами на задании, на занятии. Волонтеры наблюдают за маршрутом, помогают где-то нужно. Если, допустим, район какой-то сложный для него, еще для Станислава незнакомый, бывает таким же, не может весь город знать. Они выезжают на место, смотрят этот район, помогают ему по карте составлять схему, помогают при работе с макетами. Работа с макетами – это очень кропотливая, серьезная, это трудная работа такая, тяжелый очень труд действительно для студентов. И наша задача – их замотивировать на эту работу, чтобы они не просто из жалости ее выполняли, а чтобы они ее с душой выполняли. И ведь у нас даже уже, которые бывшие студенты, ребята, они до сих пор продолжают с нами работать, потому что им интересно то, что мы делаем.
1: Волонтеры, которые приходят к вам в проект, вот для них что открывается и как меняется их точка зрения после вот участия в проекте, после работы с вами? Вот, ну, такие беседы с ними вели когда-нибудь?
2: Я общалась с волонтерами, с девчонками в октябре буквально по этому вопросу. Они мне сказали, что первая мысль была у них просто помогать людям. То есть просто сделать что-то доброе и хорошее. Потом они стали знакомиться с нашими ребятами, им стало просто интересно, что они вообще делают, как они ориентируются сами, как они могут там какие-то еще вещи делать, как мы делаем сами репортажи, как мы работаем со звуком и многое-многое-многое другое. Для того, чтобы это узнать, они приходят в проект, они работают. Но они говорят, что да, действительно, переоценка каких-то ценностей происходит. Они уже по-другому на все начинают смотреть, более позитивно. Им уже не так страшно за нас становится, потому что, ну, вот я с девчонкой с одной говорила, она говорит, я тогда смотрю, мне говорит, кажется, что, ну, как вот вы ходите, так страшно наблюдать за этим. А когда, говорит, внедряешься в работу, ну, все так круто, все на самом деле, все возможно, все реально, все можно. И все не так уж и сложно, как кажется.
1: Если говорить подробнее о мероприятиях, проводимых в рамках проекта «2 километра», давайте о наиболее интересных мероприятиях поговорим подробнее. Что проведено, какие акции, фестиваль ориентирования, что еще вот, из наиболее запоминающихся?
2: Фестивали по ориентированию, их несколько в год проводятся, они разные. Это, по сути, экзамены для курсантов. Но вот я присутствовала только на одном фестивале сама и в нем принимала участие. Два дня у нас проводился. Первый день у нас состоялась викторина по ориентированию, которая называлась «Шаг за шагом». Было 5 туров. 3 команды, в каждой команде было по 2 человека. Нужно было ответить на теоретический вопрос, который задавали ведущие, и смоделировать ситуацию по данному вопросу. Моделировать как? Выходишь, берешь трость и реально проделываешь все действия, причем проговариваешь. Ну, допустим, мне нужно было показать тактический прием номер 2. Их всего 7. Вот. Мне нужно было рассказать, где этот прием применяется. Применить его там же в помещении. Если, допустим, говорили о приемах, которые применяются на улице, включали звуки города, и все как бы в реальных условиях будто бы проводится, и показывается, и рассказывается. Если принимали участие в ответе и капитан команды, и участник, начислялся, значит, максимальный балл. Если только капитан или только участник, начислялся средний или минимальный балл, это в зависимости от качества ответа и качество моделирования ситуации. Также в первом дне у нас проходил мастер-класс. Вот, кстати, этот мастер-класс был обучающий, он был направлен как раз на работу с волонтерами. Было 2 участника, наш сотрудник Данил Скупко и будущий сотрудник Владислав Пономаренко. Ему 13 лет сейчас. Нужно было создать на конструкторе ориентир, это такой конструктор интересный, магнитная доска большая. И на нее выкладываются детали в виде асфальта, в виде домов, деревьев. Там асфальт, причем есть плитки, есть газоны, есть... Короче говоря, разный рельеф там можно было найти. Нужно было создать маршрут от дома до остановки в течение 7 минут. Затем идет Даниил. В течение 1 минуты ему нужно было запомнить маршрут Владика. Маршрут этот убирают волонтеры. И Даниилу нужно было его воспроизвести в точности, вот прямо до миллиметра. И Даниил у нас успешно с этой задачей, естественно, справился. Для волонтеров это тоже был очень полезный опыт. Они дали очень высокую оценку данному мастер-классу. Ну, не только волонтеры, а присутствовали еще преподаватели Новосибирского государственного педагогического университета. На второй день у нас состоялась презентация нашего проекта уже в мраморном зале педагогического университета. И в этот же день состоялось онлайн-ориентирование. Задача ребят состояла в том, что нужно было записать свой маршрут на диктофон. Любой маршрут, там от дома до школы вот народ записывал или еще там откуда-то. Не просто записать, как ты идешь, а рассказать, какими ориентирами пользуешься, какие приемы тактические используешь, куда поворачиваешь, что ты делаешь. И причем нужно было дать очень грамотное и четкое описание, чтобы вот присутствующие в зале почувствовали, чтобы создать эффект присутствия, вот как будто бы аудиофильм, и ты вот прямо смотришь, слушаешь этот фильм и представляешь, что ты идешь с этим ребенком или с этим, ну, неважно с кем, с данным человеком рядом и совершаешь прогулку вот по его городу вместе с ним. Мы с Александром тоже свои маршруты присылали. На будущий год Также в октябре тоже планируют проводить онлайн-ориентирование. И уже будем расширять нашу географию, потому что это было пробное онлайн-ориентирование, первый раз оно проводилось.
1: А видеоматериалы не выкладывали, только аудио?
2: Видеоматериалы чего?
1: Онлайн-ориентирование, то есть прислать не аудио, а видеоматериал.
2: Нет, конечно, нет, потому что кто же видео-то снимать будет, если он сам идет. У нас, в принципе, работа идет в основном ориентирована на слух. Ну, потому что коллектив незрячий, и мы ведь работаем для незрячих.
3: Именно правильно? Для незрячих, потому что для незрячих вот им тотально очень мало материалов, мы стараемся их как бы дополнить.
2: Да, мы стараемся заполнить пробелы.
1: В данном направлении что еще проводилось? В Новосибирске, может, где-то еще?
2: Стартовая площадка пока на Новосибирск, но в будущем будут участвовать и в соревнованиях, и в интеллектуальных играх по ориентированию, и в фестивалях по ориентированию, конечно же, ребята из других городов уже. Летом проводился фестиваль тоже по ориентированию, но в другом месте, но в Новосибирске, естественно, но на улице уже. Там все было гораздо сложнее, я, к сожалению, там не присутствовала, но материал по нему был сделан. В декабре планируется детское ориентирование. Я пока программу еще не видела, что там будет, но я думаю, это будет тоже нечто интересное, действительно, потому что неинтересного там еще не было.
1: Также я снимала материалов, посвященных спорту, в частности, вот о скалолазании, да, в Новосибирске, скалодром, да, где занимаются незрячие ребята. Я знаю, что вы упоминали в ролике еще о парадайвинге, но парадайвингу пока еще нет материала.
2: По парадайвингу пока материала нет, мы еще не взяли интервью у человека, который работает в этом направлении. По скалолазанию, да, материал есть. Кстати говоря, для незрячих вид, так скажем, не совсем стандартный, и многие мне спрашивают, а вообще это реально, вот скалодром для слепых, это нечто. Я тоже думала, что это нереально, пока не приехала в августе в Новосибирск. Мне показали все это. У нас была очень грамотная инструктор Софья. Она с нами проделывала, практически всех на маршруте страховала. С нами маршрут это, по сути, прокладывала. То есть она стоит внизу на матах. Человек незрячий на страховке лезет по отвесной 8-метровой стене с различными камнями разной формы, разный рельеф. И она потихонечку корректирует, где нужно взять правее, где нужно взять левее, где ногой удобнее будет ступить. Но это новичкам. Вот мне нужно было, допустим, так как я первый раз там была, конечно, мне нужно было подкорректировать, потому что я очень плохо представляла строение данной стены. Для нас доступно из 16 данных маршрутов 5 или 6, наверное, даже 5, потому что это самые простые с такой страховкой. А дальше уже все более для профессионалов идет, и там уже все усложнено.
3: И в сущности не надо думать, что скалодром, он именно специально, там, скажем, тактильный для нас. Нет, они, в общем-то, эти скалодромы, они в обычных есть также, в общем-то, альпинистских клубах и так далее. То есть они ничем не отличаются. Просто другое дело, что работа именно инструктора, ориентированная больше на нас.
2: Это инструктор, девушка, она занимается обычной группой, ведет обычную зрячую группу. А наших она брала вот рано утром, в 10 часов у нее открываются, и первая группа была наша. Пока там народу не очень много, конечно же, берут. Естественно, никакого там, да, специального. Кстати, помимо скалодрома, там упоминался в материале еще и батут. Но это уже тема будет посложнее, чем скалолазание. Пострашнее, я бы сказала. Ну вот, по крайней мере, по моим ощущениям, скалодром все-таки более безопасен, что ли.
3: На батутах человек должен быть более подготовленный, то есть уже умеющий работать со своей координацией.
2: Да.
3: Умеющий, во всяком случае, некоторые вещи выполнять, то есть, ну, скажем, акробатически немножечко. Ну, тогда, в общем, на батутах будет успех.
1: То есть, я так понимаю, для батута нужна специальная подготовка? Ну, нужно, чтобы тело было как-то подготовлено к этому, а для скалодрома такой подготовки не требуется?
3: Для скалодрома, да, в общем-то, тоже должна быть элементарная физическая подготовка. Я не говорю о том, что человек должен быть профессионалом, но если он способен выполнять элементарные физические упражнения, значит, ему, в общем-то, и потихонечку, во всяком случае, дадутся первые две трассы точно.
2: Первая трасса легко дастся многим. Скалодром, понимаете,
3: идет его, очень большая работа мышц сама по себе на подъем.
2: Его фишка в том, что тут развиваются не только мышцы, тут развивается еще моторика, очень сильно развивается моторика, потому что ты пальчиками цепляешься. Когда я первый раз полезла даже по самой простейшей трассе, я висела на страховке, ну, я, конечно, понимала, что если я сейчас отцеплюсь от стены, я не упаду вниз. Но ощущение такое было, что все равно упаду. И я очень крепко старалась вцепиться всеми пальцами, все возможные выступы. И поняла, что да, моторику развивать на скалодроме – это самое милое дело. Для батута, понимаете, нужна не просто физическая подготовка, а еще нужны, наверное, определенные данные, чтобы были у человека. Чтобы у него сама по себе здоровая спина была абсолютно. Желательно, чтобы мышечный корсет был хороший, закачанный. Потому что там спинка работает очень активно. На батутах есть шанс научиться правильно падать. Если вы раньше не умели правильно падать, там вас инструктора этому очень быстро научат. Потому что падаешь, особенно на первой тренировке, постоянно. Я после первого же парного прыжка упала. Ну, парные прыжки – это более-менее еще простое задание. Вот когда начинаются одиночные прыжки, там мое падение было просто обеспечено на каждом практически втором прыжке. Особенно, когда пошли круговые прыжки. Нужно было еще попробовать сориентироваться на местности. Все кружится, голова кружится. В общем, задачка такая, сложноватая. Но зато это, кстати говоря, очень интересно и весело на самом деле.
1: Опишите подробнее снаряд и как это все происходит вот в паре с инструктором или вот когда человек сам это выполняет. Чтобы наши слушатели представили, вот как это все происходит вот в реалии.
2: Я здесь дам краткое описание, а так мы всех приглашаем на сайт твойкилометр.ру в раздел «Стадион для всех». Называется файл «В движении жизнь», и там мы рассказываем об этом более подробно. Значит, это, получается, зал огромный, в котором много-много-много снарядов, среди которых находится батут. Это нечто, мне показалось, круглой формы. Да, вроде оно кругленькой формы. Там вокруг все из матов стены сделаны. Внизу тоже все проложено матами, чтобы, если ты вылетишь нечаянно, ну, не разбить себе, ничего не сломать. Пружина. Очень мощная пружина. Когда даже заходишь на середину батута, ощущение, что стоишь на палубе маленького утлого такого суденышка, которое раскачивается на штормовой волне. Не можешь стоять ровно. Теперь о прыжках. Синхронные прыжки парные мы выполняли с нашим волонтером, который с нами был на тренировке. Просто все элементарно, берешься за руки. И главное соблюдать синхрон. Просто одновременно отрываешься от поверхности и одновременно приземляешься. Сначала были прыжки на месте. А потом, когда мы более или менее их освоили, нам показали прыжки по кругу. По кругу это значит вокруг самого батута, то есть по этому кругу, по этой середине пружины. Это получается такая своеобразная фигура, но, говорят, очень красиво смотрится, когда делается такой синхрон, то есть люди, пара высоко поднимается, в это время они поворачивают там вправо, вправо, вправо, потом резко влево могут повернуть и в обратную сторону прыгать. Затем у нас было задание сделать все то же самое, только уже в одиночку, то есть те же круговые и только в одиночку. Также было задание сделать прыжок с поворотом, то есть, допустим, стоишь на месте, выпрыгиваешь несколько раз, подпрыгиваешь так, чтобы высоту определенную набрать, ну и скорость. Набираешь там раза с третьего прыжка, начинаешь поворачиваться там вокруг себя практически, можешь полоборота, можешь полностью оборот сделать, ну уже на что сил хватит и реакции. И в этот момент главное не упасть, а также ровно приземлиться на поверхность батута и продолжать прыжки. Либо продолжаешь поворачиваться в ту же сторону, либо в этот момент поворачиваешься в другую сторону. Также мы выполняли задание, можно сказать, бег с высоким подниманием бедра, это не назовешь. То есть, получается, выпрыгиваешь на батуте и колени приподнимаешь, ну, наполовину как почти что груди их. Быстро их опускаешь. И главное тоже в этот момент не потерять равновесие. Тоже задачка такая сложная. Потом у нас было задание, с которым я вообще, в принципе, не смогла справиться, потому что я боюсь падать на спину. Там нужно было просто упасть на спину. И вот из этого положения там уже какие-то элементы выполняются. Но у меня инстинкт самосохранения оказался сильнее. Инструктор ничего со мной сделать не смог, он так и не научил меня падать на спину нормально. Без страха, без подстраховки. А там нужно падать, понимаете, именно расслабленно. То есть как стоишь, так и падаешь на спину. Ну а как вот нормально-то в реальной жизни же такого делать не будешь, правильно? Подстраховываешься же постоянно. Либо группируешься, либо еще как-то.
1: Я знаю, что помимо всего прочего, вы также любите путешествовать, ребят, и объездили многие регионы России. А особенно любите бывать на Байкале, да, и, в общем, родных местах.
2: Ну как же, родные места, конечно, Байкал. Как без Байкала? В Байкале у нас есть три основных места таких любимых, где мы отмечаем все праздники и, в принципе, отдыхаем. И в Бурятии, да, поселок Аршан, это, конечно, место вообще волшебное. Если любит кто-то гастрономический туризм, добро пожаловать, а кто-то любит, допустим, горный туризм, туда же. Кто-то любит просто уединение и отдых в парке, тоже туда.
3: Опять же, есть минеральные воды тоже.
2: Да.
3: Тоже туда же. Там вариантов много.
2: Байкал. Байкал – это просто, конечно, даже слов нет, насколько мы его ценим, любим, пытаемся беречь. Ну, по крайней мере, все, что от нас зависит. Мусор в город вывозим по возможности. Стараясь там ничего не оставлять, конечно.
3: Ну, бывает, что и прибираем за остальными, да.
1: Я так понимаю, что на Байкале доводилось бывать вам много раз?
2: Стараемся каждый год по одному, минимум по два, там по три раза выезжать, конечно. Тоже рядом все, 70 километров до Байкала.
1: А где еще побывали? Ну, может, о наиболее интересных путешествиях вы нам вкратце расскажете. Вот. Самые такие запомнившиеся вам, самые увлекательные.
2: Да увлекательно, но в какой-то степени все, наверное. Но наши самые такие вот, Саша, любимые места, это, конечно, вот, как мы говорили сейчас про Байкал, про Ашан. И, конечно же, Кисловодск. Вот Кисловодск – это наш город такой, который...
3: Который оставил очень большой след в нашей душе.
2: Да. Во-первых, там определенно такая энергетика классная у города. Воздух очень вкусный. Вот чем-то на наш похож, вот по запаху, запаху снега, по запаху...
3: Скорее, даже на Аршан он похож.
2: Все равно наш, считай. Запахи очень, конечно, много, большую роль играют. А остальные города, ну, это уже связано, конечно, с рабочими, с разными поездками. Не, ну, конечно, Ярославль оставил в моем, так скажем, в голове моих воспоминаний достаточно много, потому что город интересный, и несмотря на снежную-снежную зиму в тот год, когда мы попали туда, очень много мы успели все равно посмотреть, и музей, музыка, и время, кстати, уникальное местечко. Там доступно все потрогать можно, если хорошо поговорить с экскурсоводом. И очень много послушать, чего можно. И коллекция граммофонов, коллекция патефонов, есть физгармония, есть разные колокола от валдайских до бытовых, которые использовались раньше везде, на коровах и, в общем-то, в других домашних делах.
3: Волга сама по себе прекрасна. Очень многие города, очень много красивых городов именно по Волге.
1: На Волге тоже были?
3: На Волге я как бы не то, что был, я там жил. Жил в городе Самара, в общем-то, прожил до 23 лет. Потом переехал в Иркутск.
1: Тогда, конечно, родные места всегда дорогие и памятные. Ну что ж, ребят, вот такая интересная программа. Много информации, интересной, полезной. Наши слушатели сегодня узнали, побывали и в Новосибирске, и на Байкале. И, наверное, эта программа, на самом деле, даст не только информация полезна, но, наверное, ваша история, ваш проект – это такой показательный такой момент, который замотивирует наших людей, замотивирует на активность, на самостоятельность, на какой-то, может быть, новый интересный путь в жизни.
2: Да, тоже на это надеемся. И благодарим нашего информационного партнера «Радио Рансис» за плодотворную работу. Мы уже полгода работаем с вашим радио. И очень рады, что мы сотрудничаем. Я надеюсь, что наше сотрудничество продолжится в том же ключе и будем развивать наши отношения.
1: Да, будем надеяться на сотрудничество, будут новые проекты, новые путешествия. И, наверное, когда вам будет снова о чем рассказать, тогда, я думаю, снова к нам в гости придете. Да, уже с новыми идеями, с новыми проектами. К нам в гости всегда будем рады. Итак, мы завершаем. Напоминаю, сегодня в гостях у программы «Зрячее сердце» были участники проекта «Твой километр» Анастасия и Александр Бобровы. Я желаю им дальнейших успехов, новых достижений, новых вершин непокоренных. Всего вам самого доброго!

Когда настанет вечер, они пытаются расправить плечи, но тяжий груз уж

0: Дорогие друзья, если вы хотите высказать свое мнение по поводу прозвучавшей передачи, а может быть у вас есть предложение или пожелание к нашей творческой группе, или вы сами хотите стать участниками одного из наших проектов, пишите нам по адресу pro-skmf@ransys.org. Мы будем ждать ваших писем. С уважением, творческая группа проекта.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: адрес нашей электронной почты radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

0: Радио Рансис продолжает свои передачи. Инфотрон. Авторская программа Евгения Корнева.
1: Здравствуйте, дорогие товарищи радиослушатели. В эфире программа «Инфотрон», микрофон Евгений Корнев. Ну и раз вы слушатели, то сегодня я с вами поделюсь своим собственным опытом, своими наблюдениями и соображениями относительно различных конфигураций так называемых True Wireless наушников. То есть это полностью беспроводные наушники, если кто-то не знает, что это такое. Если дословно переводить, True Wireless это воистину беспроводные. То есть те самые трехкомпонентные наушники, зарядный кейс, и в него вставлено два наушника, между которыми нет вообще никаких проводов. Они по Bluetooth связываются между собой и с зарядным кейсом, а зарядный кейс с источником звука. Ну и я перебрал все конфигурации вот этих True Wireless наушников, какие на данный момент существуют, и большинство очень известных и неизвестных брендов. И сегодня поделюсь своими соображениями. Ну и я также буду делать отсылки на акустику, то есть раздел физики, который занимается передачей звуковых колебаний, и физиологии. Начну с того, что мы с вами живем в такое время, когда маркетинг очень агрессивен и цветет пышным цветом везде, а уж тем более в сфере потребительской электроники. Поэтому вот эти самые True Wireless наушники очень сильно подвержены маркетингу. Ну, например, есть немало людей, которые на полном серьезе верят и даже других, может быть, убеждают, что вот эти самые пресловутые вкладыши Apple AirPods выдают качественный звук. В силу физиологии и акустики вообще любые наушники типа вкладыши не могут дать качественный звук, я об этом чуть позже буду говорить, но ничего не попишешь. Если человек хочет во что-то верить или его очень настойчиво в этом убеждает, то он будет верить именно в то, что он хочет считать правильным, а не в какую-то реальную ситуацию. Поэтому кто бы что бы ни говорил, в том числе и я, будут постоянно находиться те, кто будут убеждать, что вкладыши дают хороший звук, что такой-то бренд – это самый хороший звук и так далее. Поэтому здесь я оговорку сделал. Я разные бренды перебирал, но сказать, что вот прям какой-то один бренд самый хороший звук выдает, я не возьмусь.
0: Инфотрон.
1: Идем дальше. Теперь как раз немного о физиологии и акустике. Итак, как человек слышит звук? Средние и высокие частоты человек воспринимает барабанными перепонками в ушах. Это такие тонкие мембраны, которые колеблются. Эти колебания передаются в определенный центр головного мозга, и человек, уже это обработав, воспринимает как звук. Но изначально это колебания воздушной среды. Так вот, средние и высокие частоты человек слышит только барабанными перепонками. А низкие частоты человек воспринимает всем своим организмом. Ну, например, если какое-то очень низкое колебание вы воспринимаете, то вам кажется, что дрожит земля под ногами или дрожит весь ваш организм, это как раз вот те самые низкочастотные колебания. Так вот, низкие частоты человек способен воспринимать не только барабанными перепонками. Так устроена физиология. Как устроена непосредственно сама акустика и физика наушников? Итак, True Wireless наушники очень маленькие по размеру, потому что они рассчитаны на диаметр либо ушного канала человека, либо так называемой ушной улитки. Поэтому, если вам нужен прям совсем-совсем полноценный звук, то вообще никакие True Wireless наушники вам такой хороший звук, как охватывающие, крутые наушники, не дадут. В силу того, что у них очень маленький диаметр, в принципе, наушник. Дело в том, что для передачи низких частот нужны довольно большие, тяжелые, массивные мембраны. Если мембрана легенькая, маленькая, то она очень легко поддается возбуждению. То есть, если мы чуть-чуть ее возбудим, она начнет колебаться довольно быстро и долго. Таким образом, высокие, ну, может быть, средние частоты она будет передавать легко, а вот чтобы низкие частоты передавать, мембрана должна колебаться редко, не торопливо, и поэтому низкочастотные динамики и сабвуферы, как вы все прекрасно знаете, они довольно большие по объему, потому что нужен массивный такой инертный динамик. А вот в маленькие наушники большой неторопливный динамик не встроить. Поэтому производители пытаются ухищряться другими способами. И вот эти ограничения физиологии и физики, они уже здесь проявляются. Итак, если мы говорим о наушниках-вкладышах, то они устроены следующим образом. Есть вот эти самые излучатели. В наушниках есть отверстие или сеточка, через которую мембраны генерируют звуковые колебания. Это, как правило, среднечастотные и высокочастотные колебания. А вот с низкими частотами уже начинаются проблемы. Дело в том, что вкладыши, они в ушной канал не входят. И для того, чтобы воспринимать низкие частоты, я проверял, кстати, и вот эти самые пресловутые яблочные AirPods и JBL, которые принято считать очень крутым брендом. Ну, кстати, все наушники, которые у меня были или сейчас есть у JBL, довольно низкого качества в плане передачи звука, но самое главное, они почему-то быстро выходят из строя. Один наушник начинает звучать тише другого. В общем, JBL сейчас откровенную халтуру делают. По-видимому, ставка на бренд у них очень сильно развита. Но, в общем, JBL, несмотря на громкий бренд, мне абсолютно не понравились. Если мы говорим о True Wireless, так вот, любые вкладыши, которые я проверял, они для прослушивания полноценной музыки не подходят. Что я имею в виду под термином полноценная музыка? Дело в том, что все зависит от того, какой контент вы хотите в этих наушниках слушать. Если вы слушаете голос, фильмы, аудиокниги, какую-то простенькую электронную музыку, где все сделано на синтезаторах, на сэмплерах, на компьютерах, ну или, скажем, бардовские песни под гитару, то вам тут особо заморачиваться не стоит. Практически любые современные наушники вполне вам подойдут. А вот если мы говорим о полноценной музыке, прежде всего это джаз и рок, где нужно слушать весь спектр частот, вот здесь уже, конечно, начинается ограничение. Потому что если мы говорим, например, о живой барабанной установке, то когда барабанщик бьет по басовому барабану, а в роке барабаны часто бывают сдвоенные, то это низкие частоты, которые нужно хорошо слышать. А когда барабанщик бьет по медным тарелкам, то они, наоборот, звучат на очень высоких частотах. И если вы хотите полноценно слышать, как играет барабанщик, как играет живой бас-гитарист или контрабасист, то здесь вам нужно слышать очень хорошо и низкие частоты, и высокие частоты. А в роке и джазе вот такая ситуация очень часто встречается. Поэтому для рока и джаза наушники действительно нужны качественные, и вкладыши для подобной музыки не подходят. Я проводил следующий эксперимент. Брал вкладыши, которые были расписаны как очень хорошие, которые генерируют прям очень хороший звук. Когда я их вставляю в уши, низкие частоты прослушиваются очень плохо. Но если на наушники я надавливаю, очень сильно вдавливаю их в уши, то за счет того, что контакт с тканью организма становится лучше, то здесь действительно низкие частоты прослушиваются лучше. Но не будем же мы сидеть и постоянно держать руками наушники. А ухо человеческое так устроено, что вот эта ушная улитка, она довольно упругая, она наушник со временем отжимает. Поэтому вкладыши для прослушивания полноценной музыки, на мой взгляд, не подходят. Какого бы бренда они ни были, как бы их не продвигали и не расписывали, но просто в силу вышеупомянутых нехитрых причин, если вам хочется слушать рок, джаз на максимальном качестве, то вкладыши, скорее всего, для вас не подойдут. Инфотрон. Теперь переходим к внутриканальным наушникам. Внутриканальные – это наушники, у которых имеется выступ, на который насаживается силиконовая насадка, и они, эти выступы, входят непосредственно в ушной канал, довольно близко подходят к барабанным перепонкам, но самое главное, они очень плотно сидят в этом ушном канале, и за счет вот этого плотного контакта низкие частоты уже передаются вполне неплохо. Ну, правда, если производители заморочились этим. И здесь действительно мне удалось послушать наушники, которые вполне себе качественно передают и высокие, и низкие частоты. Прежде всего, это внутриканальные наушники от Samsung, такого бренда, как Anker Soundcore. Ну, по крайней мере, на данный момент. Причем, неважно, дорогие они, среднебюджетные, там с передачей высоких и низких на внутриканальных наушниках все вполне неплохо. Поэтому внутриканальные наушники действительно гораздо более качественно передают высокие и низкие частоты. Ну, опять-таки, если производитель этим заморочился. Если взять какие-нибудь дешевые, нехитрые китайские, даже внутриканальные наушники, то здесь, может быть, вы тоже особого качества не заметите. Но вот у вышеупомянутых брендов мне удается слышать и высокие, и низкие частоты. Особенно хочу обратить внимание на то, что некоторые производители, они для своих наушников True Wireless еще предлагают на Android установить специальное приложение, где можно этими наушниками управлять, обновлять прошивку, выбирать предустановки эквалайзера, и вот именно с предустановками эквалайзера можно поэкспериментировать. Потому что у многих предпочтения звуки разные, кому-то хочется больше низких, кому-то высоких, и вот здесь вы можете переключать предустановки эквалайзера в фирменном приложении, добиться какого-то приятного именно для вас звука. Это делается, ну, на тех же Anker Soundcore, например, без проблем. Так вот, внутриканальные, на мой взгляд, это наиболее подходящие среди True Wireless наушников для прослушивания вот такой полноформатной музыки. когда вам не нужно прижимать наушники, они и так плотно сидят, и низкие вполне. Вы можете воспринимать через ткани организма и высокие. И, наконец, последняя конфигурация, о которой хочется упомянуть, это так называемый Open True Wireless, сокращенно OWS. Это обыкновенные наушники-клипсы, которые цепляются на мочку уха. Они состоят из двух блоков. Внутренний блок для управления, он с внутренней стороны ушной раковины находится, а второй блок акустический. Он со стороны мочки направлен в сторону ушного канала, но ушной канал остается открытым. Эти наушники удобны тем, что их очень долго можно носить. Ушной канал открыт, никакого дискомфорта вы не испытываете, но тут начинаются проблемы, которые связаны с тем, что сам акустический излучатель, он, в отличие от вкладышей внутриканальных, довольно далеко находится от вашей барабанной перепонки, потому что вот эти излучатели, они немножечко не доходят до ушного канала, и тут все зависит от того, насколько они мощные, дальнобойные, потому что вот эти акустические колебания, они генерируются в OWS-наушниках, и главное, чтобы они не затухли до того момента, как они попадут в вашу барабанную перепонку. Но я думаю, все прекрасно знают, что какая бы качественная ни была колонка, если вы возле нее находитесь, то вы слышите, какой хороший звук она воспроизводит. Но чем дальше вы от нее начнете отходить, тем хуже будет вам казаться звук. То же самое вот с этими открытыми True Wireless наушниками OWS. Если производитель добился такой мощности, что акустические излучатели генерируют все колебания на должном уровне, и они не затухают до того момента, как они попадают на вашу барабанную перепонку, то вот, например, у тех же Anker Soundcore есть несколько OWS моделей. Есть у меня от Bezias хорошая модель, и там вполне себе хороший звук. Но, опять-таки, если вам не нужно слушать полноценную музыку, то тут вам вообще, в принципе, любая OWS модель, наверное, подойдет. Ну, а если вы хотите добиться такого же качества звука, как с помощью внутриканальных, ну, тут вам придется, наверное, разоряться на брендовые недешевые наушники. Но зато здесь, скорее всего, у вас звук будет тоже вполне неплохой, плюс к этому открытые ушные каналы.
0: Инфотрон.
1: Да, кстати, хочется сказать, что несмотря на то, что я здесь упоминаю такие бренды, как Anker Soundcore, JBL и так далее, конечно, я далеко не все бренды перебирал. Может быть, есть какие-то малоизвестные бренды, которые тоже очень хорошие наушники делают, заботятся о звуке, но хочу предупредить всех, не надо ловиться на бренд. Если вы считаете, что какой-то бренд, вот они гарантированно вам делают хороший звук, это, как правило, не так. Даже у очень хорошего бренда наушники могут звучать очень плохо. Те же Sony и JBL, все наушники, которые у меня были, они очень низкого качества и по звуку, и вообще в принципе. А, ну, например, такой бренд, как QCY, который, по-моему, сейчас уже даже ничего не производит, за небольшие деньги весьма качественные наушники производит. Так что бренд на самом деле не показатель. Ну и также хочется сказать о вот этих самых аудиокодеках. На самом деле аудиокодеки тоже вещь весьма специфическая, потому что, ну, конечно, кто-то покупает наушники, которые поддерживают самые продвинутые аудиокодеки, и думает, что у него теперь очень хороший звук. Но на самом деле кодеки AAC, APTX и так далее, они предназначены для передачи каких-то очень-очень тонких нюансов, которых просто в аудиофайле может и не быть. Ну, например, живая запись, сделанное, ну, например, на концерте или, ну, скажем так, в реальной обстановке. И если вы хотите слышать какие-то шорохи, скрипы, не относящиеся к непосредственным музыкальным составляющим звуки, то вот как раз на вот таких продвинутых кодеках это иногда можно уловить. Но если вы слушаете вычищенную, очень хорошо обработанную, смикшированную музыку, то, несмотря на то, что вы используете очень продвинутый кодек, особой разницы с обыкновенными кодеками вы здесь не обнаружите. Так что здесь тоже все весьма-весьма неочевидно. Ну что же, время закончилось. Что успел, то рассказал. Хочу еще раз подчеркнуть, что все, что я рассказываю, это исключительно мои собственные наблюдения, мои ощущения и соображения. Поэтому, естественно, все это я рассказал исключительно с точки зрения субъективной подачи. Позвольте с вами на этом попрощаться и до следующих встреч в эфире.
0: Электронный адрес программы infotron@ransys.org. Радио Рансис продолжает свои передачи.
2: Марк Качим. Кровавый лес. Глава 14. «Принял», — сказал Харри и переключил рацию на прием. Тед, закончивший доклад, принялся отчитываться о планах.
3: «Дальше только скалы, там делать нечего даже Кевину»,
2: — слышался его чуть искаженный динамиком рации голос.
3: «Мы с Тони осмотрим северо-западные квадраты и, наверное, будем сворачивать по направлению к третьей группе».
2: «И мы пойдем в ту сторону», — решил Харри. Он показал карту, очертив нужное направление, и Феникс кивнул.
3: «Возможно, мы заночуем еще раз», —
2: предупредил Тикс.
3: «Тут черт ногу сломит, лошадей кое-где приходится вести в поводу».
2: «Хорошо, только осторожней, предупреждайте о перемещениях и скидывайте координаты».
3: «Не волнуйся за нас»,
2: — быстро ответил Тикс.
3: «Все, отбой».
2: «У нас 8 часов, чтобы выйти к дороге». Харри убрал рацию. «Нужно идти довольно быстро». «Нужно, значит, пойдем», — согласился Феникс. Утром они снова погрузили все тяжелое снаряжение на лошадей. В их рюкзаках были вода, по банке консервированной ветчины, упакованный в вакуумные пакеты хлеб и шоколад. Идти с такой поклажей было нетрудно, но хороший сытный обед был обеспечен. Феникс провел не самую лучшую ночь в своей жизни, но все оказалось не так плохо, как могло бы. Изолирующие маты обеспечили ровную поверхность без неожиданностей вроде впившихся в задницу шишек, а спальник защитил от холода. В какой-то момент Фениксу даже стало жарко, и он до половины расстегнул молнию. Самыми громкими звуками были лошадиное фырканье, да чей храп. Точно не Харри, он спал на удивление тихо, едва слышно посапывая. Логика предполагала, что храпун балок. У него явно был сломан нос, но, исходя из опыта, Феникс ставил на Тикса. От малышей стоит ожидать самых больших сюрпризов. Впрочем, проснулся он не от храпа, а от ощущения спеленутости. За ночь он умудрился запутаться в перекрутившемся спальнике и подкатиться к Харри почти вплотную, так что тот прижался щекой к его макушке, все-таки найдя таким образом себе подушку. Осторожно отодвинувшись, Феникс кое-как расправил спальник и еще с полчаса лежал без сна, дожидаясь звонка будильника, вспоминая разговор с отцом Эстебаном и размышляя о том, как избирательно общественное мнение в маленьких городках. Харри был прав, Феникс ознакомился с досье жителей Мадди Крига. По крайней мере, тех, кто попадал в жернова правоохранительной системы. На Франческу Андервуд досье было очень подробным. Ей было 20, когда она убила своего отчима, хладнокровно разрядив в него обойму Глока. Потом сама вызвала полицию, принесла из кухни стул, села напротив убитого и просидела, глядя на него, пока к дому не подъехала патрульная машина. Заслышав сирену, встала, открыла первую дверь и показала, что безоружна. Несколько раз повторила это, пока полицейские взламывали дверь. Она стояла напротив, подняв руки. Юл Закари женился на матери Франчески через 3 года после смерти ее первого мужа. Он забрал жену и приемную дочку в Бивер, где у него был большой дом. Юл слыл богобоязненным человеком, свято чтущим законы, но у него был один секрет — страсть к деньгам и картам. Но, как и все лудоманы, он гораздо больше проигрывал, чем выигрывал. А проиграв, вымещал злость на жене и падчерице. Если бы Франческа пырнула его ножом в 12, когда он чуть не задушил мать в порыве ярости, продав ранее все ее украшения, чтобы закрыть долг, или забила молотком для мяса в 15, тогда он вспылил и чуть не зарезал жену и приемную дочь ножом, так как спустил на игру все деньги для покупки фургона. А может, всадила портновские ножницы в живот в 18? Он гнался за ними по ночным улицам, угрожая расправой после того, как они потеряли дом из-за его махинации с кредитками. Чтобы спастись, им пришлось выбежать едва ли не в одном белье. В таком случае это была бы самооборона. Но она ничего этого не сделала. После потери дома отчим на пару лет затих, даже на терапию ходил и похвалялся значками за чистые от лудомании дни. Про насилие же никто и вовсе не знал. Взяться за оружие Франческу заставил подслушанный разговор. Отчим говорил кому-то о том, что грех это, когда у жены такая большая страховка, а она упрямится и не дает в нее залезть. Что тело человеческое хрупкое, а машина у нее старая. Чего доброго откажут тормоза, дороги здесь опасные. Часто вдоль обрывов проложены. И обочины ненадежные. Несмотря на обвинение покойного Юла в подготовке покушения, Франческу все равно осудили бы за убийство первой степени. Ведь в тот момент ее матери ничего не угрожало, и достаточно было просто обратиться в полицию и заявить на отчима. Но Юл, панически боявшийся, что кредиторы подошлют к нему вышибал, педантично записывал свои телефонные разговоры. Конечно, запись именно этого разговора, где он рассказал, что уже предпринял кое-какие меры, была бы им удалена сразу по его окончании, но сделать это Юл не успел. К записи разговора адвокат Франческо приложил видео, сделанное полицейским экспертом, осматривавшим семейный автомобиль. По его заключению, тормозная система была испорчена намеренно и вышла бы из строя через считанные километры пробега. Присяжные Франческо оправдали. Она вернулась в Мадди Крик, взяла суду в банке и выкупила убыточный бар. Собственноручно сделала ремонт, сама стояла за прилавком и сумела не только удержаться на плаву, но и выйти на прибыль. История Дональда Грейнса была прозаичнее. Вооруженный грабеж в составе банды. 3 трупа. В теле одной из жертв нашли пулю, следы на которой совпали со стволом, бывшим в кармане Грейнса. Его судили за убийство первой степени и дали пожизненное. Апелляции он начал подавать практически сразу, но удача улыбнулась ему лишь когда изменились законы, касающиеся привлечения к ответственности несовершеннолетних. Бензоколонку Грейнс купил на наследство. Пока он сидел, его родители умерли, оставив ему больше 200 тысяч долларов. Люди Мадди Крига, конечно, все знали, но это не мешало им заправлять машины у Грейнса, покупать пиво в заведении Франчески и даже голосовать за ее кандидатуру в члены городского совета. Убийство для Мадди Крига было куда меньшим злом, чем отличающиеся от общепринятых взгляды на жизнь. Феникс буквально ждал, когда же его мысли наконец прервет звон будильника, но, как оказалось, никто из его спутников о нем и не подумал. Первым проснулся Тикс и сразу пошел миловаться со своим ненаглядным конем. Потом из палатки выполз Баллок. Феникс слышал их негромкий разговор. Последним проснулся Харри. Он был хмур и чересчур сосредоточен с самого утра. О причинах такого настроения можно было только гадать. И Феникс решил, что тот не рад затянувшимся поискам. А ведь еще не факт, что они найдут Кевина сегодня. Сообщение от Ребекки пришло в середине дня, когда телефон внезапно поймал сеть. Она сообщала, что возраст трупов подтвердили официально. Все, как она и предполагала. Также сообщался возраст жертв. Все, кроме первой, Эллен Кул, были не старше 20. А еще Эллен была матерью Кевина. Она уехала из города, когда мальчику было уже почти 8. Маловероятно, если не фантастично, предполагать, что Кевин причастен к ее смерти. Шагая за Харри, Феникс пытался погрузиться в образ мыслей убийцы, понять его мотивы. Ребекка написала, что эксперты-психологи начали работать над психологическим портретом преступника. Но при наличии всего 2 опознанных жертв, и при том, что одна из них вообще не вписывается в серию, дело предполагалось трудным и долгим. «Мне кажется, или лес меняется?» — спросил Феникс, когда под ногами все чаще стали попадаться невысокие кусты. Мох сменился травой, а высокие голые стволы разбавились молодыми деревцами. «Да!» Харри рассеянно кивнул, что-то высматривая. «Смотри, вон там», — он махнул рукой. «Там какая-то странная чаща». «Да», — согласился с ним Феникс. «У меня ощущение, что это дело рук человека, а не природная прихоть». Природа, конечно, была щедра на выдумку и иногда выкидывала такие номера, что человеку и не снились. Но тут неправильным было все. И раскидистые колючие кусты... Феникс до этого таких в лесу не видел, и подозрительно равномерное их расположение. Не сговариваясь, они с шерифом потянулись к оружию, но тут ожила рация.
4: «Харри, мы с другой стороны»,
2: — шепотом сказал Тикс.
4: «Видим вас и забор».
2: «Ты уверен, что это забор?» — уточнил Харри, тоже понизив голос.
4: «Да, с лошади видно»,
2: — уверенно ответил Тикс.
4: «Что делать?»
2: «Ждать», — распорядился Феникс. «Давайте понаблюдаем».
4: «Шериф!»
2: прорвался голос Андервуд.
5: «Третья группа в одном квадрате от вас. Какие будут распоряжения?»
2: «Подтягивайтесь», — ответил Феникс. «Только осторожно».
5: «Я встречу их»,
2: — вызвался Тед.
5: «Тони, подержи Роя».
2: Последняя фраза прозвучала глухо. Тикс говорил уже не в рацию, но забыл отпустить кнопку. «Держите оружие наготове», — распорядился Харри. «Но первыми огонь не открывайте». «Поищем вход?» — спросил он, повернувшись к Фениксу. «Нет, нам лучше дождаться группу». Феникс показал на лес, окружающий странную рощу. «Если у Кевина есть камеры наблюдения, он нас непременно заметит. Тут только атаковать сразу со всех сторон. Кому повезет, тот первым проникнет внутрь».
6: «Вокруг лес», — возразил Харри. «Если не шуметь, можно обойти по широкой дуге. И он заметит нас только, если неотрывно сидит перед монитором».
2: «Но я вообще сомневаюсь, что у него они есть. Здесь нет стационарного электричества».
6: «Хорошо», — согласился Феникс. «Я за тобой».
2: Здесь, в лесах, Харри был куда компетентнее, чем он. И Феникс не испытывал проблем с подчинением, так что с легкостью согласился быть ведомым. Харри был прав. К запрятанному в лесу домику, а они, едва пройдя несколько десятков метров, разглядели засыпанную листьями крышу, не тянулись никакие провода. А вот тропинка нашлась, едва различимая, тоненькая, но она безошибочно указала, где стоит искать дверь.
6: «Что теперь?» — Харри утянул Феникса за заросший кустарником ствол дерева. «Тебя нужно прикрыть, это я знаю, но если Кевин нападет, мне стрелять в него?»
2: «Желательно ранить его, не смертельно. Но действуй в рамках общих рекомендаций», — сказал Феникс.
6: «В любом случае, нам надо дождаться остальных и понаблюдать. Может, он решит уехать или наоборот, сейчас он где-то в лесу».
2: Феникс огляделся. «Займем позицию вот здесь, и нас не видно, и мы все видим».
6: «Хорошо».
2: Харри тихо стянул с плеч рюкзак и бросил его на землю, удобно вставая коленями на ту часть, где был спальник. Он проверил пистолет и вдруг отложил его, чтобы вытереть руки о штаны.
6: «Я никого не убивал», — признался сдавленно.
2: «Нас учили, и стреляю я хорошо, но в человека никогда не стрелял, особенно в знакомого».
6: «Я тоже», — признался Феникс, хотя меня тоже учили.
2: «Наверное, это был стереотип. Раз морпех, значит, руки твои в крови, и каждый день во время службы ты кого-то убивал. Раз агент ФБР, то в каждом расследовании у тебя бывает перестрелка». Но мир изменился. Войсковые операции часто проходили без единого выстрела и капли крови. Подавляющее большинство арестов, проводимых агентами, даже не требовали наручников. Харри нервничал, хоть и старался не подавать вида. Феникс видел это потому, как тот то и дело проверял пистолет, по хмурой складке между бровей и напряженным взглядом на закрытую калитку, скрытого кустами забора.
6: «Там ведь могут быть девушки, да?» — спросил Харри через несколько минут. «Неужели прямо в клетках на земле?»
2: «Или под землей», — предположил Феникс. «Снаружи опасно. Вдруг кто-то увидит с воздуха». Ребекка предположила, что девушек держали в плену от 2 до 3 лет. Убивал маньяк примерно раз в год, так что сейчас в его клетках могла быть одна, а может и 2 девушки. «Под землей исключено», — покачал Харри головой. «Тут слой почвы 0.5 метра, а дальше камень. Тогда должны быть какие-то строения, потому что зимой в клетке не выжить». Феникс вспомнил строчки отчетов о климате Мадди Крига. За прошедшие 5 лет Кевин купил 11 клеток. Держать в плену так много девушек одновременно он бы не смог. Просто не уследил бы за ними. Возможно, что клетки он не использовал повторно, если они являлись частью ритуала. А также, с большой долей вероятности, можно было предположить, что здесь он держал девушек временно. Привозил незадолго до убийства, сажал каждую в отведенную ей клетку, а пустые были его личной аллеей славы. Вариантов было бесчисленное количество, но все это были лишь теории, пока Кевин Кул не взят под стражу и не допрошен.
4: «Шериф!»
2: У рации был максимально уменьшен звук, и шепот Франчески больше походил на шорох листьев.
4: «Мы на месте. Видите нас?»
2: Харри выглянул из кустов, огляделся и махнул рукой.
6: «Да, Франческо», — ответил он. «Передаю рацию агенту Ричмонду».
7: «Франческо, слышите меня?»
2: Феникс забрал рацию и, дождавшись утвердительного ответа, приказал: «Все гражданские исключительно на подстраховке. Огонь открывать только в

0: лучше, чем иные его коллеги. «Тикс, Балок, вы не геройствуете. Ваша задача — прикрыть нас. Если объект попытается сбежать, садитесь на лошадей и догоняйте».
1: «Принято».
2: «Принято»,
0: — ответили Тед и Тони по очереди. «Хорошо, тогда на позиции». Феникс убрал рацию в карман и кивнул Харри. «За мной». К калитке они подошли почти бесшумно. Она оказалась невысокой, но очень прочной на вид.
3: «И что теперь?»
0: — едва слышно спросил Харри.
3: «Ее хрен выломаешь».
0: На принятие решения ушло совсем немного времени. «Подсади меня». Не дожидаясь ответа, Феникс ухватился за доски и поднял ногу. Харри подставил ладони для опоры, и Феникс сумел заглянуть внутрь огороженного участка. Внутри никого не было, лишь дом, пустая вытоптанная площадка по центру и клетки вдоль забора, на вид тоже пустые.
3: «Все чисто», — шепнул Феникс.
0: «Я открою дверь, и сразу заходите». С этими словами он оттолкнулся, подтягиваясь, и перемахнул через калитку. Приземлился на мягкую землю, огляделся. По-прежнему никого. Держа пистолет перед собой, Феникс сделал шаг назад к непонятной бесформенной куче. И, не глядя, откинул засов. Харри его услышал. Дверь тут же подалась назад, и шериф встал рядом. «Обходим дом с двух сторон», — приказал Феникс. «Следи за окнами». Прежде чем пойти вперед, он повернулся к клеткам, чтобы убедиться, что они пусты. И в этот момент то, что выглядело как куча мусора, накрытая мешком, вдруг задвигалось. Сначала появились две когтистые лапы, затем круглые уши и подвижный мокрый нос. Феникс оцепенел, если в первое мгновение у него еще была надежда, что это всего лишь собака, ее не осталось, когда животное поднялось на ноги. В академии его учили обезвреживать вооруженных противников, стрелять на поражение из-за укрытия и в упор, драться с несколькими нападающими сразу и уходить из всевозможных захватов. Но никто и никогда не говорил ему, что делать, если вместо человека перед тобой неожиданно оказывается свирепый дикий зверь. А через пару мгновений большой мохнатый медведь встал перед Фениксом на задние лапы, шумно принюхиваясь.
3: «В сторону!»
0: Кто именно рявкнул у него над ухом, Феникс не понял. Тело среагировало само, как и учили на бесконечных тренировках, он упал на землю и ушел с линии огня длинным кувырком. Тут же раздались два оглушительных выстрела и отчаянный рев раненого зверя. Поднявшись на ноги, Феникс увидел, что медведь бьется на земле, размахивая лапами, и скалится, пытаясь дотянуться до шерифа, Баллока и Тикса. Последний держал зверя на прицеле и пытался поймать момент для финального выстрела в голову.
3: «Нет!»
0: Еще один страшный крик прокатился по лесу, на этот раз со стороны дома. Феникс резко развернулся и наставил пистолет на всклокоченного черноволосого мальчишку, выскочившего на крыльцо в одних трусах.
3: «Биара!»
0: Не обращая внимания на наставленное на него оружие, он бросился к медведю.
3: «Отойдите, не трогайте, оставьте ее!»
0: Он попытался приблизиться к животному, но обезумевший медведь, или, судя по всему, медведица, огрызнулась, едва не схватив его огромными в палец толщиной зубами.
3: «Девочка моя, Биара, это я!»
0: По красивым высоким скулам парня покатились слезы, и он все-таки упал на колени рядом с медведицей, рискуя поплатиться за это жизнью.
3: «Биара!»
0: Медведица оглушительно заревела и отпихнула его лапами, оставляя глубокие царапины на худой груди.
3: «Не смейте ее трогать, слышите?»
0: Заорал тогда Кевин. Очевидно, это был именно он, и, спотыкаясь, убежал обратно в дом.
3: «Черт побери!»
0: Выдохнул Балок и обхватил впавшего в ступор Тикса, отводя его подальше от зверя. Харри растерянно посмотрел на Феникса и убрал пистолет. Кевин вернулся через минуту, таща в руках целую батарею шприцов.
3: «Помогите мне!»
0: — крикнул он, непонятно к кому обращаясь, и Тикс отмер.
4: «Куда колоть?»
0: — спросил он, выхватывая у него сразу два шприца.
3: «Лапы, бедро!»
0: Кевин бросил шприцы на землю и сорвал с первого попавшегося защитный колпачок.
3: «Подержите!»
0: — рявкнул он, обернувшись к шерифу, и Харри подбежал к ним, хватая медведицу за заднюю лапу. Балок поспешно стянул с себя куртку,

0: и, накинув ту медведю на морду, ухватил ее в прочный захват, не давая никого покалечить.
1: «Матерь Пресвятая Дева Мария!»
0: раздалось над ухом, и только теперь Феникс вспомнил о еще троих пришедших с ними. «Франческо, Дональд, отец Эстебан, возвращайтесь в Мадикрик», сказал он самым ровным и спокойным тоном, на какой был способен. «Свяжитесь с остальными группами, дайте отбой, поиски закончены».
1: «Хорошо», —
0: кивнула Франческо. За спиной снова зарычала Биара, протяжно, отчаянно. Феникс обернулся и увидел, что Тикс и Кевин буквально шпигуют ее содержимым шприцов. «У мальчишки тут питомник, что ли?» — поинтересовался Дональд.
1: «Неважно»,
0: — вместо Феникса ответил Эстебан.
1: «Идемте, наша работа выполнена».
0: Он бросил только один взгляд на Кевина и первым двинулся к калитке. Франческо и Дональд пошли за ним. Глава 15. Феникс закрыл калитку, задвинул засов и поспешил к медведице.
1: «Хватит пока!»
0: — рявкнул Кевин, когда осталось два шприца.
1: «Пусть подействует».
0: «Это транки?» — спросил Тикс. Кевин не ответил, лишь посмотрел на него отчаянным взглядом.
1: «Телефон!» — крикнул он неожиданно громко. «Дайте телефон!»
0: «Вот, держи». Тони быстро вытащил из куртки мобильник. Удивительно, но связь он поймал, видимо, убежище строилось с учетом и этой особенности.
1: «Нужно позвонить матери»,
0: — глухо сказал Тед, но Кевин уже набирал номер, пачкая экран смартфона кровью.
1: «Сеймур!»
0: — всхлипнул он, едва сигнал приняли.
1: «Сеймур, это я! Приезжай скорее, пожалуйста, приезжай!»
0: — проговорил он скороговоркой.
1: «Биару подстрелили, тут шериф и остальные, я вколол транквилизатор и сейчас прижму рану! Приезжай скорее, пожалуйста!»
0: «Дай мне», — тихо сказал Харри и протянул руку за телефоном. «Я объясню, где мы».
1: «Она знает!»
0: — буквально прорычал Тикс, вставая на ноги.
1: «Моя мать знает, куда надо ехать. Так ведь, Кул?»
2: «Проваливай отсюда!»
0: — проорал Кевин вместо ответа.
1: «Это ты стрелял! Ублюдок! Заткнулись оба!»
0: Чеканя каждое слово, приказал Феникс. «Кевин Кул, информирую вас об ответственности за содержание потенциально опасных животных. Теодор Тикс действовал на основании моей санкции. Я агент Федерального бюро расследований Феникс Ричмонд». Он достал из кармана значок, продемонстрировал его смертельно бледному Кевину. «И я пришел, чтобы предъявить вам обвинение в убийстве 9 женщин, включая Молли Коннорс и Эллен Кул».
1: «Что?»
0: Кевин непонимающе хлопнул глазами, а потом медленно осел задницей на землю.
1: «Предъявляйте»,
0: — прошептал затем.
1: «Делайте, что хотите, только дайте вылечить Биару. Она никого не убивала», —
0: скинулся затем.
1: «Она не выходила за забор одна, клянусь, посмотрите сами, она едва ходит, калечная вся!»
0: Он схватил уснувшую медведицу за лапы, пытаясь что-то показать под густым мехом.
1: «Видите? В детстве попала в капкан. Из-за этого ручная совсем. Калечная, понимаете?»
0: «Кевин». Харри умоляюще глянул на Феникса, словно прося проявить понимание, и накинул свою куртку на голые плечи Кула. «Мы не думаем, что девушек убила медведица. Но скажи, что мы найдем, когда обыщем клетки и дом?»
1: «Енотов».
0: Кевин посмотрел на него, явно не понимая, зачем они вообще об этом говорят. «Их уже купили, но заберут на следующей неделе. И волчицу».
1: «А зачем вам?»
0: Он недоуменно оглянулся на Феникса.
1: «Это дикие животные, они не убивают людей, а бумаги...»
0: Он замялся, а потом покосился на Теда и признался. «Бумаги оформлены на Сеймур Тикс, с ними полный порядок, все легально». Тед вполне предсказуемо вскинулся, сжал выпачканные в медвежьей крови кулаки, но в присутствии Феникса и Харри не решился открыть рот. «Что ж, уже дело». «Тикс, Кул, окажите медведице первую помощь», — распорядился Феникс, потому что вся земля под спиной животного пропиталась кровью. «Шериф, мы с вами осмотрим здесь все. Балок, на тебе охрана задержанного». «В доме есть теплая одежда?» — спросил Харри у Кевина и остановил его, когда тот дернулся было встать. «Будь здесь, я принесу». Тут зазвонил телефон Балока, и тот, глянув на экран, передал трубку Кевину.
1: «Да, Сеймур»,
0: — выдохнул тот, прижав телефон к уху.
1: «Хорошо. Я понимаю. Скажи, что делать».
0: И он склонился над уснувшей медведицей. Феникс кивнул Харри, и они пошли по кругу, внимательно осматривая клетки.
1: «Медведица, инвалид», —
0: сказал Харри, когда они приблизились к дому. «Поэтому не напало бы. Диких хищников опасно держать как питомцев, если они здоровы. Но больные не нападают на хозяев, понимают свою ущербность. Скорее всего, она просто хотела поздороваться с новым человеком». Феникс сморгнул, пытаясь прогнать из памяти то, как Кевин рвался к раненой медведице. Странно, почему-то страдания животных трогают куда больше, чем людское горе.
3: «Я об этом не знал, но даже если бы мне об этом сказали, все равно бы испугался», — ответил он. И Тед действовал правильно, хотя теперь, похоже, сожрет себя живьем.
0: В прутьях клеток застряли перья, клочки шерсти. В маленькой, с погнутыми прутьями, лежала большая кость. Приглядевшись повнимательнее, Феникс понял, что это череп оленя, причем с рогами. В одной действительно обнаружился волк, а в другой семейство невозможно любопытных енотов. Поглядев несколько секунд, как они отталкивают друг друга от прутьев клетки, уверенные, что люди вот-вот дадут им лакомство, Феникс вытащил из кармана телефон. «Ребекка, проверь, какие организации оформлены на Сеймур Тикс, главу городского управления Мадди Крига. Как можно быстрее, пожалуйста».
4: «Жди»,
0: — бросила Ребекка и отключилась. «Могу поспорить, в доме мы никого не найдем». Харри распахнул дверь и кивнул, приглашая Феникса зайти первым. «Кроме, возможно, покалеченного ворона». Феникс все-таки вытащил пистолет. Все доводы были за то, что Кевин невиновен, но никогда ни в чем нельзя было полагаться на ощущение мнения. Дом состоял из прихожей, крохотной кухни и спальни. Большую часть помещения занимала сколоченная из грубо обработанных досок кровать, явно рассчитанная на двоих. Вдоль одной стены стоял обычно запертый на замок, но сейчас распахнутый настежь шкаф с лекарственными препаратами. У другой теснился большой сейф, тоже запертый. Феникс прошелся по комнате и хотел было заглянуть в шкаф, когда зазвонил телефон шерифа.
3: «Это Сеймур Тикс». Харри показал ему экран и, приняв вызов, поставил громкую связь. «Да, Сеймур, я тебя слушаю».
4: «Харри, ты с Кевином?»
0: У главы городского управления был глубокий, низкий голос. Но сейчас тот дрожал от волнения.
4: «Я прошу тебя, Харри, дождитесь меня. Какова ни была причина, почему вы пришли туда? Уверена, что Кевин ни в чем не виноват».
0: «Мы дождемся тебя, Сеймур», — пообещал Харри. «Ты скоро?»
4: «Я подъезжаю к дому, сяду на лошадь и через полчаса буду у вас. Харри...»
0: Миссис Тикс гулко сглотнула.
4: «Тед с вами?»
3: «Да». Харри вздохнул и переглянулся с Фениксом. «И боюсь, именно он подстрелил медведицу».
0: Сеймур молчала долго, потом заговорила, и ее голос звучал очень глухо.
4: «Насколько все плохо?»
0: Феникс выглянул в окно. Напряженный, это было видно даже отсюда, Баллок стоял столбом. Тед и Кевин суетились над медведицей. Кажется, пуля вошла куда-то в плечо, потому что именно там они сжимали пропитавшуюся кровью шкуру. Биара спала, но никто не снял с ее морды куртку. Наверное, это было правильно, но от этого медведицу было еще больше жалко.
3: «Я не знаю», — тоже после паузы ответил Харри.
0: Тикс побоялся стрелять сразу в голову, выстрелил, кажется, в плечо. Но выстрелов было два, я не видел, куда пришелся второй.
3: И Сеймур, он слышал ваш разговор.
4: «Ясно».
0: Тикс снова замолчала почти на минуту.
4: «Я подъехала к дому, скоро буду у вас»,
0: — добавила сдавленно. «Сеймур!» — позвал Харри быстро, прежде чем Тикс положила трубку.
3: «Я тебя не осуждаю, и Тед поймет. Не сразу, но поймет».
0: IQ Феникса был 129 баллов, но ему все равно потребовалось не меньше минуты, чтобы расположить все имеющиеся данные так, чтобы выстроилась картина. Проблемы с самоопределением Кевина, нежелание Сеймур вступать в повторный брак и отсутствие у нее отношений, совместный бизнес, номер телефона, который Кевин помнил наизусть. И, наконец, это широкая кровать.
3: «Как думаешь, это у них давно?» — спросил Феникс.
0: «Надеюсь, что не больше 7 лет», — отозвался Харри. Он стал убирать телефон в карман, но промахнулся и чуть не уронил его. «Кевину 25. Пояснил он свою мысль и снова посмотрел на кровать. Та была разобрана, и выстрелы наверняка разбудили Кевина. А на прикроватной тумбочке лежала длинная лента презервативов. «Даже если больше, Кевин вряд ли придет к тебе заявлением о домогательстве». Феникс рассмотрел контрацептивы, открыл ящик тумбочки. Внутри лежали аккуратная стопка полотенец, очки и какой-то журнал по ветеринарии. «Что мы имеем в сухом остатке?» — спросил у Харри и сам же ответил. «Кевин даже не понял, что мы пришли, чтобы предъявить ему обвинение в убийствах. У него на уме только его животные. Больше того, он не среагировал на имя матери». Каким бы прожженным циником и психопатом ни был человек, это имя всегда вызывает отклик. «Я думаю, он просто не понял», — вздохнул Харри. Он открыл шкаф, застыл на мгновение, увидев висящую вперемешку мужскую и женскую одежду, достал брюки и футболку из тех, что были явно большего размера, и вдруг горько усмехнулся. «Ну надо же! Первый член городского управления и такой мезальянс!» «Чем светлее фасад дома, тем темнее в его кладовых», — криво улыбнулся Феникс. «Прости, очередная несмешная шутка. Я правильно понимаю, что Сеймур никак не высказывалась на тему твоего развода, но и не приструнила сына и его друга?» «Пыталась, но разве ж их остановишь?» — Харри вздохнул. «Но когда я вернулся в Мадди Крик, думаю, именно Сеймур сделала так, чтобы меня оставили в покое. И на должность шерифа первой меня выдвинула именно она». «Еще бы, на твоем счету гипотетическая порча оленей и порно на компьютере, а у нее реальная связь с ровесником ее сына». «Ну, на 3 года старше, не суть». Феникс снова глянул в окно. Балок все еще изображал столб, Тед и Кевин планомерно ощупывали тело медведицы. «Кажется, искали вторую рану. Пойдем, надо заставить Кевина одеться, да и посмотреть, насколько сильно Биара распахала ему грудь. А потом убедить сдать материал для генетической экспертизы». Зазвонил телефон.
5: «У Сеймур Тикс ветеринарная практика и частный питомник», —
0: отчиталась Ребекка.
5: «Лицензия на отлов, разведение и продажу волков, лис, енотов, пернатых. По налоговой части все чисто, по обороту сильнодействующих лекарств тоже».
0: Ясно. Зацепка оказалась сложной, хотя Феникс сочувствовал разоблаченным любовникам, этот факт его не радовал. Кевин Кул чист. Они с Тикс вместе занимаются животными. Для этого клетки и лекарства. Продолжаем искать.
5: Поняла тебя.
0: Ребекка явно тоже не обрадовалась, но никак не показала этого.
5: «Да, Феникс, еще кое-что. Эллен Кул умерла от удушения, а на ребрах остальных девушек следы от ножа».
0: «Два убийцы?» — спросил Феникс.
5: «Или, как вариант, он сменил почерк после первого», — предположила Ребекка. «Я передам результаты психологам, пусть они думают, вписывается ли эта версия в портрет или нет».
0: «Хорошо», — согласился Феникс. «Будут новости, звони». И Ребекка сбросила вызов. «На самом деле, самая большая наша проблема сейчас — это Тед», — вздохнул Харри и указал кивком на окно. Все трое парней стояли над медведицей и о чем-то ожесточенно спорили. «Точнее, моя проблема», — поправился Харри и быстро вышел, не забыв прихватить одежду. Сеймур, видимо, гнала коня галопом от самого дома. Кевин только успел натянуть штаны, когда в калитку постучали. Раз, два, раз, раз, два, три. «Это Сеймур», — сказал Кевин. Ричмонд уже объявил вслух, что у ФБР к нему нет претензий, но парень все равно опасался делать резкие движения. «Я открою», — сорвался с места Балок. «Миссис Тикс, добрый день». Он вежливо поздоровался с матерью друга. «Вот это да, он в мыле весь», — присвистнул, глянув Сеймур за спину. «Поводи его», — сухо попросила она. «Всем добрый день». Харри шагнул вперед и пожал Тикс руку, а вот Тед не шелохнулся, даже не кивнул. Кевин, вскочивший на ноги, едва дверь распахнулась, замялся, топчась на месте и неотрывно глядя на Сеймур. Его желание броситься к ней, обнять, спрятаться ото всех в ответных объятиях, чувствовалось буквально физически, но парень держал себя в руках. «Я...
1: «Я не знаю, правильно рассчитал дозу», — наконец выдавил он. «И запаса осталось немного, на еще одну не хватит. У меня дома есть еще», — успокоила его Сеймур и сунула ему портфель. «Принеси мой фартук и начинай стерилизовать инструменты». «Да». Кевин мгновенно оживился и бросился к дому.
3: «На ней не было таблички «Не жру людей», — выдавил Тед.
1: «А что, ты бы стал читать?» — спокойно спросила Сеймур. Быстро собрав в косу растрепавшиеся волосы, такие же черные, как у сына, она обошла спящую Биару по кругу, присела на корточки у ее морды, оттянула губу, проверила слизистые. «Куда попал?»
3: «Плечо».
1: Харри видел, что Теду отчаянно хочется поджать губы и промолчать, считая себя оскорбленным. Но Сеймур была первой в коротком списке людей, кому Тед не решался перечить.
3: «Одна на вылет, вторая где-то внутри, но кости вроде целы».
1: «Хорошо». Сеймур стянула с себя куртку и принялась закатывать рукава. Руки у нее были не по-женски крепкими. «Запиши список лекарств, что я назову, и привези мне их как можно быстрее. Где лежат, ты знаешь».
3: «Понял». Тед полез за телефоном. Открыл приложение для заметок. «Слушаю».
1: Сеймур говорила быстро. Название, дозировка, количество. Иногда добавляла какие-то пояснения вроде «Этот препарат лежит в холодильнике, положи его в термосумку». Тед послушно записал, засунул телефон обратно в карман.
3: «Я быстро».
1: Бросил короткий взгляд на медведицу, оглушительно свистнул и побежал к калитке. Из-за забора послышалось лошадиное ржание, затем тихий шорох сминаемых копытами листьев.
3: «Нужна помощь?» — неожиданно подал голос Феникс.
1: «Да», — Сеймур благодарно кивнула ему. «И твоя, Харри, тоже. Ее нужно положить на спину ровно. И подстелить ткань, я сейчас принесу».
3: «Командуй», — согласился Харри, — «мы все сделаем».
1: Сеймур Тикс снова кивнула и стянула с морды медведицы куртку. Теду пришлось гонять коня дважды. Едва он вернулся, выяснилось, что нужен специальный интубационный набор для крупных животных. С дозой транквилизаторов Кевин и правда намудрил, и медведице пришлось помогать дышать. Черный, как смоль, конь с готовностью подставил спину седоку и тут же сорвался с места. Будто не отмахал только что километров 15, если не больше. Балок развел бурную деятельность, ухаживая за конем Сеймур. Сначала пропал на полчаса. Как пояснил Харри, лошади останавливаются медленно, и их надо поводить шагом после долгой скачки. И все это потребовалось, хотя лошадь проскакала вдвое меньшее расстояние, чем конь Теда. И сейчас ему предстояло еще два конца на полной скорости. Или конь у мальчишки двужильный, или следом за медведицей придется лечить и его. Балок пришел спросить у Кевина какое-нибудь одеяло, чтобы укрыть успокоившегося коня. «За домом сарай, там есть попоны», — вместо Кевина ответила Сеймур. «Привяжи у забора, ему там привычно».
3: «А разве не надо его напоить?» — поинтересовался Феникс.
1: «Ну, в кино у коновизи всегда колода с водой стоит».
3: «Пока что нельзя», — покачал Тони головой. «Это даже я знаю. А пой, может быть, ноги потом заболят».
1: Он увел коня, а Феникс не стал расспрашивать подробности. «А пой так а пой. Напоит, когда будет можно». Когда Тед вернулся во второй раз, черный жеребец был взмылен, но выглядел вполне бодро. И, чтобы тот успокоился и отдышался, ходя шагом в поводу, хватило четверти часа.
3: «Еще надо что?» — буркнул Тед, вернувшись.
1: Сеймур уже зашивала рану, а медведица мерно дышала через установленную трубку. «Нужно будет попытаться перенести ее в клетку», — ответила Сеймур, не отрываясь от своего занятия. «Ну или оставить здесь, но чтобы во дворе никого не было. Агент Ричмонд, вы собираетесь забрать нас с Кевином в участок?»
3: «Нет, но я был бы признателен, если бы вы разрешили вымыть руки».
1: Феникс показал окровавленные ладони. Ему, конечно же, не пришлось держать инструменты или что-то в этом роде, но ворочить окровавленную медведицу, не испачкавшись, не получилось. «Кевин, я хотел бы получить ваш генетический материал». Вспомнил он, зачем они с Харри изначально хотели найти Кула. «Следствие полагает, что одна из найденных жертв — ваша мать. Мы будем проводить генетическую экспертизу». «Моя мать?» — переспросил Кевин, подтверждая догадку Харри. В первый раз он то ли не расслышал, то ли не понял Ричмонда.
6: «Как такое возможно?»
0: От потрясения у Сеймур сел голос. Она смахнула со лба волосы, даже не заметив, что оставила на коже кровавый след.
6: «Почему вы думаете, что это Эллен?»
0: «Это закрытая информация, следствие еще не закончено. Но мистер Кул — предполагаемый сын жертвы. Вы — глава города, где все случилось, так что, думаю, я могу показать». Феникс открыл галерею фото на телефоне.
7: «Одежда на одной из жертв совпадает по описанию с той, что была на миссис Кул в день предполагаемого отъезда».
0: «И волосы», — он показал следующее фото. По воспоминаниям очевидцев, только у нее была такая коса. Кевин явно унаследовал волосы от матери. Истинно черные, густые, они падали ему на лоб и шею тяжелыми гладкими прядями. А еще от Эллен он перенял ее высокие скулы и яркие полные губы. Откровенно говоря, в Кевине мало что было от Берти, бесцветного и некрасивого. Кевин глянул на экран и отшатнулся.
1: «Мама!»
0: Выдохнул он и попятился к Сеймур. В этот момент так долго удерживаемый барьер рухнул. Она шагнула вперед, обхватила его руками, и Кевин немедленно развернулся, пряча лицо на ее груди и стискивая Сеймур изо всех сил.
1: «Не смей!» — прорычал Тед.
0: Он побледнел, только на щеках алел болезненный румянец и мелко дрожал.
1: «Ты не имеешь права!»
6: «Не имею права на что?»
0: Сеймур удержала дернувшегося было Кевина и успокаивающе погладила его по спине. «В этом мире, Теодор, каждый имеет право на счастье, и не понимаю, почему мы его не заслуживаем».
3: «Тед», — позвал было Тони, но в этот раз его тихий голос не возымел действия.
0: Тед дернул плечами и бросил на Баллока яростный взгляд.
1: «Что, Тед?» — спросил он, и Феникс с изумлением понял, что парень из последних сил борется со слезами. «Это не тебя на помойку выкинули в погоне за молодым любовником!»
0: Это было так резко, так отчаянно, зло и неожиданно больно, что Харри дернулся, как от удара, и вместе с ним точно так же вздрогнули все. И Кевин, и Сеймур, и потерявшие всякие краски на лице Балок.
3: «Тед».
0: Харри в свою очередь шагнул вперед, но Тед вдруг развернулся и бросился в потемневший в ожидании сумерек лес. Немедленно послышался топот копыт. Конь без команды рванул за хозяином.
6: «Его надо догнать», — как ни странно, первым обрел дар речи Кевин.
0: «Сэйми, он дел натворит».
1: «И пусть», — ответила Сеймур.
0: В свете заходящего за горизонт солнца ее волосы казались седыми. Под глазами и вокруг рта залегли тени, будто морщины испещерили кожу. Сеймур выглядела дряхлой старухой, хотя на самом деле ей было немногим за 40. Ему пора взрослеть.
3: «Все равно», — не унимался Кевин. «Он же не в себе сейчас».
6: «Я догоню», —
0: бесцветным голосом сказал Баллок и деревянной походкой двинулся к калитке. В нее уже заглядывала лошадь, на которой он приехал, как бы спрашивая, куда умчался ее черный приятель. Позади них в клетке завыл волк, отчаянно и жалобно. Наверное, зверь был голодным, а может, его растревожили голоса, выстрелы и запахи крови и лекарств.
3: «Нам стоит поспешить вернуться в город», — сказал Харри после нескольких секунд гнетущей тишины.
0: «Или вам еще нужна наша помощь?» — спросил он у Тикс.
6: «Нет, все в порядке», — покачала та головой. «Хотите, возьмите лошадь? Потом просто отпустите ее, она вернется сюда или домой».
0: Феникса не слишком впечатляла перспектива трехчасовой прогулки по лесу глубоким вечером. Но от одной мысли, что надо будет ехать верхом, по всем этим крутым спускам и подъемам через поваленные деревья, «пожалуй, мы пройдемся пешком». Он подошел к своему рюкзаку, достал оттуда запечатанный набор для взятия образцов.
6: «Кевин, поводите ватной палочкой по внутренней стороне щеки и опустите ее в пробирку».
0: Из другого отделения достал бланк, а это согласие на процедуру. Кевин кивнул и пригласил их в дом. Пока он их заполнял, Феникс выглянул за калитку. Темнота стремительно сгущалась. Оставалось уповать на то, что в офисе шерифа регулярно меняют батарейки у штатных фонариков. Наконец они выбрались из полосы густого подлеска. Идти по ровной почве было легко даже в темноте. Фонари исправно освещали путь, и Харри рассчитывал, что если в кустах не зашуршит кто-то крупнее ежа, и Ричмонд не удерет в панике, куда глаза глядят, то через час они должны были вернуться в Мадди Крик.
7: Джаред отзвонился, пока Кевин возился с документами и пробой. Сообщил, что в участке порядок. Упомянул, что приходил Коннорс. Принес еще успокоительных чаев, но Джаред предполагал, что старику было невыносимо торчать в аптеке.
0: «Святой отец хотел к нему зайти, но мы рекрутировали его на поиски», — прокомментировал Феникс. «Надеюсь, завтра он найдет время, или я предложу вызвать штатного психолога». Харри кивнул, ничего не ответив. Наверное, в ФБР и этому учили, как общаться с семьями жертв, как реагировать на нештатные ситуации с подчиненными. Харри такими талантами не обладал. В офисе горел свет, и это не добавило оптимизма. Пепси не любила задерживаться, а Джаред мог нести свою вахту и из отеля, благо от офиса до него было полквартала. «Что-то засиделись твои сотрудники». Феникс тоже озадачился происходящим и невольно прибавил шаг. Похоже, в выносливости агент Ричмонд мог поспорить даже с морпехом. В ответ Харри нахмурился и тоже ускорился. Но только до тех пор, пока не разглядел сквозь большое окно силуэт ожидающего в приемной человека.
2: «Смит!» — процедил он. «Этого еще не хватало!»
0: И рывком распахнул дверь. Чертов Смит подскочил, как ужаленный.
2: «Шериф!» — Пепси выглядела непонятно испуганной. «Я говорила, что сегодня приема не будет, но он...» «Я хочу заявить об исчезновении человека!»
0: — рявкнул Смит. Он уставился на Харри мерзким злобным взглядом, а потом посмотрел на Феникса.
2: 9 трупов, верно? Вы нашли 9 тел. Я уверен, она среди них».
0: «Кто?» — спросил Феникс, холодно прищурившись.
2: «Мередит Олборн», — произнес Смит
0: едва ли не по слогам и снова повернулся к Харри.
2: «Давай, отвечай. Куда делась твоя жена?»
0: Глава 16. Убийца среди нас. Жители Мадди Крига. День назад в лесах возле нашего города была сделана страшная находка. Из достоверных источников стало известно, что в заброшенной шахте недалеко от фермы Уотсов было найдено 9 женских тел. И имена 2 жертв неизвестного убийцы уже раскрыты. Это несчастная Эллен Кул и бедняжка Молли Коннорс. Сам факт этой страшной находки будет леденить наши сердца еще многие годы, но самое страшное, что убийца до сих пор среди нас. Он ходит с нами по одним улицам, ест за соседним столиком, улыбается нашим детям. Возможно, вы только что здоровались с ним за руку, в то время как очередная жертва томится в его плену. И в свете этой ужасной мысли я хочу задать вам вопросы, и я обещаю, что продам газету и уеду из города, если вы сможете дать ответ хоть на один из них. Задумайтесь, кто-нибудь видел, как Мередит Олборн покидала город? Кто-то из вас видел ее на автостанции или голосующей автостопом? А может, мы знаем это только со слов шерифа Олборна? Вспомните. Кто-то видел подписанные ею документы о разводе? Все мы знаем, что она подала заявление в муниципалитет, но что дальше? Никто из супругов не присутствовал на процессе. Олборн подписал документы и сказал, что отправил их Мередит. Кто-то видел почтовые квитанции или расписку в получении? Или все это снова известно нам со слов шерифа Олборна? Поинтересуйтесь у знакомых, как давно Мередит сообщала кому-нибудь о том, как у нее дела? Она прожила в Мадди Криге много лет, была участницей множества общественных организаций. В конце концов, она ходила в церковь. И вот такая женщина все бросает, переезжает в Техас и ни разу никому оттуда не звонит. Но нет, подождите, а кто вообще сказал, что она уехала именно в Техас? Случайно не шериф Олборн? И к слову, существуют ли легитимные доказательства службы Харриса Олборна в армии Соединенных Штатов Америки?
2: Почему после двух контрактов и неоднократных командировок в зону реальных боевых действий у Олборна нет ни одной награды, и об этом нет ни единого упоминания в сети? Но главный вопрос даже не в этом, а в том, где и как проводил солдат Харрис Олборн свои отпуска эти 7 лет. Те самые 7 лет, в течение которых были убиты несчастные девушки. По одной каждый год. В лесах, который знает только местный житель. Тот, кто родился тут и вырос. Тот, кто знал каждую из этих женщин. И тот, кто, возможно, высматривает сейчас новую жертву. Кто этот человек? Может, стоит спросить шерифа Олборна?
7: Джаред сидел на стуле и рассматривал свои руки.
0: Уже 5 минут этим занимался, будто бы сличал отпечатки каждого пальца. Пепси даже не шелохнулась, когда у нее пискнул телефон, смотрела в окно. Сегодня ее белокурые волосы, обычно падавшие на плечи в художественном беспорядке и обрамлявшие хорошенькое личико крупными кольцами, были безжалостно стянуты в тугой хвост. Тикс с огромными мешками под глазами смотрел в стену. Феникса так и подмывало спросить, что там такого интересного. Харри в бесчисленный раз просматривал почту. Баллок отсутствовал. Не опаздывал, до начала брифинга было еще 5 минут. На доске, прямо поверх старательно написанных Пепси имен, магнитами был закреплен сегодняшний выпуск «Вестника Мадди Крига».
2: «Он разбил окно и влез в подсобку», — говорила Пепси. «Специально врезался в кусты возле офиса, бросил машину. Пока я вышла посмотреть, он...»
0: Она всхлипнула. Она повторяла это все утро, с тех самых пор, как ее отец нашел на газоне газету. Сначала по телефону, позвонила Харри и разрыдалась. Потом здесь, в офисе, когда они обнаружили разбитое окно и документы, в которых явно торопливо копались.
3: «Мерзавец», — процедил на этот Джаред.
0: «Пепс, не убивайся. Он бы все равно залез. Так хоть попал на 2000. Бампер для его корыта, небось, дефицит».
3: «Тел 9».
0: Нарушил тишину Тикс. Слова он буквально выплевывал по одному.
2: «Каждый, кто закончил 1 класс и умеет считать, поймет, что если тел 9, а лет 7, это очень хреновая математика. Никто не будет даже задумываться, Тед».
0: Спокойно, удивительно спокойно сказал Харри. «Кто захочет, поверит. Кто не захочет и без лишних усилий поймет, что это бред». Тед окинул его тяжелым, полным ярости взглядом, но ничего не сказал.
2: Фениксу показалось, что Тикс ничего не ел со вчерашнего обеда. И похоже, что не ложился спать. Сеймур позвонила Харри рано утром, сообщила, что с Биарой все в порядке, хотя какое-то время понадобится на восстановление. Предупредила, что до обеда останется в питомнике.
7: Уже когда Харри собрался положить трубку, спросила про Теда.
0: Харри ответил, что ничего не слышал о нем по возвращении и предположил, что это наилучшая новость. По крайней мере, глупостей Тед не наделал.
2: «Может, подать на Смита в суд?» Этот вопрос Пепси уже тоже задавала. «За клевету».
0: «Для этого у нас должны быть доказательства, что он врет», — мягко ответил ей Джаред.
3: «А нам с тобой их точно не дадут. Разве что на запрос агентства ответят».
0: Он обернулся к Фениксу.
2: «Агент Ричмонд, а вы можете сделать такой запрос? Кулаки чешутся разбить рожу Смиту, а потом заставить сожрать все экземпляры его газетенки, сколько я смогу найти, а напоследок налепить на лоб распечатки из Министерства обороны».
0: «Нет никакого смысла собирать доказательства невиновности по крупицам, если достаточно отправить запрос по Мередит Олборн», — покачал головой Феникс. «Это я уже сделал. Понадобится 2 дня максимум. Но если нужно, запрошу информацию из армии, но на это могут уйти недели».
7: Он уже получил из архивов сведения о Харри, так же, как и о самом Джареде, Тикси-старшем и остальных 2 членах городского управления.
0: Вот только беда в том, что Феникса интересовал сам факт службы, а не алиби.
2: «Да хоть годы!»
7: Джаред стукнул кулаком по колену.
2: «Главное, размазать ублюдка!»
0: «Харри прав», — бросил Тед сухо. «Смиту никто не поверит».
2: «Один раз уже поверили», — заметил Феникс. Хотя если он, как и в прошлый раз, решит не ограничиваться одной статьей, то непременно заврется. Послышался негромкий писк, потом стук закрывшейся двери. Балок опоздал на 10 минут, но Феникс не думал, что Харри станет делать за это выговор. Тони, как обычно, шел быстро, но Феникс заметил и его бледность, и круги под глазами. В руках у Баллока были бумажные пакеты из кафе Бэнксов.
1: «Эта чертова газета повсюду!» — вздохнул Баллок, глянув на доску.
2: Сгрузил пакеты на стол, принялся распаковывать. Булочки, сэндвичи, кофе. «Харри, держи!» — протянул ему стакан. Потом дал кофе Фениксу, довольно хмыкнувшему Джареду, Пепси. Она грустно улыбнулась и встала, чтобы взять себе булочку. Баллок рассеянно кивнул и подошел к Теду, держа в руках последние два стакана. «С сахаром и двойными сливками, как всегда», — сказал тихо, протягивая стакан Теду. Повисшее напряжение можно было, казалось, пощупать руками. Несколько секунд Тикс сидел, глядя в пол перед собой, а потом посмотрел на протягиваемый стаканчик и, наконец, поднял глаза на Тони.
1: «Пошел к черту!»
2: — отчеканил он по слогам.
1: «Со своим гребаным кофе!»
2: Баллока будто ударили, причем сначала под дых. Феникс видел, как под тонким свитером поджался худой живот, а Тони сутулился. А потом, тут же, не дав даже перевести дух, добавили по спине. Баллок резко выпрямился и весь словно заледенел.
1: «Ну, к черту так к черту!»
2: Сухо, будто в горло ему натолкали песка и одновременно неожиданно громко в повисшей тишине сказал Баллок. На деревянных ногах дошел до урны, бросил в нее стакан, предназначавшийся Теду. Крышка открылась, и содержимое потекло на пол. Урна представляла собой сетчатую корзину. Баллок, не замечая учиненного им бардака, присосался к своему стакану. Выпил залпом, запрокинув голову. Потом смял стакан, бросил в урну и вышел, чеканя шаг.
1: «Ну и идиот же ты, Тикс», — заключил Джаред.
2: «Харри, я курить». Харри отрывисто кивнул и напряженно потер переносицу.
1: «Подожди»,
2: — хрипло окликнула Бэнкса Пепси и, накинув куртку, тоже выскочила за дверь.
6: «Что нужно сделать сегодня?» —
2: осведомился Тикс, сжав кулаки. Феникс переглянулся с Харри и ответил.
6: «Требуется отвезти образцы ДНК Кевина в лабораторию. Будет быстрее, если кто-нибудь съездит в город, чем ждать, пока пришлют человека».
1: «Я съезжу!»
2: Тикс встал, с такой силой оттолкнувшись от стула, что тот едва не упал.
6: «Тед, поговорим?» — тихо спросил Харри.
2: Тикс мотнул головой и требовательно посмотрел на Феникса.
6: «Давайте образцы и адрес».
2: Феникс достал телефон.
6: «Диктуй номер, скину координаты», — сказал, едва удержавшись от вопроса.
2: «А в Солт-Лейк-Сити Тикс тоже на лошади поедет?» Когда с формальностями было покончено, Тикс забрал документы, запакованную в герметичный пакет пробирку, и ушел.
6: «Что у них произошло?» — спросил Феникс у Харри.
1: «А вы не знаете?»
2: — вместо Харри ответила Пепси. «Тони выиграл литературный конкурс, и призом была стипендия в Йельском университете. Его ждут в следующем учебном году».
1: «Тони намылился в Коннектикут?»
6: — присвистнул Джаред.
2: «А как же Тикс? Он ведь без своего некровного близнеца тут совсем с катушек слетит».
1: «Уже слетел, как видите».
2: Пепси обняла себя за плечи. Тони целый месяц пытался найти подходящее время, чтобы сказать.
1: «И выбрал самое неудачное», — понял Феникс.
2: Видимо, Тед решил, что вслед за матерью его бросил и единственный друг.
6: «Прости, это все очень не вовремя, я понимаю», — нарушил затянувшуюся паузу Харри.
2: Он опустился на стул, вздохнул.
6: «Но если нет срочных дел, я не буду возвращать Тони на работу сегодня».
2: «Не вопрос, мы все равно ждем результатов экспертиз, психологического портрета и сообщений от граждан, не дозвонившихся до своих родственниц». Феникс присел на край стола, пальцами зачесал волосы назад, посмотрел на доску, встал, сорвал газету с выводящей из себя статьей и, приподняв урну, бросил ее на грязно-коричневую лужу. Дешевая бумага тут же впитала жидкость, уничтожая напоминание о произошедшей сцене.
6: «Но нужно съездить к Улу-старшему, просто поговорить, попросить фотографии жены».
2: «Хорошо», —
0: Харри кивнул и покатал в руках стаканчик с кофе. «Допью и поедем». Берти Кул не сказал ничего полезного. Когда Харри и Ричмонд приехали к нему на ферму, он возил тачки с сеном, бормоча под нос какую-то песню. О случившемся вчера, как и о тайном бизнесе и романе своего сына, он ничего не знал, и Харри не стал его просвещать. А вот фотография трупа с косой произвела на несчастного неизгладимое впечатление. «Кажется, это действительно Эллен», — сказал Харри Фениксу в машине на обратном пути. Назад фото у Кула забрать не удалось, он вцепился в него мертвой хваткой, прижимая к груди и рыдая навзрыд. «Столько лет прошло, а он, вероятно, все еще любит ее», — заметил Феникс. И, кажется, мысль о том, что она где-то строит счастье с другим мужчиной, позабыв не только о муже, но и о сыне, причиняла ему меньше боли, чем правда. Ни о чем другом Кул говорить уже не мог, так что пришлось оставить его в покое на какое-то время и вернуться в офис. Там Ричмонд ушел в кабинет писать отчеты, а Харри наконец-то смог уделить время обычным делам города. Мелкие, несрочные, все они все равно требовали внимания, и это было как раз то, что нужно, чтобы отвлечься от ощущения безысходности, витавшего в воздухе. Бэнкс уехал на дорожную аварию, Майк, 15-летний приемный сын Франчески Андервуд, въехал в столб на машине матери. Набил шишку на лбу, помял капот. Вернувшись, поспешил на ссору на стоянке дальнобойщиков, там двое водителей выпили лишнего и расквасили друг другу носы. Пепси вызвала стекольщика, и когда тот явился, ушла вместе с ним в кладовую. Тони так и не появился. Харри не стал ему звонить, но отправил сообщение с предложением поговорить, если тот захочет. В ответ Балок прислал сухое «Спасибо, все в порядке». Наконец наступил вечер, и, не дотянув до конца рабочего дня 20 минут, Харри постучался к Ричмонду. «Ты поедешь со мной?» — спросил он. «Домой?» Феникс зачесал упавшие на лоб волосы, потянулся. «Да, у меня ощущение, что я уже по третьему кругу каждую мысль обдумал». «От Ребекки нет новостей?» «Материал Кевина уже приняли в работу, с лечения ДНК Лаям и Молли Коннорс вот-вот закончат, и, возможно, завтра будут результаты», — ответил Феникс. На горячую линию поступило больше полусотни звонков по поводу пропавших девушек, но уже 30 из них отсеяли. Это мамам и папам они не отвечали, а сотрудникам агентства с готовностью. А насчет писем, которые посылала лже-Молли? Харри уже догадывался, что услышит, и Ричмонд подтвердил его подозрения. «Динамический IP. Невозможно найти концы». «Чёртов Смит!» Харри едва не сплюнул на чистый кафельный пол. «Если бы не он, убийца мог бы снова прислать письмо, и можно было бы попробовать что-то сделать. А теперь весь город знает о могильнике». «Вряд ли», — признался Феникс. «Смит ответственный за панику здесь, в Мадди-Криге». «Но убийца вряд ли изменит свои планы». «Психологи еще работают, но Ребекка скинула мне первые черты портрета. Непревзойденное упорство в достижении поставленных целей. Сказал, буду есть землю, значит, сожрет целую тачку».
8: «Ясно», — Харри вздохнул.
0: «Ладно, поехали. Нужно еще в магазин заскочить, но это быстро. Впрочем, если не хочешь ждать, можешь взять вторую машину».
8: «Что-то я не видел в Мадди-Криге ни одного Уолмарта. Так что не думаю, что устану ждать, пока ты делаешь покупки».
0: Феникс выключил принадлежащий шерифскому управлению компьютер, который Харри выделил ему для работы, быстро навел порядок на столе, убрал распечатки в закрывающийся на ключ ящик стола. «Поехали». Walmart — крупнейшая в мире сеть оптовой и розничной торговли. Магазинчиков и ловчонок в Мадди-Криге было несколько. Но вся фермерская продукция, мясо, молоко и овощи, свозилась в центральный магазин Ральфа Шварца. Поганое настроение отчаянно хотелось заесть хорошим стейком, да и свежих овощей не мешало прикупить, раз уж в доме гостил постоялец. Ричмонд не стал сидеть в машине и вышел вместе с ним. Харри коротко рассказал ему о монополии Шварца и толкнул тяжелую дверь с колокольчиком. Магазину было, конечно, далеко до Уолмарта, но все равно он был большим. Собственно, именно поэтому, а также благодаря отличным дорогим витринным холодильникам, Шварце сумел выиграть конкурентную гонку за мясную продукцию. Войдя внутрь, Харри первым делом направился к стейкам. В магазине было немало народа, и все они разом обернулись на него. «Добрый вечер», — сказал он и даже выдавил некоторое подобие улыбки. Он уже приметил особо аппетитную пару стейков и потянулся, чтобы открыть дверцу холодильника, когда рядом вдруг возникла мощная фигура хозяина магазина.
9: «Товар недоступен к продаже, шериф Олборн», —
0: процедил он и придержал рукой дверцу. «В каком смысле недоступен?» Харри непонимающе на него посмотрел.
9: «В смысле, что вам я ничего не продам?»
7: Шварц оттер Харри от витрины и скрестил руки на груди.
9: «И прошу ничего не трогать руками».
10: «Как ты вообще осмелился сюда прийти?»
0: Подхватила старая миссис Бэнкс, тетка Джареда и мать Рональда.
10: «После этого!»
0: И она указала на газету, прибитую к доске, где обычно красовались объявления о распродаже.
10: «Поди прочь!»
0: Указующий палец метнулся в сторону двери. Она говорила что-то еще, потом кто-то из покупателей начал возражать, кто-то в спешке покинул магазин, все это Харри слышал и видел лишь краем сознания. Основная же его часть перенеслась в прошлое, когда в этом же магазине люди шептались и тыкали в него пальцем. Ничего не изменилось. Его служба, его работа, забота об этих людях и решение их проблем — все это весело меньше клочка бумаги. Той самой, что была пришпилена к доске. Наверное, нужно было ответить. Лежа ночами в душной казарме, Харри сочинял целые тирады, которые должен был обрушить на головы недалеких жителей Мадди Крига, позволивших себе тыкать в него пальцем. Но сейчас в голове не было ни единого слова. Поэтому Харри развернулся и вышел из магазина молча.
11: «Да, Ребекка, спасибо». Феникс включил планшет, открыл почту. «Работа колоссальная, твоя команда просто супер». Польщенная Ребекка усмехнулась и сбросила вызов. Феникс открыл письмо, помедлил секунду, а потом загрузил приложенные к нему файлы. Это были результаты компьютерной реконструкции внешности на основании костей черепа. Не самый точный способ. Судебные художники, хорошие, по крайней мере, руками чувствовали особенности внешности и ухватывали мельчайшие детали, являющиеся той самой изюминкой, но на создание каждой такой реконструкции уходили недели, а когда трупов сразу 9, это заняло бы месяцы. Программа работала по усредненным алгоритмам, но справлялась за несколько часов. Эллен Кул выглядела чуть более грустной, чем на фотографиях, а Молли Коннорс — наивнее. Реальных снимков остальных девушек Феникс не видел, тела по-прежнему не были опознаны, и у них могли быть совершенно иные прически. Но всех жертв объединяли несколько факторов. Они были молоды, невероятно красивы, и у них впереди была целая жизнь. По возвращении из магазина Харри сказал, что в морозилке есть суп и мясная запеканка, и ушел к себе. Феникс ограничился чаем и печеньем с арахисовым маслом и поднялся в свою комнату, чтобы переговорить с Ребеккой. Он успел закончить разговор, изучить снимки и даже прочитать найденный в сети опубликованный рассказ Уинстона Баллока. А из комнаты Харри не раздалось ни звука. Феникс отложил планшет. Рассказ был неплох, более того, он был очень даже хорош. Но тишина в доме давила на уши. Накинув свитер, к вечеру в комнате стало прохладнее, видимо, Харри забыл включить котел отопления, Феникс спустился в кухню. Там было темно и пахло кофе. Феникс потянулся было включить свет, когда разглядел темную фигуру у окна. Харри стоял, обхватив себя за плечи, и смотрел на любимую лавочку и бересклет, но почему-то не спешил выйти во двор. Феникс замер. Во всем, в позе Харри, в так и не выпитом кофе, уже давно остывшем, в темноте, во всем чувствовалась боль. Не глухая, как от давно сломанной ноги, беспокоящей на перемену погоды, а острая, раздирающая, душащая, как от осколка ребра, проткнувшего легкое. Психология маленького города. С таким авторским курсом приезжал в Куантика какой-то очень именитый профессор.
2: Феникс не запомнил его имя, он и на лекцию пошел, потому что не хотел идти на занятия по административному праву. Но в память Феникса врезалось каждое слово, прозвучавшее в аудитории. Профессор, худенькая невзрачная женщина лет 50 с лишним, рассказывала, почему одно и то же событие может иметь противоположные результаты, почему люди склонны помнить плохое и что такое память города, применительно к населенным пунктам, где все друг друга знают. События в магазине не совсем укладывались в ее теорию. Харри не грозил самосуд. Мнение горожан разделилось примерно поровну, по крайней мере, Феникс был склонен засчитать тех, кто ушел из магазина, тоже проголосовавшими за невиновность шерифа. Но все равно так много людей поверили статейке очень плохого журналиста, до сих пор видящего в Харри соперника. Передумав включать свет, Феникс пересек кухню. Он не таился, но Харри не обернулся и как будто даже не слышал его. Кажется, он ушел в себя, глядя на лавочку и куст. Харри купил этот дом, купил доски для лавки и саженец бересклета, но ему так и не позволили считать это своим. Феникс подошел со спины, коснулся рукой локтя, обозначая свое присутствие. Нарушать тишину и окликать Харри не хотелось. Кажется, тот все-таки его слышал. От прикосновения он не вздрогнул, не обернулся, лишь поплотнее обхватил себя руками за плечи. «Презумпция невиновности», — прошептал он срывающимся шепотом. «Где она? Гребаная презумпция невиновности?» И развернулся к Фениксу, заглядывая ему в глаза так, будто искал там ответ. «Здесь». Феникс коснулся своего виска, всмотрелся в лицо Харри. Глаза у того были больные, воспаленные, искусанные губы ярко выделялись на бледном лице. «И здесь». Феникс показал себе на грудь. «Ты меня не знаешь», — Харри горько усмехнулся, — «но ты мне веришь. Человек из ФБР мне верит. А они...» Его голос преломился, и он резко отвернулся, пряча искаженное болью лицо. Феникс знал только один способ, как дать понять человеку, что он не один. Как разделить боль, поддержать, доказать, что мир не кончается на границе Мади Крига, и мнение какой-то тысячи человек не так уж и важно. И сейчас, в темноте просторной кухни, он просто не мог остаться равнодушно стоять в стороне, а потому шагнул к Харри и положил ему руку на плечо. Харри вздрогнул. Он повернулся и взглянул на Феникса, будто не веря, что к нему действительно прикоснулись. За окном зашумел ветер, кажется, собирался дождь. Часы над плитой негромко щелкнули, извещая о начале нового часа. «Я собирался выпить кофе», — сказал тогда Харри, кивнув на давно остывший напиток. «Присоединитесь, агент Ричмонд». «С удовольствием, Харри», — согласился Феникс. Кофе они пили молча, но боли Феникс уже не чувствовал. В доме Харри было тихо, тепло и уютно, даже несмотря на непогоду за окном. Глава 17. Утро только занималось над лесом, когда Харри вышел на кухню. В раковине стояли две грязные чашки, вчера ни он, ни Феникс не стали их мыть. Сполоснув посуду, пока грелась кофемашина, Харри подставил чашку под носик и нажал кнопку. На шум кофемолки явился агент Ричмонд. Все так же молча Харри протянул ему приготовленный кофе, а себе сделал новую чашку. Молчание не было тягостным, скорее оно, как и вчера, оберегало их от всего мира. Харри достал из шкафа упаковку покупных кексов и сел за стол. Тишину разорвал телефонный звонок, слишком громкий и настойчивый для будильника. Феникс вскинулся, полез в карман за телефоном. «Агент Ричмонд», — сказал четко и собранно, будто уже давно проснулся, сделал зарядку и принял душ. Хотя явно пришел на кухню прямиком из постели, даже не заглянув в сортир, чтобы отлить. «Привет, Ребекка». Кажется, со сна он забыл, что Харри рядом, и не стал ставить разговор на громкую связь. Несколько секунд звенящей тишины прервалось коротким. «Понял, спасибо». И тут вдруг зазвонил телефон самого Харри. Феникс уставился на лежавший на краю стола телефон, как на опасное животное. Харри подвинул аппарат к себе, посмотрел, кто звонит, и замер. На экране светились забытые номеры фото, которые он не видел много лет.
12: «Мередит», — выдохнул он и показал телефон Фениксу. «Это моя жена».
2: «Да, Ребекка сказала мне, что они ее нашли». Феникс сбросил собственный вызов, не договорив. Она много лет провела в Европе и совсем недавно вернулась в Штаты. Телефон звонил и раздраженно вибрировал, будто собирался выпрыгнуть из руки. И Харри, наконец, отмер, приняв вызов. И сразу ткнул в кнопку громкой связи.

0: хорошо». Харри нисколько не покривил душой. Прямо сейчас у него действительно все было хорошо и даже отлично. И следующая фраза тоже была чистой правдой. «Рад тебя слышать».
1: «Я тоже».
0: Мэри замешкалась.
1: «Как ты?»
0: Феникс поднял чашку с кофе, сделал большой глоток и уставился на экран, будто бы хотел увидеть Мередит. Но звонок был обычным, по сотовой связи, так что в активе был только голос. «Все хорошо, правда». Харри чуть кривовато усмехнулся. «Ты где? Мне сказали, ты уезжала из страны».
1: «В Нью-Йорке. Пытаюсь преодолеть джетлаг и как могу воздаю создателю благодарности, что он позволил мне благополучно пересечь океан».
0: Мередит зевнула.
1: «Надо попробовать уснуть на пару часов, иначе ничего не соображаю».
0: Вздохнула, снова зевнула.
1: «Все кажется, что на урок опаздываю. Я проработала 5 лет учителем в школе в Палермо, во время каникул путешествовала по Европе, но соскучилась по родным местам, решила вернуться».
0: «Ты возвращаешься в Мадди Крик?» Новость буквально оглушила, хотя Харри не мог понять почему.
1: «Да, хватит с меня отелей и съемных квартир».
0: В голосе Мередит послышалась усталость.
1: «И мне так надоело чужое небо, вот до слез. На самолете больше не полечу, не хочу свыше необходимого испытывать судьбу. Но вечером у меня поезд, и через 2,5 суток я буду в Солт-Лейк-Сити. Там возьму машину на прокат и приеду. Я получила права, представляешь?»
0: От Мэри отказались все автошколы в округе. И Харри много раз пытался сам ее научить, но Мередит страшно пугалась любой нестандартной ситуации и бросала руль, принимаясь неистово креститься. «Неужели?» Харри против воли улыбнулся. «Рад за тебя, а я...» Он хотел было сказать, что отслужил, стал шерифом, расследует преступления с агентом ФБР, но вдруг понял, что все это неважно. Возможно, интересно, но уже неважно. «Я буду рад повидаться», — наконец сказал он. «Извини, мне пора, напиши, как приедешь».
1: «Хорошо»,
0: — протянула Мэри слегка растерянно.
1: «Харри, у тебя точно ничего не случилось? Может быть, мне нужно самой позвонить в ФБР?»
0: «Нет, не нужно». Харри хмыкнул и покосился на Феникса. «До встречи. Хорошо добраться».
1: «Храни тебя, Создатель»,
0: — мягко произнесла Мередит и разорвала связь. Экран давно погас, а Харри все смотрел на телефон. Как давно Мередит не прощалась с ним этими словами. Пожалуй, с того дня, как увидела ту папку. В кафе Бэнксов их с Харри обслужили без проблем. Алисия сказала, что с удовольствием сделает 5 стаканов кофе на вынос. «Пепси пьет какао», — заметила с веселой укоризной. «Мол, вот ты, Харри, начальник, а вкус в сотрудников до сих пор не знаешь». Рональд добавил к заказу пакет со свежайшей выпечкой. Под колесами Рэма шелестел гравий. В окно задувал прохладный утренний ветер. Солнце уже встало над горизонтом, и день обещал быть теплым. Харри молчал, но в отличие от вчерашнего безысходного молчания у окна, сейчас от него исходило ощущение умиротворения и гармонии с собой, почти такой же, как в день, когда они познакомились, но без примеси напряжения перед незнакомым человеком из ФБР. Феникс надеялся, что это настроение шериф Олборн сможет сохранить до вечера, и намеревался делать для этого все, что зависело от него. Угловатую фигуру пешехода Феникс заметил, как только Рэм вынырнул из-за очередного поворота. Мужчина с темными волосами шел по направлению к ним, опустив голову, словно в задумчивости. Кажется, кто-то слишком хорошо погулял вчера и сегодня с нетерпением ждет, когда откроется магазин. Феникс показал на раннюю пташку. Явно идет за дешевым вином подлечить голову. Харри нахмурился было и прибавил скорости, но тут Смит... а шериф явно узнал его раньше Феникса, повернулся на звук и продемонстрировал истинно черный синяк на пол лица. Присвистнув, Харри быстро проехал мимо, но потом взглянул в зеркало заднего вида. «Да уж, голову ему явно не мешает подлечить», — протянул он злорадно. «И кажется, этим утром в Мадди Криге есть кто-то, кто мается с рукой», — заметил Феникс, рассмеялся. Приложили его знатно, тут без перелома запястья бы и обошлось. «Я даже думаю, что искать долго не придется», — протянул Харри загадочно и свернул к офису. Уже было почти 9, но...

0: рабочем месте нашлась только половина команды. Удивительно хорошенькая сегодня Пепси, по случаю солнечной погоды сменившая джинсы на коротенькую юбочку-клёш, и чем-то довольный Джаред. «Утро!» — громогласно поздоровался он. «Доброе», — протянул Харри и многозначительно опустил взгляд на его руки. «Что?» Джаред вздернул вверх густые брови и потер вздутые синеватые костяшки правой руки. «Не нужно было», — покачал Харри головой, но тут же испортил воспитательный момент. «Но спасибо».
1: «А что, Джаред? Джаред, ничего!»
0: С жаром вступилась за Бэнкса Пепси. «Бедняга Смит так упал неудачно». «Или удачно», — заметил Феникс. «Я так понимаю, Ченнинг Смит не придет заявлять о побоях?»
2: «Пусть рискнет», — прошипела Пепси и сжала крохотные кулачки.
0: Джаред окинул Пепси довольным взглядом, а потом потянул носом. «Босс, я чую запах булочек и кофе», — спросил, алчно поглядывая на пакеты с логотипом кафе.
2: «Закатай губу, кофе и булочки после брифинга, а до него надо отыскать Баллока и Тикса», — остудила его пыл Пепси.
0: «Они не появлялись еще?» Харри немедленно нахмурился и тут же, как по заказу, хлопнула дверь. Баллок был хмур и казался словно еще больше похудевшим за эти сутки. Не глядя ни на кого, он коротко кивнул в знак приветствия и подошел к Харри. «Можно тебя?» — спросил хрипло и, не дожидаясь ответа, пошел в кабинет шерифа.
1: «Чего это он?»
0: — в полголоса поинтересовалась Пепси, когда за Харри и Баллоком закрылась дверь.
2: «Наверное, пришел отпуск просить», — пожал плечами Бэнкс.
0: «Или за ночь какую идею надумал?»
2: «Страшно гениальную!»
0: — он закатил глаза. Феникс подумал о том, что, скорее всего, Баллок пришел, чтобы сдать значок. Тони вылетел из кабинета, не задержавшись там и минуты. Едва не сшиб Феникса с ног и выскочил на улицу, кажется, утирая глаза. Пепси с Джаредом переглянулись, а Феникс, помедлив, зашел в кабинет. Харри сидел за столом, на котором белел листок бумаги, придавленный небольшой серебряной звездой, значком помощника шерифа. Строго говоря, помощникам не полагались значки. Официально была утверждена только золоченая звезда шерифа. Но на откуп каждому городскому управлению отдавалось право утверждения знаков отличия для заместителей или помощников шерифа. Фениксу довелось повидать разные проявления фантазии городоначальников. И похожие на полицейские значки бляхи, и что-то наподобие бейджей с фотографиями. В Мадди Криге в ходу были копии шерифского значка, отличающиеся цветом и размером. «Ушел». Феникс не спрашивал, а уточнял. «Не сказал, куда собирается?» Харри покачал головой. «Охолонет немного, поговорю с ним», — вздохнул он. «Но думаю, это будет бесполезно». «Думаю, он решил не ждать следующего года, а уехать прямо сейчас», — предположил Феникс. «Возможно, в Солт-Лейк-Сити, может, и дальше. Что будет делать? Писать свои рассказы? За них ему стипендию платить не будут».
2: «Я не знаю», —
0: Харри устало потер лоб. От утреннего хорошего настроения не осталось и следа. И он сам, уверен, не знает. Тут в приемной раздались голоса, и, выглянув, Феникс увидел Тикса. Пепси что-то сердито выговаривала ему. «Это Тед? Можешь, пожалуйста, позвать его?» — попросил Харри. «Да, сейчас», — кивнул Феникс. Но вместо того, чтобы выйти в коридор, закрыл дверь, вернулся к столу Харри. «Уверен, ты найдешь правильные слова». И поспешил в приемную. Тикс шагнул в кабинет с таким видом, будто собрался драться с Харри, если придется. За что и почему было уже делом десятым. Разговаривать с ним сейчас было совершенно бесполезно. Проверено годами жизни в одном городе и несколькими годами совместной работы. Поэтому Харри просто молча подвинул ему заявление Тони, жестом предлагая прочитать. Впрочем, Тед все понял, едва увидел звезду. Побелел, отшатнулся и сжал кулаки так, что казалось, на костяшках вот-вот лопнет кожа. Харри встал из-за стола и подошел к двери.
3: «Он уже собрал вещи», — сказал тихо, поравнявшись с Тиксом. «На твоем месте я бы хоть попрощался».
0: Тикс снова дернулся, будто Харри ударил его наотмашь. Не сказал ни слова, только уставился на стол, где лежали поблескивающие на солнце звезда и лист бумаги. Харри решил, что сегодня брифинг можно провести в кабинете. Народу слишком мало, чтобы тащиться в зал и слушать там эхо. Надо только попросить Джареда принести стулья для Пепси и Феникса. Сам Бэнкс с удовольствием устроится на подоконнике, а Тиксу хватит стула для посетителей. Решив так, Харри убрал значок и заявление в ящик стола и пошел звать остальных. Основная новость на сегодня. Мередит Олборн жива, здорова и через два дня будет в Маде Криге, оповестил всех Ричмонд. Он рассказал также о программе, с помощью которой в лаборатории воссоздали предполагаемые портреты жертв, показал эти фото, объяснил, что их прогоняют сейчас по имеющимся базам данных.
1: «Никого вроде больше не узнаю», — выдохнула Пепси, не скрывая облегчения.
0: Протянула стопку фотографий Джареду.
1: «Но у нас, кажется, и не пропадал больше никто».
0: «Все верно. Мы работаем с населенными пунктами в радиусе 200 миль от Мадди Крига», — сказал Ричмонд. «Но дело идет медленно, ведь приходится охватывать период в почти четверть века».
2: «Да уж, разброс немалый», — согласился Бэнкс.
0: Он протянул фотографии Тиксу, но тот сидел, уставившись в стену. Джареду пришлось пихнуть его в бок, чтобы привлечь внимание. «А сколько времени пролежал...» Он глянул на Пепси, осекся и быстро поправился. «Когда было самое недавнее убийство?»
2: «Эксперты говорят о прошлом лете, возможно, прошлой весне», — ответил Ричмонд.
0: «Скоро будут новые данные, но пока можете продолжать заниматься обычными делами».
2: «Ладно, тогда я съезжу к Уотсам».
0: Джаред поднялся.
2: «У них ночью сбежал бык, и непонятно, то ли поймали уже, то ли так и гоняют его по всем пастбищам. Тикс, ты со мной?» Тед продолжал перекладывать фотографии и не слышал вопроса, погруженный в свое занятие. «Тикс, прием!» Джаред забрал у него снимки.
0: Тед сделал еще пару движений пальцами, прежде чем понял, что в руках ничего нет.
2: «Поехали, говорю, на быка Уотсов глянем. Если эта тонна живого мяса с рогами и яйцами в город выберется, всем хана!»
0: На мгновение показалось, что Тикс наконец-то включился в реальность. Он встал, посмотрел на Харри, глянул на молчавшую весь брифинг Пепси, а потом вдруг отпихнул Ричмонда от стола и бухнулся на столешницу животом, забираясь в тот самый ящик, куда Харри убрал заявление и значок.
2: «Тикс!»
0: Харри шагнул было вперед, но было уже поздно. Клочки заявления полетели на пол, а значок Тикс сунул в задний карман джинс. А потом, спрыгнув со стола, умчался, оглушительно хлопнув входной дверью.
2: «А я смотрю, отпуск-то не балоку нужен», — протянула Пепси.
0: Джаред поднял один из клочков бумаги, задумчиво посмотрел на него.
1: «Пепс, пойдем-ка кофе с булочками выпьем, да я к Уотсам смотаюсь», — сказал, аккуратно положив обрывки на стол.
2: «Сфоткаешь мне его?» — вдруг спросила Пепси. «Эту тонну с яйцами».
1: «Снимок сведет на нет весь эффект. На такие экземпляры нужно собственными глазами смотреть».
0: Джаред перевел взгляд на Харри.
1: «Босс, отпустишь Пепс на часок?»
0: «Обещаю, к быку ее близко не подпущу. К обеду верну. В качестве компенсации с меня фирменные бургеры и салат из кафе Бэнксов».
2: «Обойдемся как-нибудь без твоей компенсации», — улыбнулся Харри.
1: «Езжайте, у меня все равно нет срочных дел в городе».
2: «И вообще дел в этом чертовом городе»,
0: — добавил он мысленно и взялся собирать обрывки заявления Баллока.
4: Продолжение следует. Вы слушали программу «Читаем вместе».

0: адрес нашей электронной почты radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

Оглянись, незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный знаком. Может, я это только моложе, не всегда мы себя узнаем. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая.

Без усмешек встречали все цветы на дорогах земли. Мы друзей за ошибки

в небесах отгорели зорницы, и в сердцах утихает гроза. Не забыть нам любимые лица, не забыть нам родные глаза. Ничто на земле не проходит.

0: В эфире «Радио Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: Аркадий и Борис Стругацкие. «Улитка на склоне». Часть первая.

0: Тихо-тихо ползи, улитка по склону Фудзи, вверх до самых высот. Исса, сын крестьянина.
1: Послезавтра я ухожу.

0: Молчун, ты уже больше не спишь?
1: Нет.
0: Давай тогда поговорим, а то мы со вчерашнего вечера не говорили. Давай?
1: Давай.
0: Ты мне сначала скажи, когда ты уходишь?
1: Не знаю. Скоро.
0: Вот ты всегда говоришь «скоро». То скоро, то послезавтра. Ты, может быть, думаешь, что это одно и то же? Хотя нет, теперь ты говорить уже научился. А вначале все время путался. Дом с деревней путал, траву с грибами, даже мертвяков с людьми путал. А то еще начинал бормотать, ни слова непонятно. Я просыпался и думал, что послезавтра мы наконец...
2: Кандид открыл глаза и уставился в низкий, покрытый известковыми натеками потолок. По потолку шли рабочие муравьи. Они двигались двумя ровными колоннами, слева направо нагруженные, справа налево порожняком. Месяц назад было наоборот. Справа налево с грибницей, слева направо порожняком. И через месяц будет наоборот, если им не укажут делать что-нибудь другое.
0: Ну и тоже, хотя нет, теперь ты говорить уже научился. А вначале все время путался, дом с деревней путал. Да?
1: Месяц назад я тоже просыпался и думал, что послезавтра ухожу. И никуда мы не ушли. И еще когда-то задолго до этого... Я просыпался и думал, что послезавтра мы, наконец, уходим. И мы, конечно, не ушли. Но если мы не уйдем послезавтра, я уйду один. Конечно, так я уже тоже думал когда-то. Но теперь-то уж я обязательно уйду.
0: А получилось так, что мертвяки вели нас ночью. А ночью они плохо видят, совсем слепые. Это тебе всякий скажет. Вот хотя бы горбун, хотя он не здешний. Где мы сейчас с тобой, а из той деревни, где я была без тебя, где я с мамой жила.
2: Кандид посмотрел на Наву. Она лежала на спине, закинув руки за голову и положив ногу на ногу, и не шевелилась. Когда вошел старец, она не перестала говорить. А старец подсел к столу, придвинул к себе горшок, шумно с хлюпаньем понюхал и принялся есть. Старец чавкал и брызгал, не спуская глаз с корыца, закрытого от плесени крышкой. Кандид отобрал у него горшок и поставил рядом с Навой, чтобы она замолчала.
3: Ха, невкусно! Кому не придешь теперь? Везде невкусно. И тропинка эта заросла совсем, где я тогда ходил. Там было озеро, а теперь стало бы болото. И ходить стало опасно. Но кто-то все равно ходит. Потому что иначе откуда там столько утопленников? И тростник. А что это у вас в корыце? Есть, например, ягода моченая. Да я бы ее поел. Моченую ягоду я люблю. А если просто что-нибудь вчерашнее, огрызки какие-нибудь, то не надо. Я их есть не буду. Сами ешьте огрызки. А там, где тростник пророс, там уже не сеять. О, раньше сеяли, потому что нужно было для одержания. И все везли на глиняную поляну. Теперь тоже возят. Но теперь там на поляне не оставляют, а привозят обратно. Я говорил, что нельзя, но они не понимают, что такое нельзя. Староста меня прямо при всех спросил, почему нельзя? Не добродела у вас еда. Есть такое, нельзя.
1: Почему нельзя?
3: Эх ты, молчун! Ты, может, лучше молчун, молчал. Ты вот лучше мне расскажи, давно уже я тебя спрашиваю. Очень это болезненно, когда голову отрезают.
0: А тебе-то какое дело? Что ты все допытываешься?
3: Ох, кричит, покрикивает на меня. Ни одного еще не родила, а покрикивает. Ты почему не рожаешь? Сколько с молчуном живешь, а не рожаешь? Все рожают, а ты нет. Так поступать нельзя. А что такое нельзя? Ты знаешь? Это значит нежелательно. Не одобряется. А поскольку не одобряется, значит, поступать так нельзя. Это всем надлежит понимать. А тебе тем более, потому что в чужой деревне живешь. Дом тебе дали. Молчуна вот мужья пристроили. У него, может быть, голова и чужая, пристроенная. Но телом он здоровый, и рожать тебе отказываться нельзя. Вот и получается, что нельзя. Это самое, что ни на есть нежелательное.
2: Кандид поставил со стуком порожний горшок перед старцем и вышел на улицу. Дом сильно зарос за ночь, и в густой поросли вокруг видна была только тропинка, протоптанная старцем, и место у порога, где старец сидел и ждал, ерзая, пока не проснутся. Улицу уже расчистили. Зеленый ползун толщиной в руку, вылезший вчера из переплетения ветвей над деревней и пустивший корни перед соседским домом, был порублен, облит бродилом, потемнел и уже закис. От него остро и аппетитно пахло, и соседовы ребятишки, обсев его, рвали бурую мякоть и набивали рты сочными брызжущими комками. С поля доносился нестройный хор скучных голосов. «Эй, сей, веселей, вправо сей, влево сей!» В лесу откликалось эхо, а может быть и не эхо, может быть, мертвяки. Колченок, конечно, сидел дома и массировал ногу.
4: Садись, молчун. Вот тут я мягкой травки постелил для гостей. Уходишь, говорят.
1: Что? Опять разболелась?
4: Нога-то? Да нет, просто приятно. Гладишь ее вот так вот, и хорошо. А когда уходишь?
1: Да как мы с тобой договаривались. А-а-а. Если бы ты со мной пошел, то хоть послезавтра. А теперь придется искать другого человека, который знает лес. Ты ведь, я вижу, идти не хочешь.
4: Ты как от меня выйдешь, поворачивай налево и ступай до самого поля. По полю мимо двух камней. Сразу увидишь дорогу, она мало заросла, потому что там валуны. По этой дороге две деревни пройдешь. Одна пустая, грибная. Грибами она поросла. Так там не живут. А в другой живут чудаки. Память у них как бы отшибла. А за той чудаковатой деревней по правую руку и будет тебе твоя глиняная поляна. И никаких тебе провожатых не надо. Сам спокойненько дойдешь и не вспотеешь.
1: До глиняной поляны я дорогу теперь знаю. Мы дойдем. Но мне нужно дальше. Ты же знаешь. Мне необходимо добраться до города. А ты обещал показать дорогу.
4: Ух, города. Вон ты куда нацелился. Помню, помню, помню. Так до города, молчун, до города не дойти. До глиняной поляны, например, это просто. Мимо двух камней, через грибную деревню, через Чудакову деревню, а там по правую руку и будет тебе глиняная поляна. Или, скажем, до тростников. Тут уж поворачивай от меня направо, через редколесье, мимо хлебной лужи, а там все время за солнцем. Мы там горшки добывали раньше, пока здесь свои не рассадили. Тростники я знаю хорошо. Ты бы так и говорил, что до тростников. Ты, молчун, говоришь больно коротко. Только начнешь к тебе прислушиваться. А ты уже и рот закрыл. А в тростники... Тростники пойдем. Завтра утром. И пойдем.
1: Понимаешь, Колчанок, мне не надо в тростники. В тростники мне не надо. Не надо мне в тростники. А надо мне в город.
4: Ой.
1: Мы с тобой уже давно об этом говорим. Я тебе вчера говорил, что мне надо в город. Позавчера говорил, что мне надо в город. Неделю назад говорил, что мне надо в город.
4: Так...
1: Ты сказал, что знаешь до города дорогу. Не до тростников пойдем вместе. А до города пойдем вместе.
4: Наверное, тебе, молчун, когда голову отрезали, что-нибудь внутри повредили. Ага, это как у меня нога. Сначала была нога ногой, самая обыкновенная. А потом шел я однажды ночью через муравейники, нес муравьиную матку, и эта нога попала у меня в дупло. Вот, и теперь кривая. Почему кривая, никто не знает. А ходит она плохо. Вот. Но до муравейников дойду. Дойду и сам дойду, и тебя доведу.
1: Хороший какой у тебя горшок.
4: Ага.
1: И не помню, где я в последний раз видел такие хорошие горшки. Так ты меня проводишь до города. Ты говорил, что никто, кроме тебя, дорогу не знает. Пойдем до города, Колчанок.
4: Ах ты.
1: Как ты думаешь, дойдем мы до города?
4: А как же? Дойдем. До города? Конечно, дойдем. А горшки такие, ты видел, я знаю где. У чудаков такие горшки. Они их, понимаешь, не выращивают, они их из глины делают. Как мы с тобой идти будем, вот чего я боюсь. Ты так все время и будешь молчать. Я ведь так не умею. И еще чего боюсь. Ты не обижайся на меня, молчун. Ты мне скажи, а громко не хочешь говорить, так шепотом скажи.
3: или просто кивни.
4: А вопрос у меня такой. Может быть, ты все-таки немножечко мертвяк? А?
1: Нет, Колчанок, я не мертвяк. Я их и сам не выношу.
4: Вот, вот, вот.
1: А если ты боишься, что я буду молчать, так мы ведь не вдвоем пойдем. Я тебе уже говорил. С нами Кулак пойдет.
4: Ой.
1: И Хвост. И еще два мужика из Выселок.
4: Нет, с Кулаком я не пойду. И Кулак у меня дочь мою за себя взял и не уберег. Шел он с нею в Выселки. Подстерегли его воры и дочку отобрали. Вот и отдал. Сколько я потом с твоей...

0: Идешь, я пойду. Кулак, хвост.
1: Ой.
0: И еще двое из выселок.
1: Ах ты.
0: Так до самого города и дойдем. Завтра я схожу на выселки, потом тебя повидаю. И еще раз напомню.
1: Заходи. Поговорим. Я знаю, многие с тобой говорить не любят. Очень с тобой трудно говорить, молчун. Но я не такой, нет. Я уже привык. И мне даже нравится.
2: На деревенской площади кандид увидел слухача. Слухач, пошатываясь и заплетая кривые ноги, ходил кругами, расплескивая пригоршнями коричневый травобой из огромного горшка, подвешенного на животе. Трава позади него дымилась и жухла на глазах.
3: А? Молчун? Куда идешь, молчун? Домой, надо думать, идешь к Наве. А дело молодое, а не знаешь ты, молчун, что Навы твоей дома нет? Нава твоя на поле. Вот этими глазами видел, как Нава на поле пошла. Хочешь теперь верь, хочешь не верь. Может, конечно, и не на поле, дело молодое, а ведь можно.
2: Слухач вдруг замолчал и судорожно вздохнул. Глаза его зажмурились, руки как бы сами собой поднялись ладонями вверх. Лицо расплылось в сладкой улыбке, потом оскалилось и обвисло. Кандид, уже шагнувший было в сторону, остановился послушать. Мутное лиловатое облачко сгустилось вокруг головы слухача. Губы его затряслись, и он заговорил быстро и отчетливо с чужими интонациями, чужим недеревенским стилем и словно бы даже на чужом языке, так что понятными казались только отдельные фразы.
3: А большое разрыхление почвы в северных землях ненадолго прекращено из-за отдельных редких. Новые приемы заболачивания дают новые обширные места для покоя и нового передвижения во всех поселениях. Большие победы, труды и усилия, новые отряды подруг, завтра и навсегда спокойствия и слияния.
4: Во всех поселениях. Слышал, молчу. Значит, и в нашем тоже большие победы. Все время ведь твержу, нельзя спокойствие и слияние. Понимать же надо. И у нас, значит, тоже раз во всех и новые отряды подруг. Понял?
2: Слухач замолчал и опустился на корточки. Лиловое облачко растаяло. Старец нетерпеливо постучал слухача по лысому темени. Слухач заморгал, потер себе уши.
1: О чем это я? Передача, что ли, была? Как там одержание? И исполняется? Или как? А на поле ты, молчун, не ходи! Ты ведь, полагаю, за своей Навой идешь, а Нава твоя.
2: Кандид перешагнул через горшок с травобоем и поспешно пошел прочь. В поле сеяли. Душный стоячий воздух был пропитан крепкой смесью запахов, разило потом, бродилом, гниющими злаками. Утренний урожай толстым слоем был навален вдоль борозды. Зерно уже тронулось. Мимо ног старосты, по борозде в 10 шагах друг от друга, гуськом ползли сеятели. Они больше не пели, но в глубине леса все еще гукало и ахало. И теперь было ясно, что это не эхо.

0: Кандид пошел вдоль цепи, наклоняясь и заглядывая в опущенные лица. Отыскав кулака, он тронул его за плечо, и кулак, сразу же ни о чем не спрашивая, вылез из борозды. Борода его была забита грязью.
1: Чего касаешься шерсть на носу? Один вот тоже шерсть на носу касался, так его взяли за руки и за ноги, на дерево закинули. Там он до сих пор висит. А когда снимут, так больше уже касаться не будет шерсть на носу.
2: Идешь?
1: Еще в ней иду шерсть на носу. Когда закваски на семенах наготовил, в дом не войти. Воняет, жить невозможно. Как же теперь не идти? Старуха выносить не хочет, а сам я уже на это глядеть не могу. Да только куда идем? Колченок вчера говорил, что в тростники. А я в тростники не пойду, шерсть на носу. Там и людей-то в тростниках нет, не то что девок. Так если человек захочет кого взять и на дерево закинуть шерсть на носу, так некого. А мне без девки жить больше невозможно. У меня староста сосвету живет. Вон стоит шерсть на носу, глаз вылупил. А сам слепой, как пятка, шерсть на носу. Один вот так стоял, дали ему в глаз, больше не стоит шерсть на носу. А в тростники я не пойду, как хочешь.
2: В город.
1: В город другое дело. В город я пойду. Тем более говорят, что никакого города вообще нету. А врет о нем этот старый пень. Придет утром, половину горшка выест и начинает шерсть на носу плести. То нельзя, это нельзя. Я его спрашиваю, а кто такой, чтобы мне объяснять, что нельзя, что можно шерсть на носу. Не говорит, сам не знает, про город какой-то бормочет.
2: Выходим послезавтра.
1: А что ждать? Почему это послезавтра? У меня в доме ночевать невозможно, закваска смердит. Пошли лучше сегодня вечером. А то вот такой один ждал-ждал, а ему как дали по ушам. Так он и ждать перестал, и до сих пор не ждет.
3: Мертвяки! Мертвяки! Женщины, домой! Домой бегите!
0: Кандид огляделся. Между деревьями на самом краю поля стояли мертвяки. Двое синих совсем близко и один желтый поодаль. Головы их с круглыми дырами глаз и с черной трещиной на месте рта медленно поворачивались из стороны в сторону. Огромные руки плетьми висели вдоль тела. Земля под их ступнями уже курилась. Белые струйки пара мешались сизым дымком. Мертвяки эти видали виды и поэтому держались осторожно. У желтого весь правый бок был изъеден травобоем, а оба синих сплошь обросли лишаями ожогов от бродила. Местами шкура на них помертвела, полопалась и свисала лохмотьями. Пока они стояли и присматривались, женщины с визгом убежали в деревню, а мужики, угрожающие многословно бормоча, сбились в толпу с горшками травобоя наготове.
3: «Чего стоим?» – спрашивается. «Пошли, чего стоять? В глаза! Старайтесь в глаза им плеснуть! В глаза бы попасть хорошо, иначе толку мало, если не в глаза!»
4: «Ну, пошли отсюда!»
1: «Да нет, зря идем, шерсть на носу. Не устоят они, сейчас побегут. Разве это мертвяки, дранные какие-то, где им устоять? О-о-о-о! Вы!»
0: Подойдя к мертвякам шагов на 20, люди остановились. Кулак бросил в желтого ком земли. Тот с необычайным проворством выбросил вперед широкую ладонь и отбил ком в сторону. Все снова загукали и затопали ногами. Некоторые показывали мертвякам горшки и делали угрожающие движения. Травобоя было жалко, и никому не хотелось потом тащиться в деревню за новым бродилом. Мертвяки были битые, осторожные. Должно было обойтись и так. И обошлось. Пар и дым из-под ног мертвяков пошел гуще. Мертвяки попятились. Thank you.
5: Мертвяки неуловимо изменились, словно повернулись внутри собственной шкуры. Не стало видно ни глаз, ни рта. Они стояли спиной. Через секунду они уже уходили, мелькая между деревьями. Там, где они только что стояли, медленно оседало облако пара. Люди, оживленно галдя, двинулись обратно к борозде. Выяснилось вдруг, что пора уже идти в деревню на собрание. Пошли на собрание.
1: А помнишь, молчун, как ты на мертвяка прыгал? Как он, понимаешь, на него прыгнет шерсть на носу? Да как его за голову хватит, обнял вот свою наву шерсть на носу? Да как заорет! Помнишь, молчун, как ты заорал? Обжегся, значит, и потом весь в волдырях ходил. Мокли они у тебя, болели. Зачем же ты на него прыгал, молчун? Один вот так на мертвяка прыгнул, слупили с него кожу на пузе, больше теперь не прыгает шерсть на носу, и детям прыгать закажет. А, говорят, молчун, ты на него прыгал, чтобы он тебя в город унес. Да ведь ты же не девка, чего он тебя понесет? Да и города, говорят, никакого нет, он все это старый пень выдумал, слова разные. Город, одержание. А кто его это одержание видел? Слухач пьяных жуков наглотался, как пойдет плести, а старый пень тут как тут слушает, потом бродит везде, жрет чужое и повторяет.
2: И я завтра с утра на выселки иду. Вернусь только к вечеру, днем меня не будет. Ты повидай Колченога и напомню ему про послезавтра. Я напоминал и еще напоминать буду, но и ты тоже напомни. А то еще убредет куда-нибудь.
1: Напомню, напомню. Я ему так напомню, что последнюю ногу отломаю.
5: На площадь сошлась вся деревня. Первым, как всегда, полез выступать старец. О чем он выступал, понять было невозможно. Старец долго распространялся о том, что такое «нельзя», и в каких оно встречается смыслах. Призывал к поголовному одержанию, грозился победами на севере и на юге, бронил деревню, а заодно и выселки, что везде есть новые отряды подруг. Они в деревне не на выселках? Нет.
6: И ни спокойствия нет, ни слияния. А происходит это от того, что люди забыли слово «нельзя» и вообразили себе, будто все теперь можно.
7: Вот,
6: молчун, например, так и вовсе хочет уйти в город.
8: Ишь ты.
6: Хотя его никто туда не вызывал. Деревня за это ответственности не несет. Потому что он чужой. Но если окажется вдруг, что он все-таки мертвяк, а такое мнение в деревне есть?
7: Есть такое мнение.
6: Так вот тогда... Неизвестно, что будет.
9: Время теперь военное, а все про это забывают.
7: Никакой войны нет и никогда не было. А есть и будет большое разрыхление почвы.
10: Не разрыхление.
7: А что?
10: Не разрыхление, а необходимое. Заболачивание. Заболачивание, да. Разрыхление давно кончилось.
7: Ну да.
10: Да уж сколько лет как заболачивание.
7: Заболачивание.
10: А слухачу невдомек. Да и откуда ему знать, раз он слухач.
6: Нет никакой войны. Нет никакого разрыхления. И нет никакого такого заболачивания.
7: Есть,
6: была и будет поголовная борьба на севере и на юге.
11: Какая же борьба?
1: Как же нет войны, шерсть на носу, когда за чудаковой деревней полные озера утопли.
11: Да. А мало что, утопленники. Где вода, там и утопленники. За чудаковой деревней все не как у людей. И чудакова деревня нам не указ.
9: Да никакие это не утопленники. И не борьба это, и не война. А спокойствие это. и слияние в целях одержания.
11: О, в целях одержания.
10: А почему же тогда Молчун в город идет?
7: Ага.
10: Молчун в город идет?
7: Идет.
10: Значит, город есть.
1: Мало ли куда идет, молчи. Один вот так то шел. Дали ему хорошенько по ноздрям. Больше никуда не идет.
2: И все-таки послезавтра я ухожу. Вот бы что мне не забыть. Послезавтра. Послезавтра, послезавтра, послезавтра.

0: Кандид вышел затемно, чтобы вернуться к обеду. До выселок было 10 километров. Дорога была знакомая, хорошо утоптанная, вся в голых проплешинах от пролитого травоблоя. Считалось, что ходить по ней безопасно. Справа и слева лежали теплые бездонные болота. Из ржавой пахучей воды торчали черные полузгнившие ветки. Округлыми блестящими куполами поднимались липкие шляпки гигантских болотных поганок. Иногда возле самой дороги попадались покинутые раздавленные дома водяных пауков. Что делается на болотах, с дороги увидеть было трудно. Из плотного переплетения древесных крон над головой свешивались и уходили в топь торопливыми корнями мириады толстых зеленых колонн, канатов, зыбких, как паутина, нитей. Жадная наглая зелень стояла стеной, похожей на туман, скрывала все, кроме звуков и запахов. Время от времени в желто-зеленом сумраке что-то обрывалось и с протяжным шумом падало. Раздавался густой жирный всплеск, болото вздыхало, урчало, чавкало, и снова наступала тишина. А минуту спустя сквозь зеленую завесу на дорогу выбиралась утробная вонь потревоженной бездны. Говорили, что по этим бездонным местам человек пройти не может, но зато мертвяки ходят везде, на то они и мертвяки, не принимает их болото. На всякий случай Кандид выломал себе дубину, не потому что боялся мертвяков. Мертвяки и мужчине, как правило, не опасны, ну а лесной и болотной жизни ходили всякие слухи, и некоторые из них при всей своей нелепости могли оказаться верными.
1: Ты почему без меня ушел, молчу? Я же тебе говорила, что я с тобой уйду. Я одна в этой деревне не останусь. Нечего мне одной там делать. Там меня никто и не любит, а ты мой муж. Ты должен меня взять с собой. Это еще ничего и не значит, что у нас нет детей. Все равно ты мой муж. А я твоя жена, а дети у нас с тобой еще появятся.
2: А ну, вернись домой. Откуда ты взяла, что я ухожу? Я же на выселке, я же к обеду буду дома.
1: Вот и хорошо, вот и я с тобой и пойду, а к обеду мы вместе вернемся. Обед у меня со вчерашнего дня готов. Я его так спрятала, что его даже этот твой старец не найдет.
0: Кандид пошел дальше. Спорить было бесполезно, пусть идет. Он даже повеселел. Ему захотелось с кем-нибудь сцепиться, помахать дубиной, сорвать на ком-нибудь тоску и злость и бессилие, накопленное за сколько-то там лет. На ворах или на мертвяках, какая разница? Пусть девчонка идет. Он размахнулся как следует, ахнул дубиной по сырой коряге у обочины и чуть не свалился. Коряга распалась в труху, и дубина проскочила сквозь нее, как сквозь тень. Несколько юрких серых животных выскочили и, булькнув, скрылись в темной воде. Нава скакала рядом, то забегая вперед, то отставая. Время от времени она брала Кандида за руку обеими руками и повисала на ней, очень довольная.
1: Когда я вчера засыпала, ты, молчун, уже храпел, а во сне бормотал непонятные слова. И откуда ты такие слова знаешь, молчун? Просто удивительно. Никто у нас в деревне таких слов не знает, один ты знаешь. И всегда знал, даже когда совсем больной был, и то знал.
2: Почему я ни о чем не могу думать? Может быть, это сказывается весь дремотный, даже не первобытный, а попросту растительный образ жизни, который я веду с тех незапамятных времен, когда вертолет на полной скорости влетел в невидимую преграду, перекосился, поломал винты и камнем рухнул в болото. Вот тогда меня, наверное, и выбросило из кабины. Ударило обо что-то головой. Так я больше и не оправился. А если бы не выбросило, то я бы утонул в болоте вместе с машиной. Так что это еще хорошо, что меня выбросило. Постой-ка. А ведь это уже умозаключение. А мне казалось, что я давно потерял способность к умозаключениям и могу твердить только одно – послезавтра. Послезавтра.
1: Все они сбились в кучу, и стало страшно жарко. Ты знаешь ведь, какие они горячие. А луны в ту ночь совсем не было. Тогда мама стала подталкивать меня тихонько, я проползла на четвереньках у всех под ногами. А маму уж больше мне видеть не привелось.
2: Нава, опять ты мне эту историю рассказываешь. Ты мне ее уже 200 раз рассказывала.
1: Ну так и что же? Ты какой-то странный молчун. Что же мне тебе еще рассказывать? Я больше ничего не помню и не знаю. Не стану же я тебе рассказывать, как мы с тобой на прошлой неделе рыли погреб. Ты же это и сам все видел. Вот если бы я рыла погреб с кем-нибудь другим, с Колченогом, например, или с Болтуном. А знаешь, молчун, это даже интересно. Расскажи ты мне, как мы с тобой рыли погреб. Мне еще никто об этом не рассказывал, потому что никто не видел.

0: Медленно покачиваясь, проплывали по сторонам желто-зеленые заросли. Кто-то сопел и вздыхал в воде. С тонким воем пронесся рой мягких белесых жуков, из которых делают хмельные настойки. Тропа круто свернула влево. Кандид прошел еще несколько шагов и, вздрогнув, остановился. Нава замолчала на полуслове. У дороги головой в болоте лежал большой мертвяк. Руки и ноги его были растопырены и неприятно вывернуты, и он был совершенно неподвижен. Он лежал на смятой, пожелтевшей от жары траве, бледный, широкий, и даже издали было видно, как страшно его били. Он был как студень. Кандид осторожно обошел его стороной. Ему стало тревожно. Бой произошел совсем недавно. Примятые пожелтевшие травинки на глазах распрямлялись. Кандид внимательно оглядел дорогу. Следов было много, но он в них ничего не понимал. А дорога впереди, совсем близко, делала новый поворот. И что было за поворотом, угадать он не мог. Нава все оглядывалась на мертвяка.
1: Это не наши. Наши так не умеют. Кулак все грозится, но он тоже не умеет, только руками размахивает. И на выселках так тоже не умеют. Молчун, давай вернемся, а? Вдруг это уроды? Говорят, они тут ходят, редко, но ходят. Давай лучше вернемся. И чего ты меня на выселке повел? Что, я выселок не видала, что ли?
2: Да что же это такое? Сто раз ходил по этой дороге и не встречал ничего, что стоило бы запомнить или обдумать. А вот теперь, когда завтра нужно уходить, даже не послезавтра, а завтра, наконец-то, эта единственная безопасная дорога становится опасной. В город-то можно пройти только через выселки, если в город вообще можно пройти, если город вообще существует. Если город вообще существует, то дорога к нему ведет через выселки.
0: Он вернулся к мертвяку. Он представил себе, как Колченок, Кулак и Хвост, непрерывно болтая, хвастаясь и грозясь, топчутся возле этого мертвяка, а потом, не переставая грозиться и хвастаться, поворачивают от греха назад в деревню. Он нагнулся и взял мертвяка за ноги. Ноги были еще горячие, но уже не обжигали. Он рывком толкнул грузное тело в болото. Трясина чавкнула, засипела и подалась. Мертвяк исчез, по темной воде побежала и погасла рябь.

0: Нава, иди в деревню.
1: Как же я пойду в деревню, если ты туда не пойдешь? Вот если бы ты тоже пошел в деревню...
0: Перестань болтать. Сейчас же беги в деревню и жди меня. И ни с кем там не разговаривай.
1: А ты?
0: Я мужчина. Мне никто ничего не сделает.
1: Еще как сделают. Я тебе говорю, а вдруг это уроды? Им ведь все равно, мужчина, женщина, мертвяк, они тебя самого уродом сделают. Будешь тут ходить страшный, а ночью будешь к дереву прирастать. Как же я пойду одна, когда не может быть там сзади?
0: Никаких уродов на свете нет. Вранье все это.
2: Кандид посмотрел назад. Там тоже был поворот, и что было за этим поворотом, угадать он тоже не мог. Нава что-то говорила ему много, быстро и шепотом, отчего становилось особенно неприятно. Он взял дубину поудобнее.
0: Хорошо, иди со мной. Только держись рядом, и если я буду что-нибудь приказывать, сразу же выполняй. И молчи. Закрой рот и молчи до самых выселок. Пошли.
2: Молчать она, конечно, не умела. Она действительно держалась рядом, не забегала больше вперед и не отставала, но все время бормотала что-то себе под нос. Сначала что-то про уродов, потом про погреб, потом про колченога, как она с ним туда ходила, и он ей сделал дудку. Они миновали опасный поворот, затем миновали еще один опасный поворот, и кандид уже немного успокоился, когда из высокой травы, прямо из болота, им навстречу молча вышли и остановились люди.

0: Как мне не везет? Мне же все время не везет.
1: Ты меня им не отдавай, молчун. Я не хочу с ними. Я хочу с тобой. Не отдавай меня.
2: Их было семеро. Все мужчины, все заросшие до глаз и все с громадными суковатыми дубинами. Это были не здешние люди. И одеты они были не по-здешнему, совсем другие растения. Это были воры.
3: Ну так что вы там встали? Подходите. Мы дурного не сделаем. Если б вы были мертвяки, тогда, конечно, разговор был бы другой. Да никакого разговора вообще бы не было. Да. Приняли бы мы вас на сучки да на палочки. Вот и весь был бы у нас с вами разговор. Так, куда направляетесь? На выселки, я понимаю. Это можно. Это, пожалуйста. Ты, папаша, ты себе иди. Иди, иди, иди. А дочку, конечно, нам оставь. Да не жалей, не жалей. Ей с нами лучше будет.
1: Нет, я к ним не хочу. Ты молчун, так и знай, я к ним не хочу. Это же воры.
4: А может быть, нас обоих пропустите?
3: Нет, обоих нельзя, нет. Тут же кругом мертвяки. Пропадет твоя дочка. Подругой славной станет. Или еще какой-нибудь дрянью.
5: Да, да.
3: А это нам ни к чему. Да и тебе, папаш, ни к чему. Сам подумай, если ты человек, а не мертвяк. А на мертвяка ты вроде не похож. Хотя, конечно, и человек ты на вид странный.
4: Она же еще девочка. Зачем вам ее обижать?
3: Ну, почему же обязательно обижать? Не век же она девочкой будет. Придет время, станет женщиной. Не славной там какой-нибудь подругой, а женщиной.
1: Да он все врет. Ты ему молчун, не верь. Ты что-нибудь делай скорее, раз меня сюда привел. А то они меня сейчас заберут, как Колченогову дочку забрали. И с тех пор ее так никто и не видел. Не хочу я к ним. Я лучше этой славной подругой стану. Смотри, какие они дикие да тощие. У них и есть-то, наверное, нечего.
4: Слушайте, люди, возьмите нас обоих.
3: Нет, нет, ну. Зачем ты нам такой нужен? Нет, вы деревенские, никуда не годитесь. Отчаянности в вас нет. Вот так. И живете вы непонятно зачем. Вас приходи и голыми руками бери, да?
5: Да, это.
3: Да, не нужен ты нам, папаша. Говоришь-то как-то не так, как все. Вот так. И неизвестно, что это за человек. Ты иди себе. Иди на выселки. Иди, иди. А дочку нам оставь.
4: Ну, Нава, беги. Беги, не оглядывайся, я их задержу.
1: Ты молодец, молчун. Дай им по башкам и тоже беги.
3: Эй, эй, эй! Вы что, вы куда? Стой! Стой, я говорю!
2: Все семеро, толкаясь и оскальзываясь, гурьбой кинулись вперед. Несколько секунд Кандид еще слышал дробный стук Навиных пяток, а потом ему стало не до этого. Ему было страшно и стыдно. Но очень скоро страх прошел, потому что неожиданно выяснилось, что единственным стоящим бойцом из воров был вожак. Отбивая его удары, Кандид видел, как остальные, угрожающие и бессмысленно мотая дубинами, задевают друг друга, шатаются от собственных богатырских размахов и часто останавливаются, чтобы поплевать на ладони. Один вдруг шумом обрушился в болото. Двое сразу бросили дубины и принялись его тащить, но вожак наседал, крякая и притоптывая, пока Кандид случайно не угодил ему по коленной чашечке. Вожак уронил дубину, зашипел и присел на корточки. Кандид отскочил. Двое воров тащили тонущего из болота. Тот увяз основательно, лицо его посинело. Вожак сидел на корточках и озабоченно осматривал ушиб. Остальные трое воров, подняв дубины, толпились у него за спиной и тоже рассматривали ушиб через его голову.
3: Дурак ты, папаша. Ну, разве ж так можно? Дал б мне ты деревенское. И откуда ты только такой взялся? Выгоды свои не понимаешь, дерево ты стаеросовое, твердое.
2: Больше Кандид ждать не стал. Он повернулся и со всех ног пустился бежать за Навой. Воры кричали ему вслед сердито и насмешливо. Они за ним не гнались, и Кандиду это не понравилось. Он испытывал разочарование и досаду. И на бегу пытался сообразить, как же эти неуклюжие, неповоротливые и незлые люди могут наводить ужас на деревне, да еще каким-то образом уничтожать мертвяков, бойцов ловких и беспощадных. Скоро он увидел Наву. Девчонка скакала в шагах в 30 впереди, твердо ударяя в землю босыми пятками. Он увидел, как она скрылась за поворотом и вдруг снова выскочила. Уже ему навстречу. Замерла на мгновение и пустилась в бок прямо через болото, прыгая с коряги на корягу, только брызги летели. У Кандида замерло сердце.
4: Стой! С ума сошла, стой!
1: Молчун, там еще трое! Ты их бей и сюда беги! Ты здесь не утонешь, не бойся! Бей их, бей! Палкой бей! Ого-го!
2: Кандид бросил дубину и прыгнул в болото. Коряга ушла из-под ног. Он едва не сорвался, но сейчас же перескочил на следующую и пошел грузно прыгать с коряги на корягу, разбрасывая вонючую черную грязь. Нава победно верещала и свистела ему навстречу.
3: Ну что же вы, руки? Какие дырявые, корявые.
5: А, да ладно, а сам-то что скажи, пожалуйста?
3: Упустили девчонку, упустили. Ну, ладно, ладно. Пропадет ведь теперь девчонка-то, пропадет.
5: Ну ладно, обезумел же ведь человек-то, ну, дерется. А сам-то ты что, вот скажи, пожалуйста.
3: Ногу он мне подбил, видите? Коленку мне повредил. И как он мне ее повредил, не понимаю. Только это я, понимаешь, размахнулся.
5: Ай, слушай, а семиглазый-то где, а? Ребят, а семиглазый-то тонет!
2: Кандид остановился возле Навы, тоже ухватился за лианы и, тяжело дыша, слушал и смотрел, как страшные люди, сгрудившись на дороге, размахивая руками, тащат из болота за ногу и за голову своего семиглазого. Слышалось бульканье и храп. Впрочем, двое воров, ощупывая трясину дубинками, уже шли к Кандиду по колено в черной жиже. Коряги они обходили.
4: И опять все наврали. Болото можно вброд перейти. А говорили, будто другого пути, кроме дороги, нет. Ворами пугали, тоже мне нашли, кем пугать.
1: Пошли, молчун, чего ты стоишь? Пошли скорей. Или, может, ты еще хочешь подраться? Тогда погоди, я тебе палку подходящую найду. Ты тогда вот этих двух побей, а другие, наверное, испугаются. Хотя, если они не испугаются, то они тебя, я думаю, одолеют, потому что ты ведь один, а их раз, два, три, четыре.
4: А куда идти? На выселки мы попадем?
1: Попадем, наверное. Я тут уже один раз была, а может, даже не один, а больше. Мы тут с Колченогом ходили, когда тебя еще не было. Или нет, был уже, только ты тогда еще без памяти ходил, ничего не соображал. Говорить не мог, смотрел на всех, как рыба. А потом тебя мне отдали, и я тебя и выходила. Да только ты не помнишь, наверное, ничего. А Колченог говорил, что тут где-то одна деревня есть. Не наша деревня и не выселки, какая-то другая. Название Колченок мне говорил, да я забыла. Все-таки это давно было. А в той деревне Колченок говорит, вроде бы людей уже давно нет. Там уже одержание, говорит, произошло. Так что людей совсем не осталось. Не, молчун, это я вру, это он про другую деревню говорил.
2: Кандид перешел на второе дыхание. Бежать стало легче. Теперь они были в самой гуще, в самых зарослях. То справа, то слева сквозь завесу лиан просвечивали клейкие лиловые гроздья. Не то грибы, не то плоды, не то гнезда какой-то мерзости. Так глубоко кандид забирался только один раз, когда попытался оседлать мертвяка, чтобы добраться на нем до его хозяев. Мертвяк понес галопом, он был раскаленный, как кипящий чайник, и кандид, в конце концов, потерял сознание от боли и сорвался с него в грязь. Он долго потом мучился ожогами на ладонях и на груди. Становилось все темнее. Небо уже не было видно совсем, духота усиливалась. Зато становилось все меньше открытой воды. Появились могучие заросли красного и белого мха. Мох был мягкий, прохладный и сильно пружинил. Ступать по нему было приятно.
4: Давай отдохнем.
1: Нет, что ты молчу? Здесь нам отдыхать нельзя. От этого моха надо поскорее подальше, это мох опасный. Колченок говорил, что это и не мох вовсе, это животное такое лежит, вроде паука. Ты на нем заснешь и больше уже никогда не проснешься. Вот какой это мох. Пусть на нем воры отдыхают, только они, наверное, знают, что нельзя, а то бы было хорошо.
2: Она посмотрела на кандида и все-таки перешла на шаг. Кандид дотащился до ближайшего дерева, привалился к нему спиной, затылком, всей тяжестью и закрыл глаза. Ему очень хотелось сесть, упасть, но он боялся. Сердце билось, как бешеное, ног словно бы и не было вовсе, а легкие лопались и болезненно растекались в груди при каждом вдохе, и весь мир был скользкий и соленый от пота.
1: А если они нас догонят? Что мы будем делать, молчун, когда они нас догонят? Что-то ты совсем никуда не годный стал. Ты ведь, наверное, драться больше не сможешь, а?
2: Воров он больше не боялся. Он вообще больше ничего не боялся. Он боялся только пошевелиться и боялся лечь в мох. Все-таки это был лес. Чтобы там они не врали, это был лес. Это-то он помнил хорошо. Этого он не забывал никогда, даже когда забыл все остальное.

0: Вот у тебя даже и палки теперь нет. Поискать, что ли, тебе палку, молчун, поискать?
1: Нет, не надо. Тяжелая. Пошли дальше.

0: Воры были близко. Слышно было, как они пыхтят и топают в зарослях, и в этом топоте не чувствовалось никакой бойкости. Ворам тоже было тяжко. Они миновали полосу белого опасного мха, потом полосу красного опасного мха. Снова началось мокрое болото с неподвижной густой водой, по которой пластались исполинские бледные цветы с неприятным мясным запахом, а из каждого цветка выглядывало серое крапчатое животное и провожало их глазами на стебельках.
1: Он шлепай посильнее, а то присосется кто-нибудь, потом ни за что не оторвешь. Потом оно, конечно, сдохнет, но тебе-то от этого не легче.
0: Болото вдруг кончилось, и местность стала круто повышаться. Появилась высокая полосатая трава с острыми режущими краями. Кандид оглянулся и увидел воров. Они стояли в болоте, в грязи полной пиявок, даже не вышли на сухое место.
2: Эй! Эй! Назад идите! Отпусти! Назад! Назад! Не тронем! Пропадете, дураки!

0: Деревня была очень странная. Когда они вышли из леса и увидели ее внизу, в котловине, их поразила тишина. Тишина была такая, что они даже не обрадовались. Сразу же на окраине их окликнули. Рядом с первым домиком, прямо на серой земле, сидел серый, почти совсем не одетый человек. Его было плохо видно в сумерках. Он почти сливался с землей, и Кандид различил только его силуэт на фоне белесой стены.
1: Вы куда?
2: Нам нужно переночевать, а утром нам нужно на выселки. Мы дорогу потеряли. Убегали от воров и дорогу потеряли.
1: Это вы, значит, сами пришли? Это вы молодцы. Хорошо сделали. Вы заходите, заходите, а то работы много, а людей что-то совсем мало осталось. А работать нужно. Очень нужно работать. Очень.
2: Ты нас не покормишь?
1: Это хорошо, что мальчик пришел. Потому что мальчик...
2: Я тебя не понимаю. Ты мне скажи, еда у тебя найдется?
1: Вот если бы трое...
3: Ну пойдем же, молчу.
2: Больной он, что ли? Ты поняла, что он там бормочет?
3: Что ты с ним разговариваешь? У него же нет лица. Как с ним можно говорить, когда у него нет лица?
2: Почему у него нет лица?
3: А так? Глаза есть, рот есть, а лица нету. Ну, как мертвяк. Только он не мертвяк, от него пахнет. Но весь он как мертвяк. Пойдем в какой-нибудь другой дом. Только еды мы здесь не достанем, ты не надейся.
0: В следующем доме они увидели человека, который лежал прямо на полу у порога и спал. Кандид нагнулся над ним, потряс его за плечо, но человек не проснулся. Кожа у него была влажная и холодная, как у амфибии. Он был жирный, мягкий, и мускулов у него почти не осталось, а губы его в полутьме казались черными и масляно блестели.
2: Спит.
3: Как же спит, когда он смотрит?
2: Да нет, спит он. Пойдем.
0: Они дошли до середины деревни, заглядывая в каждый дом, и в каждом доме они видели спящих. Все спящие были жирные, потные мужчины. Не было ни одной женщины, ни одного ребенка.
2: Ты не бойся, Нава. Бояться здесь совершенно нечего.
3: Никого я не боюсь. Я устала и хочу спать, раз уж ты есть не даешь. А ты все ходишь и ходишь.
0: Тогда Кандид решился и зашел в первый же попавшийся дом. Там было абсолютно темно. Кандид прислушался, пытаясь понять, есть здесь кто-нибудь или нет, но услыхал только сопение Навы, уткнувшейся лбом ему в бок. Он ощупью нашел стену, пошарил руками, сухо ли на полу, и лег, положив голову Навы себе на живот. Нава уже спала.
2: Не пожалеть бы. Нехорошо здесь. Но всего одна ночь. И дорогу спросить. Днем-то они не спят. В крайнем случае на болото воры ушли. А если не ушли, как там ребята на выселках? Неужели опять послезавтра? Нет уж, завтра. Завтра.

0: Он проснулся от света и подумал, что это луна. В доме было темно. Лиловатый свет падал в окно и в дверь. Ему стало интересно, как это свет луны может падать сразу и в окно, и в дверь напротив. Но потом он догадался, что он в лесу, и настоящей луны здесь быть не может. И тут же забыл об этом, потому что в полосе света, падающего из окна, появился силуэт человека. Человек стоял здесь, в доме, спиной к Кандиду, и глядел в окно. И по силуэту видно было, что он стоит, заложив руки за спину и наклонив голову, как никогда не стоят лесные жители. Им просто незачем так стоять. И как любил стоять у окна лаборатории во время дождей и туманов, когда нельзя было работать, Карл Эттингов. И он отчетливо понял, что это и есть Карл Эттингов, который когда-то отлучился с биостанции в лес, да так больше и не вернулся. И был отдан в приказ, как без вести пропавший. Он задохнулся от волнения.
1: Карл.
0: Карл медленно повернулся. Лиловый свет прошел по его лицу, и Кандид увидел, что это не Карл, а какой-то незнакомый местный человек. Он неслышно подошел к Кандиду и нагнулся над ним, не размыкая рук за спиной. Он не произнес ни слова и, кажется, даже не увидел Кандида. Выпрямился и пошел к двери, по-прежнему сутулясь. И когда он перешагивал через порог, Кандид понял, что это все-таки Карл. Вскочил и побежал за ним следом. Было очень светло, потому что низко над деревней висело лиловое светящееся небо. Все дома выглядели совсем уже плоскими и совсем не настоящими, а наискосок, на другой стороне улицы, возвышалось длинное диковинное строение, каких в лесу не бывает, и возле него двигались люди. Человек, похожий на Карла, шел один к этому строению, приблизился к толпе и смешался с нею, исчез в ней, как будто его никогда и не было.
1: «Карл, Карл, вернись!»
0: Вдруг раздался громкий крик, жалкий и дикий, откровенный плач боли, так что зазвенело в ушах, так что слезы навернулись на глаза. И почему-то он сразу понял, что кричат именно в этом длинном строении. Может быть, потому что больше кричать было негде.
1: «Где Нава? Девочка моя, где ты?»
0: Он повернулся, чтобы броситься обратно в дом, и увидел Наву, которая, откинув голову, медленно падала навзничь. И он подхватил ее и поднял, не понимая, что с ней происходит. Голова ее была откинута, и ее открытое горло было перед его глазами. То место, где у всех людей ямочка между ключицами, а у Навы было две таких ямочки. И он больше никогда их не увидит, ведь плач не прекратился. И он понимал, что ему нужно туда, где кричат. Он-то знал, что это настоящий подвиг, ведь он сам отнесет ее туда. Но он знал также, что для них это никакой не подвиг, а совершенно естественная нормальная процедура, потому что они не понимали, что это значит держать на руках дочь, теплую и единственную, и самому нести ее туда, где плачут. Оборвался. Кандид увидел, что стоит уже перед самым строением среди этих людей, перед квадратной черной дверью, и он попытался понять, что он здесь делает с Навой на руках, но не успел, потому что из черной квадратной двери вышли две женщины и с ними Карл. Все трое нахмуренные и недовольные, и остановились, разговаривая, но он не понимал слов. Только раз он уловил полузнакомое слово «хиазма». Потом одна из женщин, не прекращая разговора, повернулась к толпе и сделала жест, словно приглашая всех войти в строение. Снова раздался громкий плач. Все вокруг зашевелились, жирные люди стали обнимать друг друга, прижиматься друг к другу, гладить и ласкать друг друга. Глаза их были сухи и губы плотно сжаты, но это они плакали и кричали, прощаясь, потому что, оказывается, это были мужчины и женщины. И мужчины прощались с женщинами навсегда. Никто не решался пойти первым. И тогда первым пошел Кандид, потому что он был мужественный человек, потому что он знал, что такое надо, потому что он знал, что все равно ничто не поможет. Но Карл взглянул на него и едва заметно мотнул головой в сторону. Ему стало невыносимо жутко, потому что это был все-таки не Карл. Но он понял и попятился, толкая спиной мягкое и скользкое. И когда Карл снова мотнул головой, он повернулся, вскинул Наву на плечо и по пустой освещенной улице, как во сне, побежал на мягких подгибающихся ногах, не слыша за собой топота преследователей. Он опомнился, ударившись о дерево. Нава вскрикнула, и он опустил ее на землю. Под ногами была трава. Отсюда была видна вся деревня. Над деревней лиловым светящимся конусом стоял туман, и дома казались размытыми, и размытыми казались фигурки людей.
2: Что-то я ничего не помню. Почему это мы здесь? Мы ведь уже спать легли? Или это мне все снится?
0: Кандид поднял ее и понес дальше, дальше, дальше, продираясь сквозь кусты, путаясь в траве, пока вокруг не стало совсем темно. Тогда он прошел еще немного, снова опустил Наву на землю и сел рядом. Голова у него болела и все время клонила в сон, не хотелось ни о чем думать. Было только чувство огромного облегчения от того, что он собирался сделать что-то ужасное и не сделал.

Окончание спектакля слушайте завтра в это же время. В эфире была программа «Театр с доставкой на дом».

0: Хрупкие камыши издавали в темноте свой шум. Боя влюблен.
1: Шумел камыш, деревья гнулись.
2: В эфире авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
3: В эфире радио «Ранси», с вами Анка-переводчица. Привет! Слушаем старинную мексиканскую песенку «Кукуру-куку-палома», воркует голубка. Демис Русос и Мирей Матье.

Он больше не плачет. Молва твердит, что он не ест и больше ничего не ждет. Клянутся люди, что даже небо содрогается, услышав его плач о том, как он страдал из-за нее, и даже умирая, он звал ее.

так он стонал. Ай-яй-яй-яй-яй. Так он звал от смертельной страсти. Он умирал.

И только лишь одна грустная голубка пела рано утром, залетев в опустевший дом с распахнутыми настежь дверями. Клянутся люди, что голубка эта не что иное, как его душа, которая все еще ждет ее возвращения. Ку-ку-ру-ку-ку.

В эфире Радио Рамсес, с вами Анка-переводчица. Ку-ку-ру-ку-ку, звучное слово заклинание. Наверное, у каждого оно есть. Свое, секретное, заветное. Пусть всегда помогает в жизни. Добрый час, дорогие друзья. Буэнос тардес, мис амьос.

0: Хрупкие камыши издавали в темноте свой шум. Боя влюблен.
1: Шумел камыш, деревья гнулись.
2: Вы слушали авторскую программу Анны Поповой «Анка-переводчица».

0: слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org. Радио «Рансис» представляет программу для любителей аудиокниги. Читаем вместе.
1: Занятия с книгами юность питают, старость увеселяют, счастье украшают, в несчастье доставляют убежище и утешение, дома радуют, вне дома не мешают. Марк Тулий Цицерон.
0: Читаем вместе. Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

0: имена, известные во всем мире. Рэй Чарльз.
1: Georgia, Georgia.
0: Хосе

0: Радио «Рансис» представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мерц» на одной сцене. Фрагмент живого выступления.
1: Спасибо.

0: Спасибо.
1: Музыкальное объединение «Мэрц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org. Сегодня и каждый день в эфире радио «Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: Я вашу дочь осчастливил. Если вы мне не отдадите сегодня билетов, то я вашу дочь с кашей съем. Я человек благородный.
0: Премьера в 7 утра. Повторы спектакля можно услышать в 3 и в 11 после полудня. Без выходных и до последнего радиозрителя. Театр с доставкой на дом на радио «Рансис». Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей –

кончается, как везде, и слетаются на шабаш, озираются, где тут наш. Вот он, вот же я на виду, пропустите их, я их жду. Этот с тыквою головой, отворите им этот свой. Ухо мерзлое, ай, сосед, отломил его и сосет. И свою же кровь, будто чай, что не нравится, привыкай. Перебит хребет у одной, она хрипит, мальчик мой, и без носа.

влюблен, кровь оттаяла в огня, пальцы липкие у меня. Это сон, а может кино, мне проснуться надо.

Радио Рансис. www.rancis.org. Радио Рансис представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мерц» на одной сцене. Фрагмент живого выступления.

0: Франсис продолжает свои передачи. Инфотрон. Авторская программа Евгения Корнева.
1: Здравствуйте, дорогие товарищи радиослушатели. В эфире программа «Инфотрон», микрофон Евгений Корнев. Ну и раз вы слушатели, то сегодня я с вами поделюсь своим собственным опытом, своими наблюдениями и соображениями относительно различных конфигураций так называемых True Wireless наушников. То есть это полностью беспроводные наушники, если кто-то не знает, что это такое. Если дословно переводить, True Wireless – это воистину беспроводные. То есть те самые трехкомпонентные наушники, зарядный кейс, и в него вставлено два наушника, между которыми нет вообще никаких проводов. Они по Bluetooth связываются между собой и с зарядным кейсом, а зарядный кейс с источником звука. Ну и я перебрал все конфигурации вот этих True Wireless наушников, какие на данный момент существуют, и большинство очень известных и неизвестных брендов. И сегодня поделюсь своими соображениями. Ну и я также буду делать отсылки на акустику, то есть раздел физики, который занимается передачей звуковых колебаний, и физиологии. Начну с того, что мы с вами живем в такое время, когда маркетинг очень агрессивен и цветет пышным цветом везде, а уж тем более в сфере потребительской электроники. Поэтому вот эти самые True Wireless наушники очень сильно подвержены маркетингу. Ну, например, есть немало людей, которые на полном серьезе верят и даже других, может быть, убеждают, что вот эти самые пресловутые вкладыши Apple AirPods выдают качественный звук. В силу физиологии и акустики вообще любые наушники типа вкладышей не могут дать качественный звук, я об этом чуть позже буду говорить, но ничего не попишешь. Если человек хочет во что-то верить, или его очень настойчиво в этом убеждает, то он будет верить именно в то, что он хочет считать правильным, а не в какую-то реальную ситуацию. Поэтому, кто бы что бы ни говорил, в том числе и я, будут постоянно находиться те, кто будут убеждать, что вкладыши дают хороший звук, что такой-то бренд – это самый хороший звук и так далее. Поэтому здесь я оговорку сделал. Я разные бренды перебирал, но сказать, что вот прям какой-то один бренд – самый хороший звук выдает, я не возьмусь.
0: Инфотрон.
1: Идем дальше. Теперь как раз немного о физиологии и акустике. Итак, как человек слышит звук? Средние и высокие частоты человек воспринимает барабанными перепонками в ушах. Это такие тонкие мембраны, которые колеблются. Эти колебания передаются в определенные центры головного мозга, и человек, уже это обработав, воспринимает как звук. Но изначально это колебания воздушной среды. Так вот, средние и высокие частоты человек слышит только барабанными перепонками. А низкие частоты человек воспринимает всем своим организмом. Ну, например, если какое-то очень низкое колебание вы воспринимаете, то вам кажется, что дрожит земля под ногами, или дрожит весь ваш организм, это как раз вот те самые низкочастотные колебания. Так вот, низкие частоты человек способен воспринимать не только барабанными перепонками. Так устроена физиология. Как устроена непосредственно сама акустика и физика наушников? Итак, True Wireless наушники очень маленькие по размеру, потому что они рассчитаны на диаметр либо ушного канала человека, либо так называемой ушной улитки. Поэтому, если вам нужен прям совсем-совсем полноценный звук, то вообще никакие True Wireless наушники вам такой хороший звук, как охватывающие, крутые наушники, не дадут. В силу того, что у них очень маленький диаметр, в принципе, наушника. Дело в том, что для передачи низких частот нужны довольно большие, тяжелые, массивные мембраны. Если мембрана легенькая, маленькая, то она очень легко поддается возбуждению. То есть, если мы чуть-чуть ее возбудим, она начнет колебаться довольно быстро и долго. Таким образом, высокие, ну, может быть, средние частоты она будет передавать легко, а вот чтобы низкие частоты передавать, мембрана должна колебаться редко, не торопливо, и поэтому низкочастотные динамики и сабвуферы, как вы все прекрасно знаете, они довольно большие по объему, потому что нужен массивный такой инертный динамик. А вот в маленькие наушники большой неторопливный динамик не встроить. Поэтому производители пытаются ухищряться другими способами. И вот эти ограничения физиологии и физики, они уже здесь проявляются. Итак, если мы говорим о наушниках-вкладышах, то они устроены следующим образом. Есть вот эти самые излучатели. В наушниках есть отверстие или сеточка, через которую мембраны генерируют звуковые колебания. Это, как правило, среднечастотные и высокочастотные колебания. А вот с низкими частотами уже начинаются проблемы. Дело в том, что вкладыши, они в ушной канал не входят. И для того, чтобы воспринимать низкие частоты, я проверял, кстати, и вот эти самые пресловутые яблочные AirPods и JBL, которые принято считать очень крутым брендом. Ну, кстати, все наушники, которые у меня были или сейчас есть у JBL, довольно низкого качества и в плане передачи звука, но самое главное, они почему-то быстро выходят из строя. Один наушник начинает звучать тише другого. В общем, JBL сейчас откровенную халтуру делают. По-видимому, ставка на бренд у них очень сильно развита. Но, в общем, JBL, несмотря на громкий бренд, мне абсолютно не понравились. Если мы говорим о True Wireless, так вот, любые вкладыши, которые я проверял, они для прослушивания полноценной музыки не подходят. Что я имею в виду под термином «полноценная музыка»? Дело в том, что все зависит от того, какой контент вы хотите в этих наушниках слушать. Если вы слушаете голос, фильмы, аудиокниги, какую-то простенькую электронную музыку, где все сделано на синтезаторах, на сэмплерах, на компьютерах, ну или, скажем, бардовские песни под гитару, то вам тут особо заморачиваться не стоит. Практически любые современные наушники вполне вам подойдут. А вот если мы говорим о полноценной музыке, прежде всего это джаз и рок, где нужно слушать весь спектр частот, вот здесь уже, конечно, начинается ограничение. Потому что если мы говорим, например, о живой барабанной установке, то когда барабанщик бьет по басовому барабану, а в роке барабаны часто бывают сдвоенные, то это низкие частоты, которые нужно хорошо слышать. А когда барабанщик бьет по медным тарелкам, то они, наоборот, звучат на очень высоких частотах. И если вы хотите полноценно слышать, как играет барабанщик, как играет живой бас-гитарист или контрабасист, то здесь вам нужно слышать очень хорошо и низкие частоты, и высокие частоты. А в роке и джазе вот такая ситуация очень часто встречается. Поэтому для рока и джаза наушники действительно нужны качественные, и вкладыши для подобной музыки не подходят. Я проводил следующий эксперимент. Брал вкладыши, которые были расписаны как очень хорошие, которые генерируют прям очень хороший звук. Когда я их вставляю в уши, низкие частоты прослушиваются очень плохо. Но если на наушники я надавливаю, очень сильно вдавливаю их в уши, то за счет того, что контакт с тканью организма становится лучше, то здесь действительно низкие частоты прослушиваются лучше. Но не будем же мы сидеть и постоянно держать руками наушники. А ухо человеческое так устроено, что вот эта ушная улитка, она довольно упругая, она наушник со временем отжимает. Поэтому вкладыши для прослушивания полноценной музыки, на мой взгляд, не подходят. Какого бы бренда они ни были, как бы их не продвигали и не расписывали, но просто в силу вышеупомянутых нехитрых причин, если вам хочется слушать рок, джаз на максимальном качестве, то вкладыши, скорее всего, для вас не подойдут.
0: Инфотрон.
1: Теперь переходим к внутриканальным наушникам. Внутриканальные – это наушники, у которых имеется выступ, на который насаживается силиконовая насадка, и они, эти выступы, входят непосредственно в ушной канал, довольно близко подходят к барабанным перепонкам, но самое главное, они очень плотно сидят в этом ушном канале, и за счет вот этого плотного контакта низкие частоты уже передаются вполне неплохо. Ну, правда, если производитель заморочились этим. И здесь действительно мне удалось послушать наушники, которые вполне себе качественно передают и высокие, и низкие частоты. Прежде всего, это внутриканальные наушники от Samsung, такого бренда, как Anker Soundcore. Ну, по крайней мере, на данный момент. Причем, неважно, дорогие они, среднебюджетные, там с передачей высоких и низких на внутриканальных наушниках все вполне неплохо. Поэтому внутриканальные наушники действительно гораздо более качественно передают высокие и низкие частоты. Ну, опять-таки, если производитель этим заморочился. Если взять какие-нибудь дешевые, нехитрые китайские, даже внутриканальные наушники, то здесь, может быть, вы тоже особого качества не заметите. Но вот у вышеупомянутых брендов мне удается слышать и высокие, и низкие частоты. Особенно хочу обратить внимание на то, что некоторые производители, они для своих наушников True Wireless еще предлагают на Android установить специальное приложение, где можно этими наушниками управлять, обновлять прошивку, выбирать предустановки эквалайзера, и вот именно с предустановками эквалайзера можно поэкспериментировать. Потому что у многих предпочтения звуки разные, кому-то хочется больше низких, кому-то высоких, и вот здесь вы можете переключать предустановки эквалайзера в фирменном приложении, добиться какого-то приятного именно для вас звука. Это делается, ну, на тех же Anker Soundcore, например, без проблем. Так вот, внутриканальные, на мой взгляд, это наиболее подходящие среди True Wireless наушников для прослушивания вот такой полноформатной музыки. когда вам не нужно прижимать наушники, они и так плотно сидят, и низкие вполне, вы можете воспринимать через ткани организма и высокие. И, наконец, последняя конфигурация, о которой хочется упомянуть, это так называемый Open True Wireless, сокращенно OWS. Это обыкновенные наушники-клипсы, которые цепляются на мочку уха, они состоят из двух блоков. Внутренний блок для управления, он с внутренней стороны ушной раковины находится, а второй блок акустический. Он со стороны мочки направлен в сторону ушного канала, но ушной канал остается открытым. Эти наушники удобны тем, что их очень долго можно носить, ушной канал открыт, никакого дискомфорта вы не испытываете, но тут начинаются проблемы, которые связаны с тем, что сам акустический излучатель, он, в отличие от вкладышей внутриканальных, довольно далеко находится от вашей барабанной перепонки, потому что вот эти излучатели, они немножечко не доходят до ушного канала, и тут все зависит от того, насколько они мощные, дальнобойные, потому что вот эти акустические колебания, они генерируются в OWS-наушниках. И главное, чтобы они не затухли до того момента, как они попадут в вашу барабанную перепонку. Но я думаю, все прекрасно знают, что какая бы качественная ни была колонка, если вы возле нее находитесь, то вы слышите, какой хороший звук она воспроизводит. Но чем дальше вы от нее начнете отходить, тем хуже будет вам казаться звук. То же самое вот с этими открытыми True Wireless наушниками OWS. Если производитель добился такой мощности, что акустические излучатели генерируют все колебания на должном уровне, и они не затухают до того момента, как они попадают на вашу барабанную перепонку, то вот, например, у тех же Anker Soundcore есть несколько OWS моделей. Есть у меня от Bezias хорошая модель, и там вполне себе хороший звук. Но, опять-таки, если вам не нужно слушать полноценную музыку, то тут вам вообще, в принципе, любая OWS модель, наверное, подойдет. Ну а если вы хотите добиться такого же качества звука, как с помощью внутриканальных, ну тут вам придется, наверное, разоряться на брендовые недешевые наушники. Но зато здесь, скорее всего, у вас звук будет тоже вполне неплохой, плюс к этому открытые ушные каналы.
0: Инфотрон.
1: Да, кстати, хочется сказать, что несмотря на то, что я здесь упоминаю такие бренды, как Anker Soundcore, JBL и так далее, конечно, я далеко не все бренды перебирал. Может быть, есть какие-то малоизвестные бренды, которые тоже очень хорошие наушники делают, заботятся о звуке, но хочу предупредить всех, не надо ловиться на бренд. Если вы считаете, что какой-то бренд, вот они гарантированно вам делают хороший звук, это, как правило, не так. Даже у очень хорошего бренда наушники могут звучать очень плохо. Те же Sony и JBL, все наушники, которые у меня были, они очень низкого качества и по звуку, и вообще в принципе. А, ну, например, такой бренд, как QCY, который, по-моему, сейчас уже даже ничего не производит, за небольшие деньги весьма качественные наушники производит. Так что бренд на самом деле не показатель. Ну и также хочется сказать о вот этих самых аудиокодеках. На самом деле аудиокодеки тоже вещь весьма специфическая, потому что, ну, конечно, кто-то покупает наушники, которые поддерживают самые продвинутые аудиокодеки, и думают, что у него теперь очень хороший звук. Но на самом деле кодеки AAC, APTX и так далее, они предназначены для передачи каких-то очень-очень тонких нюансов, которых просто в аудиофайле может и не быть. Ну, например, живая запись, сделанное, ну, например, на концерте или, ну, скажем так, в реальной обстановке. И если вы хотите слышать какие-то шорохи, скрипы, не относящиеся к непосредственным музыкальным составляющим звуки, то вот как раз на вот таких продвинутых кодеках это иногда можно уловить. Но если вы слушаете вычищенную, очень хорошо обработанную, смикшированную музыку, то, несмотря на то, что вы используете очень продвинутый кодек, особой разницы с обыкновенными кодеками вы здесь не обнаружите. Так что здесь тоже все весьма-весьма неочевидно. Ну что же, время закончилось. Что успел, то рассказал. Хочу еще раз подчеркнуть, что все, что я рассказываю, это исключительно мои собственные наблюдения, мои ощущения и соображения. Поэтому, естественно, все это я рассказал исключительно с точки зрения субъективной подачи. Позвольте с вами на этом попрощаться и до следующих встреч в эфире.
0: Электронный адрес программы: infotron@ransys.org.